0: Да чаще. И пока российские власти пытаются деморализовать украинцев, в преддверии холодов нанося удары по объектам критической инфраструктуры, деморализованными все чаще остаются Z-блогеры, кто все эти годы призывал наносить такие удары, но по тем или иным причинам стал власти неудобен.
1: Вот мне пишут, когда эту Монтян выгонят из России, мы все сделаем.
0: Так, например, преследуют бывшую украинскую юристку Татьяну Монтян, переехавшую в Россию, поддержавшую войну и занимавшуюся сборами для мирных жителей и российских военных. В Украине ее обвиняют в коллаборационизме, а в России в призывах к экстремизму за фразу «мочить охраноту без всякого сожаления», сказанную во время стрима в 2022 году. Монтян рассказывала, что при задержании ей повредили руку. Прокурор потребовал для нее 5 лет колонии поселения.
2: Не осталось совсем недолго. Скоро мне вынесут приговор, посадят, а в СИЗО меня, как и обещал следователь, убьет наркоманка. Мой юный адвокат все еще верит, что я доживу хотя бы до кассации. Уезжайте подальше от этого беспредела. Все, кто может, берите пример с тех, кто это уже сделал. А кто не может, хотя бы молчите.
0: 8 октября прошел обыск у другого пропагандиста, Z-блогера Романа Алехина, по уголовному делу об угрозе теракта. Блогер, по его словам, в статусе свидетеля. Год назад критиковавшего решение властей Алехина признали так называемым иноагентом и уже несколько раз штрафовали за несвоевременную подачу отчетов. Перед этим в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждал коррупционную схему с закупкой медикаментов для фронта. Блогер заявил, что не стал в ней участвовать.
3: Провожу тест на наркотические средства «Экспресс». 10 наркотиков.
0: Также в немилость российских властей за активную критику попал и Z-блогер Егор Гузенко, более известный как 13-й. Еще в октябре 2024 года его обвинили в нападении на полицейского. Однако вскоре уголовное дело было приостановлено. Гузенко подписал контракт с Минобороны и отправился в штурмовое подразделение на фронт. В апреле 2026 года блогер раскритиковал Владимира Путина. На этот раз за слова об отключении мобильного интернета, после чего перестал выходить на связь. В его телеграм-канале заявляли, что командование силой отобрало у него телефон и отправило в так называемый мясной штурм. Уже в июле 2026 года стало известно, что Гузенко объявлен в розыск за самовольное оставление части, после чего его арестовали в Волгограде. 8 октября в его телеграм-канале появилась публикация о якобы освобождении блогера из СИЗО.
4: А социолог Игорь Эйдман в разговоре с моими коллегами перед эфиром сравнил задержание Михаила Звинчука с операцией по поимке Виктора Бута, российского торговца оружием, которого несколькими годами ранее обменяли на политзаключенных из России.
5: Я думаю, уверен, что, конечно, ему ГРУшники ему дали гарантию, что ему там ничего не будет. И организовали его приезд. Организовали приезд, опираясь на, как им казалось, на пятую колонну России в Черногории, которая очень сильная и многочисленная. И в разных сферах, и в политической, и в религиозной. Там везде расставлены в шахматном порядке российские люди. Поэтому он так нагло туда приехал. Но времена меняются, и, видимо, те люди, которые ГРУшники их воспринимали своими, вполне вероятно, они оказались совсем не свои, а параллельно работали с ЦРУ, например. И заманили его, обещали безопасность, а потом также сдали. Причем, кстати, даже сдавать-то особо не нужно было, потому что он сильный не скрывался, то есть вообще не скрывался. Так что это вполне возможный вариант, учитывая, что мы знаем часто такие игры спецслужб, когда людей, которых нужно арестовать, их заманивают в страну третью и там арестовывают. Кстати, если мне память не изменяет, то есть не память, я точно это помню, что Бута, известного торговца оружием, его же американцы взяли в Таиланде. То есть сначала агенты ЦРУ его заманили в Таиланд под предлогом каких-то переговоров, а потом его там же и приняли. Так что это вполне в практике спецслужб и вполне могло и произойти и с этим рыбарем.
4: Ну а судьбу российских провоенных блогеров мы сегодня обсуждаем с социологом Николаем Митрохиным и писателем Иваном Филипповым. Я приветствую гостей наших и первый вопрос задам Николаю. Николай, команду Звинчука месяцем ранее депортировали из Чехии, им запретили въезд в страну, за самого Звинчука назначена награда, и провоенный блогер Роман Алехин у себя в телеграм-канале спрашивает, неужели Звинчук хотел, чтобы его задержали? Как вы думаете, зачем он поехал туда?
6: Понятия не имею. То есть, ну, возможно, только один ответ взорвался. То есть человек как бы явно чувствовал себя как-то

0: на пике популярности и, может быть, соскучился по Европе сильно западной, которую он столько лет хотел завоевать, вот, и не имел возможности туда поехать. Вот, но, то есть, с элементарной точки зрения никакого подобного визита не должно было быть. Ему даже, собственно, где-нибудь в Турции опасно показываться. Вот. Но, тем не менее, он довольно активно, насколько я знаю, ездил, например, по Центральной Азии, по постсоветской, там какие-то доклады проводил. Возможно, действительно, я прав, и что какие-то были гарантии, связанные с ГРУшным влиянием, но по мне это совершенно сумасшедшая поездка, совершенно сумасшедший вариант. Тем более переться туда группой, вот, тем более после того, как в этой Черногории разоблачали сеть российской агентуры, оттуда кого-то там высылали и все прочее. То есть, это, я не знаю, сознательное сование головы в петлю. Другими словами, я это описать не могу.
1: Спасибо, Николай. Иван, а какая у вас версия? Опасно ли вообще Звенчуку оказываться за границей?
2: Слушайте, я абсолютно согласен с Николаем, это чистое безумие. Я тоже думаю, что, скорее всего, ему кто-то из местных пообещал, что вот ты приедешь, и мы обеспечим твою безопасность. Оказалось, что есть какие-то нюансы. Мне кажется, вот, ну, посмотрите, там рационального объяснения, зачем именно Звенчук, а не какие-то фрилансеры, которых он нанимает, как это было в Чехии, полетел в страну НАТО, имея санкции британские, европейские, американские, розыск от Государственного департамента, 10-миллионную награду. Это Звенчук, руководитель не просто рядового Z-канала. Рыбарь – это большой военно-аналитический центр, собственно, как Звенчук себя всегда и представляет. Это такой зонтичный бренд, под которым живет 200 разных телеграм-каналов, которые пишутся на 28 языках. У основного канала «Рыбарь» одноименного 1,5 миллиона подписчиков, даже больше. И это канал, который очень тесно связан с военными. Когда-то его называли аффилированным с Министерством обороны, но он позволяет себе довольно критические тексты и довольно откровенные тексты. И при этом, ну, то есть это не, совершенно не обязательно, что он, я не знаю, получает зарплату в Министерстве обороны, но то, что он обладает большим количеством непубличной, очень деликатной информации о том, как на самом деле сейчас идет война, как устроена российская армия и так далее, и так далее, это, мне кажется, совершенно однозначно. Точно так же, как у него в телефоне наверняка есть куча важнейших переписок, информации, переписок с людьми из Министерства обороны, с какими-то военными в разных местах фронта растыканными, с другими зэтниками и другими волонтерами, потому что я точно знаю, что там я знаю лично одного из людей, которые умеют с ним разговаривать, которые помогают ему составлять сводки, это другой военный канал кадровый российского военного. Там, я думаю, море сообщений очень интересно. И как бы зачем он с этим всем, как он мог не понять, что с этим нельзя приближаться даже к странам НАТО, я не понимаю. Он был, кажется, в прошлом году в Белграде, но тогда эта история появилась, когда он уже уехал. Я могу, кстати, путать, но там была какая-то Z-сходка в Белграде, он, кажется, участвовал, или кто-то от Рыбаря.
1: Дмитрий Медведев, бывший президент России, сейчас заместитель Владимира Путина в Совбезе, говорит об ответной эскалации на задержание Рыбаря. Россия вообще заинтересована в том, чтобы мстить за Звенчука?
2: Слушайте, мне кажется, что это, как это называется, фальшстарт, что Дмитрий Медведев довольно быстро раскрыл карты и показал, насколько значим этот человек для российской власти. Не то чтобы после ареста какого-нибудь блогера в какой-нибудь стране, секретарь Совета Безопасности и бывший президент у нас обычно бежит писать в Телеграм про то, что его будут спасать. Или тем более, что будут брать заложников, чтобы этих заложников на него обменять. Мне кажется, что это такая какая-то ошибка. Медведев показал, насколько Рыбарь ценный, насколько Звенчук ценный. И я очень надеюсь, что его не отдадут. И если поменяют, то на какое-то огромное количество политзаключенных. Потому что вот это человек, который может рассказать Западу очень много полезной для него информации о войне.
1: В своем телеграм-канале до задержания Звенчук отмечал, не только он, но и многие другие блогеры, но и он отмечал попытки государства взять помощь фронту под контроль крупных фондов и жаловался на то, что население России теряет интерес к поддержке войны. А почему сторонники войны так сильно переживают за этот интерес?
2: Потому что они сейчас, ну, как бы, потому что сейчас этот денежный поток идет через них. Они хотят, чтобы он продолжал идти через них. Они не хотят, чтобы этот денежный поток перенаправлялся, например, в какой-нибудь фонд СВР Владимира Соловьева или в какой-нибудь другой фонд. Но мне кажется, что вот в этой истории, конечно, про... Ну, она не про деньги совсем, она про что-то совсем другое. А так, да, рыбалки, они все каналы, которые собирают деньги, все каналы, которые занимаются сборами на нужды фронта, все четвертый уже год подряд говорят о... Бесконечно говорят о том, что количество жертвующих снижается, количество пожертвований снижается, и для них это большая проблема.
1: Еще одна проблема, которой они жалуются, они требовали от российского Минобороны эскалации, в том, чтобы они более активно вели боевые действия. Но чем отличается, по-вашему, эскалация, которую требует провоенный блогер, от представления об эскалации кремлевского?
2: Они просят не эскалации, они просят более эффективной войны. Это не совсем то же самое. Они хотят, чтобы российская власть изучила все, скажем так, признала или не обязательно публично ошибки, допущенные на поле боя, допущенные на этой войне, и сделала из них выводы, то есть перестала их повторять. Это касается тактики мясных штурмов, это касается того, как устроен российский ВПК и российский гособоронзаказ, это касается компетентности людей, которые, как сказать, руководят армиями на фронте. Это касается компетентности начальника генерального штаба и так далее, и так далее. Они хотят эффективной войны, не просто более жестокой, не просто там, я не знаю, они очень поддерживают удары ракетные по Киеву, но они хотят, чтобы это было системно. Вот, например, там они пишут, что мы видим, что российская армия умеет бить по мостам в Киеве. Почему вы делаете это индивидуально? Почему вы не делаете этого системно? Почему каждый день 10 баллистических ракет не прилетает в этот мост? Вот в этом их подход. Они не просто механически хотят как бы большей войны, они хотят, чтобы воевать Россия научилась эффективнее, не терять людей в таких количествах, в которых она теряет, и достигать успеха на поле боя в ситуации, которая сейчас на самом деле там с успехами не очень густо.
1: Спасибо вам большое, Иван. Писатель Иван Филиппов был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Ну а мы давайте посмотрим небольшой сюжет и сами посмотрим своими глазами, совпадают ли желания провоенных блогеров с тем, как российская армия ведет боевые действия.
3: Краматорск. Российская авиабомба попадает в район автобусной остановки. Погибли десятки людей. В городе останавливает работу общественный транспорт, а власти призывают жителей эвакуироваться. В столице Украины, Киеве. После очередных российских атак погибшие и раненые, разрушены здания, перебои с электричеством и водоснабжением. Под ударами энергетическая и транспортная инфраструктуры. Россияне пытаются разрушить мосты через Днепр. Мэр Виталий Кличко заявляет, что Киев переходит в режим выживания. Прилуки, Черниговская область, российский удар по жилому дому. Десятки погибших, среди них дети. Это только несколько эпизодов новой волны российских обстрелов украинских городов. За двое суток число погибших превысило 70 человек. Россия усиливает удары по Украине в преддверии зимы. Ключевые цели – электростанции, подстанции, мосты, объекты водоснабжения и связи. Без электричества и воды могут остаться целые районы украинских городов. Подобная тактика уже применялась российской армией осенью 2022 года с целью оставить Украину без света и тепла в зимние месяцы.
4: Россия уже пытается запугивать людей и в Киеве, и в других городах Украины с целью вынудить их выезжать, подрывать экономику Украины, сеять панику. Мы прекрасно понимаем цели этого террора.
3: Удары по инфраструктуре становятся обоюдными, но не соразмерными. Украинские беспилотники атаковали российский дата-центр компании «Яндекс». В ночь на 8 октября объект в Рязанской области, где размещаются вычислительное оборудование, которое используют в том числе для разработки искусственного интеллекта. Через сутки центр обработки данных Калуги. В Яндексе сообщили о серьезных повреждениях оборудования и возможных перебоях в работе отдельных сервисов и начали блюрить свои дата-центры на картах. Эффект конкретно этих ударов вызвал сбои у многих онлайн-сервисов.
5: Я думаю, что Яндекс восстановит эту работоспособность свою, но, может быть, в течение суток от момента атаки. То есть, наверное, к сегодняшнему вечеру они уже все починят. И в этом отношении, если хочется выключить Яндекс.Документы, ну, например, если есть такая задача, то, получается, нужно атаковать несколько дата-центров в один и тот же момент.
3: На фоне усиления российских атак британская газета The Telegraph сообщила о возможном возвращении к руководству военной

0: боевыми действиями генерала Сергея Суровикина. Комментаторы в интернете прозвали его генералом Армагеддоном. Суровикин командовал российской группировкой в Украине осенью 2022 года, когда Россия систематически начала уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру.
1: Обстановку в зоне проведения специальной военной операции возможно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск.
0: До этого он руководил российскими военными операциями в Сирии. Но после мятежа Евгения Пригожина летом 2023-го Суровикин лишился должности главнокомандующего воздушно-космическими силами и впоследствии оказался в Африке. Теперь британское издание связывает его предполагаемое возвращение с подготовкой новой кампании ударов по Киеву. Ряд ресурсов, в том числе телеграм-канал «Незыгорь», опровергают возвращение Суровикина. Ксения Собчак со ссылкой на источник «Осторожно, медиа» утверждает, что Суровикин действительно находится в Москве, но приехал в семейный отпуск, а затем продолжит работу в Африке.
2: Нынешний контракт на службу в Африке у него заканчивается 4 ноября и будет продлен на 3 года, утверждает источник. Других вариантов продолжения карьеры у Суровикина на данный момент нет.
0: Впрочем, вне зависимости от того, кто именно руководит российскими ударами, их последствия для Украины становятся все тяжелее. Россияне продолжают атаковать города и инфраструктуру. Украина отвечает ударами по объектам на российской территории, но обе стороны готовятся к очередной военной и, судя по всему, очень суровой зиме.
3: И об этой военной суровой зиме мы спросим социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, а нужен ли Владимиру Путину именно Суровикин, чтобы увеличивать давление на Украину, либо эскалировать, либо, как Иван Филиппов объяснял, вести военные действия более эффективно?
4: Нет, Путину не нужен Суровикин для этого, поэтому я думаю, что эти все разговоры бессмысленные про его назначение или неназначение. Вот. Компания уже выстроена, то есть главное, что создано Россией за этот год, это технологическая база под выпуск реактивных дешевых дронов. То есть до этого была проблема, что Россия не может произвести больше, ну, условно говоря, 150 ракет баллистических или крылатых в месяц. Это ограничивало ее возможности, при том, что значительную часть, то есть большую часть крылатых ракет и там треть примерно баллистических ракет Украина перехватывала. И могла бы это делать дальше, поскольку это несколько лет продолжалось. Но за это лето Россия перешла к выпуску малогабаритных крылатых ракет и реактивных дронов. Это очень близко пересекающаяся категория. И наладила их действительно массовое производство. То есть речь идет о выпуске там 10-20 тысяч штук в месяц. И это то, что Украина сейчас перехватывает эффективно или так же эффективно, как раньше, не может. Это значит, что Россия получила возможность атаковать, ну, это прилетает не тонна взрывчатки, прилетает там 100 килограмм взрывчатки, например, но по большему количеству целей, включая такие цели критически важные, как, например, опоры ЛЭП или там растяжки у мостов. Для них 100 килограмм хватит взрывчатки. Вот, поэтому как бы Украина потратила это лето на то, чтобы сжечь Вайлдберрис и сухогрузы зерновые в Черном море, а не производственные мощности по выпуску подобного рода дронов. То есть это в чистом виде ошибка Украины своей стороны и успех России в том, что она смогла организовать и масштабировать производство. Сейчас речь идет вообще о том, что украинским источникам, я говорю, что скорость этих реактивных дронов типа «Герань-5» она увеличится с нынешних 600 км в час на 800-900 км в час. Это значит, что те вот украинские перехватчики ракетных дронов, которые были разработаны, и Зеленский продемонстрировал работу отдельных образцов там 3 недели назад, вот их производство сейчас оно становится почти бессмысленным, потому что при более высоких скоростях нужен куда более мощный перехватчик, которого нет ни у Украины, ни у Европы. И все это говорит о очень высокой опасности, о больших проблемах для Украины этой зимой и для глубокого украинского тыла в первую очередь. Это переводит войну, на самом деле, в новое качество.
3: И вот об этом новом качестве

0: и о том, как Украина готовится к этой зиме, мы перед эфиром спросили украинского политолога Владимира Фисенко. Мы у него спросили, как удары по городам украинским влияют на общественные настроения. Давайте послушаем. Я хочу вас потом, Николай, спросить про российские настроения на ответные удары.
1: С одной стороны, конечно же, есть усиление напряжения, в том числе эмоционального напряжения. Но скорее реакция такая прагматичная. То есть мы понимаем, что зима будет тяжелой, сложной. У нас есть опыт выживания в прошлую зиму, которая была крайне тяжелой, да еще и сильнейшие морозы. Поэтому больше подготовки к этой зиме со стороны властей, со стороны простых людей. Ну, кто как может готовиться к этому. Но нет какого-то морального слома. Да, стало, наверное, больше людей, которые поддерживают идеи переговоров о завершении войны. Ну, так эти люди были и раньше. Доля тех, кто так иначе относится к мирным переговорам, поддерживает их, она может колебаться, но большинство украинцев, как и раньше, до сегодняшних событий, поддерживали переговорный путь завершения войны, но при этом не любой ценой. Вот отмечу тоже интересную тенденцию. Один из последних опросов, вот буквально 2 дня назад были опубликованы данные, опрос был в начале октября. Он говорит о том, что даже увеличилась доля тех украинцев, которые, выбирая между миром и победой, ну, победа условная, речь идет, у каждого своя трактовка, что такое победа, но стали больше выбирать победу, ну, то есть путь военного сопротивления. Вот это тоже реакция. На самом деле, как показывает опыт, это было и в прошлом году, и сейчас, когда усиливаются атаки на Украину, в том числе воздушные удары, да, может увеличиваться число людей, которые поддерживают переговорный путь и призывают, ну, как можно интенсивнее договариваться. Но увеличивается и доля людей, которые считают, что России надо отвечать. Надо усиливать вооруженное сопротивление и в том числе отвечать зеркально ударами по российской территории.
0: Николай, а как на удары по российской территории реагирует население России? Как эти удары отражаются на их настроениях?
2: Ну, если говорить о социологии, то она там показала, что за лето количество россиян, желающих там мира, то, говоря о мирных переговорах, выросло. Вот. Разумеется, мы видим там большое количество раздражения, которое было летом выплеснуто различными видеоблогерами, особенно видеоблогерками, так сказать, социальные сети, как бы, когда это кончится и все такое. Но на самом деле это как бы никак не влияет ни на что, потому что для властей как бы российских, как и для властей украинских, важно, что они сами думают по этому поводу, а не то, что думает население. Вот. Пока как бы, не будет какого-то деятельного сопротивления, деятельного протеста, и там, так сказать, власти и близкие к ним политические и военные круги будут делать то, что они делают раньше.
0: Видите ли вот, вы...
2: Поэтому, да, к сожалению или к счастью для кого-то, для жителей России, к сожалению, для тех, кто хочет остановить войну, Украине не удалось за это лето нанести России критического ущерба, который бы реально спровоцировал население на какие-то массовые протесты или массовую активность по прекращению войны.
0: Чуть больше минуты у нас остается. Видите ли вы выход из переговорного тупика через эскалацию?
2: В принципе, теоретически, да. То есть это вопрос как бы проблем, которые эта эскалация создает. Если России удастся добиться того, что из Украины хлынет очередной миллион, другой, третий человек в Европу спасаться от зимних морозов, то это на самом деле сильно надавит через европейские власти на Украину.
0: А в обратную сторону может ли Украина как-то надавить на Россию?
2: Ну, пока вот технологически там все надеялись летом, что это удастся, да, но сейчас мы видим практически, что это невозможно.
0: А почему? По каким причинам?
2: Нет ресурсов. Просто как бы те ресурсы, которые имелись, они потрачены в самых разных направлениях, но не для концентрации на какой-либо задаче. Если бы Украина потратила, например, финансовые ресурсы на заказ дронов и парализовала бы транспортное движение на оккупированных территориях, то, скорее всего, был бы результат в качестве эффективного продвижения на линии фронта освобождения территорий. Вот. Но этого не случилось. А сжечь вот эти нефтезаводы, ну, вот не помогает, это очевидно.
0: Спасибо большое вам, Николай. Социолог и военный аналитик Николай Митрохин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили об эскалации, как ее видят пророссийские военные блогеры, как ее видит руководство России и каким развитием судеб это приводит. Пишите, что вы думаете, если можете анонимно оставить нам комментарий. Спасибо, что смотрели до конца. Увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов, уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Как он сам говорит, его книга написана жителем автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
3: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой – менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
4: А про Горбачева?
3: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкас, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и нехудожественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
4: Не знаю, видели ли вы экс-советник российского Центробанка?

0: Ваша коллега по Карнеги Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
1: Это да.
0: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом? Угу.
1: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушке. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связано с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себя автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, с ослаблением умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это. Да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. И это скорее конвертируется в распад правящей коалиции. То, что political scientists, да, как их называют, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс. То есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение население к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
0: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
1: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там, да, россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто-то должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем,

0: потому что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
1: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит к второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
0: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева. Потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну, вот упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Но, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, в которой реальный властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
1: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
0: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальной, тоталитарной рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
1: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
2: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
1: Почему он изменился?
0: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
1: Я уверен, что такие есть.
0: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже неравнодушия, а недовольства по его поводу. люди

0: недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
1: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
2: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну. Они имеют в виду...
0: Конец режима.
2: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например... У меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
0: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
2: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить. То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
0: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да? Это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально. Нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательство, которое берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательство. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессий позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы. Иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить. Или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас... Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
2: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как бы...

0: будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений. И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, mm-hmm. когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
1: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократ. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выборов эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает, с чем он имеет дело. Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми. Примерно такая была конструкция.
2: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
1: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
0: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
1: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Mm-hmm. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
0: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом вот из истории?
1: Российская автократия родилась, это в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом, Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре.

0: кандидатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы. Если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры, распространения, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности, ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там, часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру. Потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера. И часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев» с лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидует чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален, и если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается

многих. А вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя? Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, скорее это усиление репрессий. Вот какие-нибудь

0: В настоящее время Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 9 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, хочу обратить внимание наших слушателей на то, что «Время свободы» уходит в осенний отпуск. Я вернусь в эфир в понедельник, 26 октября. Теперь о сегодняшних темах. Украинская делегация проводит переговоры со специальными представителями американского президента Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Владимир Зеленский критикует США за отказ помочь защитить небо Украины. В Черногории задержан руководитель прокремлевского телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. Не исключена его экстрадиция в Соединенные Штаты, где он обвиняется во вмешательстве в выборы. Всемирная организация здравоохранения требует от России предоставить больше информации о мерах безопасности, принятых после внезапной смерти сотрудницы противочумного института. Российские власти заверяют, что все под контролем. Также сегодня.
4: Он нащупал механизм, да, механизм, как это устроено. Так устроен Гитлер, так устроен Сталин, так устроен любой отвратительный правитель.
3: Исполнилось 130 лет со дня рождения писателя, сценариста, драматурга Евгения Шварца. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахами и глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров проводят сегодня и завтра в Майами переговоры со специальными представителями президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Согласно сообщению «Голоса Америки» со ссылкой на источники в Белом доме, обсуждается новое объединенное предложение, охватывающее все аспекты конфликта в Украине и направленное на то, чтобы положить конец войне. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский на фоне беспрерывных российских ударов по украинским городам выразил сожаление в связи с тем, что санкции против России, несмотря на ее атаки на гражданские объекты в Украине, не только не усиливаются Соединенными Штатами, но даже в некоторой степени ослабляются. Вот что Зеленский сказал, в частности, в своем видеообращении 7 октября после ракетного удара по жилому дому в Прилуках в Черниговской области, где погибли более 20 человек, в том числе 5 детей.
5: Важно, чтобы не было...
6: Важно, чтобы не было молчания лидеров по поводу произошедшего, по поводу того, что происходит каждый день. Путин до сих пор может продавать нефть и вести расчеты в долларах и евро так, как ему выгодно. Ему выгодно воевать. Война — это его натура, его идеология. Это проблема всей Европы и западного мира. Россия ведет войну против всех правил жизни, стремясь к тому, чтобы никаких правил вообще не было, а действовало только право сильного. То, что происходит в Украине, это репетиция того, что Россия хочет оставить для себя как возможность сделать с любой страной, и в Европе, и за ее пределами.
5: Украина. И в Европе, и не только.
3: Это был Владимир Зеленский, фрагмент его видеообращения вечером 7 октября. Подробности обсуждаемых сегодня во Флориде предложений пока неизвестны, ну а государственный секретарь США Марко Рубио, совершающий сейчас турне по странам Европы, вступил вчера с Зеленским в своеобразную заочную полемику. Выступая на конференции в Лиссабоне, Рубио подчеркнул, что война в Украине, по его мнению, зашла в опасный тупик, выходом из которого должны быть мирные переговоры. И, по его мнению, сейчас сейчас к ним не готова ни одна из сторон конфликта. Другим выходом из тупика, считает американский госсекретарь, может быть только грозящая всему миру борьба.

0: большой войной эскалация.
1: Другой способ разрешения тупиковых ситуаций — эскалация. Одна из сторон, или обе, обостряют свои действия, чтобы попытаться сломить сопротивление противника и разорвать тупик. И это очень опасно. Это очень опасно в контексте российско-украинской войны, потому что такая эскалация может обернуться диверсионной кампанией в соседних странах, входящих в НАТО. Это могут быть удары, это может быть ряд других событий, которые быстро превратят войну между двумя странами в гораздо более масштабный и опасный региональный конфликт.
0: Это было заявление госсекретаря США Марко Рубио. В день выступления Рубио в Португалии российская авиация нанесла удар управляемой авиабомбой по прифронтовому городу Краматорск в Донбассе, прямо по автобусной остановке. Погибли, по последним данным, не менее 35 человек, десятки получили ранения. Несколько человек в тот же день погибли в Киеве, там остановилось метро, а мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью агентству «Франс Пресс» призвал киевлян уехать из города на фоне приближающихся зимних холодов, поскольку ситуация с тепло- и энергоснабжением в городе складывается критическая. Ну а Владимир Зеленский, общаясь вчера с журналистами на месте попадания российской ракеты в жилой дом в Прилуках, уже довольно открыто критиковал Соединенные Штаты за фактический, по его мнению, отказ помогать Украине защититься от российских ударов, несмотря на все имеющиеся для этого возможности. Понимаете, с одной стороны, договариваться с русскими о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой говорить, что мы оказались в сложной политической ситуации, в дипломатическом тупике, это противоречие. Мы не в дипломатическом тупике. Закройте для России всю экономику. Перекройте ей доступ к вашим рынкам. Не поддерживайте ее своими продажами. Просто введите санкции против ее оружейной промышленности. Откройте Starlink для Украины. Вы ведь открыли его, когда отвечали Ирану. Там все работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. Значит, когда вам нужно, это работает. Сейчас мы общаемся с разными коллегами из Европы и Америки. Я им честно говорю, представители Китая находятся на стадии производства альтернативы Starlink, и эти разработки приближаются к завершению. Они передаются России. В России тоже становится возможным такое доминирование. Мы говорим и с европейцами, которые тоже разрабатывают несколько подобных решений. Они с удовольствием будут нам помогать, но пока еще не приблизились к результату, который нам нужен. Нам необходимо просто контролировать небо, чтобы защитить себя. Мы говорим о защите и с Соединенными Штатами Америки. Для них это ничего не стоит, помочь Украине. Я откровенно говорил, помогите нам защитить наше небо и обеспечить там доминирование. И тогда Путин сядет за стол переговоров. Почему? Потому что иначе он потеряет все. Интересно, что о тупике в войне, прежде всего на фронте, часто говорит и герой сегодняшней сенсации, руководитель прокремлевского провоенного информационного проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук. Сенсация состоит в том, что сегодня он был задержан в Черногории, куда приехал, несмотря на наложенные на него европейские санкции. Судя по записям в социальных сетях, Звинчук был полностью уверен, что черногорский пограничник просто по халатности не заглянул в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Среди задержанных, как сообщается, также жена Звинчука, Валерия Звинчук и еще три человека. В задержании, помимо полиции, участвовало также Агентство национальной безопасности. Премьер-министр Черногории Милойко Спаич подтвердил задержание, написав, что попытки гибридного воздействия и дестабилизации Черногории не смогут сбить нас с европейского пути. В качестве иллюстрации того, что собой представляет проект «Рыбарь», приведу вам фрагмент высказывания Михаила Звинчука о войне в Украине.
2: Мы скачем вокруг Купинска, взятого, не взятого, вокруг условных бабкосел, которые то мы берем, то противник, мы воюем за руины. То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосела, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. У них цель уничтожить русского солдата. Максимальное количество, потому что не будет людей, некому будет воевать.
3: Не будет труднее.
2: Вот это вот хтонь и на самом деле история с тем, что у нас фронт топчется на месте, но это

0: давно уже предметом насмешек на том же Западе, где даже переговорная группа не понимает, почему русские и украинцы бьются за эти села, которые, ну, просто не видны с точки зрения западного человека. Вопреки тому, что думает обыватель сейчас, потому что если почитать моих подписчиков, если почитать просто комментарии в любом открытом Телеграм или Макс-канале, то внезапно обнаружится, вот все обманывают царя, все врут, до него не доходит информация. Нет, доходит. Я думаю, что 1.5-2 года — это предел именно войны на истощение.
1: Как перевернуть доску? Потому что, ну так вот, ну да, 2 года вязнуть и друг друга рапортовать, как мы взяли еще 2 дома, ну, черт его знает. Того ли хочет там и общество, и страна, и вообще, и мы в геополитическом смысле. То ли это, ради чего мы все это затевали?
0: Мой ответ не понравится ни вам, ни зрителям.
1: Тем не менее.
0: Провести мобилизацию как минимум на 1 миллион человек и длиной в год. Но когда приходит доброволец или новый контрактник, которых рассылают 2 человека сюда, 3 человека сюда, он приходит, допустим, в штурмовики. А там вот группа, которая уже сидит, ну, год. И они такие: о, молодой, давай на задачу. За прошлый год 80% потерь, не летальных, ну, все вместе, 200, 300 и так далее. Это именно вот такие вот перворазники, потому что это просто психология такое.
2: Это был руководитель прокремлевского информационного проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, который вместе с несколькими своими сотрудниками был задержан сегодня в Черногории. У задержанных, как пишет черногорское издание «Вести», были обнаружены сложная цифровая аппаратура, беспилотники, электронные устройства и телефоны. Сами задержанные говорят, что снимали документальный фильм об изменениях визовой политики Черногории, которая отменяет безвизовый въезд для граждан России. В 2024 году на сайте программы Госдепартамента США «Вознаграждение за помощь правосудию» появилось объявление о награде до 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение лиц, причастных к проекту «Рыбарь», которых обвиняют во вмешательстве во внутреннюю политику США. Звинчук входит в рабочую группу, созданную Владимиром Путиным в декабре 2022 года для координации мобилизационных усилий России в связи с войной против Украины. Русскоязычный телеграм-канал проекта «Рыбарь» насчитывает более 1.5 миллионов подписчиков, англоязычный — почти 80 тысяч. Время свободы украинские беспилотники начали наносить удары по инфраструктуре российской компании «Яндекс». За 2 дня были поражены 2 дата-центра в Рязанской и Калужской областях. Первый объект полностью остановил работу после пожара, второй получил повреждение оборудования. Это вызвало перебои не только в сервисах «Яндекса», но и у ряда сторонних компаний, использующих его облачную инфраструктуру. Вот как в эфире телеканала РБК ситуацию оценил корреспондент отдела телекоммуникации издания Александр Сетюков.
3: Если пострадали непосредственно оборудование, на котором хранились эти данные, тогда восстановление может занять до года. И речь может идти уже не о восстановлении, а о создании новых альтернативных дата-центров. Проблема в том, что на рынке в целом с ними сейчас не густо. И в Москве подключить новый дата-центр и в Московской области практически невозможно.
2: У пострадавших в результате ударов российских беспилотников по дата-центрам Яндекса не сообщается. Вы слушаете «Время свободы». Правительство Южной Кореи решило отозвать из Киева своего посла в Украине из-за скандала вокруг заявления Владимира Зеленского о передаче Южной Кореи 2 северокорейских военнослужащих, взятых в плен ВСУ во время боев в Курской области в начале прошлого года. Зеленский публично заявил об этом на Генеральной ассамблее ООН в сентябре. Сеул настаивает, что информация о передаче северокорейских военных должна была храниться в секрете. Южнокорейская разведка также не подтверждает приведенных Зеленским данных о переброске в Россию новой партии северокорейских военнослужащих. Ну а Украина обвиняет Южную Корею в продаже России топлива, рассказывает Антон Бенедиктов.
4: Вот что о захвате северокорейцев в плен говорил проекту «Донбасс Реалии» участник операции.
2: Он очень сильно переживал из-за того, что его взяли в плен, но все же верх взяли. его человеческие базовые потребности. Он очень хотел пить и есть. Но действительно, у них есть такая установка не сдаваться в плен. Это мое чисто субъективное мнение, но, скорее всего, оно будет подтверждено определенными фактами. Ситуация угрожает их семьям. Как только узнают, что он сдался в плен, скорее всего, его семье будет угрожать большая опасность.
4: Владимир Зеленский.

0: Зеленский тогда предлагал передать пленных на родину, чтобы Ким Чен Ын помог обменять их на украинских военных в российском плену. Правозащитники, опасаясь наказания солдат в КНДР, призывали отправить их в Южную Корею. Местные СМИ сообщали, что об этом просили и сами пленные. Их судьбу Зеленский раскрыл в своей речи на Генассамблее ООН.
1: «Недавно мы передали двух северокорейских военнопленных Республике Корея. Этих ребят нелегко взять живыми. Один из них, когда понял, что попадет в плен, попытался покончить с собой. И он был потрясен тем, что судьба не позволила ему умереть».
0: Вот только по утверждению Сеула эта информация должна была оставаться в тайне. Об этом якобы просил сам Киев, чтобы избежать критики из-за упущенной возможности обмена на украинских пленных. А Южная Корея согласилась из соображений безопасности и чтобы не подвергать риску преследования семьи северокорейцев. Южная Корея стала требовать от Украины извинений, угрожает ответными шагами и уже отозвала посла из Киева. Советник Зеленского настаивал, что про конфиденциальность этого вопроса договоренностей не было, а глава МИД Украины назвал ситуацию дипломатическим недоразумением, выразив надежду, что она вскоре разрешится. В Сеуле говорят, извинения в итоге получили, но они, цитата, «не соответствуют тому уровню, которого мы ожидали». Южная Корея и Украина расходятся теперь даже в оценке данных разведки. На фоне этого дипломатического скандала уже разгорается новый. В августе почти треть импорта топлива в Россию пришлась на поставки из Южной Кореи, утверждает уполномоченный президента Украины по санкционной политике. По словам Владислава Власюка, это позволило Москве смягчить последствия топливного кризиса после ударов Украины по НПЗ. Расследование с похожими цифрами ранее опубликовала газета «Гардиан». Журналисты изучили портовые документы и данные систем отслеживания судов и узнали, что топливо возили 7 танкеров, часть из которых уже под санкциями Великобритании и Евросоюза. В России публикацию не комментировали, а в Сеуле уверяют, что соблюдают собственные меры по экспортному контролю и активно участвуют в усилиях по прекращению войны.
2: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Антона Бенедиктова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 9 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Росстат зафиксировал максимальный после повышения в России НДС недельный рост потребительских цен. За период с 29 сентября по 5 октября инфляция в России составила 96%. По оценке Министерства экономического развития страны за год цены прибавили 7,17%. Это выше верхней границы прогнозного диапазона Банка России, официального прогноза самого Министерства экономики на этот год. Основной вклад в рост цен внесли повышенные с 1 октября коммунальные тарифы. Платить по ним россияне начнут уже в ноябре. Рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
3: С 1 октября вступили в силу новые коммунальные тарифы. И оперативные данные Росстата по инфляции уже дают возможность оценить вклад этого фактора в рост потребительских цен. Хотя удар по кошелькам придется уже на ноябрь, когда россияне начнут получать платежки с пересчитанными по новым тарифам счетами. Пока же статистика. За неделю с 29 сентября по 5 октября потребительская инфляция всего на 0,04 не дотянула до полноценного процента. И это немедленно сказалось и на накопленной с начала года инфляции, которая вплотную приблизилась к 6%, и на инфляции в годовом выражении, то есть росте цен по сравнению с началом октября 2025 года. По оценке Минэкономразвития, последняя цифра составила 7,17%, что выше 6,8% заложенных в последнем макропрогнозе, пересмотренном буквально пару недель назад перед внесением в Думу проекта бюджета на следующие 3 года. Даже любопытно, что там собираются рассматривать депутаты с таким качеством прогнозирования. Банк России обновлял свою версию прогноза на опорном заседании в июле. И там на конец этого года значится диапазон по инфляции между 6% и 7%. Так что и тут пальцем в небо. Инфляция уже в октябре вышла за рамки. И это значит, что снижать ставку совет директоров регулятора, скорее всего, не будет. Ну, по крайней мере, без мощного давления из Кремля. Некоторым оправданием для чиновников, пишущих прогнозы, является тот факт, что повышение тарифов, мягко говоря, не вполне уложилось в обещанные изначально рамки. Напомню, что в среднем по стране было обещано повышение на 9,9%. Вот только холодная вода подорожала в среднем по России больше, чем на 15%, горячая на 14 с лишним, водоотведение, то есть канализация, на 17%,

0: электричество на 12%, отопление почти на 13%. Кстати, об отоплении. В этом году повышение коммунальных тарифов совпало с началом отопительного сезона в большинстве регионов. Где-то, правда, он так и не начался из-за полопавшихся труб. Но, так или иначе, многие семьи рискуют получить в ноябре платежки с суммами, кратно превышающими предыдущие. В том числе и потому, что в разных регионах тарифы повысили по-разному. И где-то сильнее, чем в среднем по России. Причем существенно. Но местные чиновники будут все валить на то, что людям дали тепло. Одним словом, удара по семейным бюджетам не избежать. Причем сильнее всего пострадают домохозяйства, в бюджетах которых доля коммунальных платежей высока. Ну, то есть малообеспеченные или, как называют некоторые российские аналитики, предбедные. Живущие без сбережений, в лучшем случае от зарплаты до зарплаты, а в худшем от кредита до кредита. Это, по разным оценкам, вполне системных российских экспертов, от 40 до 60% российских семей. По крайней мере, если ориентироваться на опросы, которые проводятся по заказу Банка России, без сбережений живет 64% российских домохозяйств. И в заключение остается только добавить, что в правительственном макропрогнозе на следующий год предусмотрено еще более серьезное повышение коммунальных тарифов, чем было обещано в текущем.
1: Это был экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант. Время свободы. Европейская комиссия усилила давление на Россию, требуя предоставить исчерпывающую информацию о предполагаемом случае заболевания чумой в Сибири. Брюссель присоединился к призывам США и Всемирной организации здравоохранения ВОЗ к обеспечению прозрачности в этом вопросе. Как сообщает Евроньюс, Еврокомиссия созвала Комитет ЕС по безопасности в сфере здравоохранения, объединив представителей 27 государств-членов, а также Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и ВОЗ. Комитет координирует действия ЕС в ответ на серьезные трансграничные угрозы в сфере здравоохранения, позволяя национальным органам власти обмениваться информацией, оценивать риски, обсуждать возможные меры реагирования. Технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19, директор по управлению эпидемиями и пандемиями в программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Мария ван Керкхове обратилась к России с требованием предоставить больше информации о мерах, принятых после неожиданной смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области.
2: Прямо сейчас мы не знаем возбудителя инфекции, от которой умерла эта женщина. И это именно то, в чем мы хотим лучше разобраться. Власти России поместили около 200 человек на карантин. Мы выясняем детали, связанные с этим. Кто эти люди? Какого рода контакты у них могли быть? Были ли это медицинские работники? Какие виды анализов проводились? Вся эта информация помогает нам оценить уровень риска на местном, региональном и глобальном уровнях.
1: Это была представитель руководства Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. Между тем, российские власти настаивают, что случай заболевания чумой не подтвердился, все необходимые меры были приняты, и ситуация находится под полным контролем. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил жителям региона, что комплекс профилактических мероприятий, введенных после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Восточной Сибири и Дальнего Востока в небольничной пневмонии, полностью завершен.
3: Подтверждено соблюдение должного контроля при работе с патогенными микроорганизмами. Медицинское наблюдение всех контактных также завершено. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено. Результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске, Шелехове и прилегающих территориях спокойная.
1: Это был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. И последняя тема. 130 лет назад, 9 октября 1896 года, правда, по старому стилю, не по новому, родился писатель, сценарист и драматург Евгений Шварц. Шварц – один из создателей детской литературы советского времени, автор таких известных сказок, как «Сказка о потерянном времени», «Два клёна», сценариев к фильмам, сказкам «Золушка», «Мария искусница», «Снежная королева». Ну и, конечно же, пьес «Обыкновенное чудо», «Тень» и, наверное, самого известного его произведения «Дракон». «Дракон» — это тоже сказка, сказка, рассказывающая о том, как формируется тоталитарное государство. Наверное, написать такое произведение в сталинские времена, а Шварц работал над «Драконом» в 1943-1944 годах, было шагом, казавшимся безрассудным. Возможно, Евгений Шварц рассчитывал, что власть увидит в драконе аллегорию на Гитлера, а не Сталина, рассказывает писательница, биограф, автор книги «Евгений Шварц. Судьба сказочника в эпоху дракона» Наталья Громова.
4: Конечно же, Шварц не писал просто реально антисталинскую пьесу. Он писал пьесу антитоталитарную, и он нащупал механизм, да, механизм, как это устроено. Так устроен Гитлер, так устроен Сталин, так устроен любой отвратительный правитель. Но, как всегда бывает у гения, и как нам говорил Булгаков, завещал, он все угадал. Он угадал больше про Сталина в этой пьесе, чем про Гитлера. И в этом смысле эта пьеса вдруг начала обретать каждый раз, вот то, что я наблюдаю сейчас, она постоянно обновляет смысл. Она с каждым новым появлением то бургомистра, то дракона, она просто расширяется и становится очень существенной. За последние 2 года, после начала войны, просто удивительно, насколько она актуализировалась. Режиссер Герман в 47-м году, когда готовился к переэкзаменовке, он был еще мальчиком и жил на даче у дяди Жени, он очень дружил с ним. В смысле, дружил отец, а маленького Германа оставляли у Шварца и жены, потому что вообще Шварц всегда брал детей себе, и дети его очень любили. Он писал в воспоминаниях: «Я думаю, Шварц и его поколение жили в одной из самых страшных эпох в истории человечества. Я думаю, Шварц писал об этом времени и ощущал, что рискует, но надеялся, что власти не заметят». Вот что я думаю. Потому что не понимать, что он написал в «Драконе» о злодее Сталина, что это антисталин история про мертвые души, гнилые души, прожженные души. Не понимать этого он не мог. Он был слишком умен. Следовательно, он надеялся, что все спишется на Гитлера, что это похожие фигуры. Пьесу запретили, соответственно, уже где-то после всех обсуждений. Пьесу сняли, и она пойдет только в 1962-1963 году, после смерти Шварца. Она пойдет в театре Акимова, и все равно возникнут статьи, где Акимов будет обвиняться в том, что он сделал вот такой вот антисталинский памфлет, а Сталина уже разоблачили, и хватит об этом. И, в общем, у пьесы не будет в этом смысле особенно счастливой судьбы. Но последнее, что важное, я хотела сказать. Вот что меня поражает именно в Шварце, в том, что он ставит диагноз вот этому кошмарному обществу, в котором он живет. Он, судя и по дневникам, и по его как бы разговорам, будучи человеком невероятно тонкой душевной организации, невероятно интеллигентным, он никогда не отделяет себя от этого несчастного, прожженного народа. Он знает, что он не Ланселот. И поэтому я хотела зачитать цитату, которая меня просто поражает из его дневников. Она написана в январе 43-го года, когда идет работа над драконом. И так как он человек был еще, так сказать, тайно религиозный, то вот ее смысл именно в этом. В том, как он вообще воспринимает свое место в мироздании. «Бог поставил меня свидетелем многих бед. Видел я, как люди переставали быть людьми от страха. Видел, как погибали целые города. Видел, как убивали. Видел, как продавали. Видел, как ложь убила правду везде, даже в самой глубине человеческих душ. Лгали пьяные, лгали в бреду, лгали самим себе. Видел самое страшное, как люди научились забывать. Бог поставил меня свидетелем многих бед, но не дал мне силы. И поэтому я вышел из всех бед жизни, но душа искалечена. Я не боюсь смерти, но людей боюсь. Вот о чем моя душевная болезнь. А кто стал бояться людей, тот уже не судья им и даже не свидетель в том суде, который все же будет когда-нибудь. Когда начнется суд, бедный трус подумает: с моим терпением и молчанием я соучастник, я не свидетель и не судья. Когда-то молчал, потому что мне грозит смерть. Как же я смею кричать теперь? И все, что он мог рассказать, погибнет. Неужели все, что я могу рассказать, погибнет? Нет, если я поставлю себя в один ряд и с виновными, и с обвинителями, и не буду судить, и не буду свидетельствовать за и против, а вспоминать и, сдерживая трепет и страх, говорить. Вот мне кажется, это и есть, как бы сказать, идея Шварца. Говорить то, что может.
1: — Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать

0: слушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время Свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
3: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, добрый день.
4: Здравствуйте, Валя.
3: Тут на внимательные зрители пишут: профессор Сонин постоянно дает интервью на фоне плаката с К. Харрис. Так что объясняйтесь теперь, что это за Харрис у вас за спиной.
4: Факультет, на котором я работаю в Чикагском университете, называется «Школа государственной политики имени Ирвинга Б. Харриса». Поэтому написано у меня «Чикаго Харрис» под этим адрес моей школы. Это никак не связано с Каблой Харрис. Кабла Харрис – однофамилица. Она никакого не имеет отношения к чикагским Харрисам, большой банковской семье. В честь нее названы тут заводы, пароходы, театры и факультет государственной политики.
3: Хорошо, теперь, когда все выяснилось, поговорим о не менее сложной теме. В последнее время море разговоров о резком росте процентов по гособлигациям США. Это звучит, признаться, довольно скучно, но разговоры об этом самые драматические. Я решил разобраться, тем более, что мой собеседник – профессор экономики школы Харрис. И давайте я буду как на семинаре задавать вопрос, а вы будете мне растолковывать. Первое – и для себя, и для зрителей – как это работает? То есть, если купить за $100 десятилетний бонд под условные 5%, то каждый год он будет приносить $5, и через 10 лет вложенные $100 вернутся.
4: Гораздо проще думать про это по-другому, что вот это просто бумажка, на ней написано. Через 10 лет вам будет выплачена сумма, которая на ней написана, $1000. Да, то, что она сейчас продается, как говорят, дисконтом в 5%, это значит, что сейчас ее цена составляет 95%, $950 от $1000 от номинала. Долг – это просто бумажка, на которой написано обязательство правительства США выплатить сумму. Вот она написана на бумажке. Но чтобы эту бумажку сейчас продать, правительство США проводит аукцион, и цена определяется, вот сколько участники аукциона, это обычно крупные банки, хотят платить за то, чтобы иметь эту бумажку. Но, конечно, обычно они не хотят платить там $1000 или больше, они хотят платить немножко меньше. За там, если бы правительство менее надежное, чем американское, продавало бы такие облигации, то оно бы стоило там тысячу единиц, оно бы стоило, может быть, 800. Или бывает даже 500. То есть дисконт может быть очень большой. И по традиции финансовых рынков вот эту цену, ее называют в процентах. Как бы дисконт – это насколько цена меньше номинала. Но в сущности это прямо вот ровно это. Это процент, который платят по долгу, это то, насколько цена меньше номинала.
3: Мне хотелось на это посмотреть со стороны правительства. То есть я не случайно это говорил, что $100, и каждый год тебе капают вот эти проценты, там 5%, а потом эти деньги возвращаются. Но если смотреть со стороны правительства, то как бы чтобы занять эти 100, чтобы кто-то дал тебе эти $100, ты ему обязуешься выплачивать постоянно.
4: Выплатить $105, да. Да. Но я же говорю, выглядит это не то, что ты занимаешь 100, а тебе дают 105, а то, что ты занимаешь 1000, ты занимаешь 100, а тебе платят 95.
3: Хорошо.
4: То есть ты берешь обязательство на 100, а тебе платят 95.
3: Окей, следующий.
4: И это в сущности не отличается ни от какого другого долга. Вы тоже можете написать мне долговую расписку, и вот это будет Долговая расписка, не знаю, сколько она дорого.

0: рублей она будет стоить, зависит там от вашего кредита, но это, в принципе, человек, фирма могут тоже занять в долг таким образом.
1: Следующая базовая вещь – это есть доходы государства, и если они меньше расходов, то есть дефицит, и правительство тогда как раз вот эти нехватающие для того, чтобы ему оперировать средства, занимает, выпуская вот эти вот долговые бумаги, обещая их, ну, как бы, прибыль людям или инвесторам.
0: Обещая, что потом можно расплатиться. Тут нужно понимать, зачем людям и банкам нужны эти бумажки. Зачем вообще давать в долг американскому правительству? Вот долг американского правительства – это самый надежный актив. Это самый надежный актив из всех, которые есть в мире. Вот нам кажется, есть там золото, криптовалюта, есть, можно положить что-то в швейцарский банк, но в принципе вот для крупного вкладчика самый в конечном счете надежный актив – это обязательство американского казначейства, потому что все верят, что в Америке Конгресс, демократия, и, соответственно, никто не объявит дефолт по долгу, никто не позволит высокой инфляции, которая этот долг размоет. Соответственно, то, что американскому правительству дают в долг с дисконтом, это значит, что все-таки немножко ему не доверяют, но, с другой стороны, доверяют очень сильно.
1: И это постоянный процесс. То есть все время есть какие-то бумаги, которые старые истекают, государству нужно их выкупать, возвращать этот долг. И если у него нету сейчас, оно не прибыльное, если у него не преобладают доходы над расходами, то ему нужно закупаться, как бы выпускать новые долги. И сейчас эти долги под более высокие проценты, чем раньше, и поэтому как бы государству все сложнее.
0: Это правда. И вот вы сказали самое главное. Самое главное – это то, что когда расходы превышают доходы, это значит, что нужно каким-то образом, как можно израсходовать больше, чем у вас есть доходов. Есть, в сущности, два способа. Для человека только можно занять в долг, ну, помимо повышения доходов или сокращения расходов, но можно взять в долг. Правительство еще, в принципе, может напечатать денег. Это там некоторая техническая вещь, что там долг покупает центральный банк, но это в сущности правительство печатает деньги. Но основной способ – это, конечно, просто брать в долг, обещая потом его вернуть. Если каждый год поддерживается дефицит, то есть каждый год расходы превышают доходы, то тогда каждый год долг увеличивается, и из-за того, что он становится такой большой, опять-таки, как вы совершенно правильно сказали, это значит, что постепенно начинают давать под более высокий процент. То есть за ту же тысячедолларовое обязательство дают не 950, а $900, а потом будут, может, еще меньше давать там, через 20 лет. И в какой-то момент это становится проблемой.
1: Если я правильно понимаю ситуацию, почему вот последний месяц весь этот скандал происходит, и все об этом говорят, а то сейчас проценты по десятилетним бондам достигли примерно уровня 5.2%, и это примерно на процент больше, чем год назад. 30-летние облигации примерно на уровне 5.6%, год назад были в районе 4.7%, то есть это тоже почти на проценты. Вот этот рост означает, что правительству все дороже рефинансировать долг, а госдолг недавно превысил в целом совокупно 40 триллионов. Затраты на поддержание долга сравнимы с расходами на оборону.
0: Надо понимать, во-первых, первое, что сказать, что страна, которая занимает в собственной валюте, как США, вот катастрофическое развитие событий ей вообще не угрожает. Да? То есть, вот, когда мы слышим там долговой кризис, что-то обрушилось, меняется правительство, вот все это такое, все эти вещи, это все всегда происходит с теми странами, которые занимали в чужой валюте, в той валюте, которую не могут напечатать. У США занимают только в своей валюте, соответственно, такой вопрос вообще не стоит. Всегда можно с долгом расплатиться, катастрофы в принципе, как бы теоретически, не может быть. Другое дело, что высокая ставка процента, она сказывается и на повседневной жизни. Например, если вот в эти надежные бумаги можно вкладывать и получать высокий процент, ты платишь $900, а получишь потом 1000, то тогда это начинает отнимать деньги от других видов деятельности, это повышает другие ставки в экономике. Это значит, теперь, чтобы

0: взять деньги, например, на покупку ипотеки, а у большинства американцев есть дома, купленные в ипотеку, и все люди, которые в этом году покупают дома, покупают это так или иначе в ипотеку, приходится платить более высокую ставку. И вот то, что приходится платить более высокую ставку, это настоящая проблема. Это плохо для политически, для тех, кто сейчас находится у власти, для республиканцев, потому что люди смотрят не столько за ставками процента по долгосрочным облигациям, сколько они смотрят, что написано в окошке банка, где написано, по какой ставке они могут взять кредит для того, чтобы купить дом.
1: У меня даже была выписана цитата со слушаний, которые были в сентябре в Конгрессе с министром финансов США Скоттом Бессентом. Его тогда конгрессвумен Максин Уотерс спросила буквально то, о чем вы говорите, что высокая доходность казначейских облигаций или высокие процентные ставки по облигациям означают, что кредиты, которые семьи берут на ремонт крыши или автомобиля, тоже будут обходиться дорого. То есть это и есть, собственно, связь между избирателями и всеми этими несколько абстрактными для него материями.
0: Именно. И это не совсем как бы понятно, что долгосрочные обязательства американского казначейства это напрямую никак с жизнью не связано, но кредит, который для американцев, американцы живут в кредит, это более эффективный способ жизни, жить в кредит. Не случайно, что чем более развитая страна, тем больше в ней развита жизнь в кредит. И, соответственно, американцы они смотрят на те ставки, по которым могут получить деньги вот и на ремонт, но больше всего, важнее всего, конечно, на покупку жилья, квартиры, домов.
1: Сейчас я еще хотел бы поговорить о том, что, собственно, является причиной этой проблемы, что толкает вверх доходность облигаций. То есть вы говорили о том, что гособлигация самая надежная, но я так понимаю, что вот этот разрастающийся госдолг все-таки их тревожит, и поэтому они как бы с большей неохотой покупают, и это означает, что государству нужно предлагать чуть-чуть больше.
0: Тревожит, да, и это вот как раз показывает, есть специальный термин, я даже не знаю, как это по-русски называется, bond vigilantes. Люди, как бы, что есть вот такая полиция облигаций, что когда правительство ведет себя безответственно, ну, в том смысле, что расходует больше денег, чем у него есть, то вот эти, не знаю, полиция облигаций, они начинают меньше платить за долг, и это посылает очень сильный сигнал правительству, что деваться некуда, нужно либо снижать расходы, либо повышать доходы. Но то, что мы видим в последние годы, правительство в целом у США довольно правое, оно не хочет повышать доходы, она не хочет повышать налоги, хочет снижать налоги, не хочет повышать усиление собираемости налогов. Это был приоритет для демократических администраций, но это абсолютно не приоритет для республиканских администраций. И при этом сокращать расходы не получается. Вот правительство Трампа производило много шума про то, что нужно сокращать расходы, но реально никаких расходов не сократило, сократило там по каким-то мелочам, какие-то копеечки, там закрыли USAID, кого-то выгнали, но реально в результате деятельности администрации Трампа расходы только выросли. Соответственно, вырос дефицит, разница между доходами и расходами, и при Трампе госдолг растет рекордными темпами.
1: Администрация Трампа значительное сокращение в социальных программах провело. Госдолг растет, и, видимо, растет со времен ковида, еще при Байдене это началось, и он продолжает довольно стремительно расти. Но, судя по всему, администрация пытается сократить расходы за счет социальных программ, что вызывает тоже гнев.
0: Скажем так, что это не коснулось вот те сокращения, которые были проведены, масштабные сокращения во время налоговой реформы, которые провели в первый год администрации Трампа, они не коснулись текущих расходов. Вот текущие расходы – это USAID, это копейки. И поскольку они этот процесс сокращения расходов проводили неэффективно, то они, в сущности, увеличили текущие расходы. Вот что произошло как бы серьезного в той реформе, это то, что сократились не очень сильно, но сократился рост будущих обязательств по социальным и медицинским программам, по программам, которые

0: помогают бедной части Америки и в плане медицины, и в плане социального страхования. Значит, на протяжении многих лет считалось, что вот заложены эти программы, эти расходы, они сами несокращаемые. Если что-то уже решено, решено какие-то выплаты социальные, медицинские делать, то они уже никогда не будут сокращаться. И плюс они должны каждый год увеличиваться. И вот все крупные, как это сказать, панические атаки, которые были особенно у республиканцев, что вот что будет через 30 лет, когда эти обязательства вырастут таким образом, что не хватать будет работающего населения, чтобы эти обязательства выполнять, они были связаны с предположением, что эти обязательства будут вот расти предполагаемыми темпами. То, что сделала администрация Трампа в первый год, в 2025 году, она сократила вот этот вот рост обязательств. В каком смысле в этом важный символический элемент, что четко показано, что это не священная корова, это можно сокращать. То, что казалось что казалось незыблемо, раз мы уже это решили платить, мы это никогда не сократим, пока что не сократили, но уменьшили темпы роста выплат. И это, конечно, долгосрочный дефицит снизило. Но поскольку вот администрация не снижает текущие расходы, пока что долг растет высокими темпами.
1: Я вернусь снова к факторам роста доходности по ценным бумагам, хотя эта фраза звучит очень тяжело. Не знаю, правильно ли я понимаю это, но если сейчас есть бум AI, то есть все хотят вкладываться в компании, занимающиеся искусственным интеллектом, и эти компании, и государственные облигации, государственные бонды конкурируют за деньги инвесторов, и надо предлагать что-то более выгодное, чтобы оттянуть на себя внимание инвесторов. А также, если я правильно понимаю, инфляция, война, выросшие цены на нефть и война с Ираном тоже как-то оказывают влияние на то, чтобы...
0: Секундочку. На войну в Иране пока что потрачены копейки. Потрачено меньше 50 миллиардов долларов, а бюджет близок к триллиону. То есть это в районе 5% ежегодных расходов.
1: Но я имел
0: Растущие
1: в виду...
0: цены на нефть...
1: Да, я имел в виду, что цены на нефть толкают инфляцию.
0: Я понимаю, что мы сейчас не можем полный курс макроэкономики, но вы понимаете, что инфляция, она долг уменьшает, а не увеличивает.
1: Но можно я возражу
0: она
1: тут?
0: Осложняет, она осложняет заимствование, но она долг уменьшает.
1: Она долг уменьшает, но... Смотрите, вот вы в той ситуации, когда я покупаю за 950 долларов ту тысячу обещанную долларов государства, но если за эти 10 лет инфляция будет высокой, то она съест значительную часть этого, и я буду просить дополнительно повысить процент это. То есть инфляция приводит к тому, что я как инвестор буду просить побольше мне дать, потому что иначе совсем невыгодно вкладывать, нет?
0: Вот мы втягиваемся в курс макроэкономики, потому что вот вы в своем объяснении, в своем вопросе явно немножко замылили разницу между текущей инфляцией и ожидаемой инфляцией. Это правда, что ожидая инфляцию, инвестор потребует большего дисконта. Он захочет заплатить меньше за ту самую бумажку. Да, увеличение инфляции осложняет текущие заимствования и одновременно облегчает в целом выплату долга.
1: А вот то, что сейчас, недавно точнее, Федеральная резервная система впервые в сентябре за долгое время повысила ставку кредита, хотя Кевин Уорш, нынешний глава ФРС, был выдвинут президентом Трампом с явным как бы мандатом на то, чтобы понижать эту ставку. Но это означает, что мы должны ждать, что инфляция будет снижаться.
0: Президент Трамп посылает смешанные сигналы. И вот если мы говорим, например, про денежную политику, то это правда. Он произносит на словах, что он требует снижения ключевой ставки. Он хочет, чтобы была ключевая ставка, чтобы был более дешевый кредит для американских бизнесов, чтобы... Вот это он прямо произносит. Он критиковал предыдущего председателя Федеральной резервной системы, не критиковал нынешнего, но действительно так говорил, что ожидает от него снижения ставок.

0: В то же время президент Трамп постоянно говорит о том, что цены пойдут вниз или снизятся, или уже снижаются, что неправда, но он это говорит, что является просто полностью противоположным сигналом, потому что, чтобы снижать цены, нужно повышать ключевую ставку. То есть он в сущности говорит председателю Федеральной резервной системы, нужно снижать ставку и нужно повышать ставку. Но вот пока что из того, что мы видим из деятельности Кевина Уорша на посту председателя Федеральной резервной системы, что он пока что ведет себя как председатель традиционного Центробанка, видя, что данные показывают, что инфляция немного усиливается, что цены начинают расти более высокими темпами, он повышает ключевую ставку.
1: История с госдолгом Франции. Там тоже растут проценты по бондам, которые занимает государство. И почему-то это тоже связано. Это какая-то глобальная проблема с государственным заимствованием. И США тоже в это вовлечены? Это влияет на США?
0: Французским долгом это тоже долгосрочная история, в сущности связанная с теми же проблемами, которые когда-то мы бесконечно обсуждали во время кризиса еврозоны, потому что то, каким образом была решена проблема кризиса еврозоны, это не было окончательным решением. Не было создано единого государства с единым парламентом, определяющим фискальную политику. То есть, как бы та бомба, которая была заложена с самого начала под еврозону, она по-прежнему вот работает, и вот она сейчас снова появилась. Той дискуссии, которую имели, то, что мы видим во Франции, это вот тот самый случай. В сущности, это страна, которая занимает не в своей валюте. То есть во Франции валюта евро, но Франция не может напечатать евро. Евро, сколько будет евро, определяет Европейский Центробанк, в котором ключевую роль играет Германия, но все страны играют роль. И вот, соответственно, французский кризис, он может быть довольно острым. И при том, насколько французская политика не устроена таким образом, что сейчас можно будет сократить расходы и увеличить доходы, это, возможно, будет долгий кризис. Но он имеет мало отношения к Америке. Я думаю, что это просто увеличит количество республиканских кандидатов, которые будут говорить, так говорят сейчас, вы что хотите, чтобы было как во Франции? Нам срочно нужно сократить вот эти расходы на социалку, вот эти расходы на медицину, чтобы из нас не получилось Франции.
1: Я хотел еще уточнить, вот что. Вот все происходящее вот этот в Америке с процентами по бондам, это не беспрецедентная вещь, да? Просто последние там, лет 10-15 они были достаточно низкими, но это все несравнимо, скажем, со скачком 81 года, там в районе 15% было.
0: Тогда инфляция была высокая. При такой инфляции, которая была в 70-е и 15%, это может быть не очень высокая ставка по облигациям. Но я бы сказал так, что это не беспрецедентно и это не катастрофично. Это часть жизни. Это требует действительно либо увеличения доходов, то есть увеличения налогов из-за собираемости налогов. Возможно, что нужно дальше сокращать расходы. Возможно, будут разговоры про какую-то комбинацию вот этих двух вещей. Уже там 20 лет идет речь про фискальный компромисс. То есть республиканцы соглашаются на повышение налогов и на повышение собираемости налогов, а демократы соглашаются на сокращение будущих социальных обязательств, например, по типу того, которое было в налоговой реформе 2025 года. Это все, в принципе, возможно и не катастрофично.
1: Экономика США может переживать бум AI, но если вот эта ситуация с госдолгом непростая, если это приводит к росту процентов на ипотеку, если это сокращает возможности бюджета, скажем, на социальные или на какие-то другие выплаты, потому что все больше средств идет на собственное обслуживание госдолга, это все воздействует напрямую на избирателей вместе с инфляцией, и в результате президент Трамп может быть уверен в правильности экономической ставки на AI, но избиратели просто живут в другой реальности и будут голосовать на выборах, исходя из того, как они это видят.
0: Ну да, они сейчас и пытаются на выборах вот в этих вопросах.

0: вопросах разобраться. Вообще вот, удивительно, если посмотреть на дебаты, которые ведут кандидаты в Сенат, и даже на дебаты, которые на более низких уровнях, как глубоко обсуждаются вопросы. Не то, что на глубоком уровне, но действительно вот те вопросы, которые мы с вами обсуждаем, разные варианты политики, вот что нужно делать, это действительно обсуждается на дебатах, которые смотрят миллион людей. Я видел только что статью Тима Бесли-Адама Бжезинского, которая показывает, они анализируют речи кандидатов, и они анализируют специально вот за последние 80 лет речи кандидатов по поводу госдолга. И республиканцы, когда республиканцы находятся не у власти, когда они находятся в оппозиции, то это почти всегда чуть ли не основная тема кампании. Потом, приходя к власти, они меняют и об этом не говорят. Демократы гораздо ровнее, у них примерно постоянные позиции по поводу госрасходов. А вот у республиканцев прослеживается очень четкий цикл, что когда они не у власти, нужно затянуть пояса, мы не можем жить непосредством, нужно сокращать расходы. Потом они приходят к власти, вот тут про сокращение расходов разговоры прекращаются, потому что тут они начинают уменьшать доходы, потому что снижать налоги. Сейчас республиканцы у власти, поэтому в этом году мы не слышим много риторики про госдолг. Если сейчас демократы возьмут Конгресс, то все кандидаты от республиканцев в 2028 году будут только говорить о том, вот какие высокие ставки процентов, повторять то, что вы говорили, рисовать разные катастрофические сценарии, спрашивать, вы что, хотите превратиться во Францию?
1: Но при этом республиканцы считают, что лучшее средство борьбы с госдолгом – это быстрый экономический рост, да? То есть нужно снизить налоги, и рост все решит. Вы поднимете доходы так, что не нужно ничего забывать.
0: Вот у них цикл. Когда они не находятся у власти, то самое главное – это сократить госрасходы. Как только они находятся у власти, то самое главное – это рост, и значит, нужно сокращать налоги. То есть у них вот действительно это удивительно, как это в данных, которые там с помощью искусственного интеллекта посчитаны по всем речам, там, которые доступны американских политиков, как у них видно, как риторика меняется в зависимости от того, кто находится у власти.
1: На локальном уровне, там, на губернаторских дебатах или на дебатах сенаторов, как бы госдолг, с одной стороны, не должен особенно обсуждаться, потому что это вопрос федерального правительства, а не локальной политики. Но с другой стороны, Конгресс утверждает же масштаб заимствований.
0: Да, он обсуждается вовсю. И, конечно, если там соперник действующего сенатора или члена палаты представителей может привязать его голос, там, вот, граждане, недовольные растущими ставками, может сказать, вот, посмотрите, этот сенатор проголосовал за снижение налогов, вот, посмотрите, не за снижение налогов, а за увеличение дефицита, конечно, скажет оппонент, вот голос за увеличение дефицита, вот таблица, график, показывающий, что дефицит увеличился из-за вот этого голоса вот этого сенатора. Это типичная тема, которая поднимается на дебатах.
1: Ну что ж, будем следить за дебатами теперь. А на этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой
9: в большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Книги, кинематограф, современные.

Современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник.

0: Вверх барьеров.
1: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
2: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
1: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
3: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила 2 самодельных взрывных устройства и заложила одно из них между шпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали 3 репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с 2 переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище Сандармох, где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище и Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный.

0: Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Popcorn Books» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Popcorn Books» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
1: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналом запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
2: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вело ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций, звездочек под постами, телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Наки, Александра Шпака и Тараса Березовца, которые, по версии следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свобода России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Телеграм летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попала 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали, и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком. А вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи. Но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом. А летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналом РДК и легиона «Свобода России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Телеграм в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Телеграм пока не было.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычной.

0: обычного эмодзи?
1: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов каналов в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшое количество, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный неизвестный силовикам номер телефона, да, если нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену. Человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничение минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
0: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
1: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно выбрав среди других реакций под публикацией звезду оставить и даже ну, не обратить внимания, что это была таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
0: Но здесь важная оговорка: для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смски.
1: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратитесь.

0: на это внимание и обратить внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
1: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных, на запрещенных телеграм-каналах, ну, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными, но и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
0: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше. Тоже из очевидного лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно, если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например, мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой. И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать. Использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
1: И все-таки можете вкратце пояснить, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники, ФСБ, Следственного комитета узнают, что кто-то кому-то поставил звезды? Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
0: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный токсичный статус, дальше можно перейти в профиль этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, несложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле

0: самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности. Обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
1: И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, отчетность и прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо и Мемориал, обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом, или не криком, о помощи, что-то с этим сделать, как-то это изменить. Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма. А во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
0: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наши обращения по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД-Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию? И насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
2: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад «Специальная демографическая операция», в котором группа исследователей, юристов и журналистов рассказывает, как в России военного времени шаг за шагом сужаются репродуктивные права женщин. Авторы рассказывают, как с 93 года менялись законы об абортах, как на пациенток давят внутри системы здравоохранения, кто финансирует антиабортные организации, как пропаганда раннего материнства влияет на подростков, и добавили к этому свидетельства самих пациенток, врачей и активисток. Федерального запрета на аборты нет, а все ограничения вводят тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 1996 году до одного в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов исследования, ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17

0: 15 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллионов. Рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов, ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в два раза чаще, чем советуют ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024. И число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения, а государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которая заинтересована и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
2: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения, не защищающее право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появился закон о запрете склонения к аборту, который уже действует много где, то есть в больше чем в половине регионов. Такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
1: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретные действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать

0: такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
1: Да, штрафы введены, и причем не маленькие. Термин не приводится в законодательстве, определение термина склонения к аборту. Мы на практике, из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть принцип информирования женщины о процедуре аборта. Даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве как бы контроля рождаемости внутри семьи. Потому что семья была многодетной.
0: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
1: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд, вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор, и как бы решила этим поделиться. Вот, в итоге, значит, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Вот, инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут как бы женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
0: Ну, нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. В принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Ну, теперь в частных не сделают, но тем более хорошо, бесплатно тогда, значит, женщина может получить эту медицинскую услугу.
1: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из-за административного давления, то есть это как бы такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину. Плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Вот. Всеми способами, значит, медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доабортного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их, так сказать, склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. Вот. И плюс, как бы в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
0: В частной клинике, имеете в виду?
1: Да, в частных клиниках. Да, в частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. А в государственных всячески ему препятствуют. И на ну, формально женщина может его сделать, но на практике нет.

0: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
1: Угу. Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса. О том, что у женщины возникнут множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместная практика предоставление снимков УЗИ женщины и убеждение в том, что это уже человек, а не просто плод, который имеет сердцебиение, женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И чем выше срок, тем она меньше. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг. Запись в медицинскую консультацию на скрининг, она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает, врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность реализовать свое право на аборт до 12 недель очень сложно.
0: А вот если она не успеет, да, что случится?
1: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет сделать именно в этом регионе аборт, и ей нужно будет ехать в другой. Но еще год назад это было возможно. А сейчас во множестве регионов действует запрет в частных клиниках, и женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
0: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно, привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
1: Да, и это остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти, просто потому что доступ к официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет, что может привести к просто необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
0: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать?
1: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения

0: о продолжении или не продолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Вот. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, значит, запрет в регионе. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советские периоды было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше, потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 как бы, этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много, тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
1: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля. А судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз. В другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
2: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступаясь за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одной из следующих коллеги пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 26 года уже 4-я по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов, и областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824, тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. Но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяют самих присяжных и их родственников.

0: сотрудников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи. Или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. Коммерсант пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643. При том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
1: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре, все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
0: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет четверо во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова.
3: Здравствуйте. Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И в частности, я прямо процитирую, член Совета по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике, она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
4: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Ну, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор. Очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству, в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений, это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
3: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот, в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
4: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что

0: ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрение дела. Но ведь самое-то главное даже в другом. Профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях, ну, очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, ну, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного в вопросах в юриспруденции, такая вероятность, ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин. Вот. Это же была такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти любого уровня, профессиональному судье легче надавить на присяжных заседателей, и, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
1: Ну ладно, а что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово, это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
0: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну, все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
1: А да? Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные заказные политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
0: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Вот, под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть ну, тоже востребованы. А доля их, ну это молодежь, вот, а их доля при ну, вот таком подходе, она неизбежно уменьшится.
1: Ну хорошо, ну хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: «Меня били, пытали», а у защиты появится возможность при присяжных сказать: «Вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы». Или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
0: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея суда присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна.

0: не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможность заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
1: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, автором ее является один из заместителей председателя, и не факт, что это станет законом или станет, на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные, все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
0: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится, так что все логично. Действительно, и компетенция суда присяжных сокращалась, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, ну, собственно, вот закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных еще больше уменьшить. Она и так мизерная, сохранив лишь название, даже не оболочку, а название.
1: Но, тем не менее, на ваш взгляд, это станет законом, или решили проверить настроение в обществе, как оно?
0: Проверить, если благодушно общество к этому отнесется, это может стать законом, конечно, конечно.
1: А людям есть до этого дело, на ваш взгляд?
0: Вы знаете, трудно сказать, трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже если сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматривают судами присяжных, это именно вот такие дела. Это труднее для адвокатов убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, вот, совершенно ну, не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Вот. Так что может быть, ну тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, ну очень жаль, потому что для некоторых это хорошая возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: «Свобода»

0: возможность выбора.
1: Начинают кошмарить. Всех, да не всех. Мы как-то здесь оказались.
2: И оказались сразу.

0: в Омске и дата-центрами Яндекса. Российские сторонники войны в своих блогах пишут: «Поздно, мало, слабо». Энтузиазм некоторых из них заканчивается в суде, но и работа в рамках дозволенного не страхует от собственных ошибок. Почему же призывы к эскалации не доводят до добра, и как представление об этой эскалации отличается у Кремля и других ярых сторонников войны, разбираем сегодня в «Лицом к событию». Здравствуйте.
1: Говорят, Черногория плачет от того, что вводят визы для россиян. Уже сейчас против тех граждан, которые находятся на территории Черногории и попадают под ограничительные меры со стороны Евросоюза, начинают кошмарить. Всех, да не всех. Мы как-то здесь оказались.
2: Это последний репортаж основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука для программы «Соловьев Лайв» перед задержанием черногорскими спецслужбами. Вместе с ним его жена и несколько соратников.
3: На данный момент команда проекта находится в контакте с МИД России, который занимается разрешением сложившейся ситуации. Поскольку никаких нарушений местного законодательства не было, то ждем освобождения всех задержанных.
2: Госдеп США связывает проект «Рыбарь» с попытками повлиять на американские выборы и предлагает до 10 миллионов долларов за информацию о его сотрудниках. Черногория – страна НАТО и может экстрадировать подозреваемых в преступлениях по запросу США. Михаил Звинчук под санкциями Евросоюза и Великобритании. В решении Совета ЕС говорится, что он входил в рабочую группу, созданную Путиным для координации действий, связанных с войной в Украине. На канал «Рыбарь» в Телеграм подписаны более 1,5 миллиона человек. После въезда в Черногорию Звинчук иронизировал над местной погранслужбой, которая пропустила его в страну, несмотря на санкции.
4: «Вы всегда можете нарваться на погранца, который вывернет все карманы, но забудет посмотреть в базе данных».
2: Задержание рыбаря обусловлено защитой национальных интересов Черногории, заявил премьер-министр Милойко Спаич. Задержание Звинчука прокомментировал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
5: «Теперь вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, чтобы вытаскивать своих. Иначе никак. С волками жить, по-волчьи быть».
2: Михаил Звинчук стал первым пропагандистом с такой масштабной аудиторией, задержанным за рубежом с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако внутри России обвинения и аресты провоенных блогеров случаются куда чаще. И пока российские власти пытаются деморализовать украинцев, в преддверии холодов нанося удары по объектам критической инфраструктуры, деморализованными все чаще остаются Z-блогеры, кто все эти годы призывал наносить такие удары, но по тем или иным причинам стал власти неудобен.
6: Вот мне пишут: когда эту Монтян выгонят из России, мы все сделаем.
2: Так, например, преследуют бывшую украинскую юристку Татьяну Монтян, переехавшую в Россию, поддержавшую войну и занимавшуюся сборами для мирных жителей и российских военных. В Украине ее обвиняют в коллаборационизме, а в России – в призывах к экстремизму. За фразу «мочить охраноту без всякого сожаления», сказанную во время стрима в 2022 году, Монтян рассказывала, что при задержании ей повредили руку. Прокурор потребовал для нее 5 лет колонии поселения.
7: «Не осталось совсем недолго. Скоро мне вынесут приговор, посадят, а в СИЗО меня, как и обещал следователь, убьет наркоманка. Мой юный адвокат все еще верит, что я доживу хотя бы до кассации. Уезжайте подальше от этого беспредела. Все, кто может, берите пример с тех, кто это уже сделал. А кто не может, хотя бы молчите».
2: 8 октября прошел обыск у другого пропагандиста, Z-блогера Романа Алехина, по уголовному делу об угрозе теракта. Блогер, по его словам, в статусе свидетеля. Год назад критиковавшего решение властей Алехина признали так называемым иноагентом и уже несколько раз штрафовали за несвоевременную подачу отчетов. Перед этим в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждал коррупционную схему с закупкой медикаментов для фронта. Блогер заявил, что не стал в ней участвовать.
8: «Провожу тест на наркотические средства экспресс. 10 наркотиков».
2: Также в немилость российских властей за активную критику попал и Z-блогер Егор Гузенко, более известный как 13-й. Еще в октябре 2024 года его обвинили в нападении на полицейского. Однако вскоре уголовное дело было приостановлено. Гузенко подписал контракт с Минобороны и отправился в штурмовое подразделение на фронт. В апреле 2026 года блогер раскритиковал Владимира Путина. На этот раз за слова об отключении мобильного интернета, после чего перестал стал выходить на связь. В его телеграм-канале заявляли, что командование силой отобрало у него телефон и отправило в так называемый мясной штурм. Уже в июле 2026 года стало известно, что Гузенко объявлен в розыск.

0: за самовольное оставление части, после чего его арестовали в Волгограде. 8 октября в его телеграм-канале появилась публикация о якобы освобождении блогера из СИЗО.
1: А социолог Игорь Эйдман в разговоре с моими коллегами перед эфиром сравнил задержание Михаила Звинчука с операцией по поимке Виктора Бута, российского торговца оружием, которого несколькими годами ранее обменяли на политзаключенных из России.
2: Я думаю, не думаю, а уверен, что, конечно, ему ГРУшники ему дали гарантию, что ему там ничего не будет. И организовали его приезд. Организовали приезд, опираясь на, как им казалось, на пятую колонну России в Черногории, которая очень сильная и многочисленная. И в разных сферах. И в политической, и в религиозной. Там везде расставлены шахматом порядки российские люди. Поэтому он так нагло туда приехал. Но времена меняются. И, видимо, те люди, которые ГРУшники их воспринимали своими, вполне вероятно, они оказались совсем не свои, а параллельно работали с ЦРУ, например. И заманили его, обещали безопасность, а потом также сдали. Причем, кстати, даже сдавать-то особо не нужно было, потому что он сильно не скрывался, то есть вообще не скрывался. Так что это вполне возможный вариант, учитывая, что мы знаем часто такие игры спецслужб, когда людей, которых нужно арестовать, их заманивают в страну третью и там арестовывают. Кстати, если мне память не изменяет, то есть не память, я точно это помню, что Бута, известного торговца оружием, его же американцы взяли в Таиланде. То есть сначала агенты ЦРУ его заманили в Таиланд под предлогом каких-то переговоров, а потом его там же и приняли. Так что это вполне в практике спецслужб и вполне могло и произойти и с этим рыбарем.
1: Ну а судьбу российских провоенных блогеров мы сегодня обсуждаем с социологом Николаем Митрохиным и писателем Иваном Филипповым. Я приветствую гостей наших и первый вопрос задам Николаю. Николай, команду Звинчука месяцем ранее депортировали из Чехии, им запретили въезд в страну, за самого Звинчука назначена награда, и провоенный блогер Роман Алехин у себя в телеграм-канале спрашивает, неужели Звинчук хотел, чтобы его задержали? Как вы думаете, зачем он поехал туда?
3: Понятия не имею. То есть, ну, возможно, только один ответ взорвался. То есть человек как бы явно чувствовал себя как-то на пике популярности и, может быть, соскучился по Европе сильно западной, которую он столько лет хотел завоевать. Вот, и не имел возможности туда поехать. Вот, но, то есть, с элементарной точки зрения никакого подобного визита не должно было быть. Ему даже, собственно, где-нибудь в Турции опасно показываться. Вот. Но, тем не менее, он довольно активно, насколько я знаю, ездил, например, по Центральной Азии, по Советской, там какие-то доклады проводил. Возможно, действительно, я прав, что какие-то были гарантии, связанные с ГРУшным влиянием, но по мне это совершенно сумасшедшая поездка. Совершенно сумасшедший вариант. Тем более перед туда группой. Вот, тем более после того, как в этой Черногории разоблачались сеть российской агентуры, оттуда кого-то там высылали и все прочее. То есть, это, я не знаю, сознательное сование головы в петлю. Другими словами, я это описать не могу.
1: Спасибо, Николай. Иван, а какая у вас версия? Опасно ли вообще Звинчуку оказываться за границей?
4: Слушайте, я абсолютно согласен с Николаем. Это чистое безумие. Я тоже думаю, что, скорее всего, ему кто-то из местных пообещал, что вот ты приедешь, и мы обеспечим твою безопасность. Оказалось, что есть какие-то нюансы. Мне кажется, вот, ну, посмотрите, там рационального объяснения, зачем именно Звинчук, а не какие-то фрилансеры, которых он нанимает, как это было в Чехии, полетел в страну НАТО, имея санкции британские, европейские, американские, розыск от государственного департамента, 10-миллионную награду. Это Звинчук, руководитель не просто рядового Z-канала. Рыбарь – это большой военно-аналитический центр, собственно, как Звинчук себя всегда и представляет. Это такой зонтичный бренд, под которым живет 200 разных телеграм-каналов, которые пишутся на 28 языках. У основного канала «Рыбарь» одноименного 1,5 миллиона подписчиков, даже больше. И это канал, который очень тесно связан с военными. Когда-то его называли аффилированным с Министерством обороны, но он позволяет себе довольно критические тексты и довольно откровенные тексты. И

0: этом. Ну, то есть это не, совершенно не обязательно, что он, я не знаю, получает зарплату в Министерстве обороны, но то, что он обладает большим количеством непубличной, очень деликатной информации о том, как на самом деле сейчас идет война, как устроена российская армия и так далее, это, мне кажется, совершенно однозначно. Точно так же, как у него в телефоне наверняка есть куча важнейших переписок, информации, переписок с людьми из Министерства обороны, с какими-то военными в разных местах фронта растык, с другими зэтниками и другими волонтерами, потому что я точно знаю, что там я знаю лично одного из людей, который умеет с ним разговаривать, который помогает ему составлять сводки. Это другой военный канал, кадровый российского военного. Там, я думаю, море сообщений очень интересно. И как бы зачем он с этим всем, как он мог не понять, что с этим нельзя приближаться даже к странам НАТО, я не понимаю. Он был, кажется, в прошлом году в Белграде, но тогда эта история появилась, когда он уже уехал. Я могу, кстати, путать, но там была какая-то Z-сходка в Белграде, он, кажется, участвовал, или кто-то отрабарял.
1: Дмитрий Медведев, бывший президент России, сейчас заместитель Владимира Путина в Совбезе, говорит об ответной эскалации на задержание Рыбаря. Россия вообще заинтересована в том, чтобы мстить за Зинчука?
0: Слушайте, мне кажется, что это, как это называется, фальшстарт, что Дмитрий Медведев довольно быстро раскрыл карты и показал, насколько значим этот человек для российской власти. Не то, чтобы после ареста какого-нибудь блогера в какой-нибудь стране секретарь Совета Безопасности и бывший президент у нас обычно бежит писать в Телеграм про то, что его будут спасать. Или тем более, что будут брать заложников, чтобы этих заложников на него обменять. Мне кажется, что это такая какая-то ошибка. Медведев показал, насколько Рыбарь ценный, насколько Зинчук ценный. И я очень надеюсь, что его не отдадут. И если поменяют, то на какое-то огромное количество политзаключенных. Потому что вот этот человек, который может рассказать Западу очень много полезной для него информации о войне.
1: В своем телеграм-канале до задержания Звинчук отмечал, не только он, но и многие другие блогеры, но и он отмечал попытки государства взять помощь фронту под контроль крупных фондов и жаловался на то, что население России теряет интерес к поддержке войны. А почему сторонники войны так сильно переживают за этот интерес?
0: Потому что они сейчас, ну, как бы, потому что сейчас этот денежный поток идет через них. Они хотят, чтобы он продолжал идти через них. Они не хотят, чтобы этот денежный поток перенаправлялся, например, в какой-нибудь фонд СВР Владимира Соловьева или в какой-нибудь другой фонд. Но мне кажется, что вот в этой истории, конечно, про... Ну, она не про деньги совсем, она про что-то совсем другое. А так, да, Рыбарь, они все каналы, которые собирают деньги, все каналы, которые занимаются сборами на нужды фронта, все четвертый уже год подряд говорят бесконечно говорят о том, что количество жертвующих снижается, количество пожертвований снижается, и для них это большая проблема.
1: Еще одна проблема, которой они жалуются, они требовали от российского Минобороны эскалации в том, чтобы они более активно вели боевые действия. Но чем отличается, по-вашему, эскалация, которую требует провоенный блогер, от представления об эскалации кремлевского?
0: Они просят не эскалации, они просят более эффективной войны. Это не совсем то же самое. Они хотят, чтобы российская власть изучила все, скажем так, признала или не обязательно публично ошибки, допущенные на поле боя, допущенные на этой войне, и сделала из них выводы, то есть перестала их повторять. Это касается тактики мясных штурмов, это касается того, как устроен российский ВПК, российский гособоронзаказ, это касается компетентности людей, которые, как сказать, руководят армиями на фронте, это касается компетентности начальника генерального штаба и так далее, и так далее. Они хотят эффективной войны, не просто более жестокой, не просто там, я не знаю, они очень поддерживают удары ракетные по Киеву, но они хотят, чтобы это было системно. Вот, например, там они пишут, что мы видим, что российская армия умеет бить по мостам в Киеве. Почему вы делаете это индивидуально? Почему вы не делаете этого системно? Почему каждый день 10 баллистических ракет не прилетает в этот мост? Вот в этом их подход. Они не просто механически хотят как бы большей войны, они хотят, чтобы воевать Россия научилась эффективнее, не терять людей в таких количествах, в которых она теряет, и достигать успеха на поле боя в ситуации, которая сейчас на самом деле там с успехами не очень густо.
1: Спасибо вам большое, Иван. Писатель Иван Филиппов был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Ну а мы давайте посмотрим небольшой сюжет и сами

0: Посмотрим своими глазами, совпадают ли желания провоенных блогеров с тем, как российская армия ведет боевые действия.
1: Краматорск. Российская авиабомба попадает в район автобусной остановки. Погибли десятки людей. В городе останавливает работу общественный транспорт, а власти призывают жителей эвакуироваться. В столице Украины, Киеве. После очередных российских атак погибшие и раненые, разрушены здания, перебои с электричеством и водоснабжением. Под ударами энергетическая и транспортная инфраструктуры. Россияне пытаются разрушить мосты через Днепр. Мэр Виталий Кличко заявляет, что Киев переходит в режим выживания. Прилуки, Черниговская область. Российский удар по жилому дому. Десятки погибших, среди них дети. Это только несколько эпизодов новой волны российских обстрелов украинских городов. За двое суток число погибших превысило 70 человек. Россия усиливает удары по Украине в преддверии зимы. Ключевые цели – электростанции, подстанции, мосты, объекты водоснабжения и связи. Без электричества и воды могут остаться целые районы украинских городов. Подобная тактика уже применялась российской армией осенью 22 года с целью оставить Украину без света и тепла в зимние месяцы.
2: Россия уже пытается запугивать людей и в Киеве, и в других городах Украины с целью вынудить их выезжать, подрывать экономику Украины, сеять панику. Мы прекрасно понимаем цели этого террора.
1: Удары по инфраструктуре становятся обоюдными, но не соразмерными. Украинские беспилотники атаковали российский дата-центр компании Яндекс. В ночь на 8 октября объект в Рязанской области, где размещаются вычислительное оборудование, которое используют в том числе для разработки искусственного интеллекта. Через сутки центр обработки данных Калуги в Яндексе сообщили о серьезных повреждениях оборудования и возможных перебоях в работе отдельных сервисов и начали блюрить свои дата-центры на картах. Эффект конкретно этих ударов вызвал сбои у многих онлайн-сервисов.
3: Я думаю, что Яндекс восстановит эту работоспособность свою, ну, может быть, в течение суток от момента атаки. То есть, наверное, к сегодняшнему вечеру они уже все починят. И в этом отношении, если хочется выключить Яндекс.Документы, ну, например, если есть такая задача, то, получается, нужно атаковать несколько дата-центров в один и тот же момент.
1: На фоне усиления российских атак британская газета The Telegraph сообщила о возможном возвращении к руководству военными действиями генерала Сергея Суровикина. Комментаторы в интернете прозвали его генералом Армагеддоном. Суровикин командовал российской группировкой в Украине осенью 2022 года, когда Россия систематически начала уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру.
4: Обстановку в зоне проведения специальной военной операции возможно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск.
1: До этого он руководил российскими военными операциями в Сирии, но после мятежа Евгения Пригожина летом 2023-го Суровикин лишился должности главнокомандующего воздушно-космическими силами и впоследствии оказался в Африке. Теперь британское издание связывает его предполагаемое возвращение с подготовкой новой кампании ударов по Киеву. Ряд ресурсов, в том числе телеграм-канал «Незыгорь», опровергают возвращение Суровикина. Ксения Собчак со ссылкой на источник «Осторожно, медиа» утверждает, что Суровикин действительно находится в Москве, но приехал в семейный отпуск, а затем продолжит работу в Африке.
5: Нынешний контракт на службу в Африке у него заканчивается 4 ноября и будет продлен на 3 года, утверждает источник. Других вариантов продолжения карьеры у Суровикина на данный момент нет.
1: Впрочем, вне зависимости от того, кто именно руководит российскими ударами, их последствия для Украины становятся все тяжелее. Россияне продолжают атаковать города и инфраструктуру. Украина отвечает ударами по объектам на российской территории, но обе стороны готовятся к очередной военной и, судя по всему, очень суровой зиме.
0: И об этой военной суровой зиме мы спросим социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, а нужен ли Владимиру Путину именно Суровикин, чтобы увеличивать давление на Украину, либо эскалировать, либо, как Иван Филиппов объяснял, вести военные действия более эффективно?
6: Нет, Путину не нужен Суровикин для этого, поэтому я думаю, что эти все разговоры бессмысленные про его назначение или неназначение. Вот. Компания уже выстроена, то есть главное, что создано Россией за этот год, это технологическая база под выпуск реактивных дешевых дронов. То есть до этого была проблема, что Россия не может произвести больше, ну, условно говоря, 150 ракет баллистических или крылатых.

0: месяц. Это ограничивало ее возможности, при том, что значительную часть, то есть большую часть крылатых ракет и там, треть примерно баллистических ракет Украина перехватывала. И могла бы это делать дальше, поскольку это несколько лет продолжалось. Но за это лето Россия перешла к выпуску малогабаритных крылатых ракет и реактивных дронов. Это очень близко к пересекающейся категории. И наладила их действительно массовое производство. То есть речь идет о выпуске 10-20 тысяч штук в месяц. И это то, что Украина сейчас перехватывать эффективно или так же эффективно, как раньше, не может. Это значит, что Россия получила возможность атаковать, ну, это прилетает не тонна взрывчатки, прилетает там 100 килограмм взрывчатки, например, но по большему количеству целей, включая такие цели критически важные, как, например, опоры ЛЭП или там растяжки у мостов. Для них 100 килограмм хватит взрывчатки. Вот. Поэтому как бы Украина потратила это лето на то, чтобы сжечь Вайлдберрис и сухогрузы зерновые в Черном море, а не производственные мощности, как по выпуску подобного рода дронов. То есть это в чистом виде ошибка Украины своей стороны. И успех России в том, что она смогла организовать и масштабировать производство. Сейчас речь идет вообще о том, что украинским источникам, я говорю, что скорость этих реактивных дронов, типа «Герань-5», она увеличится с нынешних 600 км в час на 800-900 км в час. Это значит, что те вот украинские перехватчики ракетных дронов, которые были разработаны, и Зеленский продемонстрировал работу отдельных образцов там 3 недели назад, вот их производство сейчас, оно становится почти бессмысленным, потому что при более высоких скоростях нужен куда более мощный перехватчик, которого нет ни у Украины, ни у Европы. И все это говорит о очень высокой опасности, о больших проблемах для Украины этой зимой и для глубокого украинского тыла в первую очередь. Это переводит войну, на самом деле, в новое качество.
1: И вот об этом новом качестве и о том, как Украина готовится к этой зиме, мы перед эфиром спросили украинского политолога Владимира Фисенко. Мы у него спросили, как удары по городам украинским влияют на общественные настроения. Давайте послушаем. Я хочу вас потом, Николай, спросить про российские настроения на ответные удары.
2: С одной стороны, конечно же, есть усиление напряжения, в том числе эмоционального напряжения. Но скорее реакция такая прагматичная. То есть мы понимаем, что зима будет тяжелой, сложной. У нас есть опыт выживания в прошлую зиму, которая была крайне тяжелой, да еще и сильнейшие морозы. Поэтому больше подготовки к этой зиме со стороны властей, со стороны простых людей, ну кто как может готовиться к этому. Но нет какого-то морального слома. Да, стало, наверное, больше людей, которые поддерживают идеи переговоров о завершении войны. Ну, так эти люди были и раньше. Доля тех, кто так иначе относится к мирным переговорам, поддерживает их, она может колебаться, но большинство украинцев, как и раньше, до сегодняшних событий, поддерживали переговорный путь завершения войны, но при этом не любой ценой. Вот отмечу тоже интересную тенденцию. Один из последних опросов, вот буквально 2 дня назад были опубликованы данные, опрос был в начале октября. Он говорит о том, что даже увеличилась доля тех украинцев, которые, выбирая между миром и победой, ну, победа условная, речь идет, у каждого своя трактовка, что такое победа, но стали больше выбирать победу, ну, то есть путь военного сопротивления. Вот это тоже реакция. На самом деле, как показывает опыт, это было и в прошлом году, и сейчас, когда усиливаются атаки на Украину, в том числе воздушные удары, да, может увеличиваться число людей, которые поддерживают переговорный путь и призывают, ну, как можно интенсивнее договариваться. Но увеличивается и доля людей, которые считают, что России надо отвечать. Надо усиливать вооруженное сопротивление и в том числе отвечать зеркально ударами по российской территории.
1: Николай, а как на удары по российской территории реагирует население России? Как эти удары?

0: отражаются на их настроениях?
1: Ну, если говорить о социологии, то она там показала, что за лето количество россиян, желающих там мира, то, говоря, мирных переговоров, выросло. Вот. Разумеется, мы видим там большое количество раздражения, которое было летом выплеснуто различными видеоблогерами, и особенно видеоблогерками, так сказать, социальные сети, как бы, когда это кончится и все такое. Но на самом деле это как бы никак не влияет ни на что, потому что для властей как бы российских, как и для властей украинских, важно, что они сами думают по этому поводу, а не то, что думает население. Вот. Пока как бы не будет какого-то деятельного сопротивления, деятельного протеста, и там, так сказать, власти и близкие к ним политические и военные круги будут делать то, что они делают раньше.
0: Видите ли
1: вот.
0: Вы...
1: Поэтому, да, к сожалению, или к счастью для кого-то, для жителей России, или, к сожалению, для тех, кто хочет остановить войну, Украине не удалось за это лето нанести России критического ущерба, который бы реально спровоцировал население на какие-то массовые протесты или массовую активность по прекращению войны.
0: Чуть больше минуты у нас остается. Видите ли вы выход из переговорного тупика через эскалацию?
1: В принципе, теоретически, да. То есть это вопрос как бы проблем, которые эта эскалация создает. Если России удастся добиться того, что из Украины хлынет очередной миллион, другой, третий человек в Европу спасаться от зимних морозов, то это на самом деле сильно надавит через европейские власти на Украину.
0: А в обратную сторону может ли Украина как-то надавить на Россию?
1: Ну, пока вот технологически там все надеялись летом, что это удастся, да, но сейчас мы видим практически, что это невозможно.
0: А почему? По каким причинам?
1: Нет ресурсов, просто как бы те ресурсы, которые имелись, они потрачены в самых разных направлениях, но не для концентрации на какой-либо задаче. Если бы Украина потратила, например, финансовые ресурсы на заказ дронов и парализовала бы транспортное движение на оккупированных территориях, то, скорее всего, был бы результат в качестве эффективного продвижения на линии фронта освобождения территорий. Вот. Но этого не случилось. А сжечь вот эти нефтезаводы, ну, вот не помогает, это очевидно.
0: Спасибо большое вам, Николай. Социолог и военный аналитик Николай Митрохин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили об эскалации, как ее видят пророссийские военные блогеры, как ее видит руководство России и каким развитием судеб это приводит. Пишите, что вы думаете, если можете анонимно оставить нам комментарий. Спасибо, что смотрели до конца. Увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов – уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в XX веке. Как он сам говорит, его книга на

0: писана жителем автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
1: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Да? Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой – менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
2: А про Горбачева?
1: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкос, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и не художественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
2: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваша коллега по Карнеги, Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
1: Это да.
2: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
1: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушке. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связана с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себе автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, ослабления умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это. Да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, не знаю, в революционную ситуацию. Это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как их называют, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс. То есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение населения к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого

0: даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
1: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
0: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там до россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
1: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит к второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
0: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева. Потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну, вот упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и

0: идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, в которой реальный властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он не нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
1: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
0: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальной, тоталитарной рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
1: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
2: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
1: Почему он изменился?
0: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
1: Я уверен, что такие есть.
0: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
3: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
1: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом, но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать, и мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну, они имеют в виду
0: конец режима.
1: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например, у меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
0: Ну, типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны, индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
1: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить? То есть по факту они никак не могут повлиять сейчас.
0: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественные договоры все-таки термин, который

0: применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Ну, здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит: сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем, а если вы идете сюда, то мы вас не бьем, и вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили: да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательство, которое берет на себя авторитарная власть, все равно он берет на себя обязательство. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. Ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессий позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы, иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
1: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений? И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
0: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократа. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает? С чем он имеет дело? Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Но там надо лучше объясняться с людьми. Примерно такая была конструкция.
2: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
0: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
1: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все,

0: Все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
1: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Mm-hmm. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
0: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похожа сейчас наибольшим образом вот из истории?
1: Российская автократия родилась, это в некотором смысле даже мой термин. Я это называю автократизация по ошибке. Тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000 годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом. Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие, оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы. Если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры распространения, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности. Ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру. Потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера. И часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой Франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией, рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну, вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев» с лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
0: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
1: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. Это если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих, а вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя. Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и, ну, адаптироваться и к этому тоже.
2: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
6: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
5: Подробнее об

0: Об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
1: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края.

0: и железной дороги. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали 3 репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с 2 переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище «Сандармох», где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище и Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Попкорн Букс» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Попкорн Букс» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
1: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналом запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
2: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вело ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций звездочек под постами в телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Наки, Александра Шпака и Тараса Березовца, которые, по версии

0: следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свобода России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму в 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Telegram летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попала 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали, и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком, а вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи, но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом, а летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналам РДК и легиона «Свобода России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Telegram в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Telegram пока не было.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи.
2: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов каналов в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшие количества, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены,

0: и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный неизвестный силовикам номер телефона, да, если нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену. Человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничения минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
1: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
0: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно выбрав среди других реакций под публикацией звезду оставить и даже ну, не обратить внимания, что это была таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
1: Но здесь важная оговорка: для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смски.
0: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
1: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных телеграм-каналах, ну, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными. Ну, а и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
0: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации соответствующей.

0: токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше, тоже из очевидного, лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно. Если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например, мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой. И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать. Использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
1: И все-таки можете вкратце пояснить, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники, ФСБ, Следственного комитета узнают, что кто-то кому-то поставил звезды? Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
0: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный токсичный статус, дальше можно перейти в профиль этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, несложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
1: И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, да. Отчетность и да. Прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо и Мемориал, обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом или не криком о помощи что-то с этим сделать, как-то это изменить. Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма, а во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
0: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наши обращения по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить специально, случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД-Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию? И насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
2: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад «Специальная демографическая операция», в котором группа исследователей, юристов и журналистов рассказывает, как в России военного времени шаг за шагом сужаются репродуктивные права женщин. Авторы рассказывают, как с 93 года менялись законы об абортах, как на пациенток давят внутри системы здравоохранения, кто финансирует антиабортные организации, как пропаганда раннего материнства влияет на подростков, и добавили к этому свидетельства самих пациенток, врачей и активисток. Федерального запрета на аборты нет, а все ограничения вводят тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 1996 году до одного в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов исследования, ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллионов. Рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов, ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в два раза чаще, чем советует ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. времени. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024, и число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем,

0: именем. Русская православная церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения. А государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которая заинтересована и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
2: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения, не защищающее право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появился закон о запрете склонения к аборту, который уже действует много где, то есть больше чем в половине регионов. Такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
1: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретно действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
2: Да, штрафы введены, и причем не маленькие. Термин не приводится в законодательстве, определение термина склонения к аборту. Мы на практике, из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть принцип информирования женщины о процедуре аборта. Даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве контроля рождаемости внутри семьи. Потому что семья была многодетной.
1: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
2: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд, вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор,

0: и как бы решила этим поделиться. Вот, в итоге, значит, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Вот, инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут как бы женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
1: Ну, нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. А, ну, в принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Ну, теперь в частных не сделают. Ну, тем более хорошо, бесплатно тогда, значит, женщина может получить эту медицинскую услугу.
0: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из административного давления, то есть это как бы такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину. Плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Вот. Всеми способами, значит, медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доабортного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их, так сказать, склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. Вот. И плюс, как бы в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
1: В частной клинике, имеете в виду?
0: Да, в частных клиниках. Да, в частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. А в государственных всячески ему препятствуют. И формально женщина может его сделать, но на практике нет.
1: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
0: Угу. Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса, о том, что у женщины возникнут множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместна практика предоставления снимков УЗИ женщины и убеждение в том, что это уже человек, а не просто плод, который

0: имеет сердцебиение, женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая, да, действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И как бы чем выше срок, тем она меньше. Вот. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг, запись в медицинскую консультацию на скрининг. Она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, да, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает, врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность как бы реализовать свое право на аборт до 12 недель очень сложно.
1: А вот если она не успеет, да, что случится?
0: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет сделать именно в этом регионе аборты, ей нужно будет ехать в другой. Но еще год назад это было возможно. А сейчас во множестве регионах действует запрет в частных клиниках, и женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
1: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая, да, редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно, привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
0: Да, и это как бы остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти, просто потому что доступ к, ну, официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет, что может привести к просто необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, да, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
1: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, вот исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать, рожать, рожать?
0: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или непродолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Вот. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, значит, запрет в регионе. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советский период было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше, потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 как бы этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
1: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно,

0: И становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля, а судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз. – В другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
1: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступая за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одной из следующих коллеги пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 26 года уже 4-я по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов, и областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824, тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. Но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяет самих присяжных и их родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи. Или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. Коммерсант пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое – с 1092 до 643, при том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена Президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
2: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре – все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
1: Сейчас в районных судах 6

0: 8. По новой схеме их будет 4 во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова.
2: Здравствуйте. Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И в частности, я прямо процитирую, член Совета по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике, она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
3: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Ну, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор. Очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству, в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений, это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
2: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот, в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
3: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что, ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрение дела. Но ведь самое-то главное даже в другом: профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях, ну, очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, ну, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного в вопросах в юриспруденции, такая вероятность, ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин. Вот. Это же была такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти,

0: любого уровня, профессиональному судье легче надавить на присяжных заседателей. И, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
1: Ну ладно, а что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово, это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
0: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
1: А да. Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные заказные политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
0: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Вот, под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть тоже востребованы. А доля их, это молодежь, вот, а их доля при таком подходе, она неизбежно уменьшится.
1: Ну хорошо, но хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: «Меня били, пытали», а у защиты появится возможность при присяжных сказать: «Вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы». Или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
0: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея суда присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможно заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
1: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, в ней автором ее является один из заместителей председателя. И не факт, что это станет законом или станет на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные. Все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
0: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится, так что все логично. Действительно, и компетенция суда присяжных.

0: продажных сокращалось, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, ну, собственно, вот закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных еще больше уменьшить, она и так мизерная, сохранив лишь название, даже не оболочку, а название.
1: Но, тем не менее, на ваш взгляд, это станет, скорее, станет законом, или решили проверить настроение в обществе, как оно?
0: Проверить, если благодушно общество к этому отнесется, это может стать законом, конечно, конечно.
1: А людям есть до этого дело, на ваш взгляд?
0: Вы знаете, Трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже если сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматривают судами присяжных, это именно вот такие дела. Вот. Это труднее для адвокатов. Убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, вот, совершенно не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Вот. Так что... Может быть, ну тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, ну очень жаль, потому что для некоторых это хорошая возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 9 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, хочу обратить внимание наших слушателей на то, что «Время свободы» уходит в осенний отпуск. Я вернусь в эфир в понедельник, 26 октября. Теперь о сегодняшних темах. Украинская делегация проводит переговоры со специальными представителями американского президента Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Владимир Зеленский критикует США за отказ помочь защитить небо Украины. В Черногории задержан руководитель прокремлевского телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. Не исключена его экстрадиция в Соединенные Штаты, где он обвиняется во вмешательстве в выборы. Всемирная организация здравоохранения требует от России предоставить больше информации о мерах безопасности, принятых после внезапной смерти сотрудницы противочумного института. Российские власти заверяют, что все под контролем. Также сегодня.
1: Он нащупал механизм, да, механизм, как это устроено. Так устроен Гитлер, так устроен Сталин, так устроен любой отвратительный правитель.
0: Исполнилось 130 лет со дня рождения писателя, сценариста, драматурга.

Бога Евгения Шварца. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава службы внешней разведки Украины

0: на фоне беспрерывных российских ударов по украинским городам выразил сожаление в связи с тем, что санкции против России, несмотря на ее атаки на гражданские объекты в Украине, не только не усиливаются Соединенными Штатами, но даже в некоторой степени ослабляются. Вот что Зеленский сказал, в частности, в своем видеообращении 7 октября после ракетного удара по жилому дому в Прилуках в Черниговской области, где погибли более 20 человек, в том числе 5 детей.
1: Важно, чтобы не было...
2: Важно, чтобы не было молчания лидеров по поводу произошедшего, по поводу того, что происходит каждый день. Путин до сих пор может продавать нефть и вести расчеты в долларах и евро так, как ему выгодно. Ему выгодно воевать. Война — это его натура, его идеология. Это проблема всей Европы и западного мира. Россия ведет войну против всех правил жизни, стремясь к тому, чтобы никаких правил вообще не было, а действовало только право сильного. То, что происходит в Украине, это репетиция того, что Россия хочет оставить для себя как возможность сделать с любой страной, и в Европе, и за ее пределами.
1: Украина. И в Европе, и не только.
0: Это был Владимир Зеленский, фрагмент его видеообращения вечером 7 октября. Подробности обсуждаемых сегодня во Флориде предложений пока неизвестны, ну а государственный секретарь США Марко Рубио, совершающий сейчас турне по странам Европы, вступил вчера с Зеленским в своеобразную заочную полемику. Выступая на конференции в Лиссабоне, Рубио подчеркнул, что война в Украине, по его мнению, зашла в опасный тупик, выходом из которого должны быть мирные переговоры. И, по его мнению, сейчас к ним не готова ни одна из сторон конфликта. Другим выходом из тупика, считает американский госсекретарь, может быть только грозящая всему миру большой войной эскалация.
3: Другой способ разрешения тупиковых ситуаций – эскалация. Одна из сторон, или обе, обостряют свои действия, чтобы попытаться сломить сопротивление противника и разорвать тупик. И это очень опасно. Это очень опасно в контексте российско-украинской войны, потому что такая эскалация может обернуться диверсионной кампанией в соседних странах, входящих в НАТО. Это могут быть удары, это может быть ряд других событий, которые быстро превратят войну между двумя странами в гораздо более масштабный и опасный региональный конфликт.
0: Это было заявление госсекретаря США Марко Рубио. В день выступления Рубио в Португалии российская авиация нанесла удар управляемой авиабомбой по прифронтовому городу Краматорск в Донбассе, прямо по автобусной остановке. Погибли, по последним данным, не менее 35 человек, десятки получили ранения. Несколько человек в тот же день погибли в Киеве. Там остановилось метро, а мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью агентству «Франс Пресс» призвал киевлян уехать из города на фоне приближающихся зимних холодов, поскольку ситуация с тепло- и энергоснабжением в городе складывается критическая. Ну а Владимир Зеленский, общаясь вчера с журналистами на месте попадания российской ракеты в жилой дом в Прилуках, уже довольно открыто критиковал Соединенные Штаты за фактический, по его мнению, отказ помогать Украине защититься от российских ударов, несмотря на все имеющиеся для этого возможности. Понимаете, с одной стороны, договариваться с русскими о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой говорить, что мы оказались в сложной политической ситуации, в дипломатическом тупике, это противоречие. Мы не в дипломатическом тупике. Закройте для России всю экономику. Перекройте ей доступ к вашим рынкам. Не поддерживайте ее своими продажами. Просто введите санкции против ее оружейной промышленности. Откройте Starlink для Украины. Вы ведь открыли его, когда отвечали Ирану. Там все работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. Значит, когда вам нужно, это работает. Сейчас мы общаемся с разными коллегами из Европы и Америки. Я им честно говорю, представители Китая находятся на стадии производства альтернативы Starlink, и эти разработки приближаются к завершению. Они передаются России. В России тоже становится возможным такое доминирование. Мы говорим и с европейцами, которые тоже разрабатывают несколько подобных решений. Они с удовольствием будут нам помогать, но пока еще не приблизились к результату, который нам нужен. Нам необходимо просто контролировать небо, чтобы защитить себя. Мы говорим о защите и с Соединенными Штатами Америки. Для них это ничего не стоит, помочь Украине. Я откровенно говорил, помогите нам защитить наше небо и обеспечить там доминирование. И тогда Путин сядет за стол переговоров. Почему? Потому что иначе он потеряет все.

0: Чому? Бо втратить все.
1: Интересно, что о тупике в войне, прежде всего на фронте, часто говорит и герой сегодняшней сенсации, руководитель прокремлевского провоенного информационного проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук. Сенсация состоит в том, что сегодня он был задержан в Черногории, куда приехал, несмотря на наложенные на него европейские санкции. Судя по записям в социальных сетях, Звинчук был полностью уверен, что черногорский пограничник просто по халатности не заглянул в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Среди задержанных, как сообщается, также жена Звинчука, Валерия Звинчук и еще три человека. В задержании, помимо полиции, участвовало также Агентство национальной безопасности. Премьер-министр Черногории Милойко Спаич подтвердил задержание, написав, что попытки гибридного воздействия и дестабилизации Черногории не смогут сбить нас с европейского пути. В качестве иллюстрации того, что собой представляет проект «Рыбарь», приведу вам фрагмент высказывания Михаила Звинчука о войне в Украине.
2: Мы скачем вокруг Купинска, взятого-невзятого, вокруг условных бабкосел, которые то мы берем, то противника, мы воюем за руины. То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите, за бабкосела, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. У них цель — уничтожить русского солдата. Максимальное количество, потому что не будет людей, некому будет воевать.
3: Не будет труднее.
2: Вот это вот хтонь и на самом деле история с тем, что у нас фронт топчется на месте, но это стало давно уже предметом насмешек на том же Западе, где даже переговорная группа не понимает, почему русские и украинцы бьются за эти села, которые ну просто не видны с точки зрения западного человека. Вопреки тому, что думает обыватель сейчас, потому что если почитать моих подписчиков, если почитать просто комментарии в любом открытом Телеграм или Макс-канале, то внезапно обнаружится, вот все обманывают царя, все врут, до него не доходит информация. Нет, доходит. Я думаю, что 1.5-2 года — это предел именно войны на истощение.
3: Как перевернуть доску? Потому что, ну так вот, ну да, два года вязнуть и друг друга рапортовать, как мы взяли еще 2 дома. Ну, черт его знает. Того ли хочет там и общество, и страна, и вообще, и мы в геополитическом смысле. То ли это, ради чего мы все это затевали?
2: Мой ответ не понравится ни вам, ни зрителям.
3: Тем не менее.
2: Провести мобилизацию как минимум на 1 миллион человек и длиной в год. Но когда приходит доброволец или новый контрактник, которых рассылают 2 человека сюда, 3 человека сюда, он приходит, допустим, штурмовики. А там вот группа, которая уже сидит, ну, год. И они такие: о, молодой, давай на задачу. За прошлый год 80% потерь не летальных, ну, все вместе, 200, все, 300, ага. 300 и так далее. Это именно вот такие вот перворазники. Потому что это просто психология такое.
1: Это был руководитель прокремлевского информационного проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, который вместе с несколькими своими сотрудниками был задержан сегодня в Черногории. У задержанных, как пишет черногорское издание «Вести», были обнаружены сложная цифровая аппаратура, беспилотники, электронные устройства и телефоны. Сами задержанные говорят, что снимали документальный фильм об изменениях визовой политики Черногории, которая отменяет безвизовый въезд для граждан России. В 2024 году на сайте программы Госдепартамента США «Вознаграждение за помощь правосудию» появилось объявление о награде до 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение лиц, причастных к проекту «Рыбарь», которых обвиняют во вмешательстве во внутреннюю политику США. Звинчук входит в рабочую группу, созданную Владимиром Путиным в декабре 2022 года для координации мобилизационных усилий России в связи с войной против Украины. Русскоязычный телеграм-канал проекта «Рыбарь» насчитывает более 1.5 миллионов подписчиков, англоязычный — почти 80 тысяч. Время свободы украинские беспилотники начали наносить удары по инфраструктуре российской компании «Яндекс». За 2 дня были поражены 2 дата-центра в Рязанской и Калужской областях. Первый объект полностью остановил работу после пожара, второй получил повреждения оборудования. Это вызвало перебои не только в сервисах «Яндекса», но и у ряда сторонних компаний, использующих его облачную инфраструктуру. Вот как в эфире телеканала РБК ситуацию оценил корреспондент отдела телекоммуникации издания Александр Сетюков.
4: Если пострадали непосредственно оборудование, на котором хранились эти данные, тогда

0: восстановление может занять до года, и речь может идти уже не о восстановлении, а о создании новых альтернативных дата-центров. Проблема в том, что на рынке в целом с ними сейчас не густо, и в Москве подключить новый дата-центр и в Московской области практически невозможно.
1: О пострадавших в результате ударов российских беспилотников по дата-центрам Яндекса не сообщается. Вы слушаете «Время свободы». Правительство Южной Кореи решило отозвать из Киева своего посла в Украине из-за скандала вокруг заявления Владимира Зеленского о передаче Южной Кореи двух северокорейских военнослужащих, взятых в плен ВСУ во время боев в Курской области в начале прошлого года. Зеленский публично заявил об этом на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Сеул настаивает, что информация о передаче северокорейских военных должна была храниться в секрете. Южнокорейская разведка также не подтверждает приведенных Зеленским данных о переброске в Россию новой партии северокорейских военнослужащих. Ну а Украина обвиняет Южную Корею в продаже России топлива, рассказывает Антон Бенедиктов.
2: Вот что о захвате северокорейцев в плен говорил проекту «Донбасс Реалии» участник операции.
3: Он
1: очень сильно переживал из-за того, что его взяли в плен, но все же верх взяли его человеческие базовые потребности. Он очень хотел пить и есть. Но действительно, у них есть такая установка не сдаваться в плен. Это мое чисто субъективное мнение, но, скорее всего, оно будет подтверждено определенными фактами. Ситуация угрожает их семьям. Как только узнают, что он сдался в плен, скорее всего, его семье будет угрожать большая опасность.
2: Владимир Зеленский тогда предлагал передать пленных на родину, чтобы Ким Чен Ын помог обменять их на украинских военных в российском плену. Правозащитники, опасаясь наказания солдат в КНДР, призывали отправить их в Южную Корею. Местные СМИ сообщали, что об этом просили и сами пленные. Их судьбу Зеленский раскрыл в своей речи на Генассамблее ООН.
4: «Недавно мы передали двух северокорейских военнопленных Республике Корея. Этих ребят нелегко взять живыми. Один из них, когда понял, что попадет в плен, попытался покончить с собой. И он был потрясен тем, что судьба не позволила ему умереть».
2: Вот только по утверждению Сеула эта информация должна была оставаться в тайне. Об этом якобы просил сам Киев, чтобы избежать критики из-за упущенной возможности обмена на украинских пленных. А Южная Корея согласилась из соображений безопасности и чтобы не подвергать риску преследования семьи северокорейцев. Южная Корея стала требовать от Украины извинений, угрожает ответными шагами и уже отозвала посла из Киева. Советник Зеленского настаивал, что про конфиденциальность этого вопроса договоренностей не было, а глава МИД Украины назвал ситуацию дипломатическим недоразумением, выразив надежду, что она вскоре разрешится. В Сеуле говорят, извинения в итоге получили, но они, цитата, «не соответствуют тому уровню, которого мы ожидали». Южная Корея и Украина расходятся теперь даже в оценке данных разведки. На фоне этого дипломатического скандала уже разгорается новый. В августе почти треть импорта топлива в Россию пришлась на поставки из Южной Кореи, утверждает уполномоченный президент Украины по санкционной политике. По словам Владислава Власюка, это позволило Москве смягчить последствия топливного кризиса после ударов Украины по НПЗ. Расследование с похожими цифрами ранее опубликовала газета «Гардиан». Журналисты изучили портовые документы и данные систем отслеживания судов и узнали, что топливо возили 7 танкеров, часть из которых уже под санкциями Великобритании и Евросоюза. В России публикацию не комментировали, а в Сеуле уверяют, что соблюдают собственные меры по экспортному контролю и активно участвуют в усилиях по прекращению войны.
1: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Антона Бенедиктова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 9 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Росстат зафиксировал максимальный после повышения в России НДС недельный рост потребительских цен. За период с 29 сентября по 5 октября инфляция в России составила 0,96%. По оценке Министерства экономического развития страны за год цены прибавили 7,17%. Это выше верхней границы прогнозного диапазона Банка России, официального прогноза самого Министерства экономики на этот год. Основной вклад в рост цен внесли повышенные с 1 октября коммунальные тарифы. Платить по ним россияне начнут уже в ноябре, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
3: С 1 октября вступили в силу новые коммунальные тарифы, и оперативные данные Росстата по инфляции уже дают возможность оценить вклад этого фактора в рост потребительских цен. Хотя удар по кошелькам придется уже на ноябрь, когда россияне начнут получать платежки с пересчитанными по новым тарифам счетами. Пока же статистика. За неделю с 29 сентября по 5 октября потребительская инфляция всего на 0,04 не дотянула до полноценного процента. И это немедленно сказалось и на накопленной с начала года инфляции, которая вплотную приблизилась к 6%, и на инфляции в годовом выражении, то есть росте цен по сравнению с началом октября 2025 года. По оценке Минэкономразвития, последняя цифра составила 7,17%, что выше 6,8% заложенных в последнем макропрогнозе, пересмотренном буквально пару недель назад перед внесением в Думу проекта бюджета на следующие 3 года. Даже любопытно, что там собираются рассматривать депутаты с таким качеством прогнозирования. Банк России обновлял свою версию прогноза на опорном заседании в июле. И там на конец этого года значится диапазон по инфляции между 6% и 7%. Так что и тут пальцем в небо. Инфляция уже в октябре вышла за рамки. И это значит, что снижать ставку совет директоров регулятора, скорее всего, не будет. Ну, по крайней мере, без мощного давления из Кремля. Некоторым оправданием для чиновников, пишущих прогнозы, является тот факт, что повышение тарифов, мягко говоря, не вполне уложилось в обещанные изначально рамки. Напомню, что в среднем по стране было обещано повышение на 9,9%. Вот только холодная вода подорожала в среднем по России больше, чем на 15%, горячая на 14% с лишним, водоотведение, то есть канализация, на 17%, электричество на 12%, отопление почти на 13%. Кстати, об отоплении. В этом году повышение коммунальных тарифов совпало с началом отопительного сезона в большинстве регионов. Где-то, правда, он так и не начался из-за полопавшихся труб. Но, так или иначе, многие семьи рискуют получить в ноябре платежки с суммами, кратно превышающими предыдущие. В том числе и потому, что в разных регионах тарифы повысили по-разному. И где-то сильнее, чем в среднем по России. Причем существенно. Но местные чиновники будут все валить на то, что людям дали тепло. Одним словом, удара по семейным бюджетам не избежать. Причем сильнее всего пострадают домохозяйства, в бюджетах которых доля коммунальных платежей высока. Ну, то есть малообеспеченные или, как называют некоторые российские аналитики, предбедные. Живущие без сбережений, в лучшем случае от зарплаты до зарплаты, а в худшем от кредита до кредита. Это, по разным оценкам, вполне системных российских экспертов, от 40 до 60% российских семей. По крайней мере, если ориентироваться на опросы, которые проводятся по заказу Банка России, без сбережений живет 64% российских домохозяйств. И в заключение остается только добавить, что в правительственном макропрогнозе на следующий год предусмотрено еще более серьезное повышение коммунальных тарифов, чем было обещано в текущем.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Европейская комиссия усилила давление на Россию, требуя предоставить исчерпывающую информацию о предполагаемом случае заболевания чумой в Сибири. Брюссель присоединился к призывам США и Всемирной организации здравоохранения ВОЗ к обеспечению прозрачности в этом вопросе. Как сообщает Евроньюс, Еврокомиссия созвала Комитет ЕС по безопасности в сфере здравоохранения, объединив представителей 27 государств-членов, а также Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и ВОЗ. Комитет координирует действия ЕС в ответ на серьезные трансграничные угрозы в сфере здравоохранения, позволяя национальным органам власти обмениваться информацией, оценивать риски, обсуждать возможные меры реагирования. Технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19, директор по управлению эпидемиями и пандемиями в программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Мария Ван Керкхове обратилась к России с требованием предоставить больше информации о мерах, принятых после неожиданной смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области.
5: Прямо сейчас мы не знаем возбудителя инфекции, от которой умерла эта женщина. И это именно то, в чем мы хотим лучше разобраться. Власти России поместили около 200 человек на карантин. Мы выясняем детали, связанные с этим. Кто эти люди? Какого рода контакты у них могли быть? Были ли это медицинские работники? Какие виды анализов проводились? Вся эта информация помогает нам оценить уровень риска на местном, региональном и глобальном уровнях.
1: Это была представитель руководства Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

0: Тем российские власти настаивают, что случай заболевания чумой не подтвердился, все необходимые меры были приняты, и ситуация находится под полным контролем. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил жителям региона, что комплекс профилактических мероприятий, введенных после заболевания сотрудницей Иркутского противочумного института Восточной Сибири и Дальнего Востока в небольничной пневмонии, полностью завершен.
1: Подтверждено соблюдение должного контроля при работе с патогенами микроорганизмами. Медицинское наблюдение всех контактных также завершено. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено. Результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске, Шелехове и прилегающих территорий спокойная.
0: Это был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. И последняя тема. 130 лет назад, 9 октября 1896 года, правда, по старому стилю, не по новому, родился писатель, сценарист и драматург Евгений Шварц. Шварц – один из создателей детской литературы советского времени, автор таких известных сказок, как «Сказка о потерянном времени», «Два клёна», сценариев к фильмам, сказкам «Золушка», «Мария искусница», «Снежная королева». Ну и, конечно же, пьес «Обыкновенное чудо», «Тень» и, наверное, самого известного его произведения «Дракон». «Дракон» — это тоже сказка, сказка, рассказывающая о том, как формируется тоталитарное государство. Наверное, написать такое произведение в сталинские времена, а Шварц работал над «Драконом» в 1943-44 годах, было шагом, казавшимся безрассудным. Возможно, Евгений Шварц рассчитывал, что власть увидит в «Драконе» аллегорию на Гитлера, а не Сталина, рассказывает писательница, биограф, автор книги «Евгений Шварц. Судьба сказочника в эпоху дракона» Наталья Громова.
2: Конечно же, Шварц не писал просто реально антисталинскую пьесу. Он писал пьесу антитоталитарную, и он нащупал механизм, да, механизм, как это устроено. Так устроен Гитлер, так устроен Сталин, так устроен любой отвратительный правитель. Но, как всегда бывает у гения, как нам говорил Булгаков, завещал, он все угадал. Он угадал больше про Сталина в этой пьесе, чем про Гитлера. И в этом смысле эта пьеса вдруг начала обретать каждый раз, вот то, что я наблюдаю сейчас, она постоянно обновляет смысл. Она с каждым новым появлением то бургомистра, то дракона, она просто расширяется и становится очень существенной. За последние 2 года, после начала войны, просто удивительно, насколько она актуализировалась. Режиссер Герман в 1947 году, когда готовился к переэкзаменовке, он был еще мальчиком и жил на даче у дяди Жени. Он очень дружил с ним. В смысле, дружил отец, а маленького Германа оставляли у Шварца и жены, потому что вообще Шварц всегда брал детей себе, и дети его очень любили. Он писал в воспоминаниях: «Я думаю, Шварц и его поколение жили в одной из самых страшных эпох в истории человечества. Я думаю, Шварц писал об этом времени и ощущал, что рискует, но надеялся, что власти не заметят». Вот что я думаю. Потому что не понимать, что он написал в «Драконе» о злодее Сталина, что это антисталин история про мертвые души, гнилые души, прожженные души. Не понимать этого он не мог. Он был слишком умен. Следовательно, он надеялся, что все спишется на Гитлера, что это похожие фигуры. Пьесу запретили, соответственно, уже где-то после всех обсуждений. Пьесу сняли, и она пойдет только в 1962-63 году, после смерти Шварца. Она пойдет в театре Акимова, и все равно возникнут статьи, где Акимов будет обвиняться в том, что он сделал вот такой вот антисталинский памфлет, а Сталина уже разоблачили, и хватит об этом. И, в общем, у пьесы не будет в этом смысле особенно счастливой судьбы. Но последнее, что важное, я хотела сказать, вот что меня поражает именно в Шварце, в том, что он ставит диагноз вот этому кошмарному обществу, в котором он живет. Он, судя и по дневникам, и по его как бы разговорам, будучи человеком невероятно тонкой душевной организации, невероятно интеллигентным, он никогда не отделяет себя от этого несчастного прожженного народа. Он знает, что он не Ланселот. И поэтому я хотела зачитать цитату, которая меня просто поражает, из его дневников. Она написана в январе 43-го года, когда идет работа над драконом. И так как он человек был еще, так сказать, тайно религиозным,

0: религиозный, то вот ее смысл именно в этом, в том, как он вообще воспринимает свое место в мироздании. «Бог поставил меня свидетелем многих бед. Видел я, как люди переставали быть людьми от страха. Видел, как погибали целые города. Видел, как убивали. Видел, как продавали. Видел, как ложь убила правду везде, даже в самой глубине человеческих душ. Лгали пьяные, лгали в бреду, лгали самим себе. Видел самое страшное, как люди научились забывать. Бог поставил меня свидетелем многих бед, но не дал мне силы. И поэтому я вышел из всех бед жизни. Но душа искалечена. Я не боюсь смерти, но людей боюсь. Вот о чем моя душевная болезнь. А кто стал бояться людей, тот уже не судья им и даже не свидетель в том суде, который все же будет когда-нибудь. Когда начнется суд, бедный трус подумает: с моим терпением и молчанием я соучастник, я не свидетель и не судья. Когда-то молчал, потому что мне грозит смерть. Как же я смею кричать теперь? И все, что он мог рассказать, погибнет. Неужели все, что я могу рассказать, погибнет? Нет, если я поставлю себя в один ряд и с виновными, и с обвинителями, и не буду судить, и не буду свидетельствовать за и против, а вспоминать и, сдерживая трепет и страх, говорить. Вот мне кажется, это и есть, как бы сказать, идея Шварца. Говорить то, что может.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
4: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
5: Здравствуйте, Валя.
4: Тут на внимательные зрители пишут: профессор Сонин постоянно дает интервью на фоне плаката с К. Харрис. Так что объясняйтесь теперь, что это за Харрис у вас за спиной.
5: Факультет, на котором я работаю в Чикагском университете, называется «Школа государственной политики имени Ирвинга Б. Харриса». Поэтому написано у меня «Чикаго Харрис» под этим адрес моей школы. Это никак не связано с Каблой Харрис. Кабла Харрис – однофамилица, она никакого не имеет отношения к чикагским Харрисовым, большой банковской семье, в честь нее названы тут заводы, пароходы, театры и факультет государственной политики.
4: Хорошо, теперь, когда все выяснилось, поговорим о не менее сложной теме. В последнее время море разговоров о резком росте процентов по гособлигациям США. Это звучит, признаться, довольно скучно, но разговоры об этом самые драматические. Я решил разобраться, тем более, что мой собеседник – профессор экономики школы Харрис. И давайте я буду как на семинаре задавать вопрос, а вы будете мне растолковывать. Первое – и для себя, и для зрителей – как это работает? То есть, если купить за $100 десятилетний бонд под условные 5%, то каждый год он будет приносить $5, и через 10 лет вложенные $100 вернутся.
5: Гораздо проще думать про это по-другому. Что вот это просто бумажка, на ней написано. Через 10 лет вам будет выплачена сумма, которая на ней написана, $1000. Да, то, что она сейчас продается, как говорят, дисконтом в 5%, это значит, что сейчас ее цена составляет 95%, $950 от $1000, от номинала. Долг – это просто бумажка, на которой написано обязательство правительства США выплатить сумму.

0: она написана на бумажке. Но чтобы эту бумажку сейчас продать, правительство США проводит аукцион, и цена определяется, вот сколько участники аукциона, это обычно крупные банки, хотят платить за то, чтобы иметь эту бумажку. Ну, конечно, обычно они не хотят платить там $1000 или больше, они хотят платить немножко меньше. За там, если бы правительство менее надежное, чем американское, продавало бы такие облигации, то оно бы стоило там тысячу единиц, оно бы стоило, может быть, 800. Или бывает даже 500. То есть дисконт может быть очень большой. И по традиции финансовых рынков, вот эту цену, ее называют в процентах. Как бы дисконт – это насколько цена меньше номинала. Но в сущности это прямо вот ровно это. Это процент, который платит по долгу, это то, насколько цена меньше номинала.
1: Мне хотелось на это посмотреть со стороны правительства. То есть я не случайно это говорил, что $100, и каждый год тебе капают вот эти проценты, там 5%, а потом эти деньги возвращаются. Но если смотреть со стороны правительства, то как бы, чтобы занять эти 100, чтобы кто-то дал тебе эти $100, ты ему обязуешься выплачивать постоянно.
0: Заплатить 105 долларов, да. Но я же говорю, выглядит это не то, что ты занимаешь 100, а тебе дают 105, а то, что ты занимаешь 1000, ты занимаешь 100, а тебе платят 95.
1: Хорошо.
0: То есть ты берешь обязательство на 100, а тебе платят 95.
1: Окей,
0: следующий. И это в сущности не отличается ни от какого другого долга. Вы тоже можете написать мне долговую расписку, и вот это будет долговая расписка. Не знаю, сколько она, дорого ли она будет стоить, зависит там от вашего кредита, но это... В принципе, человек, фирма могут тоже занять в долг таким образом.
1: Следующая базовая вещь – это есть доходы государства, и если они меньше расходов, то есть дефицит, и правительство тогда как раз вот эти нехватающие для того, чтобы ему оперировать средства, занимает, выпуская вот эти вот долговые бумаги, обещая их, ну, как бы, прибыль людям или инвесторам.
0: Обещая, что потом можно расплатиться. Тут нужно понимать, зачем людям и банкам нужны эти бумажки. Зачем вообще давать в долг американскому правительству? Вот долг американского правительства – это самый надежный актив. Это самый надежный актив из всех, которые есть в мире. Вот нам кажется, есть там золото, криптовалюта, есть, можно положить что-то в швейцарский банк, но в принципе вот для крупного вкладчика самый в конечном счете надежный актив – это обязательство американского казначейства, потому что все верят, что в Америке Конгресс, демократия, и, соответственно, никто не объявит дефолт по долгу, никто не позволит высокой инфляции, которая этот долг размоет. Соответственно, то, что американскому правительству дают в долг с дисконтом, это значит, что все-таки немножко ему не доверяют, но, с другой стороны, доверяют очень сильно.
1: И это постоянный процесс. То есть все время есть какие-то бумаги, которые старые истекают, государству нужно их выкупать, возвращать этот долг. И если у него нету сейчас, оно не прибыльное, если у него не преобладают доходы над расходами, то ему нужно закупаться, как бы выпускать новые долги. И сейчас эти долги под более высокие проценты, чем раньше, и поэтому как бы государству все сложнее.
0: Это правда. И вот вы сказали самое главное. Самое главное – это то, что когда расходы превышают доходы, это значит, что нужно каким-то образом, как можно израсходовать больше, чем у вас есть доходов. Есть, в сущности, два способа. Для человека только можно занять в долг, ну, помимо повышения доходов или сокращения расходов, но можно взять в долг. Правительство еще, в принципе, может напечатать денег. Это там некоторая техническая вещь, что там долг покупает центральный банк, но это в сущности правительство печатает деньги. Но основной способ это, конечно, просто брать в долг, обещая потом его вернуть. Если каждый год поддерживается дефицит, то есть каждый год расходы превышают доходы, то тогда каждый год долг увеличивается. И из-за того, что он становится такой большой, опять-таки, как вы совершенно правильно сказали, это значит, что постепенно начинают давать под более высокий процент. То есть за ту же $1000 обязательство дают не 950, а $900.

0: Он будет, может, еще меньше давать там, через 20 лет. И в какой-то момент это становится проблемой.
1: Если я правильно понимаю ситуацию, почему вот последний месяц весь этот скандал происходит, и все об этом говорят, а то сейчас проценты по 10-летним бондам достигли примерно уровня 5.2%, и это примерно на процент больше, чем год назад. 30-летние облигации примерно на уровне 5.6%, год назад были в районе 4.7%, то есть это тоже почти на проценты. Вот этот рост означает, что правительству все дороже рефинансировать долг, а госдолг недавно превысил в целом совокупно 40 триллионов. Затраты на поддержание долга сравнимы с расходами на оборону.
0: Надо понимать, во-первых, первое, что сказать, что страна, которая занимает в собственной валюте, как США, вот катастрофическое развитие событий ей вообще не угрожает. Да? То есть вот когда мы слышим там долговой кризис, что-то обрушилось, меняется правительство, вот все это такое, все эти вещи, это все всегда происходит с теми странами, которые занимали в чужой валюте, в той валюте, которую они не могут напечатать. У США занимают только в своей валюте, соответственно, такой вопрос вообще не стоит. Всегда можно с долгом расплатиться, катастрофы в принципе, как бы теоретически, не может быть. Другое дело, что высокая ставка процента, она сказывается и на повседневной жизни. Например, если вот в эти надежные бумаги можно вкладывать и получать высокий процент, ты платишь 900 долларов, а получишь потом 1000, то тогда это начинает отнимать деньги от других видов деятельности. Это повышает другие ставки в экономике. Это значит, теперь, чтобы взять деньги, например, на покупку ипотеки, а у большинства американцев есть дома, купленные в ипотеку, и все люди, которые в этом году покупают дома, покупают это так или иначе в ипотеку, приходится платить более высокую ставку. И вот то, что приходится платить более высокую ставку, это настоящая проблема, это плохо для политически для тех, кто сейчас находится у власти, для республиканцев, потому что люди смотрят не столько за ставками процента по долгосрочным облигациям, сколько они смотрят, что написано в окошке банка, где написано, по какой ставке они могут взять кредит для того, чтобы купить дом.
1: У меня даже была выписана цитата со слушаний, которые были в сентябре в Конгрессе с министром финансов США Скоттом Бессентом. Его тогда конгрессвумен Максин Уотерс спросила буквально то, о чем вы говорите, что высокая доходность казначейских облигаций или высокие процентные ставки по облигациям означают, что кредиты, которые семьи берут на ремонт крыши или автомобиля, тоже будут обходиться дорого. То есть это и есть, собственно, связь между избирателями и всеми этими несколько абстрактными для него материями.
0: Именно. И это не совсем как бы понятно, что долгосрочные обязательства американского казначейства это напрямую никак с жизнью не связано, но кредит, который для американцев, американцы живут в кредит, это более эффективный способ жизни, жить в кредит. Не случайно, что чем более развитая страна, тем больше в ней развита жизнь в кредит. И, соответственно, американцы они смотрят на те ставки, по которым могут получить деньги вот и на ремонт, но больше всего, важнее всего, конечно, на покупку жилья, квартиры, домов.
1: Сейчас я еще хотел бы поговорить о том, что, собственно, является причиной этой проблемы, что толкает вверх доходность облигаций. То есть вы говорили о том, что гособлигация самая надежная, но я так понимаю, что вот этот разрастающийся госдолг все-таки их тревожит, и поэтому они как бы с большей неохотой покупают, и это означает, что государству нужно предлагать чуть-чуть больше.
0: Тревожит, да, и это вот как раз показывает, есть специальный термин, я даже не знаю, как это по-русски называется, bond vigilantes. Люди, как бы, что есть вот такая полиция облигаций, что когда правительство ведет себя безответственно, ну, в том смысле, что расходует больше денег, чем у него есть, то вот эти, не знаю, милиция облигаций, они начинают меньше платить за долг, и это посылает очень сильный сигнал правительству, что деваться некуда, нужно либо снижать расходы, либо повышать доходы. Но то, что мы видим в последние годы, правительство в целом у США довольно правое, оно не хочет.

0: хочет повышать доходы, она не хочет повышать налоги, хочет снижать налоги, не хочет повышать усиление собираемости налогов. Это был приоритет для демократических администраций, но это абсолютно не приоритет для республиканских администраций. И при этом сокращать расходы не получается. Вот правительство Трампа производило много шума про то, что нужно сокращать расходы, но реально никаких расходов не сократило. Сократило там по каким-то мелочам, какие-то копеечки там закрыли USAID, кого-то выгнали, но реально в результате деятельности администрации Трампа расходы только выросли. Соответственно, вырос дефицит, разница между доходами и расходами, и при Трампе госдолг растет рекордными темпами.
1: Администрация Трампа значительное сокращение в социальных программах провело. Госдолг растет, и, видимо, растет со времен ковида, еще при Байдене это началось, и он продолжает довольно стремительно расти. Но, судя по всему, администрация пытается сократить расходы за счет социальных программ, что вызывает тоже гнев.
0: Скажем так, что это не коснулось вот те сокращения, которые были проведены, масштабные сокращения во время налоговой реформы, которую провели в первый год администрации Трампа, они не коснулись текущих расходов. Вот текущие расходы – это USAID, это копейки, и поскольку они этот процесс сокращения расходов проводили неэффективно, то они, в сущности, увеличили текущие расходы. Вот что произошло как бы серьезного в той реформе, это то, что сократились не очень сильно, но сократился рост будущих обязательств по социальным и медицинским программам, по программам, которые помогают бедной части Америки и в плане медицины, и в плане социального страхования. Значит, на протяжении многих лет считалось, что вот заложены эти программы, эти расходы, они сами несокращаемые. Если что-то уже решено какие-то выплаты социальные, медицинские делать, то они уже никогда не будут сокращаться. И плюс они должны каждый год увеличиваться. И вот все крупные, как это сказать, панические атаки, которые были особенно у республиканцев, что вот что будет через 30 лет, когда эти обязательства вырастут таким образом, что не хватать будет работающего населения, чтобы эти обязательства выполнять, они были связаны с предположением, что эти обязательства будут вот расти предполагаемыми темпами. То, что сделала администрация Трампа в первый год, в 2025 году, она сократила вот этот вот рост обязательств. В каком смысле в этом важный символический элемент, что четко показано, что это не священная корова, это можно сокращать. То, что казалось будет, что казалось незыблемо, раз мы уже это решили платить, мы это никогда не сократим, пока что не сократили, но уменьшили темпы роста выплат. И это, конечно, долгосрочный дефицит снизило. Но поскольку вот администрация не снижает текущие расходы, пока что долг растет высокими темпами.
1: Я вернусь снова к факторам роста доходности по ценным бумагам, хотя эта фраза звучит очень тяжело. Не знаю, правильно ли я понимаю это, но если сейчас есть бум AI, то есть все хотят вкладываться в компании, занимающиеся искусственным интеллектом, и эти компании и государственные облигации, государственные бонды конкурируют за деньги инвесторов, и надо предлагать что-то более выгодное, чтобы оттянуть на себя внимание инвесторов. А также, если я правильно понимаю, инфляция, война, выросшие цены на нефть и война с Ираном тоже как-то оказывают влияние на то, чтобы...
0: Секундочку. На войну в Иране пока что потрачены копейки. Потрачено меньше 50 миллиардов долларов, а бюджет близок к триллиону. То есть это в районе 5% ежегодных расходов.
1: Но я имел
0: растущие
1: в виду...
0: цены на нефть...
1: Да, я имел в виду, что цены на нефть толкают инфляцию.
0: Я понимаю, что мы сейчас не можем полный курс макроэкономики... Но вы понимаете, что инфляция, она долг уменьшает, а не увеличивает.
1: Но можно я возражу
0: она
1: тут?
0: Она осложняет заимствование, но она долг уменьшает.
1: Она долг уменьшает, но, смотрите, вот вы в той ситуации, когда я покупаю за 950 долларов ту тысячу обещанную долларов государства, но если

0: за эти 10 лет инфляция будет высокой, то она съест значительную часть этого, и я буду просить дополнительно повысить процент этот. То есть инфляция приводит к тому, что я как инвестор буду просить побольше мне дать, потому что иначе совсем невыгодно вкладывать, нет?
1: Вот мы втягиваемся в курс макроэкономики, потому что вот вы в своем объяснении, в своем вопросе явно немножко забыли разницу между текущей инфляцией и ожидаемой инфляцией. Это правда, что ожидая инфляцию, инвестор потребует большего дисконта. Он захочет заплатить меньше за ту самую бумажку. Да, увеличение инфляции осложняет текущие заимствования и одновременно облегчает в целом выплату долга.
0: А вот то, что сейчас, недавно точнее, Федеральная резервная система впервые в сентябре за долгое время повысила ставку кредита, хотя Кевин Уорш, нынешний глава ФРС, был выдвинут президентом Трампом с явным мандатом на то, чтобы понижать эту ставку. Но это означает, что мы должны ждать, что инфляция будет снижаться.
1: Президент Трамп посылает смешанные сигналы. И вот если мы говорим, например, про денежную политику, то это правда. Он произносит на словах, что он требует снижения ключевой ставки. Он хочет, чтобы была ключевая ставка, чтобы был более дешевый кредит для американских бизнесов. Чтобы вот это он прямо произносит. Он критиковал предыдущего председателя Федеральной резервной системы, не критиковал нынешнего, но действительно так говорил, что ожидает от него снижения ставок. В то же время президент Трамп постоянно говорит о том, что цены пойдут вниз или снизятся, или уже снижаются, что неправда, но он это говорит, что является просто полностью противоположным сигналом. Потому что, чтобы снижать цены, нужно повышать ключевую ставку. То есть он, в сущности, говорит председателю Федеральной резервной системы, нужно снижать ставку и нужно повышать ставку. Ну вот пока что из того, что мы видим из деятельности Кевина Уорша на посту председателя Федеральной резервной системы, что он пока что ведет себя как председатель традиционного Центробанка, видя, что данные показывают, что инфляция немного усиливается, что цены начинают расти более высокими темпами, он повышает ключевую ставку.
0: История с госдолгом Франции. Там тоже растут проценты по бондам, которые занимает государство. И почему-то это тоже связано. Это какая-то глобальная проблема с государственным заимствованием. И США тоже в это вовлечены? Это влияет на США?
1: Французским долгом это тоже долгосрочная история, в сущности, связанная с теми же проблемами, которые когда-то мы бесконечно обсуждали во время кризиса еврозоны, потому что то, каким образом была решена проблема кризиса еврозоны, это не было окончательным решением, не было создано единого государства с единым парламентом, определяющим фискальную политику. То есть, та бомба, которая была заложена с самого начала под еврозону, она по-прежнему вот работает, и вот она сейчас снова появилась. Той дискуссии, которую имели, то, что мы видим во Франции, это вот тот самый случай. В сущности, это страна, которая занимает не в своей валюте. То есть, во Франции валюта евро, но Франция не может напечатать евро. Евро, сколько будет евро, определяет Европейский Центробанк, в котором ключевую роль играет Германия, но все страны играют роль. И вот, соответственно, французский кризис, он может быть довольно, довольно острым. И при том, насколько французская политика не устроена таким образом, что сейчас можно будет сократить расходы и увеличить доходы, это, возможно, будет долгий кризис. Но он имеет мало отношения к Америке. Я думаю, что это просто увеличит количество республиканских кандидатов, которые будут говорить, так говорят сейчас, вы что хотите, чтобы было как во Франции? Нам срочно нужно сократить вот эти расходы на социалку, вот эти расходы на медицину, чтобы из нас не получилось Франции.
0: Я хотел еще уточнить, вот что. Вот все происходящее вот этот в Америке с процентами по бондам. Это не беспрецедентная вещь, да? Просто последние лет 10-15 они были достаточно низкими,

0: Но это все несравнимо, скажем, со скачком 81 года, там в районе 15% было.
1: Тогда инфляция была высокая. При такой инфляции, которая была в 70-е, и 15%, это может быть не очень высокая ставка по облигациям. Но я бы сказал так, что это не беспрецедентно, и это не катастрофично. Это часть жизни, это требует действительно либо увеличения доходов, то есть увеличения налогов из-за собираемости налогов. Возможно, что нужно дальше сокращать расходы. Возможно, будут разговоры про какую-то комбинацию вот этих двух вещей. Уже там 20 лет идет речь про фискальный компромисс. То есть республиканцы соглашаются на повышение налогов и на повышение собираемости налогов, а демократы соглашаются на сокращение будущих социальных обязательств, например, по типу того, которое было в налоговой реформе 2025 года. Это все, в принципе, возможно и не катастрофично.
0: Экономика США может переживать бум AI, но если вот эта ситуация с госдолгом непростая, если это приводит к росту процентов на ипотеку, если это сокращает возможности бюджета, скажем, на социальные или на какие-то другие выплаты, потому что все больше средств идет на собственное обслуживание госдолга, это все воздействует напрямую на избирателей вместе с инфляцией, и в результате президент Трамп может быть уверен в правильности экономической ставки на AI, но избиратели просто живут в другой реальности и будут голосовать на выборах, исходя из того, как они это видят.
1: Ну да, они сейчас и пытаются на выборах вот в этих вопросах разобраться. Вообще вот удивительно, если посмотреть на дебаты, там, которые ведут кандидаты в Сенат, и даже на дебаты, которые на более низких уровнях, как глубоко обсуждаются вопросы. Не то, что на глубоком уровне, но действительно вот те вопросы, которые мы с вами обсуждаем, разные варианты политики, вот что нужно делать, это действительно обсуждается на дебатах, которые смотрят миллион людей. Я видел только что статью Тима Бесли и Адама Бжезинского, которые показывают, они анализируют речи кандидатов, и они анализируют специально вот за последние 80 лет речи кандидатов по поводу госдолга. И республиканцы, когда республиканцы находятся не у власти, когда они находятся в оппозиции, то это почти всегда чуть ли не основная тема кампании. Потом, приходя к власти, они меняют и об этом не говорят. Демократы гораздо ровнее, у них примерно постоянные позиции по поводу госрасходов. А вот у республиканцев прослеживается очень четкий цикл, что когда они не у власти, нужно затянуть пояса, мы не можем жить непосредством, нужно сокращать расходы. Потом они приходят к власти. Вот тут про сокращение расходов разговоры прекращаются, потому что тут они начинают уменьшать доходы, потому что снижать налоги. Сейчас республиканцы у власти, поэтому в этом году мы не слышим много риторики про госдолг. Если сейчас демократы возьмут Конгресс, то все кандидаты от республиканцев в 2028 году будут только говорить о том, вот какие высокие ставки процентов, повторять то, что вы говорили, рисовать разные катастрофические сценарии, спрашивать, вы что, хотите превратиться во Францию?
0: Но при этом республиканцы считают, что лучшее средство борьбы с госдолгом – это быстрый экономический рост, да? То есть нужно снизить налоги, и рост все решит. Вы поднимете доходы так, что не нужно ничего
1: забывать. Вот у них цикл. Когда они не находятся у власти, то самое главное – это сократить госрасходы. Как только они находятся у власти, то самое главное – это рост, и значит, нужно сокращать налоги. То есть у них вот действительно это удивительно, как это в данных, которые там с помощью искусственного интеллекта посчитаны по всем речам, там, которые доступны американских политиков, как у них видно, как риторика меняется в зависимости от того, кто находится у власти.
0: На локальном уровне, там, на губернаторских дебатах или на дебатах сенаторов, как бы госдолг, с одной стороны, не должен особенно обсуждаться, потому что это вопрос федерального правительства, а не локальной политики. Но с другой стороны, Конгресс утверждает же масштаб заимствований.
1: Да, он обсуждается вовсю. И, конечно, если там соперник действующего сенатора или члена Палаты представителей может привязать его голос, там, вот граждане

0: недовольная растущими ставками, можно сказать, вот, посмотрите, этот сенатор проголосовал за снижение налогов, вот, посмотрите, не за снижение налогов, а за увеличение дефицита, конечно, скажет оппонент, вот голос за увеличение дефицита, вот таблица, график, показывающий, что дефицит увеличился из-за вот этого голоса вот этого сенатора. Это типичная тема, которая поднимается на дебатах.
1: Ну что ж, будем следить за дебатами теперь. А на этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Книги, кинематограф, современное искусство и политика – «Культурный дневник. Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Начинают кошмарить. Всех, да не всех. Мы как-то здесь оказались.
14: И оказались сразу за решеткой. В Черногории задержан основатель проекта «Рыбарь». Сторонников войны не жалуют ни в России, ни за ее пределами.
15: Когда мирных перспектив нет, у воюющих сторон всего два выхода. Переговоры и договор, либо эскалация и надежда, что противник уступит. Я пересказываю комментарии американского госсекретаря насчет тупика в переговорах России и Украины. Кадры на ваших экранах намекают на выбор. Россия бьет по мостам в Киеве, а Украина отвечает горящей нефтепереработкой в Омске и дата-центрами Яндекса. Российские сторонники войны в своих блогах пишут: «Поздно, мало, слабо». Энтузиазм некоторых из них заканчивается в суде, но и работа в рамках дозволенного не страхует от собственных ошибок. Почему же призывы к эскалации не доводят до добра и как представление об этой эскалации отличается у Кремля и других ярых сторонников войны, разбираем сегодня в «Лицом к событию». Здравствуйте.
13: Говорят, Черногория плачет от того, что вводят визы для россиян. Уже сейчас против тех граждан, которые находятся на территории Черногории и попадают под ограничительные меры со стороны Евросоюза, начинают кошмарить. Всех, да не всех. Мы как-то здесь оказались.
16: Это последний репортаж основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука для программы «Соловьев Лайв» перед задержанием черногорскими спецслужбами. Вместе с ним его жена и несколько соратников.
17: На данный момент команда проекта находится в контакте с МИД России, который занимается разрешением сложившейся ситуации. Поскольку никаких нарушений местного законодательства не было, то ждем освобождения всех задержанных.
16: Госдеп США связывает проект «Рыбарь» с попытками повлиять на американские выборы и предлагает до 10 миллионов долларов за информацию о его сотрудниках. Черногория – страна НАТО и может экстрадировать подозреваемых в преступлениях

по запросу США Михаил Звинчук под санкциями Евросоюза и Великобритании. В решении Совета ЕС говорится, что он входил в рабочую группу, созданную Путиным для координации действий, связанных с войной в Украине. На канал «Рыбарь» в Телеграм подписаны более 1,5 миллиона

0: чтобы вытаскивать своих. Иначе никак. С волками жить, по-волчьи быть.
1: Михаил Звинчук стал первым пропагандистом с такой масштабной аудиторией, задержанным за рубежом с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако внутри России обвинения и аресты провоенных блогеров случаются куда чаще. И пока российские власти пытаются деморализовать украинцев, в преддверии холодов нанося удары по объектам критической инфраструктуры, деморализованными все чаще остаются Z-блогеры, кто все эти годы призывал наносить такие удары, но по тем или иным причинам стал власти неудобен.
2: Вот мне пишешь, когда эту Монтян выгонят из России, мы все сделаем.
1: Так, например, преследуют бывшую украинскую юристку Татьяну Монтян, переехавшую в Россию, поддержавшую войну и занимавшуюся сборами для мирных жителей и российских военных. В Украине ее обвиняют в коллаборационизме, а в России – в призывах к экстремизму. За фразу «мочить охраноту без всякого сожаления», сказанную во время стрима в 2022 году. Монтян рассказывала, что при задержании ей повредили руку. Прокурор потребовал для нее 5 лет колонии поселения.
3: Не осталось. Совсем недолго. Скоро мне вынесут приговор. Посадят, а в СИЗО меня, как и обещал следователь, убьет наркоманка. Мой юный адвокат все еще верит, что я доживу хотя бы до кассации. Уезжайте подальше от этого беспредела. Все, кто может, берите пример с тех, кто это уже сделал. А кто не может, хотя бы молчите.
1: 8 октября прошел обыск у другого пропагандиста, Z-блогера Романа Алехина, по уголовному делу об угрозе теракта. Блогер, по его словам, в статусе свидетеля. Год назад критиковавшего решение властей Алехина признали так называемым иноагентом и уже несколько раз штрафовали за несвоевременную подачу отчетов. Перед этим в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждал коррупционную схему с закупкой медикаментов для фронта. Блогер заявил, что не стал в ней участвовать.
4: Провожу тест на наркотические средства «Экспресс». 10 наркотиков.
1: Также в немилость российских властей за активную критику попал и Z-блогер Егор Гузенко, более известный как 13-й. Еще в октябре 2024 года его обвинили в нападении на полицейского. Однако вскоре уголовное дело было приостановлено. Гузенко подписал контракт с Минобороны и отправился в штурмовое подразделение на фронт. В апреле 2026 года блогер раскритиковал Владимира Путина. На этот раз за слова об отключении мобильного интернета, после чего перестал выходить на связь. В его телеграм-канале заявляли, что командование силой отобрало у него телефон и отправило в так называемый мясной штурм. Уже в июле 2026 года стало известно, что Гузенко объявлен в розыск за самовольное оставление части, после чего его арестовали в Волгограде. 8 октября в его телеграм-канале появилась публикация о якобы освобождении блогера из СИЗО.
5: А социолог Игорь Эйдман в разговоре с моими коллегами перед эфиром сравнил задержание Михаила Звинчука с операцией по поимке Виктора Бута, российского торговца оружием, которого несколькими годами ранее обменяли на политзаключенных из России.
6: Я думаю, не думаю, а уверен, что, конечно, ему ГРУшники ему дали гарантию, что ему там ничего не будет. И организовали его приезд. Организовали приезд, опираясь на, как им казалось, на пятую колонну России в Черногории, которая очень сильная и многочисленная. И в разных сферах. И в политической, и в религиозной. Там везде расставлены шахматом порядки российские люди. Поэтому он так нагло туда приехал. Но времена меняются. И, видимо, те люди, которые ГРУшники их воспринимали своими, вполне вероятно, они оказались совсем не свои, а параллельно работали с ЦРУ, например. И заманили его, обещали безопасность, а потом также сдали. Причем, кстати, даже сдавать-то особо не нужно было, потому что он сильно не скрывал, то есть вообще не скрывался. Так что это вполне возможный вариант, учитывая, что мы знаем часто такие игры спецслужб, когда людей, которых нужно арестовать, их заманивают в страну третью, и там арестовывают. Кстати, если мне память не изменяет, то есть не память не изменяет, я точно это помню, что Бута, известного торговца оружием, его же американцы взяли в Таиланде. То есть сначала агенты ЦРУ его заманили в Таиланд под предлогом каких-то переговоров, а потом его там же и приняли. Так что это вполне в практике спецслужб и вполне могло и произойти и с этим рыбарем.
5: Ну а судьбу российских провоенных блогеров мы сегодня обсуждаем с социологом Николаем Митрохиным и писателем Иваном Филипповым. Я приветствую гостей наших и первый вопрос задам Николаю. Николай, команду Звинчука месяцем ранее депортировали из Чехии, им запретили въезд в страну. За самого Звинчука назначена награда, и провоенный блогер Роман Алехин у себя в телеграм-канале спрашивает,

0: спрашивает, неужели Звинчук хотел, чтобы его задержали? Как вы думаете, зачем он поехал туда?
1: Понятия не имею. То есть, ну, возможно, только один ответ взорвался. То есть человек как бы явно чувствовал себя как-то на пике популярности и, может быть, соскучился по Европе сильно западной, которую он столько лет хотел завоевать, вот, и не имел возможности туда поехать. Вот. Но, то есть, с элементарной точки зрения никакого подобного визита не должно было быть. Ему даже, собственно, где-нибудь в Турции опасно показываться. Вот. Но, тем не менее, он довольно активно, насколько я знаю, ездил, например, по Центральной Азии, по Советской, там какие-то доклады проводил. Возможно, действительно, я прав, что какие-то были гарантии, связанные с ГРУшным влиянием, но по мне это совершенно сумасшедшая поездка, совершенно сумасшедший вариант. Тем более перед туда группой, вот, тем более после того, как в этой Черногории разоблачались сеть российской агентуры, оттуда кого-то там высылали и все прочее. То есть, я не знаю, сознательное сование головы в петлю. Другими словами, я это описать не могу.
0: Спасибо, Николай. Иван, а какая у вас версия? Опасно ли вообще Звинчуку оказываться за границей?
2: Слушайте, я абсолютно согласен с Николаем. Это чистое безумие. Я тоже думаю, что, скорее всего, ему кто-то из местных пообещал, что вот ты приедешь, и мы обеспечим твою безопасность. Оказалось, что есть какие-то нюансы. Мне кажется, вот, ну, посмотрите, там рационального объяснения, зачем именно Звинчук, а не какие-то фрилансеры, которых он нанимает, как это было в Чехии, полетел в страну НАТО, имея санкции британские, европейские, американские, розыск от Государственного департамента, 10-миллионную награду. Это Звинчук, руководитель не просто рядового Z-канала. Рыбарь – это большой военно-аналитический центр, собственно, как Звинчук себя всегда и представляет. Это такой зонтичный бренд, под которым живет 200 разных телеграм-каналов, которые пишутся на 28 языках. У основного канала «Рыбарь» одноименного 1,5 миллиона подписчиков, даже больше. И это канал, который очень тесно связан с военными. Когда-то его называли аффилированным с Министерством обороны, но он позволяет себе довольно критические тексты и довольно откровенные тексты. И при этом, ну, то есть совершенно не обязательно, что он, я не знаю, получает зарплату в Министерстве обороны, но то, что он обладает большим количеством непубличной, очень деликатной информации о том, как на самом деле сейчас идет война, как устроена российская армия и так далее, это, мне кажется, совершенно однозначно. Точно так же, как у него в телефоне наверняка есть куча важнейших переписок, информации, переписок с людьми из Министерства обороны, с какими-то военными в разных местах фронта растыканными, с другими зэтниками и другими волонтерами, потому что я точно знаю, что там я знаю лично одного из людей, которые умеют с ним разговаривать, которые помогают ему составлять сводки, это другой военный канал кадрового российского военного. Там, я думаю, море сообщений, очень интересно. И как бы зачем он с этим всем, как он мог не понять, что с этим нельзя приближаться даже к странам НАТО, я не понимаю. Он был, кажется, в прошлом году в Белграде, но тогда эта история появилась, когда он уже уехал. Я могу, кстати, путать, но там была какая-то Z-сходка в Белграде, он, кажется, участвовал, или кто-то от Рыбаря.
0: Дмитрий Медведев, бывший президент России, сейчас заместитель Владимира Путина в Совбезе, говорит об ответной эскалации на задержание Рыбаря. Россия вообще заинтересована в том, чтобы мстить за Звинчука?
2: Слушайте, мне кажется, что это, как это называется, фальшстарт, что Дмитрий Медведев довольно быстро раскрыл карты и показал, насколько значим этот человек для российской власти. Не то, чтобы после ареста какого-нибудь блогера в какой-нибудь стране секретарь Совета Безопасности и бывший президент у нас обычно бежит писать в Телеграм про то, что его будут спасать. Или тем более, что будут брать заложников, чтобы этих заложников на него обменять. Мне кажется, что это такая какая-то ошибка. Медведев показал, насколько Рыбарь ценный, насколько Звинчук ценный. И я очень надеюсь, что его не отдадут. И если поменяют, то на какое-то огромное количество политзаключенных. Потому что вот этот человек, который может рассказать Западу очень много полезной для него информации о войне.
0: В своем телеграм-канале до задержания

0: Звенчук отмечал, не только он, но и многие другие блогеры, но и он отмечал попытки государства взять помощь фронту под контроль крупных фондов и жаловался на то, что население России теряет интерес к поддержке войны. А почему сторонники войны так сильно переживают за этот интерес?
1: Потому что они сейчас, этот денежный поток идет через них. Они хотят, чтобы он продолжал идти через них. Они не хотят, чтобы этот денежный поток перенаправлялся, например, в какой-нибудь фонд СВР Владимира Соловьева или в какой-нибудь другой фонд. Но мне кажется, что вот в этой истории, конечно, она не про деньги совсем, она про что-то совсем другое. А так, да, рыбалки, они все каналы, которые собирают деньги, все каналы, которые занимаются сборами на нужды фронта, все четвертый уже год подряд говорят бесконечно говорят о том, что количество жертвующих снижается, количество пожертвований снижается, и для них это большая проблема.
0: Еще одна проблема, которой они жалуются, они требовали от российского Минобороны эскалации в том, чтобы они более активно ввели боевые действия. Но чем отличается, по-вашему, эскалация, которую требует провоенный блогер, от представления об эскалации кремлевского?
1: Они просят не эскалации, они просят более эффективной войны. Это не совсем то же самое. Они хотят, чтобы российская власть изучила все, скажем так, признала или не обязательно публично ошибки, допущенные на поле боя, допущенные на этой войне, и сделала из них выводы, то есть перестала их повторять. Это касается тактики мясных штурмов, это касается того, как устроен российский ВПК, российский гособоронзаказ, это касается компетентности людей, которые, руководят армиями на фронте, это касается компетентности начальника генерального штаба и так далее, и так далее. Они хотят эффективной войны, не просто более жестокой, не просто там, я не знаю, они очень поддерживают удары ракетные по Киеву, но они хотят, чтобы это было системно. Вот, например, там они пишут, что мы видим, что российская армия умеет бить по мостам в Киеве. Почему вы делаете это индивидуально? Почему вы не делаете этого системно? Почему каждый день 10 баллистических ракет не прилетает в этот мост? Вот в этом их подход. Они не просто механически хотят большей войны, они хотят, чтобы воевать Россия научилась эффективнее, не терять людей в таких количествах, которых она теряет, и достигать успеха на поле боя в ситуации, которая сейчас, на самом деле, там с успехами не очень густо.
0: Спасибо вам большое, Иван. Писатель Иван Филиппов был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Ну а мы давайте посмотрим небольшой сюжет и сами посмотрим своими глазами, совпадают ли желания провоенных блогеров с тем, как российская армия ведет боевые действия.
2: Краматорск. Российская авиабомба попадает в район автобусной остановки. Погибли десятки людей. В городе останавливает работу общественный транспорт, а власти призывают жителей эвакуироваться. В столице Украины, Киеве. После очередных российских атак погибшие и раненые, разрушены здания, перебои с электричеством и водоснабжением. Под ударами энергетическая и транспортная инфраструктуры. Россияне пытаются разрушить мосты через Днепр. Мэр Виталий Кличко заявляет, что Киев переходит в режим выживания. Прилуки, Черниговская область. Российский удар по жилому дому. Десятки погибших, среди них дети. Это только несколько эпизодов новой волны российских обстрелов украинских городов. За двое суток число погибших превысило 70 человек. Россия усиливает удары по Украине в преддверии зимы. Ключевые цели – электростанции, подстанции, мосты, объекты водоснабжения и связи. Без электричества и воды могут остаться целые районы украинских городов. Подобная тактика уже применялась российской армией осенью 2022 года с целью оставить Украину без света и тепла в зимние месяцы.
3: Россия уже пытается запугивать людей и в Киеве, и в других городах Украины с целью вынудить их выезжать, подрывать экономику Украины, сеять панику. Мы прекрасно понимаем цели этого террора.
2: Удары по инфраструктуре становятся обоюдными, но несоразмерными. Украинские беспилотники атаковали российский дата-центр компании Яндекс. В ночь на 8 октября объект в Рязанской области, где размещаются вычислительное оборудование, которое используют в том числе для разработки искусственного интеллекта. Через сутки Центр обработки данных Калуги в Яндексе сообщили о серьезных повреждениях оборудования и возможных перебоях в работе отдельных сервисов и начали блюрить свои дата-центры на картах. Эффект конкретно этих ударов вызвал сбои у многих онлайн-сервисов.
4: Я думаю, что Яндекс восстановит эту работоспособность свою, ну, может быть, в течение суток от момента атаки, то есть, наверное, к сегодняшнему вечеру они

0: они уже все починят. И в этом отношении, если хочется выключить Яндекс.Документы, ну, например, если есть такая задача, то, получается, нужно атаковать несколько дата-центров в один и тот же момент.
1: На фоне усиления российских атак британская газета The Telegraph сообщила о возможном возвращении к руководству военными действиями генерала Сергея Суровикина. Комментаторы в интернете прозвали его генералом Армагеддоном. Суровикин командовал российской группировкой в Украине осенью 2022 года, когда Россия систематически начала уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру.
2: Обстановку в зоне проведения специальной военной операции возможно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск.
1: До этого он руководил российскими военными операциями в Сирии. Но после мятежа Евгения Пригожина летом 2023-го Суровикин лишился должности главнокомандующего воздушно-космическими силами и впоследствии оказался в Африке. Теперь британское издание связывает его предполагаемое возвращение с подготовкой новой кампании ударов по Киеву. Ряд ресурсов, в том числе телеграм-канал «Незыгорь», опровергают возвращение Суровикина. Ксения Собчак со ссылкой на источник «Осторожно, медиа» утверждает, что Суровикин действительно находится в Москве, но приехал в семейный отпуск, а затем продолжит работу в Африке.
3: Нынешний контракт на службу в Африке у него заканчивается 4 ноября и будет продлен на 3 года, утверждает источник. Других вариантов продолжения карьеры у Суровикина на данный момент нет.
1: Впрочем, вне зависимости от того, кто именно руководит российскими ударами, их последствия для Украины становятся все тяжелее. Россияне продолжают атаковать города и инфраструктуру. Украина отвечает ударами по объектам на российской территории, но обе стороны готовятся к очередной военной и, судя по всему, очень суровой зиме.
4: И об этой военной суровой зиме мы спросим социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, а нужен ли Владимиру Путину именно Суровикин, чтобы увеличивать давление на Украину, либо эскалировать, либо, как Иван Филиппов объяснял, вести военные действия более эффективно?
5: Нет, Путину не нужен Суровикин для этого, поэтому я думаю, что эти все разговоры бессмысленные про его назначение или неназначение. Вот. Компания уже выстроена, то есть главное, что создано Россией за этот год, это технологическая база под выпуск реактивных дешевых дронов. То есть до этого была проблема, что Россия не может произвести больше, ну, условно говоря, 150 ракет баллистических или крылатых в месяц. Это ограничивало ее возможности, при том, что значительную часть, то есть большую часть крылатых ракет и там треть примерно баллистических ракет Украина перехватывала. И могла бы это делать дальше, поскольку это несколько лет продолжалось. Но за это лето Россия перешла к выпуску малогабаритных крылатых ракет и реактивных дронов. Это очень близко пересекающаяся категория. И наладила их действительно массовое производство. То есть речь идет о выпуске там 10-20 тысяч штук в месяц. И это то, что Украина сейчас перехватывает эффективно или так же эффективно, как раньше, не может. Это значит, что Россия получила возможность атаковать, ну, это прилетает не тонна взрывчатки, прилетает там 100 килограмм взрывчатки, например, но по большему количеству целей, включая такие цели критически важные, как, например, опоры ЛЭП или там растяжки у мостов. Для них 100 килограмм хватит взрывчатки. Вот, поэтому как бы Украина потратила это лето на то, чтобы сжечь Вайлдберрис и сухогрузы зерновые в Черном море, а не производственные мощности по выпуску подобного рода дронов. То есть это в чистом виде ошибка Украины своей стороны и успех России в том, что она смогла организовать и масштабировать производство. Сейчас речь идет вообще о том, что украинским источникам я говорю, что скорость этих реактивных дронов типа «Герань-5» она увеличится с нынешних 600 км в час на 800-900 км в час. Это значит, что те вот украинские перехватчики ракетных дронов, которые были разработаны, и Зеленский продемонстрировал работу отдельных образцов там 3 недели назад, вот их производство сейчас оно становится почти бессмысленным, потому что при более высоких скоростях нужен куда более мощный перехват.

0: перехватчик, которого нет ни у Украины, ни у Европы. И все это говорит о очень высокой опасности, о больших проблемах для Украины этой зимой и для глубокого украинского тыла в первую очередь. Это переводит войну, на самом деле, в новое качество.
1: И вот об этом новом качестве и о том, как Украина готовится к этой зиме, мы перед эфиром спросили украинского политолога Владимира Фисенко. Мы у него спросили, как удары по городам украинским влияют на общественные настроения. Давайте послушаем. Я хочу вас потом, Николай, спросить про российские настроения на ответные удары.
2: С одной стороны, конечно же, есть усиление напряжения, в том числе эмоционального напряжения. Но скорее реакция такая прагматичная. То есть мы понимаем, что зима будет тяжелой, сложной. У нас есть опыт выживания в прошлую зиму, которая была крайне тяжелой, да еще и сильнейшие морозы. Поэтому больше подготовки к этой зиме со стороны властей, со стороны простых людей. Ну, кто как может готовиться к этому. Но нет какого-то морального слома. Да, стало, наверное, больше людей, которые поддерживают идеи переговоров о завершении войны. Ну, так эти люди были и раньше. Доля тех, кто так иначе относится к мирным переговорам, поддерживает их, она может колебаться, но большинство украинцев, как и раньше, до сегодняшних событий, поддерживали переговорный путь завершения войны. Но при этом не любой ценой. Вот отмечу тоже интересную тенденцию. Один из последних опросов, вот буквально 2 дня назад были опубликованы данные, опрос был в начале октября. Он говорит о том, что даже увеличилась доля тех украинцев, которые, выбирая между миром и победой, ну, победа условная, речь идет, у каждого своя трактовка, что такое победа, но стали больше выбирать победу, ну, то есть путь военного сопротивления. Вот это тоже реакция. На самом деле, как показывает опыт, это было и в прошлом году, и сейчас, когда усиливаются атаки на Украину, в том числе воздушные удары, да, может увеличиваться число людей, которые поддерживают переговорный путь и призывают, ну, как можно интенсивнее договариваться. Но увеличивается и доля людей, которые считают, что России надо отвечать. Надо усиливать вооруженное сопротивление и в том числе отвечать зеркально ударами по российской территории.
1: Николай, а как на удары по российской территории реагирует население России? Как эти удары отражаются на их настроениях?
0: Ну, если говорить о социологии, то она там показала, что за лето количество россиян, желающих там мира, условно говоря, мирных переговоров, выросло. Вот. Разумеется, мы видим там большое количество раздражения, которое было летом выплеснуто различными видеоблогерами, и особенно видеоблогерками, так сказать, социальные сети, как бы, когда это кончится и все такое. Но на самом деле это как бы никак не влияет ни на что, потому что для властей как бы российских, как и для властей украинских, важно, что они сами думают по этому поводу, а не то, что думает население. Вот, пока как бы, не будет какого-то деятельного сопротивления, деятельного протеста, и там, так сказать, власти и близкие к ним политические и военные круги будут делать то, что они делают раньше.
1: Видите ли вот, вы...
0: Поэтому, да, к сожалению, или к счастью для кого-то, для жителей России, или, к сожалению, для тех, кто хочет остановить войну, Украине не удалось за это лето нанести России критического ущерба, который бы реально спровоцировал население на какие-то массовые протесты или массовую активность по прекращению войны.
1: Чуть больше минуты у нас остается. Видите ли вы выход из переговорного тупика через эскалацию?
0: В принципе, теоретически, да. То есть это вопрос как бы проблем, которые эта эскалация создает. Если России удастся добиться того, что из Украины хлынет очередной миллион, другой, третий человек в Европу спасаться от зимних морозов, то это на самом деле сильно надавит через европейские власти на Украину.
1: А в обратную сторону может ли Украина как-то надавить на Россию?
0: Ну, пока вот технологически там все надеялись летом, что это удастся, да, но сейчас мы видим практически, что это невозможно.
1: А почему? По каким причинам?
0: Нет ресурсов. Просто как бы те ресурсы, которые имелись, они потрачены в самых разных направлениях, но не для концентрации на какой-либо задаче. Если бы Украина потратила, например, финансовые ресурсы на заказ,

0: с дронов парализовало бы транспортное движение на оккупированных территориях, то, скорее всего, был бы результат в качестве эффективного продвижения на линии фронта освобождения территорий. Вот. Но этого не случилось. А сжечь вот эти нефтезаводы, ну, вот не помогает, это очевидно.
1: Спасибо большое вам, Николай. Социолог и военный аналитик Николай Митрохин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили об эскалации, как ее видят пророссийские военные блогеры, как ее видит руководство России и каким развитием судеб это приводит. Пишите, что вы думаете, если можете анонимно оставить нам комментарий. Спасибо, что смотрели до конца. Увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 9 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, хочу обратить внимание наших слушателей на то, что «Время свободы» уходит в осенний отпуск. Я вернусь в эфир в понедельник, 26 октября. Теперь о сегодняшних темах. Украинская делегация проводит переговоры со специальными представителями американского президента Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Владимир Зеленский критикует США за отказ помочь защитить небо Украины. В Черногории задержан руководитель прокремлевского телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. Не исключена его экстрадиция в Соединенные Штаты, где он обвиняется в вмешательстве в выборы. Всемирная организация здравоохранения требует от России предоставить больше информации о мерах безопасности, принятых после внезапной смерти сотрудницы противочумного института. Российские власти заверяют, что все под контролем. Также сегодня.
1: Он нащупал механизм, да, механизм, как это устроено. Так устроен Гитлер, так устроен Сталин, так устроен любой отвратительный правитель.
0: Исполнилось 130 лет со дня рождения писателя, сценариста, драматурга Евгения Шварца. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахами и глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров проводят сегодня и завтра в Майами переговоры со специальными представителями президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Согласно сообщению «Голоса Америки» со ссылкой на источники в Белом доме, обсуждается новое объединенное предложение, охватывающее все аспекты конфликта в Украине и направленное на то, чтобы положить конец войне. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский на фоне беспрерывных российских ударов по украинским городам выразил сожаление в связи с тем, что санкции против России, несмотря на ее атаки на гражданские объекты в Украине, не только не усиливаются Соединенными Штатами, но даже в некоторой степени ослабляются. Вот что Зеленский сказал, в частности, в своем видеообращении 7 октября после ракетного удара по жилому дому в Прилуках в Черниговской области, где погибли более 20 человек, в том числе 5 детей.
2: Важно, чтобы не было...
3: Важно, чтобы не было молчания лидеров по поводу произошедшего, по поводу того, что происходит каждый день. Путин до сих пор может продавать нефть и вести расчеты в долларах и евро так, как ему выгодно. Ему выгодно воевать. Война – это его натура, его идеология. Это проблема всей Европы и западного мира.

0: Россия ведет войну против всех правил жизни, стремясь к тому, чтобы никаких правил вообще не было, а действовало только право сильного. То, что происходит в Украине, это репетиция того, что Россия хочет оставить для себя как возможность сделать с любой страной, и в Европе, и за ее пределами.
1: Украина. И в Европе, и на тельке.
2: Это был Владимир Зеленский, фрагмент его видеообращения вечером 7 октября. Подробности обсуждаемых сегодня во Флориде предложений пока неизвестны, ну а государственный секретарь США Марко Рубио, совершающий сейчас турне по странам Европы, вступил вчера с Зеленским в своеобразную заочную полемику. Выступая на конференции в Лиссабоне, Рубио подчеркнул, что война в Украине, по его мнению, зашла в опасный тупик, выходом из которого должны быть мирные переговоры. И, по его мнению, сейчас к ним не готова ни одна из сторон конфликта. Другим выходом из тупика, считает американский госсекретарь, может быть только грозящая всему миру большой войной эскалация.
3: Другой способ разрешения тупиковых ситуаций – эскалация. Одна из сторон, или обе, обостряют свои действия, чтобы попытаться сломить сопротивление противника и разорвать тупик. И это очень опасно. Это очень опасно в контексте российско-украинской войны, потому что такая эскалация может обернуться диверсионной кампанией в соседних странах, входящих в НАТО. Это могут быть удары, это может быть ряд других событий, которые быстро превратят войну между двумя странами в гораздо более масштабный и опасный региональный конфликт.
2: Это было заявление госсекретаря США Марко Рубио. В день выступления Рубио в Португалии российская авиация нанесла удар управляемой авиабомбой по прифронтовому городу Краматорск в Донбассе прямо по автобусной остановке. Погибли, по последним данным, не менее 35 человек, десятки получили ранения. Несколько человек в тот же день погибли в Киеве. Там остановилось метро, а мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью агентству «Франс Пресс» призвал киевлян уехать из города на фоне приближающихся зимних холодов, поскольку ситуация с тепло- и энергоснабжением в городе складывается критическая. Ну а Владимир Зеленский, общаясь вчера с журналистами на месте попадания российской ракеты в жилой дом в Прилуках, уже довольно открыто критиковал Соединенные Штаты за фактический, по его мнению, отказ помогать Украине защититься от российских ударов, несмотря на все имеющиеся для этого возможности. Понимаете, с одной стороны, договариваться с русскими о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой говорить, что мы оказались в сложной политической ситуации, в дипломатическом тупике, это противоречие. Мы не в дипломатическом тупике. Закройте для России всю экономику. Перекройте ей доступ к вашим рынкам. Не поддерживайте ее своими продажами. Просто введите санкции против ее оружейной промышленности. Откройте Starlink для Украины. Вы ведь открыли его, когда отвечали Ирану. Там все работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. Значит, когда вам нужно, это работает. Сейчас мы общаемся с разными коллегами из Европы и Америки. Я им честно говорю, представители Китая находятся на стадии производства альтернативы Starlink, и эти разработки приближаются к завершению. Они передаются России. В России тоже становится возможным такое доминирование. Мы говорим и с европейцами, которые тоже разрабатывают несколько подобных решений. Они с удовольствием будут нам помогать, но пока еще не приблизились к результату, который нам нужен. Нам необходимо просто контролировать небо, чтобы защитить себя. Мы говорим о защите и с Соединенными Штатами Америки. Для них это ничего не стоит, помочь Украине. Я откровенно говорил, помогите нам защитить наше небо и обеспечить там доминирование. И тогда Путин сядет за стол переговоров. Почему? Потому что иначе он потеряет все. Интересно, что о тупике в войне, прежде всего на фронте, часто говорит и герой сегодняшней сенсации, руководитель прокремлевского провоенного информационного проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук. Сенсация состоит в том, что сегодня он был задержан в Черногории, куда приехал, несмотря на наложенные на него европейские санкции. Судя по записям в социальных сетях, Звинчук был полностью полностью уверен, что черногорский пограничник просто по халатности не заглянул в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Среди задержанных, как сообщается, также жена Звенчука, Валерия Звенчук и еще три человека. В задержании, помимо полиции, участвовало также Агентство национальной безопасности. Премьер-министр Черногории Милойко Спаич подтвердил задержание, написав, что попытки

0: и гибридного воздействия и дестабилизации Черногории не смогут сбить нас с европейского пути. В качестве иллюстрации того, что собой представляет проект «Рыбарь», приведу вам фрагмент высказывания Михаила Звинчука о войне в Украине.
1: Мы скачем вокруг Купинска, взятого-невзятого, вокруг условных бабкосел, которые то мы берем, то противник, и мы воюем за руины. То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. У них цель — уничтожить русского солдата. Максимальное количество, потому что не будет людей, некому будет воевать.
2: Не будет крупник.
1: Вот это вот хтонь и на самом деле история с тем, что у нас фронт топчется на месте, но это стало давно уже предметом насмешек на том же Западе, где даже переговорная группа не понимает, почему русские и украинцы бьются за эти села, которые ну просто не видны с точки зрения западного человека. Вопреки тому, что думает обыватель сейчас, потому что если почитать моих подписчиков, если почитать просто комментарии в любом открытом Телеграм или Макс-канале, то внезапно обнаружится, вот все обманывают царя, все врут, до него не доходит информация. Нет, доходит. Я думаю, что 1.5-2 года — это предел именно войны на истощение.
2: Как перевернуть доску? Потому что, ну так вот, ну да, два года вязнуть и друг друга рапортовать, как мы взяли еще 2 дома. Ну, черт его знает. Того ли хочет там и общество, и страна, и вообще, и мы в геополитическом смысле. То ли это, ради чего мы все это затевали?
1: Мой ответ не понравится ни вам, ни зрителям.
2: Тем не менее.
1: Провести мобилизацию как минимум на 1 миллион человек и длиной в год. Но когда приходит доброволец или новый контрактник, которых рассылают 2 человека сюда, 3 человека сюда, он приходит, допустим, в штурмовики. А там вот группа, которая уже сидит, ну, год. И они такие: о, молодой, давай на задачу. За прошлый год 80% потерь не летальных, ну, все вместе, 200, 300 и так далее. Это именно вот такие вот перворазники. Потому что это просто психология такое.
0: Это был руководитель прокремлевского информационного проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, который вместе с несколькими своими сотрудниками был задержан сегодня в Черногории. У задержанных, как пишет черногорское издание «Вести», были обнаружены сложная цифровая аппаратура, беспилотники, электронные устройства и телефоны. Сами задержанные говорят, что снимали документальный фильм об изменениях визовой политики Черногории, которая отменяет безвизовый въезд для граждан России. В 2024 году на сайте программы Госдепартамента США «Вознаграждение за помощь правосудию» появилось объявление о награде до 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение лиц, причастных к проекту «Рыбарь», которых обвиняют во вмешательстве во внутреннюю политику США. Звинчук входит в рабочую группу, созданную Владимиром Путиным в декабре 2022 года для координации мобилизационных усилий России в связи с войной против Украины. Русскоязычный телеграм-канал проекта «Рыбарь» насчитывает более 1.5 миллионов подписчиков, англоязычный — почти 80 тысяч. Время свободы украинские беспилотники начали наносить удары по инфраструктуре российской компании «Яндекс». За 2 дня были поражены 2 дата-центра в Рязанской и Калужской областях. Первый объект полностью остановил работу после пожара, второй получил повреждение оборудования. Это вызвало перебои не только в сервисах «Яндекса», но и у ряда сторонних компаний, использующих его облачную инфраструктуру. Вот как в эфире телеканала РБК ситуацию оценил корреспондент отдела телекоммуникации издания Александр Сетюков.
3: Если пострадали непосредственно оборудование, на котором хранились эти данные, тогда восстановление может занять до года. И речь может идти уже не о восстановлении, а о создании новых альтернативных дата-центров. Проблема в том, что на рынке в целом с ними сейчас не густо, и в Москве подключить новый дата-центр и в Московской области практически невозможно.
0: У пострадавших в результате ударов российских беспилотников по дата-центрам Яндекса не сообщается. Вы слушаете «Время свободы». Правительство Южной Кореи решило отозвать из Киева своего посла в Украине из-за скандала вокруг заявления Владимира Зеленского о передаче Южной Кореи 2 северокорейских военнослужащих, взятых в плен ВСУ во время боев в Курской области в начале прошлого года. Зеленский публично заявил об этом на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Сеул настаивает, что информация о передаче северокорейских военных должна

0: была храниться в секрете, южнокорейская разведка также не подтверждает приведенных Зеленским данных о переброске в Россию новой партии северокорейских военнослужащих. Ну а Украина обвиняет Южную Корею в продаже России топлива, рассказывает Антон Бенедиктов.
1: Вот что о захвате северокорейцев в плен говорил проекту «Донбасс Реалии» участник операции.
0: Он очень сильно переживал из-за того, что его взяли в плен, но все же верх взяли его человеческие базовые потребности. Он очень хотел пить и есть. Но действительно, у них есть такая установка не сдаваться в плен. Это мое чисто субъективное мнение, но, скорее всего, оно будет подтверждено определенными фактами. Ситуация угрожает их семьям. Как только узнают, что он сдался в плен, скорее всего, его семье будет угрожать большая опасность.
1: Владимир Зеленский тогда предлагал передать пленных на родину, чтобы Ким Чен Ын помог обменять их на украинских военных в российском плену. Правозащитники, опасаясь наказания солдат в КНДР, призывали отправить их в Южную Корею. Местные СМИ сообщали, что об этом просили и сами пленные. Их судьбу Зеленский раскрыл в своей речи на Генассамблее ООН.
2: «Недавно мы передали двух северокорейских военнопленных Республике Корея. Этих ребят нелегко взять живыми. Один из них, когда понял, что попадет в плен, попытался покончить с собой. И он был потрясен тем, что судьба не позволила ему умереть».
1: Вот только по утверждению Сеула эта информация должна была оставаться в тайне. Об этом якобы просил сам Киев, чтобы избежать критики из-за упущенной возможности обмена на украинских пленных. А Южная Корея согласилась из соображений безопасности и чтобы не подвергать риску преследования семьи северокорейцев. Южная Корея стала требовать от Украины извинений, угрожает ответными шагами и уже отозвала посла из Киева. Советник Зеленского настаивал, что про конфиденциальность этого вопроса договоренностей не было, а глава МИД Украины назвал ситуацию дипломатическим недоразумением, выразив надежду, что она вскоре разрешится. В Сеуле говорят, извинения в итоге получили, но они, цитата, «не соответствуют тому уровню, которого мы ожидали». Южная Корея и Украина расходятся теперь даже в оценке данных разведки. На фоне этого дипломатического скандала уже разгорается новый. В августе почти треть импорта топлива в Россию пришлась на поставки из Южной Кореи, утверждает уполномоченный президент Украины по санкционной политике. По словам Владислава Власюка, это позволило Москве смягчить последствия топливного кризиса после ударов Украины по НПЗ. Расследование с похожими цифрами ранее опубликовала газета «Гардиан». Журналисты изучили портовые документы и данные систем отслеживания судов и узнали, что топливо возили 7 танкеров, часть из которых уже под санкциями Великобритании и Евросоюза. В России публикацию не комментировали, а в Сеуле уверяют, что соблюдают собственные меры по экспортному контролю и активно участвуют в усилиях по прекращению войны.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Антона Бенедиктова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 9 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Росстат зафиксировал максимальный после повышения в России НДС недельный рост потребительских цен. За период с 29 сентября по 5 октября инфляция в России составила 96%. По оценке Министерства экономического развития страны за год цены прибавили 7,17%. Это выше верхней границы прогнозного диапазона Банка России, официального прогноза самого Министерства экономики на этот год. Основной вклад в рост цен внесли повышенные с 1 октября коммунальные тарифы. Платить по ним россияне начнут уже в ноябре, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
3: С 1 октября вступили в силу новые коммунальные тарифы, и оперативные данные Росстата по инфляции уже дают возможность оценить вклад этого фактора в рост потребительских цен. Хотя удар по кошелькам придется уже на ноябрь, когда россияне начнут получать платежки с пересчитанными по новым тарифам счетами. Пока же статистика. За неделю с 29 сентября по 5 октября потребительская инфляция всего на 0,04 не дотянула до полноценного процента. И это немедленно сказалось и на накопленной с начала года инфляции, которая вплотную приблизилась к 6%, и на инфляции в годовом выражении, то есть росте цен по сравнению с началом октября 2025 года. По оценке Минэкономразвития, последняя цифра составила 7,17%, что выше 6%.

0: 3,8% заложенных в последнем макропрогнозе, пересмотренном буквально пару недель назад перед внесением в Думу проекта бюджета на следующие 3 года. Даже любопытно, что там собираются рассматривать депутаты с таким качеством прогнозирования. Банк России обновлял свою версию прогноза на опорном заседании в июле. И там на конец этого года значится диапазон по инфляции между 6% и 7%. Так что и тут пальцем в небо. Инфляция уже в октябре вышла за рамки. И это значит, что снижать ставку совет директоров регулятора, скорее всего, не будет. Ну, по крайней мере, без мощного давления из Кремля. Некоторым оправданием для чиновников, пишущих прогнозы, является тот факт, что повышение тарифов, мягко говоря, не вполне уложилось в обещанные изначально рамки. Напомню, что в среднем по стране было обещано повышение на 9,9%. Вот только холодная вода подорожала в среднем по России больше, чем на 15%, горячая на 14% с лишним, водоотведение, то есть канализация, на 17%, электричество на 12%, отопление почти на 13%. Кстати, об отоплении. В этом году повышение коммунальных тарифов совпало с началом отопительного сезона в большинстве регионов. Где-то, правда, он так и не начался из-за полопавшихся труб. Но, так или иначе, многие семьи рискуют получить в ноябре платежки с суммами, кратно превышающими предыдущие. В том числе и потому, что в разных регионах тарифы повысили по-разному. И где-то сильнее, чем в среднем по России. Причем существенно. Но местные чиновники будут все валить на то, что людям дали тепло. Одним словом, удара по семейным бюджетам не избежать. Причем сильнее всего пострадают домохозяйства, в бюджетах которых доля коммунальных платежей высока. Ну, то есть малообеспеченные или, как называют некоторые российские аналитики, предбедные. Живущие без сбережений, в лучшем случае от зарплаты до зарплаты, а в худшем от кредита до кредита. Это, по разным оценкам, вполне системных российских экспертов, от 40 до 60% российских семей. По крайней мере, если ориентироваться на опросы, которые проводятся по заказу Банка России, без сбережений живет 64% российских домохозяйств. И в заключение остается только добавить, что в правительственном макропрогнозе на следующий год предусмотрено еще более серьезное повышение коммунальных тарифов, чем было обещано в текущем.
1: Это был экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант. Время свободы. Европейская комиссия усилила давление на Россию, требуя предоставить исчерпывающую информацию о предполагаемом случае заболевания чумой в Сибири. Брюссель присоединился к призывам США и Всемирной организации здравоохранения ВОЗ к обеспечению прозрачности в этом вопросе. Как сообщает Евроньюс, Еврокомиссия созвала Комитет ЕС по безопасности в сфере здравоохранения, объединив представителей 27 государств-членов, а также Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и ВОЗ. Комитет координирует действия ЕС в ответ на серьезные трансграничные угрозы в сфере здравоохранения, позволяя национальным органам власти обмениваться информацией, оценивать риски, обсуждать возможные меры реагирования. Технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19, директор по управлению эпидемиями и пандемиями в программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Мария ван Керкхове обратилась к России с требованием предоставить больше информации о мерах, принятых после неожиданной смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области.
2: Прямо сейчас мы не знаем возбудителя инфекции, от которой умерла эта женщина. И это именно то, в чем мы хотим лучше разобраться. Власти России поместили около 200 человек на карантин. Мы выясняем детали, связанные с этим. Кто эти люди? Какого рода контакты у них могли быть? Были ли это медицинские работники? Какие виды анализов проводились? Вся эта информация помогает нам оценить уровень риска на местном, региональном и глобальном уровнях.
1: Это была представитель руководства Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. Между тем, российские власти настаивают, что случай заболевания чумой не подтвердился, все необходимые меры были приняты, и ситуация находится под полным контролем. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил жителям региона, что комплекс профилактических мероприятий, введенных после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Восточной Сибири и Дальнего Востока в небольничной пневмонии, полностью завершен.
3: Подтверждено соблюдение должного контроля при работе с патогенными микроорганизмами. Медицинское наблюдение всех контактных также завершено. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено. Результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в

0: Иркутске, Шелехове и прилегающих территорий спокойная.
1: Это был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. И последняя тема. 130 лет назад, 9 октября 1896 года, правда, по старому стилю, не по новому, родился писатель, сценарист и драматург Евгений Шварц. Шварц – один из создателей детской литературы советского времени, автор таких известных сказок, как «Сказка о потерянном времени», «Два клёна», сценариев к фильмам, сказкам «Золушка», «Мария искусница», «Снежная королева». Ну и, конечно же, пьеса «Обыкновенное чудо», «Тень» и, наверное, самого известного его произведения «Дракон». «Дракон» — это тоже сказка, сказка, рассказывающая о том, как формируется тоталитарное государство. Наверное, написать такое произведение в сталинские времена, а Шварц работал над «Драконом» в 1943-44 годах, было шагом, казавшимся безрассудным. Возможно, Евгений Шварц рассчитывал, что власть увидит в «Драконе» аллегорию на Гитлера, а не Сталина, рассказывает писательница, биограф, автор книги «Евгений Шварц. Судьба сказочника в эпоху дракона» Наталья Громова.
2: Конечно же, Шварц не писал просто реально антисталинскую пьесу. Он писал пьесу антитоталитарную, и он нащупал механизм, да, механизм, как это устроено. Так устроен Гитлер, так устроен Сталин, так устроен любой отвратительный правитель. Но, как всегда бывает у гения, и как нам говорил Булгаков, завещал, он все угадал. Он угадал больше про Сталина в этой пьесе, чем про Гитлера. И в этом смысле эта пьеса вдруг начала обретать каждый раз, вот то, что я наблюдаю сейчас, она постоянно обновляет смысл. Она с каждым новым появлением то бургомистра, то дракона, она просто расширяется и становится очень существенной. За последние 2 года, после начала войны, просто удивительно, насколько она актуализировалась. Режиссер Герман в 1947 году, когда готовился к переэкзаменовке, он был еще мальчиком и жил на даче у дяди Жени, он очень дружил с ним. В смысле, дружил отец, а маленького Германа оставляли у Шварца и жены, потому что вообще Шварц всегда брал детей себе, и дети его очень любили. Он писал в воспоминаниях: «Я думаю, Шварц и его поколение жили в одной из самых страшных эпох в истории человечества. Я думаю, Шварц писал об этом времени и ощущал, что рискует, но надеялся, что власти не заметят». Вот что я думаю. Потому что не понимать, что он написал в «Драконе» о злодее Сталина, что это антисталин, история про мертвые души, гнилые души, прожженные души. Не понимать этого он не мог. Он был слишком умен. Следовательно, он надеялся, что все спишется на Гитлера, что это похожие фигуры. Пьесу запретили, соответственно, уже где-то после всех обсуждений. Пьесу сняли, и она пойдет только в 1962-63 году, после смерти Шварца. Она пойдет в театре Акимова, и все равно возникнут статьи, где Акимов будет обвиняться в том, что он сделал вот такой вот антисталинский памфлет, а Сталина уже разоблачили, и хватит об этом. И, в общем, у пьесы не будет в этом смысле особенно счастливой судьбы. Но последнее, что важное я хотела сказать, вот что меня поражает именно в Шварце, в том, что он ставит диагноз вот этому кошмарному обществу, в котором он живет. Он, судя и по дневникам, и по его как бы разговорам, будучи человеком невероятно тонкой душевной организации, невероятно интеллигентным, он никогда не отделяет себя от этого несчастного прожженного народа. Он знает, что он не Ланселот. И поэтому я хотела зачитать цитату, которая меня просто поражает, из его дневников. Она написана в январе 43-го года, когда идет работа над «Драконом». И так как он человек был еще, так сказать, тайно религиозный, то вот ее смысл именно в этом. В том, как он вообще воспринимает свое место в мироздании. «Бог поставил меня свидетелем многих бед. Видел я, как люди переставали быть людьми от страха. Видел, как погибали целые города. Видел, как убивали. Видел, как продавали. Видел, как ложь убила правду везде, даже в самой глубине человеческих душ. Лгали пьяные, лгали в бреду, лгали самим себе. Видел самое страшное, как люди научились забывать. Бог поставил меня свидетелем многих бед, но не дал мне силы. И поэтому я вышел из всех бед жизни, но душа искалечена. Я не боюсь смерти, но людей боюсь. Вот о чем моя душевная болезнь. А кто стал бояться людей, тот уже не судья им и даже не свидетель».

0: свидетель в том суде, который все же будет когда-нибудь. Когда начнется суд, бедный трус подумает: «С моим терпением и молчанием я соучастник, я не свидетель и не судья. Когда-то молчал, потому что мне грозит смерть. Как же я смею кричать теперь?» И все, что он мог рассказать, погибнет. Неужели все, что я могу рассказать, погибнет? Нет, если я поставлю себя в один ряд и с виновными, и с обвинителями, и не буду судить, и не буду свидетельствовать за и против, а вспоминать и, сдерживая трепет и страх, говорить. Вот мне кажется, это и есть, как бы сказать, идея Шварца. Говорить то, что может.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. В возрасте 90 лет в Москве скончался российский саксофонист, композитор, актер и публицист Алексей Семенович Козлов, символ послевоенного поколения внутренне свободной молодежи, советских западников, основатель ансамбля «Арсенал», автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам. Козлов был участником и автором ряда программ на «Радио Свобода». Повторяем сегодня программу почти 30-летней давности. Эфир 30 июля 1998 года.
5: Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск музыкально-мемориального цикла «Импровизация на тему». Сегодняшняя передача посвящена блатным песням. Автор и ведущий программы Алексей Козлов.
6: Стою я раз на стрёме, держуся за ноган, и вдруг ко мне подходит незнакомый мне граждан. А он говорит мне тихо: куда бы нам пойти, где бы можно было выпить и время провести. Где
7: Наверное, у многих из вас возникнет вопрос, почему я интеллигентный человек с высшим образованием, музыкант, джазмен, придаю такое значение блатным песням, вообще жизни блатных в послевоенном дворе. Я отвечу: тогда во дворах главенствующей фигурой, самым авторитетным человеком был урка. Уркой называли себя сами те, кто вел блатную жизнь, кто нарушал законы, был в законе и постоянно рисковал оказаться за решеткой в лагере. В зоне. Начинающие урки, совсем молодые шкеты, которые приобщались к такой болотной жизни, назывались огольцами. Обычные взрослые люди, всех, кто им не нравился, или все, кого они боялись, имели одно название – шпана, хулиганы. Но мы-то во дворе знали, чем настоящий урка отличается от простого хулигана. Урка – это был авторитет во дворе. Это были рискованные люди. Люди со своеобразной романтикой риска. Отчаянные, храбрые. Я, как и все мальчишки в нашем дворе, конечно, находился под обаянием настоящих урок. А у нас их было во дворе немало. И они собирались вечерами, чтобы попеть любимые песни. А я умел играть на гитаре. И вот меня обязательно вызывали: «Леха, выходи с гитарой». Я выходил, и таким образом я все время вращался в этом кругу

0: будешь нюхать дым.
1: Когда я начал вспоминать вообще все, что тогда было во дворе, то постепенно припомнилось вот самое главное, это то настроение, то отношение к содержанию песен, которые пели тогда блатные. Это были серьезные песни для них. В них скрывалась вся горькая правда. И во многих из песен присутствовала очень такая простая и суровая мораль, что нельзя предавать своих. Эта тема проходила во многих песнях. И всегда это кончалось справедливой местью. То есть предатели, как правило, убивали. И, конечно, в этом смысле наиболее популярной является песня под названием «Мурка». И вот я, несмотря на то, что это такая запетая уже песня, это такой как бы шлягер, я решил сделать из нее вот такую серьезную песню, взглянуть на нее по-другому. Так, как если бы это была какая-то поэма, положенная на такую серьезную симфоническую музыку. Так я пришел совершенно искренним путем, как бы к такому новому жанру, который я назвал симфоническая блатная.

уже, что сейчас эти песни актуальны снова. То есть они подпадают под реальные ситуации, которые сейчас существуют. И вот песня с одесского кичмана мне показалась той, которая обрела как бы второй смысл сейчас. И относится она к тем, кто пострадал и в Афганистане, и в Чечне, и были, в общем, забыты и выброшены государством, так же, как, кстати, после войны обошлось государство с инвалидами. Я тогда сам видел, как они спивались, и буквально за 2-3 года инвалидов, которые побирались тогда без рук, без ног на углах Полихи, Новослободской, их просто не стало. Они моментально все вымерли. И вот песня с одесского кичмана, мне кажется, она имеет сейчас тоже какой-то смысл.

0: чая.
1: Когда я начал работать над второй пластинкой «Пионерская блатная», вот том 2, и стал вспоминать многие старые блатные песни, то обнаружил, что тексты песен, которые тогда пелись, они относились, в общем, даже иногда к гражданской войне, к НЭПу. И в то время, вот в советской послевоенной, казались нелепыми, потому что ситуация ну никак не подходила. Там были слова «безработица», какие-то махновцы там и так далее. В общем, это все было откуда-то из прошлого. И вдруг я обнаружил,

0: кабаке.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете очередной выпуск музыкально-мемориального цикла «Импровизация на тему». Сегодняшняя передача посвящена блатным песням. Автор и ведущий программы Алексей Козлов.
0: Товарищ, товарищ, товарищи Малахолины, за

0: нашу кровь. Они ведь там пируют, они ведь там гуляют, они ведь там имеют все на бою.
1: Многие блатные песни были весьма поучительными и содержали иногда высокую мораль. В частности, это относится к тому, как воры относились к своим матерям с большим уважением, более того, с чувством вины, прекрасно понимая, что они ненормальные люди, что у них такая тяжелая судьба, что они хотели бы завязать, да уже никогда не смогут, поскольку это уже их судьба, это их жизнь. И вот сейчас вы услышите одну из таких самых душераздирающих песен лагерных, которую тогда пели во дворах те, для кого зона была не просто романтикой, а была частью их страшной жизни.
2: Это было весною.

0: вохря нас окружила, руки в гору кричат.
1: В дохлом северном небе ворон кружит и карчит. Не бывать нам на воле, жизнь прожита зазря.

0: Увлечение блатной тематикой сначала среди пионеров и школьников, затем среди повзрослевших уже пионеров-студентов и потом среди интеллигентов было совершенно естественным. Ведь в советские времена никто не был застрахован от тюрьмы и от сумы, как говорили в старину. И действительно, попасть тогда в зону мог человек, который и не нарушал никакого закона, а просто был неугоден советской власти. Поэтому в интеллигентских кружках, где-то на кухнях, на квартирах очень часто пели блатные песни уже взрослые люди, чья судьба уже сложилась явно, они уже не были урками, не были блатными. Тогда и появились песни, которые я называю интеллигентскими подделками. Их явно сочиняли не урки, а те, кто просто с большим уважением относился к этой тематике и обладал поэтическим даром. И вот сейчас я хотел бы спеть для вас одну из таких песен. Я сделал ее в жанре симфоническая блатная.
1: Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела, и в парке

0: мне сторона. Но влип в историю глупую и взят был опергруппою. Нас взяли на бану у ресторана. И вот меня побрили, и костюмчик унесли. Теперь на мне тюремная одежда. Кусочек неба синего и звездочек вдали сверкает, словно слабая надежда. Теперь сижу я в камере и жду свой пятерик, как вдруг открылось мокрое то дело. Пришел ко мне защитничек Шапира, мой старик, сказал, не миновать тебе расстрела.
1: Мне трудно сравнивать ту старую блатную жизнь 40-х-50-х годов с современным блатным миром. У меня нет для этого информации. Но я знаю, что вот тот блатной мир, который я застал во дворе, когда я действительно близко видел этих людей, он вызывал у меня тогда, помимо какого-то страха, в общем, уважение. Потому что мы все знали, что среди урок, среди настоящих блатных, существуют суровейшие законы, которые они должны соблюдать. И если они их не соблюдают, они несут наказание. И эти законы, они были как внутренние, так и внешние по отношению к обычным людям, к фраерам, тем, кто жил честной жизнью. И тогда просто так никого не убивали. Тогда на мокрое дело шли только в крайней необходимости. По отношению к внешнему миру у урок тогда был закон никогда не грабить людей искусства, артистов, музыкантов. Причина такого уважения была, я думаю, в том, что людям блатного мира тогда можно было тратить свои деньги только на гульбу в ресторанах. И тратить деньги на какие-то ценные вещи, купить дом, купить машину или сделать какое-то предприятие, тогда было просто невозможно. И они эти деньги просто пропивали в ресторанах, где выступали для них артисты, музыканты, певцы. И вот их трогать было запрещено. Заканчивая передачу, я хотел бы спеть для вас еще одну песню, которая, мне кажется, тоже является интеллигентской такой подделкой на тему мечты настоящего урки о неком ресторанном рае где-то в загадочном городе под названием Марсель.
0: Стою я раз на стрёме,

0: стакан, чтоб я ему разведал советского завода план.
1: В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск музыкально-мемориального цикла «Импровизация на тему». Подготовил и вел программу Алексей Козлов.
0: И вот уж вся малина собралась на совет. Советская малина врагу сказала нет.
2: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
3: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
2: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
3: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
2: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
1: «Золотой запас свободы». Продолжаем программу. Мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему». Эфир 6 августа 1998 года.

В эфире «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск из мемуарно-музыкального цикла «Импровизация на тему». Сегодняшняя передача посвящена телемосту 1984 года «Москва-Калифорния». Автор и ведущий программы Алексей Козлов.

Сегодня я хочу рассказать вам об одном событии, которое произошло со мной и с ансамблем «Арсенал» в 1984 году. Событие это называлось «Телемост Москва-Калифорния». Оно кажется настолько уникальным и по сей день, что трудно поверить, что оно было. Это была как научная фантастика. Но у этого события есть небольшая предыстория. Некий Стив Возняк, американец польского происхождения, страшно разбогател на первой волне компьютерного бизнеса и стал тратить деньги на разные мероприятия, крупные такие международного масштаба. И вот он и задумал провести телемост между Москвой и калифорнийским городом Сан-Бернардино. В этом месте уже и до этого проводились рок-фестивали, которые имели название «Ас-фестиваль». Пишется как «US-фестиваль». Тут такая игра слов «Наш фестиваль» или «United States фестивал». И вот предполагалось связать одну из студий в Останкино через спутник с местечком Сан-Бернардино, где в долине была установлена эстрада с гигантскими телеэкранами. На склонах гор вокруг этой эстрады, как бы по стенкам этой естественной чаши, располагалось свыше 300 тысяч зрителей. И вот Стив Возняк начал переговоры с Гостелерадио об этом проекте. Я думаю, он предложил тогда немалые деньги, поскольку наше Гостелерадио вынуждено было согласиться на одно из его условий, а именно, что из Останкинской студии будет играть на этом фестивале через космос ансамбль «Арсенал». Дело в том, что кто-то навел американских организаторов именно на наш ансамбль тогда, в том смысле, что именно он соответствует международному уровню для выступлений вот на таком широком фестивале. Поэтому ко мне домой незадолго до этого мероприятия явились два американца и объяснили все, что должно происходить. Я очень обрадовался. Почему тогда Гостелерадио в лице товарища Лапина, принципиального борца с джазом и рок-музыкой, согласилось на эту акцию, мне, в общем-то, до сих пор непонятно. Несмотря на то, что мы уже 8 лет официально работали в системе Росконцерта от Калининградской филармонии, разъезжали по всей стране и даже уже начали выступать в Москве, негласный запрет на ансамбль «Арсенал», да и на мою персону, очевидно, продолжал действовать. Нас не показывали по телевизору, о нас не писали центральные газеты, лишь только местные газеты в тех городах, где мы выступали, откликались рецензиями на наши концерты. И вот переговоры перешли уже в новую стадию. Если сначала я разговаривал с американцами, то потом мне стали звонить уже из студии Останкино и спрашивать, куда подавать автобус, в какое время нам приехать и так далее. И вот здесь у меня зародилась слабая надежда. Наконец-то о нас что-то скажут по телевизору, нас покажут, потому что это событие международного масштаба. И вот я стал с радостью готовиться к этой ночи, потому что выступать надо было ранним утром, где-то часа в 4. Это было связано с разницей во времени между Москвой и Калифорнией. Нашей базой, где мы хранили аппаратуру и репетировали, был тогда известный в Москве ДК «Москворечи». И вот туда подогнали автобусы с телевидения, чтобы забрать аппаратуру. Где-то часов в 11 уже вечера все мы собрались в одной из больших студий в Останкино, где был построен в середине этой студии такой помост, на котором располагались ударные инструменты, клавиши, микрофоны. Аппаратуру, то есть колонки, расставили вокруг, и вокруг должна была стоять.

состоять публика, современная советская молодежь, которую должны были показывать для американских зрителей там, в Калифорнии. Для этого кем-то были подобраны студенты, которым было велено одеться современно, модно, двигаться, реагировать так, как на Западе, на нашу музыку, вести себя раскованно и, в общем, изображать из себя западных людей. Когда часам к 2 ночи наши техники расставили, смонтировали и настроили всю аппаратуру, мы забрались на этот помост и начали репетировать. Репетировать как наше выступление, так и поведение публики.

Вокруг нас стояли молодые люди, действительно красивые парни и девушки, модно одетые, и слушали нас, в общем, привыкая как-то и реагировать на такую современную музыку в стиле фанки-фьюжн, джаз-рок, инструментальную. И, в общем, мы наладили контакт с этой публикой. Но включения эфира пока еще не было. Зато мы увидели в одном из концов этой студии совершенное чудо. Огромный плоский экран, на котором мы должны были видеть все, что происходит в Калифорнии. А перед этим нам показали фотографии того, что будет там, какие там стоят экраны. То есть нас эта публика будет видеть на огромнейших экранах, все детали там будут видны. В общем, это накладывало колоссальные обязательства на то, как нам себя вести и как играть. Надо сказать, что музыку мы в тот период играли, в общем-то, довольно непростую, но в то же время достаточно понятную и доходчивую, поскольку она была замешана на жестком ритме стиля фанки. То, что мы играли в ту ночь, никто, к сожалению, не записывал. Так что те пьесы, которые я сегодня буду показывать, вернее, фрагменты из них, относятся к нашему репертуару и исполнял их тот же состав, а записаны они были в студии гораздо позднее.

Вы слышали сейчас фрагмент из моей композиции «Сюита в фа-миноре». Но я, опережая события, поставил ее, так как мы еще тогда играть не начали. До того, как мы вышли на этот помост, произошло много смешных и неприятных событий. Ну, прежде всего, мы заметили, что в одной из соседних грим-уборных в Останкино уже нарядился большой фольклорный коллектив. Он был разнаряжен вот в эти клюквенные такие эстрадные русские одежды, которые были модны тогда, в советское время, в нашей культуре, да и сейчас осталось то же самое. И они были просто в полной готовности. Я так понял, что именно они собираются выступать, а не мы. И тогда я нашел в толпе суетящихся работников телевидения вот тех двух американцев, представителей Стива Возняка, и сказал, что тут готовится что-то такое непонятное, какой-то еще фольклорный коллектив. В чем тут дело? Они обратились сразу к организаторам. Те уклончиво что-то там отвечали, но мы поняли, что, в общем, имеет место типичный заговор. Они хотели выпустить вместо нас русский народный коллектив, так как руководство телевидения считало, что показывать на Запад, в Америке, ансамбль, который играет, в общем, западную музыку, это неправильно. Надо показывать наше родное русское.

И тогда организаторы, они вообще пришли в какое-то такое негодование и сказали, что если не выйдет «Арсенал», то тогда ничего не состоится и будет неустойка, и они должны выполнить условия того контракта, который был составлен. Незадолго до начала связи в студии появился Владимир Познер. Тогда я впервые познакомился с ним. Это был новый для нас человек. Он, в общем, проработал довольно долго в Соединенных Штатах, очень хорошо знал американскую аудиторию, и поэтому именно его и выбрали для ведения этой передачи «Туда из Останкино». Ему предстояла нелегкая задача. С одной стороны, надо было не ударить в грязь лицом перед американской аудиторией на рок-фестивале и перед американскими организаторами, а с другой стороны, выполнить все требования идеологические высокого начальства советского телевидения. И, в общем-то, он с этой задачей справился. Ему пришлось нелегко.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Телемост» 84-го года, Москва, Калифорния, входящую в цикл «Импровизация на тему». Автор и ведущий Алексей Козлов.
1: И вот настало время включения эфира, включения телемоста. Мы заняли свои места на нашей сцене, вокруг столпилась молодежь, зажегся гигантский плоский телеэкран, и мы увидели, как две руки с гербами СССР и Соединенных Штатов сливаются в мультипликационном рукопожатии. Прозвучала торжественная музыка, и эта фантастика началась. После непродолжительной политической части нам дали посмотреть на экране, что же происходит там, в Сан-Бернардино. Мы увидели эту гигантскую чашу, где сидели сотни тысяч людей. И этот гигантский помост, на котором стала выступать очень популярная в то время австралийская группа Men at Work. Мы, сидя в Останкино, увидели на этом гигантском экране их выступление. И когда они закончили, там, в Сан-Бернардино, публике объявили, что сейчас выступит ансамбль из Москвы, джаз-рок группа «Арсенал». Несмотря на то, что наш ансамбль имел уже большой опыт выступления с гастролями по стране и на разных фестивалях и у нас, и за рубежом, здесь мы немножко дрогнули, заволновались. Все-таки такой гигантской аудитории у нас никогда не было. А потом аудитория-то была американская.

звучит фрагмент из пьесы американского саксофониста Марка Колби, которая называется «Chain Reaction», то есть «Цепная реакция».

фантастичность всей этой ситуации состояла в том, что, играя, мы глядели иногда на этот экран, он был против нас. И там мы видели, как публика реагирует на наше выступление. Мы видели себя на гигантских телеэкранах высотой с восьмиэтажный дом приблизительно, которые стояли за аппаратурой на сцене. И там мы видели самих себя и видели публику, которая реагировала на нашу музыку. И это нас очень здорово подбодрило. Мы увидели, что наша музыка нравится американской аудитории. Ведь это был первый контакт вот такого масштаба. В то время, как мы играли, меня не покидало чувство какой-то нереальности. Может ли это быть? И удивляло то, что вообще это разрешено. Но, тем не менее, были такие некоторые события, которые отрезвляли. Молодежь, которая завелась от нашей музыки, от вообще от всей этой ситуации, стала танцевать уже совершенно даже не в попад с музыкой. И вот когда некоторые люди уж особенно так как-то себя развязно вели, в этот момент появлялись в толпе люди, которые стояли так по периметру незаметно, одетые в костюмчики и в галстуки, и очень быстро, профессионально уводили слишком таких раздухарившихся танцоров. Я сам, в общем, этого, честно сказать, не видел, поскольку, во-первых, я был занят оркестром, много смотрел на экран, а вот наш барабанщик Виктор Сигал, который сидел выше нас на специальном помосте, он это наблюдал все сверху и потом нам рассказал. Когда мы сыграли свои три пьесы, произошло еще одно событие. Это джем-сэшн. Это когда музыканты играют без подготовки, вместе импровизируют. Мы должны были играть джем-сэшн с американской группой, которая сидела там, в Калифорнии, но в студии. Нам предстояло сыграть что-то, о чем мы должны были договориться заранее. Меня соединили по телефону с руководителем этой группы, и мы решили сыграть медленный блюз в фа-мажоре. Почему медленный? Потому что была разница в 2 секунды за счет того, что сигнал шел из Останкино туда через спутник и возвращался обратно. И вот, несмотря на эти космические скорости, все-таки 2 секунды набегали. Если бы мы играли что-нибудь очень быстрое, то для слушателей, которые были там или здесь, была бы полная каша. Было бы отставание, ну, приблизительно на 1 такт. А так где-то около 1/4. В общем, мы ловили друг друга, и этот джем-сэшн, в общем-то, удался. На следующее утро я сразу стал включать телевизор, чтобы посмотреть новости, и стал смотреть центральные газеты, надеясь обнаружить там наконец-то информацию об ансамбле «Арсенал» и об этом, в общем, грандиозном событии. Ни о каком ансамбле «Арсенал», ни о каком 40-минутном действии о джем-сэшене, о концерте, который туда транслировался, ничего не было в центральной прессе и по телевидению, и по радио. Вот это меня просто подкосило. Я понял, что все равно мы находимся как бы под колпаком у Мюллера. Было очень обидно, но в глубине души я все-таки был горд. Я знал, что нам удалось пробить еще раз этот железный занавес, теперь уже через космос.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Телемост» 1984 года, Москва, Калифорния. Подготовил и вел передачу Алексей Козлов.
1: У нас остается еще немного времени, и я познакомлю вас с фрагментом из специальной передачи «35 лет Ялтинской конференции». Эфир 3 февраля 1980 года.
2: У микрофона Виктор Лавров. 4 февраля 1945 год. Дворец Николая II в Ливадии, в 3 километрах к юго-западу от Ялты. За круглым столом 23 человека. Сталин в белом кителе с маршальскими погонами, нарком иностранных дел Молотов, его заместитель, бывший посол в Англии Майский, советский посол в Соединенных Штатах Моложавый Громыко, новый советский посол в Англии Гусев, начальник штаба Красной Армии Антонов, переводчик Павлов. Напротив, американский президент Рузвельт, переводчик Чарльз Болин, генерал-маршал, адмирал Лихи, государственный секретарь Стетиниус. Между Сталиным и Рузвельтом английский премьер Черчилль с неизменной сигарой, рядом, как всегда, элегантный, подтянутый министр иностранных дел Иден, помощники Черчилля. Ливадийский дворец и близлежащие районы наводнены автоматчиками и специальной охраной НКВД. 5 часов дня по московскому времени. По праву хозяина Сталин заговорил первым.
3: Я прошу президента Рузвельта открыть первое заседание.
2: Рузвельт.
3: Не в законе, ни в истории не предусмотрено, чтобы я открывал совещание. Лишь случайно я начинал совещание также в Тегеране. Я считаю для себя большой честью открыть нынешнее совещание. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность за оказанное мне гостеприимство.
2: Разными путями прибыли 3 февраля сюда, в Ливадийский дворец, главы 3 великих держав. И не менее разные заботы привели их в феврале 45 года в Крым. Да простит мне слушатель слишком легкое и тривиальное сравнение, но как лебедь, рак и щука в крыловской басне, в разные стороны тянули Рузвельт, Сталин и Черчилль. Рузвельт отплыл в Крым от берегов Соединенных Штатов, где создавалось его любимое детище – Организация Объединенных Наций. В ней американский президент видел панацею от всех будущих войн и конфликтов. Черчилль собирался в Ялту с острова Мальта, с уже чреватого новой напряженностью Средиземноморья. Однако привела Черчилля в Ливадийский дворец Польша и упорство Сталина в разрешении польской проблемы. Сталин не был особенно заинтересован в крымской встрече с Рузвельтом и Черчиллем. Именно поэтому он одно время настаивал на, так сказать, разъездной дипломатии Молотова для разрешения спорных вопросов между союзниками. Однако Рузвельт и в особенности Черчилль настаивали, и Сталину пришлось уступить своим союзникам. В первый же день Крымской конференции, то есть 4 февраля 1945 года, произошел один странный эпизод. Вечером в своем кабинете Юсуповского дворца

0: Крыму, Сталин приказал соединить его с Жуковым, который заменил Рокоссовского на посту командующего Первым Белорусским фронтом. Вот как об этом вспоминал маршал Чуйков в своей книге «Конец Третьего рейха».
1: «Я сидел возле Жукова, неподалеку от телефона. В разгар обсуждения раздался телефонный звонок. Сталин вызывал Жукова. Я оказался невольным свидетелем этого разговора. Передаю его по памяти. Сталин, где вы находитесь, что делаете? Жуков, нахожусь в штабе Колпакчи. Здесь собрались все командующие армиями фронта. Планируем операцию на Берлин. Сталин, напрасно этим занимаетесь. Мы поняли, что наступление на Берлин оттягивается на неопределенный срок. Взятие Берлина в феврале 45 года означало бы конец войны, и жертвы могли быть значительно меньше по сравнению с теми, что мы понесли в апреле».
0: В своих воспоминаниях маршал Чуйков не объяснил причину столь загадочного приказа Сталина. Почему же в феврале 45 года Сталин запретил Жукову брать Берлин? Ответ на этот вопрос можно найти в книге Джиллоса «Разговоры со Сталиным».
1: «Сталин изложил нам свою точку зрения и на существенную особенность идущей войны. В этой войне, — сказал он, — не так, как в прошлой. Кто занимает территорию, насаждает там, куда приходит его армия, и свою социальную систему. Иначе и быть не может».
0: В феврале 45 года армия Малиновского, встретив неожиданно сильное сопротивление под Будапештом и озеро Балатон, завязла в Венгрии. Сталину нужна была не только Венгрия, но и Австрия. Не вошла еще советская армия и в Чехословакию. И если бы клин армии Жукова двинулся от Кюстрина к Берлину, и столица Третьего рейха пала бы еще в феврале 45 года, конец войны оставил бы в руках Сталина лишь Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию и Балканы. Сталину нужны были также Австрия и Чехословакия. Треть Германии ему уже гарантировали союзники. Весной 45 года жизнь солдат была для Сталина разменной монетой в его территориальных приобретениях в Восточной и Центральной Европе. Показательно также и то, что Сталин отдал этот приказ, находясь в Крыму на конференции с Рузвельтом и Черчиллем. Было ли причиной этому какое-то изменение в сталинских планах о послевоенной Германии? Во всяком случае, на завтра, 5 февраля 45 года, в четверть пятого дня, Сталину, Рузвельту и Черчиллю предстояло решить вопрос о Германии, победа над которой была делом ближайших месяцев. В 20 веке Германия оказалась виновницей двух кровопролитнейших в истории войн. Как не допустить, чтобы Германия и в третий раз, накопив свою военную мощь, пошла войной на европейские страны? Такова была основная забота трех союзников, собравшихся в феврале 45 года на конференцию в Ливадийском дворце. Однако на этом сходство позиций Сталина, Рузвельта и Черчилля и кончалось. Еще в декабре 43 года на первой встрече в Тегеране Рузвельт предлагал раздробить Германию на 5 отдельных частей и образовать из них независимые государства. Черчилль не согласился с планом американского президента. Южных немцев Черчилль предлагал включить в Федерацию Дунайских стран, Пруссию отделить от Германии и держать в жестких условиях. Сталин же в Тегеране так и не высказал своей точки зрения по Германии. И 5 февраля 45 года в Крыму Сталин не спешил открыть свои карты, ограничившись лишь наводящими вопросами и короткими репликами. Судя по стенограмме второго заседания в Ливадийском дворце, Сталин как бы допрашивал Рузвельта и Черчилля об их позиции по Германии, как бы выбирал в их словах, что ему, Сталину, подошло бы более всего. Чем было вызвано это, казалось бы, странное поведение Сталина на конференциях в Ялте и затем в Потсдаме? Ответить на этот вопрос поможет зияющий пропуск в материалах межгизовского сборника «Тегеран-Ялта-Потсдам». Из стенограммы второго заседания в Ливадийском дворце, которое состоялось 5 февраля 1945 года, составители сборника странным образом выпустили очень важные слова президента Рузвельта. Вспоминает Черчилль.
1: «На заседании 5 февраля мистер Рузвельт сделал важное заявление –

0: Он сказал, что Соединенные Штаты предпримут все разумные шаги для поддержания мира, но не за счет сохранения своей огромной армии в Европе за 5000 километров от дома. В течение 2 лет американские войска оставят Европу. Тяжелые мысли пришли мне на ум. Если американцы уйдут из Европы, Британии придется одной оккупировать Германию. Такая задача вряд ли была бы нам под силу.
1: Со все большей консолидацией просталинских сил в Болгарии, Румынии, Югославии и Польше Черчилль опасался, что подобная судьба может постигнуть и Германию после ухода из нее американских войск. Еще памятен был сильный довоенный изоляционизм в Америке. Трудно было забыть, с какой неохотой и медлительностью вступали Соединенные Штаты во Вторую мировую войну. Помнил и Сталин как-то сказанное Рузвельтом: «Не напади на нас японцы в Перл-Харборе, Конгресс не разрешил бы посылку американских войск за границу». Видимо, полагал Сталин, что с уходом из Европы американцев ослабевшей Англии не справится с послевоенными событиями в Германии. А события эти подготавливались Сталиным заранее. Маститые немецкие коммунисты Ульбрихт, Вильгельм Пик, прошедшие школу Коминтерна кадры немецких коммунистов, готовились выехать на занятую Красной армией территорию Германии. Пожалуй, только этим можно объяснить то, что ни в декабре 43 года на Тегеранской конференции, ни в Ливадийском дворце в феврале 45 года, ни на Потсдамской конференции в июле 45 года Сталин не высказался открыто за расчленение Германии. Однако в своей победной речи 9 мая 45 года Сталин заявил более определенно:
2: «Германия разбита на голову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию».
1: Вряд ли можно было назвать эти слова Сталина риторическими. Свое нежелание договориться с Рузвельтом и Черчиллем о политическом устройстве будущей Германии Сталин откровенно показал в феврале 45 года на Крымской конференции. 5 февраля – второе заседание в Ливадийском дворце.
0: Черчилль: «Теперь можно обсудить вопрос о правительстве Германии». Сталин: «Я предпочитаю обсудить вопрос о репарациях».
1: Расчленять ли Германию и как? Образовать ли единое немецкое правительство или разные правительства в расчлененной Германии? Эти вопросы повисли в воздухе. Сталин, видимо, полагал, что послевоенный ход событий подскажет ему дальнейшие шаги в Германии. О репарациях же с поверженной Германией можно было вполне договориться и в феврале 45 года. Изложить советский план по репарациям Сталин поручил Майскому, недавнему послу в Англии, теперешнему заместителю Молотова. План Майского требовал изъять 80% оборудования тяжелой промышленности Германии, демонтировать все авиационные и военные предприятия. Кроме того, Майский предлагал обложить побежденную Германию обязательными поставками на общую сумму в 20 миллиардов долларов, половина которой должна пойти в пользу Советского Союза. К вопросу о репарациях Рузвельт и Черчилль не были готовы. Но план Майского им явно не нравился. И без того разрушенная войной экономика Германии вряд ли могла бы прокормить ее население после гигантских репараций, которые потребовал Сталин. На этот раз Черчиллю и Рузвельту пришлось уклониться от окончательного решения. На конференции в Ливадийском дворце трое союзников решили пока организовать в Москве союзную репарационную комиссию, которая бы и разработала план контрибуции с Германией. Интересно, что, собравшись в третий и последний раз в Потсдаме в июле 45 года, союзники так и не уступят Сталину в его планах огромных репараций с Германией. Понимал тогдашний американский президент Трумэн, что тяжелое бремя изъятий приведет 80-миллионную нацию к голоду. Американцам придется тратить гигантские средства, чтобы прокормить голодающее население. По основным вопросам о Германии Рузвельт, Черчилль и Сталин так и не пришли к единому решению. На Крымской конференции в феврале 45 года им лишь удалось договориться о том, что и без того становилось фактом близкого конца войны. Англия, Америка и Советский Союз получали свои зоны оккупации в Германии, брали на себя административное управление этими зонами и устанавливали центральную контрольную комиссию из командующих тремя союзными армиями. Почувствовав нежелание Сталина обсуждать будущее политическое устройство Германии, Черчилль на следующий же день, то есть 6 февраля, настоял на отдаче части Германии под оккупационную зону Франции. Сталин не возражал, ведь французам перепадала территория за счет оккупационной зоны союзников.
3: Из программы «35 лет Ялтинской конференции» 80-го года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
5: Начинают кошмарить. Всех, да не всех. Мы как-то здесь оказались.
6: И оказались сразу за решеткой. В Черногории задержан основатель проекта «Рыбарь». Сторонников войны не жалуют ни в России, ни за ее пределами.
7: Когда мирных перспектив нет, у воюющих сторон всего два выхода. Переговоры и договор, либо эскалация и надежда, что противник уступит. Я пересказываю комментарии американского госсекретаря насчет тупика в переговорах России и Украины. Кадры на ваших экранах намекают на выбор. Россия бьет по мостам в Киеве, а Украина отвечает горящей нефтепереработкой в Омске и дата-центрами Яндекса. Российские сторонники войны в своих блогах пишут: «Поздно, мало, слабо». Энтузиазм некоторых из них заканчивается в суде, но и работа в рамках дозволенного не страхует от собственных ошибок. Почему же призывы к эскалации не доводят до добра, и как представление об этой эскалации отличается у Кремля и других ярых сторонников войны, разбираем сегодня в «Лицом к событию». Здравствуйте.
5: Говорят, Черногория плачет от того, что вводят визы для россиян. Уже сейчас против тех граждан, которые находятся на территории Черногории и попадают под ограничительные меры со стороны Евросоюза, начинают кошмарить. Всех, да не всех. Мы как-то здесь оказались.
8: Это последний репортаж основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука для программы «Соловьев Лайв» перед задержанием черногорскими спецслужбами. Вместе с ним его жена и несколько соратников.
9: На данный момент команда проекта находится в контакте с МИД России, который занимается разрешением сложившейся ситуации. Поскольку никаких нарушений местного законодательства не было, то ждем освобождения всех задержанных.
8: Госдеп США связывает проект «Рыбарь» с попытками повлиять на американские выборы и предлагает до 10 миллионов долларов за информацию о его сотрудниках. Черногория – страна НАТО и может экстрадировать подозреваемых в преступлениях по запросу США. Михаил Звинчук под санкциями Евросоюза и Великобритании. В решении Совета ЕС говорится, что он входил в рабочую группу, созданную Путиным для координации действий, связанных с войной в Украине. На канал «Рыбарь» в Телеграм подписаны более 1,5 миллиона человек. После въезда в Черногорию Звинчук иронизировал над местной погранслужбой, которая пропустила его в страну, несмотря на санкции.
10: «Вы всегда можете нарваться на погранца, который вывернет все карманы, но забудет посмотреть в базе данных».
8: Задержание «Рыбаря» обусловлено защитой национальных интересов Черногории, заявил премьер-министр Милойко Спаич. Задержание Звинчука прокомментировал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
11: «Теперь вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, чтобы вытаскивать своих. Иначе никак. С волками жить, по-волчьи быть».
8: Михаил Звинчук стал первым пропагандистом с такой масштабной аудиторией, задержанным за рубежом с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако внутри России обвинения и аресты провоенных блогеров случаются куда чаще. И пока российские власти пытаются деморализовать украинцев, в преддверии холодов нанося удары по объектам критической инфраструктуры, деморализованными все чаще остаются Z-блогеры, кто все эти годы призывал наносить такие удары, но по тем или иным причинам стал власти неудобен.
12: Вот мне пишут: когда эту Монтян выгонят из России, мы все сделаем.
8: Так, например, преследуют бывшую украинскую юристку,

Татьяну Монтян, переехавшую в Россию, поддержавшую войну и занимавшуюся сборами для мирных жителей и российских военных. В Украине ее обвиняют в коллаборационизме, а в России – в призывах к экстремизму. За фразу «мочить охраноту без всякого сожаления»

0: уголовному делу об угрозе теракта. Блогер, по его словам, в статусе свидетеля, год назад критиковавшего решение властей Алехина, признали так называемым иноагентом и уже несколько раз штрафовали за несвоевременную подачу отчетов. Перед этим в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждал коррупционную схему с закупкой медикаментов для фронта. Блогер заявил, что не стал в ней участвовать.
1: Провожу тест на наркотические средства «Экспресс», 10 наркотиков.
0: Также в немилость российских властей за активную критику попал Z-блогер Егор Гузенко, более известный как 13-й. Еще в октябре 2024 года его обвинили в нападении на полицейского. Однако вскоре уголовное дело было приостановлено. Гузенко подписал контракт с Минобороны и отправился в штурмовое подразделение на фронт. В апреле 2026 года блогер раскритиковал Владимира Путина, на этот раз за слова об отключении мобильного интернета, после чего перестал выходить на связь. В его телеграм-канале заявляли, что командование силой отобрало у него телефон и отправило в так называемый мясной штурм. Уже в июле 2026 года стало известно, что Гузенко объявлен в розыск за самовольное оставление части, после чего его арестовали в Волгограде. 8 октября в его телеграм-канале появилась публикация о якобы освобождении блогера из СИЗО.
2: А социолог Игорь Эйдман в разговоре с моими коллегами перед эфиром сравнил задержание Михаила Звинчука с операцией по поимке Виктора Бута, российского торговца оружием, которого несколькими годами ранее обменяли на политзаключенных из России.
3: Я думаю, уверен, что, конечно, ГРУшники ему дали гарантию, что ему там ничего не будет. И организовали его приезд. Организовали приезд, опираясь на, как им казалось, на пятую колонну России в Черногории, которая очень сильная и многочисленная. И в разных сферах, и в политической, и в религиозной. Там везде расставлены в шахматном порядке российские люди. Поэтому он так нагло туда приехал. Но времена меняются, и, видимо, те люди, которые ГРУшники их воспринимали своими, вполне вероятно, они оказались совсем не свои, а параллельно работали с ЦРУ, например. И заманили его, обещали безопасность, а потом также сдали. Причем, кстати, даже сдавать-то особо не нужно было, потому что он сильный не скрывался, то есть вообще не скрывался. Так что это вполне возможный вариант, учитывая, что мы знаем часто такие игры спецслужб, когда людей, которых нужно арестовать, их заманивают в страну третью и там арестовывают. Кстати, если мне память не изменяет, то есть не память, я точно это помню, что Бута, известного торговца оружием, его же американцы взяли в Таиланде. То есть сначала агенты ЦРУ его заманили в Таиланд под предлогом каких-то переговоров, а потом его там же и приняли. Так что это вполне в практике спецслужб и вполне могло и произойти и с этим рыбарем.
2: Ну а судьбу российских провоенных блогеров мы сегодня обсуждаем с социологом Николаем Митрохиным и писателем Иваном Филипповым. Я приветствую гостей наших и первый вопрос задам Николаю. Николай, команду Звинчука месяцем ранее депортировали из Чехии, им запретили въезд в страну, за самого Звинчука назначена награда, и провоенный блогер Роман Алехин у себя в телеграм-канале спрашивает, неужели Звинчук хотел, чтобы его задержали? Как вы думаете, зачем он поехал туда?
4: Понятия не имею. То есть, ну, возможно, только один ответ взорвался. То есть человек как бы явно чувствовал себя как-то на пике популярности и, может быть, соскучился по Европе сильно западной, которую он столько лет хотел завоевать. Вот, и не имел возможности туда поехать. Вот, но, то есть, с элементарной точки зрения никакого подобного визита не должно было быть. Ему даже, собственно, где-нибудь в Турции опасно показываться. Вот. Но, тем не менее, он довольно активно, насколько я знаю, ездил, например, по Центральной Азии, постсоветской, там какие-то доклады проводил. Возможно, действительно, я прав, что какие-то были гарантии, связанные с ГРУшным влиянием, но по мне это совершенно сумасшедшая поездка. Совершенно сумасшедший вариант. Тем более перед туда группой. Вот, тем более после того, как в этой Черногории разоблачали сеть российской агентуры, оттуда кого-то там высылали и все прочее. То есть, это, я не знаю, сознательное сование головы в петлю. Другими словами, я это описать не могу.
2: Спасибо, Николай. Иван, а какая у вас версия? Опасно ли вообще Звинчуку оказываться за границей?

0: Слушайте, я абсолютно согласен с Николаем, это чистое безумие. Я тоже думаю, что, скорее всего, ему кто-то из местных пообещал, что вот ты приедешь, и мы обеспечим твою безопасность. Оказалось, что есть какие-то нюансы. Мне кажется, вот, ну, посмотрите, там рационального объяснения, зачем именно Звинчук, а не какие-то фрилансеры, которых он нанимает, как это было в Чехии, полетел в страну НАТО, имея санкции британские, европейские, американские, розыск от Государственного департамента, 10-миллионную награду. Это Звинчук, руководитель не просто рядового Z-канала. Рыбаль – это большой военно-аналитический центр, собственно, как Звинчук себя всегда и представляет. Это такой зонтичный бренд, под которым живет 200 разных телеграм-каналов, которые пишутся на 28 языках. У основного канала «Рыбарь» одноименного 1,5 миллиона подписчиков, даже больше. И это канал, который очень тесно связан с военными. Когда-то его называли аффилированным с Министерством обороны, но он позволяет себе довольно критические тексты и довольно откровенные тексты. И при этом, ну, то есть это совершенно не обязательно, что он, я не знаю, получает зарплату в Министерстве обороны, но то, что он обладает большим количеством непубличной, очень деликатной информации о том, как на самом деле сейчас идет война, как устроена российская армия и так далее, это, мне кажется, совершенно однозначно. Точно так же, как у него в телефоне наверняка есть куча важнейших переписок, информации, переписок с людьми из Министерства обороны, с какими-то военными в разных местах фронта растыканы, с другими зэтниками и другими волонтерами, потому что я точно знаю, что там я знаю лично одного из людей, которые умеют с ним разговаривать, которые помогают ему составлять сводки, это другой военный канал кадровый российского военного. Там, я думаю, море сообщений, очень интересно. И как бы зачем он с этим всем, как он мог не понять, что с этим нельзя приближаться даже к странам НАТО, я не понимаю. Он был, кажется, в прошлом году в Белграде, но тогда эта история появилась, когда он уже уехал. Я могу, кстати, путать, но там была какая-то Z-сходка в Белграде, он, кажется, участвовал, или кто-то от Рыбаря.
1: Дмитрий Медведев, бывший президент России, сейчас заместитель Владимира Путина в Совбезе, говорит об ответной эскалации на задержание Рыбаря. Россия вообще заинтересована в том, чтобы мстить за Звинчука?
0: Слушайте, мне кажется, что это, как это называется, фальшстарт, что Дмитрий Медведев довольно быстро раскрыл карты и показал, насколько значим этот человек для российской власти. Не то, чтобы после ареста какого-нибудь блогера в какой-нибудь стране секретарь Совета Безопасности и бывший президент у нас обычно бежит писать в Телеграм про то, что его будут спасать. Или тем более, что будут брать заложников, чтобы этих заложников на него обменять. Мне кажется, что это такая какая-то ошибка. Медведев показал, насколько Рыбарь ценный, насколько Звинчук ценный. И я очень надеюсь, что его не отдадут. И если поменяют, то на какое-то огромное количество политзаключенных. Потому что вот это человек, который может рассказать Западу очень много полезной для него информации о войне.
1: В своем телеграм-канале до задержания Звинчук отмечал, не только он, но и многие другие блогеры, но и он отмечал попытки государства взять помощь фронту под контроль крупных фондов и жаловался на то, что население России теряет интерес к поддержке войны. А почему сторонники войны так сильно переживают за этот интерес?
0: Потому что они сейчас, ну, как бы, потому что сейчас этот денежный поток идет через них. Они хотят, чтобы он продолжал идти через них. Они не хотят, чтобы этот денежный поток перенаправлялся, например, в какой-нибудь фонд СВР Владимира Соловьева или в какой-нибудь другой фонд. Но мне кажется, что вот в этой истории, конечно, про, ну, она не про деньги совсем, она про что-то совсем другое. А так, да, Рыбарь, они все каналы, которые собирают деньги, все каналы, которые занимаются сборами на нужды фронта, все четвертый уже год подряд говорят о бесконечно говорят о том, что количество жертвующих снижается, количество пожертвований снижается, и для них это большая проблема.
1: Еще одна проблема, которой они жалуются, они требовали от российского Минобороны эскалации в том, чтобы они более активно вели боевые действия. Но чем отличается, по-вашему, эскалация, которую требует провоенный блогер, от представления об эскалации кремлевского?
0: Они просят не эскалации, они просят более эффективной войны. Это не совсем то же самое. Они хотят, чтобы российская власть изучила все, скажем так, признала или не обязательно публично ошибки, допущенные на поле боя, допущенные на этой войне, и сделала из них выводы, то есть

0: стала их повторять. Это касается тактики мясных штурмов, это касается того, как устроен российский ВПК и российский гособоронзаказ, это касается компетентности людей, которые, как сказать, руководят армиями на фронте, это касается компетентности начальника генерального штаба и так далее, и так далее. Они хотят эффективной войны, не просто более жестокой, не просто там, я не знаю, они очень поддерживают удары ракетные по Киеву, но они хотят, чтобы это было системно. Вот, например, там они пишут, что мы видим, что российская армия умеет бить по мостам в Киеве. Почему вы делаете это индивидуально? Почему вы не делаете этого системно? Почему каждый день 10 баллистических ракет не прилетает в этот мост? Вот в этом их подход. Они не просто механически хотят как бы большей войны, они хотят, чтобы воевать Россия научилась эффективнее, не терять людей в таких количествах, которых она теряет, и достигать успеха на поле боя в ситуации, которая сейчас на самом деле там с успехами не очень густо.
1: Спасибо вам большое, Иван. Писатель Иван Филиппов был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Ну а мы давайте посмотрим небольшой сюжет и сами посмотрим своими глазами, совпадают ли желания провоенных блогеров с тем, как российская армия ведет боевые действия.
2: Краматорск. Российская авиабомба попадает в район автобусной остановки. Погибли десятки людей. В городе останавливает работу общественный транспорт, а власти призывают жителей эвакуироваться. В столице Украины, Киеве. После очередных российских атак погибшие и раненые, разрушены здания, перебои с электричеством и водоснабжением. Под ударами энергетическая и транспортная инфраструктуры. Россияне пытаются разрушить мосты через Днепр. Мэр Виталий Кличко заявляет, что Киев переходит в режим выживания. Прилуки, Черниговская область, российский удар по жилому дому. Десятки погибших, среди них дети. Это только несколько эпизодов новой волны российских обстрелов украинских городов. За двое суток число погибших превысило 70 человек. Россия усиливает удары по Украине в преддверии зимы. Ключевые цели – электростанции, подстанции, мосты, объекты водоснабжения и связи. Без электричества и воды могут остаться целые районы украинских городов. Подобная тактика уже применялась российской армией осенью 22 года с целью оставить Украину без света и тепла в зимние месяцы.
3: Россия уже пытается запугивать людей и в Киеве, и в других городах Украины с целью вынудить их выезжать, подрывать экономику Украины, сеять панику. Мы прекрасно понимаем цели этого террора.
2: Удары по инфраструктуре становятся обоюдными, но несоразмерными. Украинские беспилотники атаковали российский дата-центр компании «Яндекс». В ночь на 8 октября объект в Рязанской области, где размещаются вычислительное оборудование, которое используют в том числе для разработки искусственного интеллекта. Через сутки центр обработки данных Калуги в Яндексе сообщили о серьезных повреждениях оборудования и возможных перебоях в работе отдельных сервисов и начали блюрить свои дата-центры на картах. Эффект конкретно этих ударов вызвал сбои у многих онлайн-сервисов.
4: Я думаю, что Яндекс восстановит эту работоспособность свою, ну, может быть, в течение суток от момента атаки. То есть, наверное, к сегодняшнему вечеру они уже все починят. И в этом отношении, если хочется выключить Яндекс.Документы, ну, например, если есть такая задача, то, получается, нужно атаковать несколько дата-центров в один и тот же момент.
2: На фоне усиления российских атак британская газета The Telegraph сообщила о возможном возвращении к руководству военными действиями генерала Сергея Суровикина. Комментаторы в интернете прозвали его генералом Армагеддоном. Суровикин командовал российской группировкой в Украине осенью 2022 года, когда Россия систематически начала уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру.
5: Обстановку в зоне проведения специальной военной операции возможно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск.
2: До этого он руководил российскими военными операциями в Сирии. Но после мятежа Евгения Пригожина летом 2023-го Суровикин лишился должности главнокомандующего воздушно-космическими силами и впоследствии оказался в Африке. Теперь британское издание связывает его предполагаемое возвращение с подготовкой новой кампании ударов по Киеву. Ряд ресурсов, в том числе телеграм-канал «Низ Игорь», опровергают возвращение Суровикина. Ксения Собчак со ссылкой на источник «Осторожно, медиа» утверждает, что Суровикин действительно находится в Москве, но приехал в семейный отпуск, а затем продолжит работу в Африке.
6: Нынешний контракт на службу в Африке у него заканчивается 4 ноября и будет продлен на 3 года, утверждает источник. Других вариантов продолжения карьеру

0: Коровикина на данный момент нет.
1: Впрочем, вне зависимости от того, кто именно руководит российскими ударами, их последствия для Украины становятся все тяжелее. Россияне продолжают атаковать города и инфраструктуру. Украина отвечает ударами по объектам на российской территории, но обе стороны готовятся к очередной военной и, судя по всему, очень суровой зиме.
2: И об этой военной суровой зиме мы спросим социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, а нужен ли Владимиру Путину именно Суровикин, чтобы увеличивать давление на Украину, либо эскалировать, либо, как Иван Филиппов объяснял, вести военные действия более эффективно?
3: Нет, Путину не нужен Суровикин для этого, поэтому я думаю, что эти все разговоры бессмысленные про его назначение или неназначение. Вот. Компания уже выстроена, то есть главное, что создано Россией за этот год, это технологическая база под выпуск реактивных дешевых дронов. То есть до этого была проблема, что Россия не может произвести больше, ну, условно говоря, 150 ракет баллистических или крылатых в месяц. Это ограничивало ее возможности, при том, что значительную часть, то есть большую часть крылатых ракет и там, треть примерно баллистических ракет Украина перехватывала. И могла бы это делать дальше, поскольку это несколько лет продолжалось. Но за это лето Россия перешла к выпуску малогабаритных крылатых ракет и реактивных дронов. Это очень близко пересекающаяся категория. И наладила их действительно массовое производство. То есть речь идет о выпуске там, 10-20 тысяч штук в месяц. И это то, что Украина сейчас перехватывает эффективно или так же эффективно, как раньше, не может. Это значит, что Россия получила возможность атаковать... ну, это прилетает не тонна взрывчатки, прилетает там... Ну, 100 килограмм взрывчатки, например, но по большему количеству целей, включая такие цели критически важные, как, например, опоры ЛЭП или там растяжки у мостов. Для них 100 килограмм хватит взрывчатки. Вот, поэтому как бы Украина потратила это лето на то, чтобы сжечь Вайлдберрис и сухогрузы зерновые в Черном море, а не производственные мощности по выпуску подобного рода дронов. То есть это в чистом виде ошибка Украины своей стороны. И успех России в том, что она смогла организовать и масштабировать производство. Сейчас речь идет вообще о том, что украинским источникам, я говорю, что скорость этих реактивных дронов типа «Герань-5» она увеличится с нынешних 600 км в час на 800-900 км в час. Это значит, что те вот украинские перехватчики ракетных дронов, которые были разработаны, и Зеленский продемонстрировал работу отдельных образцов там 3 недели назад, вот их производство сейчас оно становится почти бессмысленным, потому что при более высоких скоростях нужен куда более мощный перехватчик, которого нет ни у Украины, ни у Европы. И все это говорит о очень высокой опасности, о больших проблемах для Украины этой зимой и для глубокого украинского тыла в первую очередь. Это переводит войну, на самом деле, в новое качество.
2: И вот об этом новом качестве и о том, как Украина готовится к этой зиме, мы перед эфиром спросили украинского политолога Владимира Фисенко. Мы у него спросили, как удары по городам украинским влияют на общественные настроения. Давайте послушаем. Я хочу вас потом, Николай, спросить про российские настроения на ответные удары.
4: С одной стороны, конечно же, есть усиление напряжения, в том числе эмоционального напряжения. Но скорее реакция такая прагматичная. То есть мы понимаем, что зима будет тяжелой, сложной. У нас есть опыт выживания в прошлую зиму, которая была крайне тяжелой, да еще и сильнейшие морозы. Поэтому больше подготовки к этой зиме со стороны властей, со стороны простых людей, ну кто как может готовиться к этому. Но нет какого-то морального слома. Да, стало, наверное, больше людей, которые поддерживают идеи переговоров о завершении войны. Ну, так эти люди были и раньше. Доля тех, кто так иначе относится к мирным переговорам, поддерживает их, она может колебаться, но большинство украинцев, как и раньше, до сегодняшних событий, поддерживали переговорный путь завершения войны, но при этом не любой ценой. Вот отмечу тоже интересную тенденцию. Один из последних опросов, вот буквально 2 дня назад были опубликованы данные, опрос был в начале октября. Он говорит о том, что даже увеличилась доля тех украинцев, которые, выбирая между миром и победой, ну, победа условная, речь идет, у каждого своя трактовка, что такое победа, но стали больше выбирать победу, ну, то есть путь военного сопротивления. Вот это тоже реакция. На самом деле, как показывает опыт, это было и в прошлом году, и сейчас, когда усиливаются атаки на Украину, в том числе воздушные удары, да, может увеличиваться число людей, которые поддерживают переговорный путь и призывают, ну, как можно интенсивнее договариваться. Но увеличивается и доля людей, которые считают, что России надо отвечать. Надо усиливать вооруженное сопротивление и в том числе отвечать зеркально ударами по российской территории.
2: Николай, а как на удары по российской территории реагирует население России? Как эти удары отражаются на их настроениях?
3: Ну, если говорить о социологии, то она там показала, что за лето количество россиян, желающих там мира, условно говоря, мирных переговоров, выросло. Вот. Разумеется, мы видим там большое количество раздражения, которое было летом выплеснуто различными видеоблогерами, и особенно видеоблогерками, так сказать, социальные сети, как бы, когда это кончится и все такое. Но на самом деле это как бы никак не влияет ни на что, потому что для властей, как бы российских, как и для властей украинских, важно, что они сами думают по этому поводу, а не то, что думает население. Вот. Пока как бы не будет какого-то деятельного сопротивления, деятельного протеста, и там, так сказать, власти и близкие к ним политические и военные круги будут делать то, что они делают раньше.
2: Видите ли,
3: вот.
2: Вы...
3: Поэтому, да, к сожалению, или к счастью, для кого-то, для жителей России, к сожалению, для тех, кто хочет остановить войну, Украине не удалось за это лето нанести России критического ущерба, который бы реально спровоцировал население на какие-то массовые протесты или массовую активность по прекращению войны.
2: Чуть больше минуты у нас остается. Видите ли вы выход из переговорного тупика через эскалацию?
3: В принципе, теоретически, да. То есть это вопрос как бы проблем, которые эта эскалация создает. Если России удастся добиться того, что из Украины хлынет очередной миллион, другой, третий человек в Европу спасаться от зимних морозов, то это на самом деле сильно надавит через европейские власти на Украину.
2: А в обратную сторону может ли Украина как-то надавить на Россию?
3: Ну, пока вот технологически там все надеялись летом, что это удастся, да, но сейчас мы видим практически, что это невозможно.
2: А почему? По каким причинам?
3: Нет ресурсов. Просто как бы те ресурсы, которые имелись, они потрачены в самых разных направлениях, но не для концентрации на какой-либо задаче. Если бы Украина потратила, например, финансовые ресурсы на заказ дронов и парализовала бы транспортное движение на оккупированных территориях, то, скорее всего, был бы результат в качестве эффективного продвижения на линии фронта от освобождения территорий. Вот. Но этого не случилось. А сжечь вот эти нефтезаводы, ну, вот не помогает, это очевидно.
2: Спасибо большое вам, Николай. Социолог и военный аналитик Николай Митрохин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили об эскалации, как ее видят пророссийские военные блогеры, как ее видит руководство России и каким развитием судеб это приводит. Пишите, что вы думаете, если можете анонимно оставить нам комментарий. Спасибо, что смотрели до конца. Увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. 24 сентября Минфин внес в правительство проект бюджета на 2027-2029 годы и предложил расширить прогрессивное налогообложение пассивных доходов, включая проценты по вкладам, а также ввести НДС 22% на трансграничные интернет-покупки. О том, как Кремль и правительство будут искать дополнительные деньги на войну, мы поговорим с экономистом Дмитрием Некрасовым. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Силуанов говорит, самое главное сейчас задача обороны, задача фронта. Дефицит бюджета уже может достигнуть 3% ВВП вместо запланированных 1,6. Скажите, бюджет страдает только из-за войны?
1: Ну, если мы говорим про бюджет текущего года, ну, во-первых, мы же не видим, у нас нет разбивки расходов по месяцам. Мы там знаем за прошлый год разбивку, поэтому не знаем. В целом, надо полагать, что из-за войны, ну, цифр-то у меня нет. В общем-то, если так посмотреть на бюджет этого года, то есть явное перевыполнение по внутренним, не нефтегазовым доходам. Привет всем тем, кто год назад рассказывал, что повышение НДС приведет к падению сборов по нему. Ну, вот, НДС вырос там на 27% или что-то в этом роде. Есть как-то не парадоксально некоторый недобор по нефтегазовым доходам. То есть до сих пор план еще не догнали. И причина здесь в основном, конечно, демпфер. Ну, то есть российское правительство возвращает нефтяникам довольно много денег, компенсируя разницу на цены на бензин и дизель между внутренними и внешними. И, соответственно, чем выше внешние цены, сейчас они высокие, тем больше это демпфер, и он, видимо, там съел все нефтегазовые доходы. Поэтому до сих пор по нефтегазовым доходам недобор. Но в целом по доходам, ну, бюджет, ну, как бы, вот, по доходам бюджет сейчас собрал даже больше, ну, короче, около того, что должен был собрать по плану, и, видимо, там, по году даже, может быть, чуть-чуть будет больше, чем должен был собрать по плану, ну, короче, около, а дефицит вдвое больше. Ну, несложно догадаться, что выросли расходы. Я не знаю, какие еще расходы могли вырасти, кроме военных. Ну, не видно, по крайней мере, тех расходов, которые могли вырасти, кроме военных. Поэтому, да, в целом мы можем косвенно говорить, что в этом году основная проблема – это рост военных расходов. Однако цифр у меня никаких нет, я не могу их вот вам... Ну, их не публикуют. Будет хорошо, если погоду опубликуют.
0: Ну, хорошо, 3% ВВП – это катастрофа, караул или это вполне допустимая погрешность?
1: Во-первых, я не очень понимаю, как получилось 3. Хотя да, ну да, 3% ВВП, да, ну допустим. Сейчас еще доберут, погоду будет, да, плюс-минус 3. Да нет, но это в принципе, ну если брать там какой-нибудь уровень развитых стран, то в общем-то это там в 2 раза меньше дефицит, чем во Франции или в США. Ну и в целом это, ну наверное, у половины стран ОСР развитых дефицит будет больше. Но для России, да, мы привыкли к совершенно другим бюджетам. То есть, в принципе, 3% дефицит, ну, такое, больше такого мы видели только в отдельные годы, типа 2009-го, там, когда еще были, ну, понятно, ковидного. Ну, то есть, что-то вот такого. Да, это для России в целом много, но по мировым меркам это как раз скорее такой нормальный средний уровень.
0: Минфин снова ищет деньги у населения и бизнеса. Теперь предлагается включить проценты по вкладам и другие пассивные доходы в прогрессивную шкалу до 22%. Вот скажите, кто больше всего заплатит за войну?
1: Подождите, если мы рассматриваем то конкретное повышение налогов, про которое мы сейчас говорим, то за него заплатят условные, ну там, не знаю,

0: 5, даже меньше, 4, 3 с чем-то процента наиболее богатых россиян. Ну, в основном, да, за некоторыми исключениями. Ну, хорошо, 3% заплатят большую часть, а еще там 12, там еще какую-то часть, 15. Но это же вот именно это повышение налогов, если мы говорим конкретно про НДФЛ, про который вы сейчас обозначили, оно, в общем-то, по масштабам далеко не самое большое. Вот много денег они собрали с повышения НДС в прошлом году, да? Ну, с начала этого года. За это заплатили все в масштабах своих расходов. То есть все россияне в конечном итоге стали там условно на 2%, при всей условности этого, дороже покупать все в магазинах. Соответственно, ну, и это гораздо больший по масштабу налог, в разы больше, чем повышение НДФЛ. Ну, то есть масштаб выигрыша от повышения НДС, он кратно больше, чем те деньги, которые сейчас будут собраны с НДФЛ. Но там же, на самом деле, в этой истории, там же не только НДФЛ, там есть другие инновации. Вот по обычным людям скорее ударит история про НДС на трансграничные покупки в магазинах, ну, в смысле, этих маркетплейсах иностранных, ну, вообще во всех маркетплейсах, по большому счету. Причем сразу до 22%. То есть на 22% увеличивается стоимость, по большому счету, импортных любых вещей, которые вы заказываете извне, да и плюс еще 100 рублей сверху за каждую покупку. Что для покупки на небольшую сумму может быть и... В смысле, на большую сумму может быть и незаметно, а если вы там на 2000 что-то купили за раз, то 100 рублей – это достаточно прилично. И это, да, это ударит по широкому кругу людей, хотя как раз вот этот вот налог, в отличие от многого другого, он тут скорее России догоняет. То есть это вот всю этот НДС на трансграничные покупки в маркетплейсах, его все ввели и в ЕС, и в Англии, там, в Австралии, Новой Зеландии. Короче, везде из развитых стран, где есть НДС, его ввели сразу в ковид, там, в 2020 или 2021 году. То есть тут скорее удивительно, что в России его так долго не вводили. И, в общем-то, даже этот сбор, вот, типа 100, там сейчас аналогично обсуждается, там 3 евро разовый сбор с каждой посылки в Европе обсуждается, еще не принят, но тоже обсуждается. То есть это вполне в рамках мировых тенденций. Здесь это скорее удивительно, что его поздно ввели. Но этот как раз налог, он скорее затронет там, ну, низкодоходные слои населения. Ну, то есть, короче говоря, он затронет всех. Все же покупают на маркетплейсах что-то. Ну, вот всех и затронет. То есть у вас на маркетплейсах продукция подорожает.
1: Но
0: Это да.
1: это то, что это покупают ширпотреб
0: Да,
1: и
0: да, да.
1: электроника, ну и так далее по списку. Скажите, а каковы реальные масштабы оттока капитала и золотых резервов из России сегодня и какие каналы вывоза остаются ключевыми?
0: Ну, про золотые резервы я даже не знаю. Мне казалось, что резервы Центрального банка растут. Я, конечно, не смотрю их там каждую неделю, но в целом-то по тенденции мы не видим, что они снижаются. Они скорее растут всю войну, там плюс-минус. Ну, один раз что-то арестовали, да, там не что-то, а много. А дальше-то, в общем, в основном был рост. Но я за последний месяц там динамику не помню. Что касается оттока капитала в целом, ну, давайте рассуждать здраво. Так, у нас вот, ну, как бы, есть торговля. Торговля имеет профицит, ну, допустим, 40 миллиардов долларов. Больше продали, чем купили за вот там первые полгода этого года. Ну, порядок цифр такой. Может больше даже чуть. Ну, короче, это несколько десятков миллиардов долларов. Меньше, чем было раньше, но десятки миллиардов. Но если у нас продали за границу больше, чем купили импорта. И при этом резервы, ну, они же растут, но крайне незначительно, там все это незначительные колебания. Резервы там, ну, по сути, особо не изменились, значит, эти 60 миллиардов вывезли. Точка. Тут без вариантов, да? То есть мы можем, в принципе, отток капитала считать обратным счетом. Ну, у нас есть небольшое количество параметров. Понятно, что там, так сказать, дальше надо разбираться, что вот из этих там 60 миллиардов было заплачено в погашение старых долгов настоящим иностранцам, а что было заплачено на то, чтобы купить у этих иностранцев, которые уходят из России, ну, допустим, бизнес в России, и это тоже отток капитала, как вы понимаете, да? А что конкретные россияне вывезли, там, богатые россияне просто вывезли в офшоры для того, чтобы там, на всякий случай. Это будут разные виды оттока, но все это отток. То есть неважно, что у вас происходит, у вас уходит Ашан, ну, его там заставляют уйти, допустим, а вы ему что-то платите, а вы ему что-то заплатите. не конкретно Ашану сейчас, но в целом предыдущим там много кому платите. Это одна история, да. Вы можете погасить, ну и, в общем-то,

0: долги-то всю дорогу с начала войны внешние они сокращаются, потому что никто же долг внешний не дает, поэтому их гасят. Вот вы загасили долги, но это тоже отток капитала, по большому счету. Вот. Ну, то есть типы оттока могут отличаться, а размер оттока мы можем достаточно четко видеть. Вот у нас есть сальдо платежного баланса, ну, там оно несколько сложнее, чем просто торговля, но туда еще там входят переводы гастарбайтеров, там, ну, разное, да. Но вот у вас есть, продали, купили, если очень просто. И поскольку продаем мы всегда больше, чем покупаем, есть эта разница, и надо понимать, что эту разницу, она, по сути, и уходит, потому что это, ну, сумма должна давать ноль. То есть если вы продаете больше, чем покупаете, то разница она должна либо оседать в резервах, либо уходить из страны. Иначе, ну, либо оседать на руках у населения в валюте, но этого у нас уже давно нет такой истории. Да? Соответственно, ну вот, это масштаб, мы его можем достаточно четко определить.
1: Скажите, а вот золотые слитки вывозят из России и говорят, что очень много? Вы можете прийти в Сбербанк, купить плитку и вывезти ее за рубеж.
0: В смысле, зачем покупать плитку в Сбербанке, чтобы вывести ее за рубеж? Итак, Россия – один из крупнейших экспортеров золота в мире. Россия активно, ну, то есть огромное количество золотодобывающих компаний. Золото действительно везут, массово везут там, через Армению. У нас, благодаря санкциям, Армения стала одним из крупнейших экспортеров золота в мире, почти не добывая золото сама. Да, из России вывозят золотые слитки. Но это не значит, что их вывозят из резерва Центрального банка. Россия, я сейчас вот не скажу по памяти, но там в первой пятерке точно, а может быть даже какая-нибудь третья в мире по добыче золота. Одна из крупнейших стран по добыче золота. Золото вообще, если брать с учетом роста цен на золото, вот у нас там какой-то год прошлый, по-моему, когда были плохие цены на нефть, там значительная часть провала экспорта по нефти, она компенсировалась ростом экспорта по золоту, которое там росло и по этому, стоимости. То есть тут же вопрос еще не только в объемах, но и в стоимости. Ну и в объемах. Да, ситуация изменилась в каком плане? Что вот в период, когда денег было немерено и войны не было, был период, когда все золото, которое добывалось в России, Центральный банк тупо покупал свои резервы. В течение лет 10, если не 15, был период, когда, ну, еще была там задача уменьшить долю долларов в резервах. Была ситуация, когда Россия не экспортировала золото, а тупо складывала его в ЦБ слитками. Но как война началась, эту ситуацию сразу отменили. То есть ЦБ, он и сейчас... Я не знаю конкретно по золоту, да и они, наверное, секретятся это, но я думаю, что сейчас там что-то покупается, ну, там, в любом случае, или около нуля, а основной объем слитков – это просто, ну, тупо производство золота внутри страны. Оно растет, и это сейчас очень высокорентабельный бизнес в основном, потому что, ну, как бы, потому что цены высокие.
1: Ну, хорошо, а вот в какой валюте обычные люди вывозят свой капитал, если вывозят?
0: Ну, в смысле, в той валюте, в которую им нужно вывести. Ну,
1: хорошо, если в рублях вывозят или переводят это в евро, в доллары, вот в юани. Это все-таки же наличка же тоже уходит.
0: Подождите, мы сейчас о чем говорим?
1: Мы говорим о том, что идет бегство капитала по всем фронтам. Вы объяснили, что это золото. Это... Есть еще, кстати, крипта.
0: Золото – это не бегство капитала, это экспортный товар.
1: Хорошо.
0: Если бы страна не производила золото, и оно уезжало, это было бы бегство капитала. А сейчас, ну, по сути, там экспорт золота, он примерно соответствует объему его добычи. Ну, основные масштабы денег, они, конечно, переводятся, ну, в нормальные доллары и евро и безналичным расчетом. Там уж как эта схема там строится через Китай, через Эмираты или там еще более экзотически, это там другой разговор, но понятно, что всякая крипта – это все мелочи, это просто копейки. Все большие реальные объемы, ну, давайте, хорошо, давайте поясню по-другому. Вот у нас есть нефтяная компания, которая вывезла нефть из России, продала ее своему же посреднику, который, обойдя санкции, продал ее спокойно в Индию или, там, или вообще или даже в Европу, неважно. Соответственно, у этой компании, на ее компании-посреднике где-то в офшорах, висят выручки за нефть. Но она какую-то часть небольшую заплатила сразу настоящей компании, добывающей, ну, какую-то там цену на экспорте, а все остальное, разница у нее осталась на ней. Соответственно, дальше, ну, либо в Россию нужно что-то там купить, допустим, для какого-нибудь там, не знаю, супермаркета. Вот в России супермаркет, у которого много рублевой выручки, отправляет большую рублевую сумму на...

0: вот этой вот нефтяной компании, нефтяная компания со своих офшоров платит за товары, которые отправляются в супермаркеты, той валюты, которую она получила там. Валюты границу не пересылает. Другая ситуация. Вы хотите вывести капитал. Сейчас относительно экзотические случаи рассказываю, но все равно. Но вы просто тупо этой нефтяной компании привозите чемодан денег, рублей в России, она отправляет с ее офшорного счета на ваш офшорный счет за рубежом. Есть огромный рынок, и это просто, я сейчас рассказал, самые тупые, самые такие крайние схемы. Все еще гораздо сложнее. У вас есть огромный экспортный поток, нет никакой проблемы вывести капитал, его не нужно просто вывозить. Вам не нужно его вывозить, вы его просто не вывозите. У вас большая часть экспортной выручки остается на ну, нормальной такой экспортной выручки. Не про то, что там кто-то продал там, за 2 копейки что-то небольшое, а там за нефть, за металл, вот там, то, что большое. Оно у вас завешивается, по сути, оно у вас не поступает в страну, оно у вас висит на офшорном таком облаке вокруг страны. И у вас, по сути, это облако выступает некоторым аналогом нормальной валютной биржи в условиях санкций, ну, то есть... У вас нормальная валютная биржа очень маленькая внутри страны, потому что все засанкционировано. Но по факту биржа существует, просто люди, там, неважно, банки это или допустим, какие-то ритейлеры, которые внутри России, у них много рублей, а им нужно много чего импортировать, они там приходят с рублями, а нефтяники и прочие металлурги, у них есть валюта на внешнем контуре. Вот они обмениваются там этим, и, соответственно, так осуществляется и оплата импорта, и вывоз капитала, если это необходимо. Вывоз капитала в той форме, которую вы имеете в виду.
1: Дима, вы очень внятно все объяснили. А теперь главный вопрос. Сколько еще российская экономика сможет оплачивать войну без заметного падения уровня жизни? И где тот предел, после которого затягивание поясов превращается уже не в экономию, а в обеднение?
0: Ну, тут главный вопрос. Войну какого масштаба?
1: Ну, вот, вот то, что сейчас идет. Сейчас идет война по всем фронтам и обмен ударами.
0: По 25-й год включительно Россия оплачивала эту войну, спокойно увеличивая и благосостояние населения, и ВВП рос, и, в общем, как сказать, даже не замечая по-серьезному для глобальных макропараметров. Доходы населения там, с начала войны там, реально располагаемые с учетом инфляции выросли больше, чем на 20%. И даже в прошлом году, хотя они уже сильно заметились, понятно, что основной рост – это 23-24 год, но даже в прошлом году они там выросли, не помню, на 5,5, допустим, или что-то в этом роде. А это была война, которая стоила, там, условно, 7% ВВП, 6-7. Ну, 6-7% ВВП – это, ну, то есть, меньше, чем последние там, 40 лет в нормальной, не воюя, Саудовская Аравия тратит на оборону. Это меньше, чем всю холодную войну США тратила на оборону. Там 8,5% ВВП – это нормальные расходы мирного времени США в течение 40 лет. 7% ВВП – это ничто. Маленькая колониальная война, она незаметна. Это просто этого не существует. Так можно продолжать вечно. А в этом году, по всей видимости, расходы увеличились. Мы же начали с того, что мы не знаем, насколько. Ну и даже, ладно, бог бы с ним, там, что там напишут в бюджете, хотя я думаю, что там вот Клюги считает, что вообще, вот это известный западный экономист, который один из немногих более-менее вменяемо оценивает, что у нас происходит, он считает, что вообще выросло до 10% ВВП в этом году военные расходы. Я думаю, что это, конечно, несколько завышенная цифра, но ну, у нас же там, помимо того, там, ну, склады какие-то сгорели, там, постоянно чинит НПЗ, какие-то кораблики никуда не поплыли. Это постоянные издержки. Поэтому даже если там военные прямые расходы государства не выросли, то, в смысле, они точно выросли, мы это понимаем, но просто ну, не 10% выросли, но я думаю, там еще процент ВВП легко, а может быть и полтора, другими косвенными издержками будет добрым. То есть мы понимаем, что расходы на войну совокупные экономики 26-го года, они больше, чем 25-го. Причем, возможно, заметно. То есть, возможно, это вот как раз там разница между теми, там, не знаю, там, 7-7,5 и 10 плюс-минус. Это уже немножко такой другой клинкор. Поэтому в 26-м году, я думаю, это будет первый год, ну, пока не показывает какой-то там незначительный рост реальных располагаемых доходов до сих пор, но ну, по факту, я думаю, что это будет год около нулевой. Ну, хорошо, вырастут они там на 1%. Но это еще там не затягивание поясов, но, по крайней мере, рост доходов прекратился. Ну, а все же эскалируется, да? То есть у вас, ну, мало того, что... То есть у вас, по сути, вот эта война городов в этом году стала по деньгам сопоставимой с войной на линии фронта. При этом война на линии фронта не прекратилась. А война городов, дроны, сбивать дроны, чинить то, что повредили дроны. Ну, ракеты, дроны, все вот это вот. она, ну, там, пока в этом

0: году, может, и не дотянет до, ну, там, в этом году, может быть, будет там 20-30% от общей стоимости, а в следующем году она легко может быть и 40, и 50. А это новое, а там у нас на фронте это не убавляются расходы. Соответственно, ну, есть некоторая эскалация, которая предполагает, что, скорее всего, ну, да, следующий год должен быть уже годом некоторого сокращения реальных располагаемых доходов населения. Ну, и этот год тоже там незамечателен, да, то есть этот год нулевой, да, то есть, ну, будет рост около нуля, ну, все около нуля. Правительство чуть-чуть дополнительно увеличило долг, ну, ничего критического, но и хорошего ничего. Инвестиции подрезались, это вычеты у будущего, ну, много. В следующем году, если мы предполагаем ту же самую динамику, то, предположим, по этому году реально будет 10% ВВП военных расходов. 10%, ну, это тоже там, были страны, которые и по 30 лет тянули военные расходы там, в 19% ВВП, как, например, Израиль. Но, ну, выше 10 это уже там немножко другой уровень. А если в следующем году будет там, допустим, 12, ну, это уже третий уровень. Поэтому вопрос, сколько, как бы, какой войны? Сколько какой войны тянуть, да? Вот и война, она меняет стоимость. Я всегда говорил вот, там, 2 года назад там, и год назад, что войну текущего масштаба, который был тогда, да, российская экономика может просто вести бесконечно, потому что ну, это просто это уровни незаметные. Если масштаб увеличится в 2 раза, и это будет там, 14% ВВП, но это будет другой коленкор, и надо будет уже из этого исходя оценивать, насколько хватит.
1: Дмитрий, пока это, да. если можно, за 10 секунд можете ответить на вопрос? Зима будет трудная? В связи с подорожанием продуктов питания и ширпотреба?
0: Я не понимаю такого вопроса. Но будет зима, какая-то инфляция.
1: Вот, как Россия переживет зиму с учетом того, что резко выросли уже цены на продукты питания, на услуги и на ЖКХ?
0: Ну, что значит резко? Ну, они выросли гораздо менее резко, чем они росли в среднем там, в 2000-е или 2010-е годы. Ну, как бы ничего фатального вообще близко не происходит. Ну, это будет не такая хорошая зима, как 23-24 годов, но в целом ничего фатального даже близко не просматривается.
1: А в 27-м году?
0: Подождите, ничего, вот давайте так, вот картины, что у нас там Германия, 1917 год, картошку выкапывают, там все, свиней уже всех убили, вот нет, такой картины ее на 10-летнем горизонте не просматривается. Понятно, что... Что будет? Ну, вот что происходит, когда падают доходы населения или там не растут, и особенно по нижним стратам? Начинает расти доля расходов на еду в общих расходах населения. Люди меньше ходят, допустим, в рестораны и больше там, покупают продукты в магазине. Да? Доля на услуги сокращается, на продукты увеличивается. У вас адаптация населения. Для того, чтобы население голодало, это нужно там... Это просто... Это, ну, там, в несколько раз должно быть сокращение там, глобально. То есть это совершенно другие вещи. Реальная адаптация в настоящей ситуации – это сокращение потребления услуг, это сокращение длительных покупок, то есть там меньше какой-нибудь там, ну, для кого электроники, для кого машин, для кого там просто одежды даже, да, в зависимости там от богатства. Это, ну, изменение структуры покупок. Но это изменение структуры, оно не подразумевает, что кто-то голодает, да. Ну, то есть, понятно, что всегда есть какие-то бездомные там и совсем, ну, как бы по каким-то причинам выпавшие из социальной системы люди, но в массе своей там условный средний россиянин даже при там реальном ухудшении, ну, уменьшении доходов, он просто немножко изменит структуру потребления, а не начнет голодать.
1: Моим собеседником был экономист Дмитрий Некрасов. В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Дефицит федерального бюджета в 2026 году, по словам Силуанова, может составить до 3% ВВП. В начале года планировали 1,6%. Иными словами, бюджетная дыра оказалась почти вдвое больше первоначального плана. А деньги где брать? Есть несколько вариантов. Занять у населения. 74 триллиона лежат на депозитах. Мы продолжим тему дефицита бюджета с экономистом Николаем Кульбак.
2: Тут же ведь надо посмотреть, как это устроено в банковской системе. Дело в том, что депозиты, которые...

0: лежат в банках, они уже работают в российской экономике. То есть все эти деньги, они выданы в виде кредитов предприятиям, и поэтому, в общем, они уже там сидят. То есть это немножечко, то есть это не та ситуация, которая была в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе была двухконтурная экономика, наличная и безналичная. А здесь эти деньги напрямую уходят работать в экономику, поэтому их никто изымать не будет. Это немножечко не та система, ну не так система устроена. То есть теоретически, конечно, какому-нибудь совершенно безграмотному человеку может прийти в голову изъять эти деньги, и про это как бы в общем разговоры-то идут. Но если эти деньги будут изъяты, это означать будет, что рухнет вся экономика, потому что фактически это означает, что вы деньги отбираете у банков, а у банков эти деньги, их же не нету, этих денег у банков, они же лежат в виде различных кредитов, выданных предприятиям, людям и так далее. То есть они работают в экономике. То есть фактически это будет означать, что банки будут или рушиться, или забирать деньги из реальной экономики, что ни то, ни другое не может быть нормальным.
1: Скажите, а вот цены на продукты питания уже зашкаливают. Мы видим ролики, где возмущаются граждане России. А как, насколько они вырастут зимой, как вы думаете?
0: Я слежу за тем, как движутся цены. Тут очень интересная ситуация. Дело в том, что они сейчас движутся несколько пока медленнее, чем это было в 2024 году, но существенно быстрее, чем в 2025. То есть мы существенно обгоняем уровень 2025 года, приближаемся к 2024, и мы, скорее всего, перескочим 2024, потому что у нас на октябрь запланировано повышение цен на ЖКХ, а это прибавит несколько процентных пунктов точно к инфляции. Поэтому мы, скорее всего, выйдем на уровень, ну, который будет уступать только рекордному 2022 году. Другое дело в том, что при этом у нас и высокая процентная ставка одновременно, то есть у нас получается такая классическая стагфляция, когда и инфляция высокая, и стагнация в экономике. То есть, в общем, это очень тяжелая такая картинка, которую, в принципе, беда в том, что ее как раз стандартными экономическими мерами ее не исправить.
1: Скажите, а ЖКХ с 1 октября, это понятно, что они перенесли с июня на октябрь. Тут и называются разные цены. В Москве на 13% подрастет, в Питере на 15%. Но вы какие прогнозы даете? Насколько вырастет ЖКХ реально, с учетом того, что у нас перебой с бензином?
0: Но бензин на ЖКХ, конечно, влияет мало, то есть, скорее всего, будет формальное повышение, но у нас есть как бы ориентир то, что было в предыдущие годы, то, что было в январе этого года, поэтому я думаю, что реальный рост будет, ну, наверное, где-нибудь, ну, близкий к тому, что они запланировали в среднем, опять же, понимаете, но в разных регионах это может доходить и до 20%, то есть где-то будет 10-11, где-то чуть поменьше, где-то будет до 20 доходить. Все будет очень по-разному, потому что у нас ЖКХ очень по-разному устроен, и возможности у регионов и права, которые им дают по этому повышению, они очень разные.

Это был свободный разговор. Моими собеседниками были экономисты Дмитрий Некрасов и Николай Кульбахов. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров. Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. И в эфире, а также в подкастовом пространстве 280-й выпуск программы «Музыка на свободе». Сегодняшняя центральная часть у нас будет посвящена всяким перемещенным лицам, музыкантам, которые оказались на чужбине, но не потеряли творческого задора и продолжают записывать и исполнять интересную музыку. Музыканты из разных стран и разных направлений. Но начнем мы с нового альбома очень симпатичной американской группы под названием «Yes». Да, группа эта не новая, с 2000 года существует, проживают в городе Нью-Йорке. Альбомы выпускают довольно редко. Пятый альбом всего-навсего у них вышел за 22 года существования. И это первый, кстати говоря, их альбом после «Москито», который вышел в 2013 году, то есть почти за 10 лет. Называется альбом «Cool It Down», «Охлади это». Ну, главный человек в «Yes» — это, естественно, вокалистка и клавишница Кэрен Оу, которая вообще очень востребована в мире. У нее есть всякие совместные работы с другими музыкантами и так далее. Но я рад, что она свою основную группу тоже не забыла. Слушаем песню «Love Bomb».

Нью-йоркский арт-панковый коллектив Yes во главе с Карен Оу. Песня Love Bomb с их нового альбома Cool It Down. Перри Блейк. Перри Блейк — ирландец, которым я увлекался где-то в 90-е годы, довольно много его слушал и любил этого артиста, потом он как-то потерялся. И надо сказать, что, конечно, карьера его складывается довольно странным образом. Он хоть и ирландец, но популярен в основном во Франции, где у него и альбомы выходили, ну и вообще он там такая вполне заметная фигура. В англоязычном мире известен очень мало, и это странно, потому что исполняет он такой даунтемпо поп, что ли, немного похоже на Брайана Ферри, на Дэвида Боуи такого задумчивого и так далее. Седьмой, последний на данный момент альбом Перри Блейка, хоть и вышел уже 2 года назад, называется «Songs of Praise» — «Песни похвалы», и слушаем с него «Wrote Your Letter» — «Написал тебе письмо».

Ее псевдоним, живет она в швейцарском Люцерне, но происхождение боснийского. То есть, в принципе, она вполне могла бы быть в нашей сегодняшней центральной части, но будем считать, что она ее предваряет. Она виолончелистка, классическая виолончелистка, ну и поет, и сочиняет тоже. Музыка ее носит такой немного мистический характер. Дебютный альбом Лакико называется «What to do, how to live» — «Что делать, как жить». Как-то очень по-русски звучит. И слушаем песню «Не будучно за свакого». «Нет будущего для каждого».

Перри Блейк, альбом «Songs of Praise». Следующая девушка очень странная, зовут ее Лакико. Я так понимаю, что это

Лакико из Швейцарии, альбом «Что делать? Как жить?». Ну, теперь вспомним одного прекрасно известного вам английского певца Марка Элмонда. У Марка Элмонда за последние 2-3 года вышло 2 альбома. Один его сольный альбом, он вышел еще в 2020 году, и это, как я посчитал, 26-й сольный альбом Марка Элмонда. Называется этот альбом «Chaos and a Dancing Star» — «Хаос и танцующая звезда». К сожалению, продюсировал его Крис Брейд, который категорически не нравится мне в качестве продюсера. Занятная черточка этого альбома в том, что на одном треке там играет на флейте Ян Андерсон из Jet Rotal. Но в общем и целом альбом, прямо скажем, ну, меня не впечатлил абсолютно. С трудом выбрал один трек на диске, и называется этот трек «When the Stars Are Gone», «Когда звезды погасли».

Mark Almond, When the Stars Are Gone, с альбома Chaos and a Dancing Star. Ну и спустя 2 года, то есть в прошлом году, вышел новый альбом Soft Cell. То есть это классический состав Soft Cell, Mark Almond, вокал, Дэйв Болл, электронные инструменты, компьютеры и так далее. Этот альбом тоже не скажу, что выдающийся, но гораздо лучше, чем последний сольный Mark Almond. Называется альбом, кстати говоря, всего-навсего 5-й по счету у Soft Cell. И первый за 20 лет, то есть в 2002 году у них вышел альбом «Cruelty Without Beauty», «Жестокость без красоты», и вот спустя 20 лет вышел вот этот вот. Называется «Happiness Not Included», то есть «Счастье не включено». И выбрал я с него трек «I'm not a friend of God», «Я Богу не друг».

Марк Элмонд и Дэйв Боулс оф Цел. Трек с нового альбома, пятого альбома Soft Cell за черт знает сколько лет их существования. Альбом Happiness Not Included. Ну, а теперь, собственно говоря, наша тематическая часть. Начнем с альбома Manouche Music, том 1. Почему Manouche Music? Потому что манушей — это как раз вот такие вот бродяги, что ли, люди без определенного места жительства, релоканты, как сейчас это часто называют, и так далее. И, как правило, переселяются эти манушей из стран тяжелых, неблагополучных и так далее в страны, несколько более приемлемые для жизни и творчества. Manouche Music Tom 1 — это такой сборный альбом вот этих манушей, из которого я выбрал трек под названием «Даль Дала» в исполнении Дилы Руба Трио. Дилы Руба Трио — турецко-испанского происхождения, вокалистка Нильгун Аксой, Эфрен Лопес-испанец на волынке и Эртан Текин на

Дильруба Трио Дальдала со сборника «Мануш Мьюзик», том 1. Следующая группа у нас известная. Это дуэт из Парижа под названием «Acid Arab» — «Кислотные арабы». Они алжирцы, но живут во Франции и делают, в общем, такую вполне передовую электронную музыку, подписанную на замечательном лейбле «Crammed». И вышел у них третий альбом, называется просто по-французски «Три». Разные солистки тут и солисты выступают в сопровождении Acid Arab. Я выбрал трек «Гулулу», где поет Фелла Султана. С какой она страны, я так и не смог даже выяснить, поскольку артистка, прямо скажем, не очень широко известная.

0: Эсид Араб и Фела Салтана «Гулулу», альбом 3. Следующий альбом — это дебютный релиз квинтета под названием «Try Paradise» — «Попробуй рай». И это музыканты из Индии, опять же Франции и опять же Турции. Главный человек — индийская вокалистка Умадеви Нагесвара Рао. Ну, главный инструменталист — это известный француз Жан-Марк Зельвер. С дебютного альбома, который так называется «Try Paradise», я выбрал трек «Indian Gypsy».
1: Так дими так атакита, так дими так атакита, так дими так атакита том. Так дими так атакита, так дими так атакита, так дими так атакита том. Так дими так атакита, так дими так атакита, так

«Индийская цыганка» в исполнении группы «Трай Парадайз» с индийской вокалисткой Ума Деви Нагесвара Рао. Одна из стран, которые дали больше всего этих самых перемещенных лиц манушей, это Иран. В Иране, как известно, режим максимально жесткий, и существует там некоторое правило, в общем-то, до которого даже России далеко, и Северная Корея. Например, женщинам в силу каких-то

исламских догм, там вообще нельзя заниматься музыкой и нельзя петь. Просто категорически нельзя. Естественно, публично. Дома-то они себе могут это позволить, а вот так вот, чтобы стать профессиональным артистом, выступать на сцене, выпускать пластинки, нет, это женщинам не позволено. Поэтому огромное количество иранских женщин-певиц осело в Европе и Северной Америке. Одна из самых известных — это Махса Вахдат, которая родилась в 1973 году в Тегеране, вот, но уже много-много лет живет в Норвегии, выпустила там массу альбомов. Вот последний из них она записала вместе с норвежским мужским хором «Скрук». Называется «Braids of Innocence», то есть «Коса невинности». Коса имеется в виду не которой косят, а которая из волос плетется. И с этого альбома песня «A thousand birds will chant your song». «Тысяча птиц споют твою песню».

пою твою песню, альбом «Braids of Innocence». Ну и последний альбом представляют беженцы еще из одной крайне тяжелой и неблагополучной страны, а именно из Сирии. Ну, сами знаете, что происходит в Сирии. Перманентная война, разруха и так далее. Поэтому люди оттуда бегут. И вот получилась в Канаде такая группа под названием «Тараф Сириана», в которой двое сирийцев, исполнители на виоле и кануне, одна виолончелистка, собственно, из Канады, и один аккордеонист из Молдовы. Дебютный альбом вышел у «Тараф Сириана», так и называется, и я выбрал с него «Абдуль Каримс Танго».

Танго Абдулла Карима, группа «Квартет Тараф Сериана» из Канады. Ну что ж, еще два трека нам осталось послушать. И первый из них отличный, кстати говоря, я обнаружил на новом альбоме Джонни Линча. Джонни Линч, 81-го года рождения, музыкант из Шотландии, из Эдинбурга, известный под псевдонимом «Пиктиш Трейл». «Пиктиш Трейл», то есть «Живописный маршрут». И он представитель стиля фолктроника и, на мой взгляд, один из лучших. Шестой альбом вышел у Джонни Линча, называется «Island Family», «Островная семья». Слушаем песню «Natural Successor», «Естественный продолжатель».

Texas Trail и его новый 6-й альбом Island Family. И завершит сегодняшнюю программу, наверное, самый известный на сегодняшний день итальянский электронщик. Электронная музыка в Италии всегда была на высоком уровне, и Алессандро Кортини эту традицию продолжает. Чем он известен? В первую очередь тем, что он клавишник и электронщик знаменитой группы, американской группы Nine Inch Nails. Кроме того, у него имеются с Трентом Резнером из Nine Inch Nails всякие проекты типа How to Destroy Angels и так далее. Он продюсировал английскую группу Ladytron и прочее, прочее. Ну а до этого еще в 1976 году родился в прекрасном городе Болонья. У Алессандро Кортини время от времени выходят и сольные альбомы такого чисто экспериментального свойства, но, в общем, очень интересные и качественные. Последний из них называется «Скуро Киаро», то есть «Темный свет». Это 7-й у него уже сольный альбом. Вышел, кстати, на Mute Records. И с него я выбрал пьесу «Lo Specchio», то есть «Зеркало». Алессандро Кортини вашему вниманию предлагается. Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкаст. Думаю, не пожалеете. Всем пока и до следующей недели.

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Хульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
2: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
2: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
2: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
7: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пел лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
8: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее, пойди Цыковские? И по праздникам кино с Целиковскую?
9: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у ее пайки Цыковские по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобны, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
8: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
10: Говорит. Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Фактическое литературоведение Ирины Роскиной. Гость программы – филолог, переводчик, синхронист, библиотекарь. Но нас сегодня интересует Ирина Валентиновна Роскина, мемуаристка.

Ее книга «Мимоходом» недавно вышла в издательстве «Виргола» и широко читается по всему миру. Ирина Валентиновна – дочь той самой Натальи Роскиной, которая прославилась как редактор, секретарь Корнея Чуковского, сотрудница Литнаследства, редактор-реставратор дневника Суворина и, конечно, как адресат поздних стихов Николая Заболоцкого. «Зацелована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина, невеселая, непечальная, словно с темного неба сошедшая, ты песнь моя обручальная и звезда моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою и слезами, и стихотворениями обожгу тебя горькую, милую. Отвори мне лицо полуночное, дай войти в эти очи тяжелые, в эти черные брови восточные, в эти руки твои полуголые. Что прибавится, не убавится, что не сбудется, позабудется. Отчего же ты плачешь, красавица? Или это мне только чудится?» Стихотворение «Признание» 1957 года.

0: Итак, книга мемуаров Ирины Роскиной называется «Мимоходом». И я прошу Ирину Валентиновну рассказать для начала о названии и об изобретенном ею жанре – фактическом литературоведении.
1: Гасан Гусейнов написал предисловие для этой книжки. Мне кажется, что очень интересное, и надеюсь, что все его прочтут. И в этом предисловии он говорит, что для меня важен документ вообще. И это действительно так, и мне очень важно, что он это заметил. Я тронута этим. Я много пишу в этой книжке о фактическом литературоведении. Такого термина вообще не существует. Это я придумала такое словосочетание. И, может быть, оно вообще с моей легкой руки войдет в литературоведение. Фактическое литературоведение, смысл ясен, что это не концептуальное, не говорят об идеологии писателя, скажем, а основываются просто на его каких-то биографических фактах, на его жизни. И у меня была замечательная возможность тоже таким фактическим литературоведением заняться, потому что у меня сохранился огромный семейный архив. Гасан Гусейнов тоже об этом упоминает в своем предисловии. Не только моя мама, но и ее родственники, которые даже вовсе не были литературоведами, коллекционерами, они считали, что письма нужно хранить. И в результате получилось, что у меня в письмах, в моем семейном архиве, отражен буквально весь 20 век. С 21 по 89 год у меня есть письма. Военную переписку, военные в смысле 41 по 45 год, я издала отдельно эту книжку «Письма моих родственников». За эти годы можно найти в интернете. Мне кажется, очень интересная книжка. Во всяком случае, я получаю какие-то письма, отзывы на нее, и люди находят в этой книжке, некоторые прямо находят своих ленинградских родственников или каких-то в эвакуации встреченных. А некоторые просто находят какие-то жизненные себе близкие сюжеты. Но это я действительно как-то далеко удалилась. А я хотела сказать, что у меня был какой-то материал, на который я в своей памяти, на самом деле не мемуарной памяти, могу опираться. А не мемуарная она в том смысле, что в этой книжке я не описываю почти никого, я не описываю глубоко какими-то яркими, там, не знаю, рембрандтовскими мазками. Эта книжка, о которой мы сейчас начали говорить, называется «Мимоходом», и я ее так назвала, потому что мне кажется, что я ни в кого не могу углубиться, может быть, кроме некоторых людей. Издали эту книжку в издательстве «Виргала». Это мне повезло, потому что это настоящее издательство «Виргала Пресс». Оно молодое, но в то же время уже успевшее издать несколько очень хороших, с моей точки зрения, книжек. Прямо-таки замечательных.

потому что тут и проза, и стихи, и увлекательное чтение, при этом увлекательное с очень сильным моральным посылом. Не хочу перечислять названия, мне кажется, что можно

0: моей книжки. И вообще ей куча каких-то искренних похвал. И как редактору моему, и как другу, и, главное, как очень хорошему поэту. И хочу сказать, что начинаю книжку мимоходом с благодарностей. Благодарность литературоведу Роману Давыдовичу Тименчику, который вообще я очень люблю как литературоведа, но, кроме того, он как-то меня очень подтолкнул к моему же семейному архиву, очень серьезно так мне сказал, чтобы я им занималась. Можно сказать, что прямо велел мне заниматься этим делом. Потом, значит, Лене Берсон я приношу благодарность. И третий мой объект для благодарности – это Ирина Чайковская, писатель и редактор электронного журнала «Чайка» и также бумажного альманаха этого журнала, где я много печатаюсь, и она тоже как-то меня подталкивала. Она мне, например, сказала, когда-то уже это было очень давно, что написали бы вы о Заболоцком, всем интересно. Я ничего не могу толком написать о Заболоцком, потому что я была маленькая. И что вообще всерьез не могу сказать. Ну вот опять же, это я оправдываю название этой книжки, все время сама оправдываюсь, что это мимоходом, потому что я вижу Заболоцкого, он как бы стоит у меня перед глазами, как он в нашей коммунальной квартире в полосатой пижаме, перекинув полотенце через плечо, идет умываться с утра. Но всерьез, конечно, ничего я рассказать не могу. И просто очень надеюсь, что вот эти мелочи, это, можно сказать, вообще полная ерунда, что они все равно читателю будут интересны. Потому что люди, которые присутствуют в моей книжке, как мне кажется, настолько сами вообще важны, что вот любая такая мелочь, как я надеюсь, будет интересна для читателя.
1: Но вот давайте перейдем к этой полосатой пижаме вашего литературоведения. Тем более, что у Никиты Балиева, знаменитого руководителя «Летучей мыши», был такой в свое время сатирический балет. Он назывался «Вальс в пижаме» и имел огромный успех. Вот давайте с вами потанцуем вокруг этой пижамы. Давайте мимоходом пройдемся по некоторым фигурам, важнейшим фигурам вашей книги. И если вы не против, давайте прежде всего начнем с вашей матери, знаменитой Натальи Роскиной, редактора просто от Бога, которую все любили, которую все уважали, которая была человеком невероятно дотошным, невероятно талантливым в самых разных областях. Конечно же, существует и ее книга воспоминаний, и то, что вы уже писали о ней в разных самых очерках, но, может быть, не все наши слушатели знают, кто это, или пропустили какие-то ваши тексты. Попробуйте, пожалуйста, такой профиль, может быть, ее нарисовать. Какой была Наталья Александровна Роскина?
0: Вот мне кажется, что все ее любили, как вы сказали, это некое преувеличение. Я думаю, что отнюдь не все ее любили, поскольку характер у нее был совсем нелегкий. Но что она была человек необычайно интересный и к себе интересных людей притягивающий. А чем она притягивала? Мне кажется, что это замечательно сформулировал как раз Заболоцкий в стихотворении «Признание». Вот он сказал, что она была как бы с ветром обвенчана и в то же время в оковы закована. Вот эта двойственность, с одной стороны сдержанность, а с другой стороны такой полет все время, яркость мысли. Я, кстати, это опять я ухожу немножко в сторону. Я вообще думала об этом стихотворении, что оно очень точно описывает мою маму, но в то же время, может быть, Заболоцкий вообще имел в виду нашу жизнь, что она была такой сложной, двойственной. Потому что, ну, вообще как-то поэты же глубже думают, чем кажется на первый взгляд. Но мама была сформирована интересными людьми. Я думаю, что это тоже имеет большое значение. А что, безусловно, ее отец был незаурядной личностью. и его окружение.

окружения. И об этом я пишу в книжке, что он дружил с писателями своего времени. И, в общем, как мне кажется, как не смешно это звучит, что мы довольно мало о них знаем. О Фрейрмане, например. Да и о том же Гайдаре как-то говорят очень однозначно. Вот сейчас очень много споров о том, был ли Гайдар очень советский или не очень. И мне, конечно, хочется думать, что если он дружил с моим дедушкой, то он был не такой уж и советский. Но на самом деле я не знаю. И все-таки мне кажется, что как-то они пытались, эти писатели, пытались немножко отделить себя от советской власти. Вот даже имена героев Гайдара или то, что у Фрейрмана это собака такой нерусской породы. Но это я к тому, что, безусловно, на мою маму это влияло. И то, что потом ее отчимом... Ну вот так судьба ее сложилась, что родители разошлись. Отчимом ее стал поэт Сергей Спасский. Тоже очень интересная личность, совершенно противоположная ее отцу Александру Роскину. Спасский вообще был антропософом. Никогда, как я не видела, хотя, как я говорила, у меня очень большой семейный архив, но я не видела, чтобы мою маму он вовлекал как-то в это течение. И в то же время какие-то его высказывания, безусловно, не могли оставить, не оставить на ней след. И то, что моя мама осталась сиротой очень рано, а отец ее погиб на фронте, мама еще перед этим умерла, она попала под трамвай, и после этого не выдержала, в больнице уже скончалась. Все это как-то так оставило на ней след. И просто она, значит, осталась такой девочкой одинокой, которая приехала в Москву учиться, потому что из эвакуации, потому что Ленинградский университет еще не вернулся. Училась, как я понимаю, очень неплохо, а на работу ты пойди устройся, знаете. Она окончила в 50-м году университет еврейка. Никуда не берут, вообще нету никаких совершенно перспектив. И ее пристроили в секретари к Чуковскому Корнею Ивановичу, хотя те, кто ее пристроил, это была Фрида Вигдорова, с которой мама случайно познакомилась. Из-за того, что она была сиротой, Литфонд, знаете, организация представителей писателей, он о ней заботился, как о сироте писательской дочке. И как-то материально помогал, давали там что-то какое-то, не помню уже, типа отрез на зимнее пальто. Ну и кроме таких материальных подарков помогали, например, взяли в кружок английского языка. И она познакомилась там с Фридой Вигдоровой. А Фрида Вигдорова, как известно, очень много людям помогала и думала всегда, вот как помочь сразу. Как-то это была ее такая реакция на человека с какими-то его проблемами. И она познакомила маму с Лидией Корневной Чуковской. Лидия Корневна тоже писала стихи. Моя мама в этот момент писала стихи. И они, значит, очень увлеченно стали друг другу читать стихи, обмениваться мнением, как-то очень всерьез их разбирать. Хотя, конечно, когда я сейчас эти стихи читаю, то прямо скажу, что они были не гениальные ни у мамы, ни у Лидии Корневны. Но так для молодых лет все подходит. Вот, и так Лидия Корневна ее пристроила к отцу, значит, своему секретарю. Но какое-то время мама была безумно, безумно увлечена Корнеем Ивановичем. Потом это немножко разошлось, тем более, что жене его, мама, конечно, не понравилась. Знаете, ревность – это очень сильное чувство. Она такая была, мама, хорошенькая. Ну, может быть, хорошенькая неправильно сказала. Она была именно интересная, не хорошенькая. Но красивая женщина, и умная, яркая, и говорила всегда очень интересно, и наводила, главное, наводила собеседника на интересный разговор, что, в общем, даже важнее, чем сам.

0: ой, интересно говорить. Вот так что эта стадия тоже кончилась. А потом надо было, стадия секретарства, потом надо было снова устраиваться на работу. И тут они все снова помогли и устроили маму в литературное наследство. Это была замечательная редакция. Но мне кажется, что как раз у вас есть очень интересная о ней книжка, так что я не буду останавливаться на редакции отдельно, хотя, нет, не смогу не остановиться, хочется сказать. Это была редакция, в которой издавали книги, посвященные очень во многом взаимодействию русской культуры с зарубежной. И благодаря этой тематике, можно было как бы общаться за границей, видеть ее, то есть расширять свои представления о культуре. И, конечно, в детстве я вообще ни о чем не думала, но не читала, чтобы об этом было так вот прямо сказано, как я сейчас хочу сказать, что сейчас мне кажется, что эта тематика возникла не случайно, что это направление было придумано основателями издания «Литературное наследство», в основном Ильей Самойловичем Зильберштейном, именно для того, что ему хотелось, что он понимал важность того, что нужно расширить кругозор русского читателя, который всегда, ну, может быть, не всегда, но, в общем, который был знаком с русской литературой, с русской культурой, а весь Запад оставался совершенно закрыт. И вот на маму это произвело, конечно, невероятное впечатление, и она была по природе своей, по характеру очень к этому открыта. Она была очень свободным человеком. Но опять же, вот с ветром обвенчана, да? Это именно такая свобода. И я об этом пишу в книжке, что она сразу начала как-то и с вдовой Бунина переписываться, и вообще какие-то связи за границей завела. Для чеховского тома ей дали задание взять интервью у американского профессора-слависта, который приехал на конгресс славистов, такой был Том Виннер. Потом он стал очень знаменитым, он прославился в семиотике, например. Но в тот момент он еще был довольно молодой славист, который занимался Чеховым. И как только ее послали взять это интервью, тут же она с ним познакомилась, тут же какие-то начались дружеские связи на всю жизнь. Вот для нее это было очень типично, что связи длились очень долго, можно сказать, что до конца. Какие-то отношения очень интересные, всегда переписки на очень важные темы. Вот издана, в частности, «Мамина переписка». Это не имеет отношения к моей книге, но не могу не вспомнить, что издана «Мамина переписка» с Ефимом Григорьевичем Эткиндом. Это уже 80-е годы, начинается во второй половине 70-х, 80-е. И необычайно интересные, и, ну, естественно, его письма, он все-таки очень крупная личность, но и «Мамины», вот то, как она описывает нашу советскую жизнь. И это, безусловно, на меня влияло и в этой книжке. И вообще мамин образ на меня очень влиял. И, конечно, мне хотелось его создать, но не знаю, удалось ли мне это сделать, вот как вы сказали, профиль такой создать. Но я очень старалась показать, что в той жизни должно было быть в человеке сочетание чего-то с бесстрашием, а страх все равно оставался.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Фактическое литературоведение». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Ириной Роскиной о ее мемуарной книге «Мимоходом».
2: Ирина, я
1: хотел только уточнить. Переписка с Ефимом Григорьевичем Эткиндом, вашей матери, она выпущена

0: выпущена отдельной книжечкой?
1: Нет, она выпущена в журнале «Русская Славика». Но, а кроме того, вообще есть том переписок Ефима Григорьевича, в который она тоже вошла и занимает там очень почетное большое место. Но там и другие его переписки очень интересные, так что советую обратиться к этому тому.
0: Ирина, но невозможно не спросить вас вот о чем. Вы чуть ли не единственный ребенок, который ходил и не раз в редакцию «Литературного наследства», и у которого есть хоть какие-то детские впечатления. Поделитесь, пожалуйста, ими. По-моему, это совершенно драгоценно.
1: Ой, я очень рада, что вам это приятно, как бы. Для меня эта редакция действительно была как-то очень важна и родная. Я не помню других детей, которые туда ходили. На втором этаже редакция помещалась в здании на Волхонке. Я не помню номер дома. Он, как мне кажется, это был четный номер. Но вот то ли 14, то ли 16, то ли 18. Я не могу вспомнить. И искала в картах Гугла и видела это здание. Очень приятное, все-таки старое здание. И старые эти здания по-прежнему нравятся нам своей архитектурой. Угловое. Так вот, от метро как бы угол перед музеем изобразительных искусств. На втором этаже там помещался институт русского языка. Ну, в разные времена он по-разному назывался. Там, может быть, русского языка и славяноведения, что-то такое, неважно. Но там было большое помещение, где устраивалась елка обычно на Новый год. И вот туда приходило много детей, дети всех сотрудников. Вот в частности, дочка маминой близкой подруги Евгении Львовны Рудницкой. А это очень важно, опять же, потому что Евгения Львовна занималась Огарёвым и много печаталась в томах Герцена и Огарёв. И опять я возвращаюсь к тому, что все революционное движение, вот этот настрой революционный, но не в советском совершенно понимании, он в этой редакции существовал. И Лидия Корневна Чуковская, конечно, в этом принимала большое участие. И это оказало, опять же, на меня это оказало огромное влияние, что с самого раннего детства я про Герцена, про полярную звезду, про какую-то необходимость все время думать о свободе. Вот я про это слышала. И для мамы, опять же, это было так характерно, но и для них всех. А помещение редакции было очень маленькое. Это фактически была одна комната. Сейчас это кажется, то есть не фактически, а именно вот это была одна комната. Сейчас кажется, что это совершенно ужасно, в такой тесноте они все работали. И заходишь в эту комнатку, вот действительно, как сейчас помню, направо вешалка и кучек разных пальто, потому что сидели-то не только члены редакции, не только штатные сотрудники, но и авторы тоже всегда сидели. Это тоже очень хорошо, с моей точки зрения, повлияло на мою маму, что она перезнакомилась там с кучей интересных людей, которые были авторами этого издания. Это были такие замечательные совершенно литературоведы, как там, скажем, Оксман. Знаете, это... И опять же, это были литературоведы, которые потом... Не знаю, как правильно сказать. Я не знаю, можно ли назвать Оксмана, например, диссидентом. Но во всяком случае, это были люди, которые всегда как-то себя власти противопоставляли. А вот это был такой действительно совершенно необычайный для Москвы, вообще для Советского Союза, такой вот очаг какого-то свободолюбия. Но так мне приятно вспоминать этих людей, как они сидели за письменными столами, и Илья Самойлович еще молодой, еще черноволосый, а не седой. Он был очень оживленный. Вот у мамы, знаете, всего в книжке не опубликуешь. Но теперь мне кажется, что, может быть, нужно было делать по-другому. Может быть, нужно было вносить в свои какие-то воспоминания гораздо больше отрывков из

маминых записок, именно не настоящих мемуаров, опять же, которые изданы в ее книжке, 4 главы, но каких-то маленьких заметочек, вот, например, про нашу редакцию или из ее писем, какие-то остроты Ильи Самойловича, которые были мгновенными. Может быть, они были не особенно тонкими, но они были безумно смешными, именно потому что вот сразу он мог что-то сказать так вот с лету. А Сергей Александрович Макашин, наоборот, сидел такой строгий, солидный. Он все-таки был, ну, опять же, не то, что советский, но в нем было больше чиновничье начало. Он понимал, что нужно держаться в рамках, и держался в них. И как бы пытался Илью Самойловича немножко острастить, как бы. И вот замечательная у мамы есть запись о дне смерти Сталина, когда вся страна, как, ну, как все помнят, все читали это, слыхали, что вся страна рыдает. А Илья Самойлович велел всем работать, получше, значит, работать, разбирать все рукописи в шкафах, папки в шкафах, пыль вытирать в шкафах и смотреть вообще, что в папках. И все завалено, пройти невозможно в комнату, нельзя войти. Меня там не было, это я в этот день, меня там не было, это я по маминым воспоминаниям рассказываю. Тут приходит Сергей Александрович и вне себя спрашивает, что происходит. А Илья Самойлович ему с таким ехидством, что в такой день надо работать как можно лучше. Ну, хотя меня там не было, но понятно, что моя мама это всем пересказывала с хохотом. А жили мы в одной комнате, естественно, с мамой. Не то, что меня гоняли в детскую, когда мама что-то рассказывала. Так что благодаря этому житью в одной комнате я все это слышала и, опять же, это все, значит, впитала. Вот потом жизнь изменилась, потому что в литературном наследстве произошел большой скандал в связи с публикацией тома «Новая Маяковска». И хотя я очень старалась понять, что же там на самом деле произошло, я не могу сказать, что я до конца верю существующим публикациям. В моих воспоминаниях это было немножко по-другому. То есть не немножко, а довольно сильно, но не в плане результата. А вот только кто был за что, кто начал скандал, был ли этот скандал чисто антисемитским, или Лилия Юрьевна Брик тоже приняла в этом нехорошее участие, потому что мне все время кажется, что во втором томе вышел только первый том из предполагаемого двухтомника «Новая Маяковска». Но мне кажется, что во втором томе из каких-то писем Маяковского, но я их не читала, это тоже очень боюсь что-то утверждать. Я просто говорю, что вот по каким-то детским моим воспоминаниям из писем Маяковского Татьяне Яковлевой следовало, что он уже полностью разочаровался в советской власти и хотел бы переехать. А это оттепель была, напоминаю, что это 58-й год, так что казалось, что вообще все что угодно можно опубликовать. Потом очень быстро оказалось, что вообще мало что можно опубликовать. Но в тот момент казалось. И вот как мне кажется, опять же, 1000 раз повторяю, что мне это может чисто казаться, что поначалу спровоцировала скандал Лилия Юрьевна Брик, которой, безусловно, не хотелось, чтобы все знали, что Маяковский готов был ее бросить ради Татьяны Яковлевой. А потом уже пошел чистый антисемитизм, это, безусловно, так было. И вообще к антисемитизму как-то вот все так легко подсоединяется, и борьба становится очень обостренной, уже совершенно непонятно, как бы за что, почему вообще начали бороться и для чего. И решили полностью редакцию перетасовать,
И

0: подчинить ее гораздо больше, я уже забыла чему, но, конечно, Академии наук, но, в общем, какое-то там было еще среднее подчинение придумали. Ну, в общем, в связи с этим нужно было провести сокращение. А мама вообще не работала как бы на единице, которая шла от Академии наук. Для них она была штатным сотрудником, и она себя полностью ощущала штатным сотрудником, и, безусловно, начальство в виде Зильберштейна и Макашина так не относилось. И полностью это не было гонорарно, в смысле, что она должна была каждый день ходить на работу, и там сидеть весь рабочий день, и стол у нее свой был, и все такое. Но вот как-то по ведомостям это проходило не так, поэтому ее сократили сразу. И еще сократили еще двух сотрудников, которых потом восстановили. И, может быть, их восстановили потому, что, знаете, на самом деле в учреждениях при увольнениях и при сокращениях очень часто руководствуются не только соображениями профессиональной необходимости сотрудника, но все-таки какими-то человеческими соображениями, что люди пожилые, никуда уже больше не устроятся. А мама была еще очень молодая, очень как бы, ну, в тысячный раз я повторяю слово «интересная», но действительно очень профессионально, благодаря летнаследству, тоже очень обогатившаяся, очень легко писала. Вот это Лидия Корневна всегда обращала на это внимание, что у мамы очень хороший литературный стиль. А Лидия Корневна Чуковская боролась с тем, что в летнаследстве, по ее мнению, писали плохо, недостаточно литературно, и призывала мою маму с этим бороться, встать на ее сторону. Ну, не знаю, надеюсь, что мама не особенно с этим боролась, но, во всяком случае, она сама писала хорошо, и казалось, что, ну что, молодая женщина, ну, поработала здесь, набралась опыта, устроится на работу запросто, никуда больше не устроилась. В общем, она осталась совершенно молодой, опять же, женщиной, осталась без работы. Брали обычно заменять беременную. И в литературную газету так брали, и в журнал «Вопросы литературы», и в какой-то вообще уже совсем ей не по профилю журнал «Советский экран». И как-то беременная возвращалась, родив, возвращалась из декрета, и все. На этом кончалось все. Так что жили, ну, не буду как бы, как сказать, не буду таить. Жили временами ужасно, вот буквально ужасно. Какой-то суп на одной капусте щи ели, хлебали. Но потом очень повезло, появился американский дядюшка. Это уже совершенно другая глава нашей жизни. Это мамин родственник, который стал буквально помогать. В буквальном смысле, что буквально спас нас от нищеты, потому что маминых гонораров, хотя печаталась она довольно много во всех этих изданиях, и ездила в командировки, и опять же знакомилась с какими-то интересными людьми в командировках. И дело не в том, что знакомилась со знаменитыми людьми, а просто с интересными. И вот это мне тоже все время кажется, что, может быть, из моей книжки можно сделать какой-то вывод, что я козыряю именами знаменитых людей. Но совсем не было в этом моей цели. Я хотела показать, что вокруг были люди интересные, замечательные. И дело совершенно не в том, что они были известные. Это как-то вот совпало. Не моя вина.
1: Я напомню, что на «Волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Фактическое литературоведение». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Ириной Роскиной о ее мемуарной книге «Мимоход».

А вот отрывок из мемуарной книги Ирины Роскиной мимоходом, просто чтобы почувствовать манеру изложения. Главка «Удобно жить с друзьями рядом». В молодости давно пригласила Владимира Андреевича Успенского на сеанс фильма «Унесенные ветром» в кинотеатр «Иллюзион». Я там переводила и имела право проводить гостей. Встретили мою подружку по работе, я их познакомила. Она потом спросила: «Ты в него влюблена?» «Вовсе нет, с чего ты решила?» «Ты так ни с кем больше не разговариваешь. Я тебя и с иностранцами, и со всяким разным начальством видала. Ты со всеми держишься одинаково, свободно, а с ним по-другому, подобострастно». Сейчас я думаю, а может, и была влюблена. Не в общепринятом смысле слова, не как в мужчину, а по-человечески. Очень высоко его ставила. Но он ведь и правда возвышался. Кто-то сказал про него на панихиде, я осмотрела запись, что он повелевал знаниями. Верно сказано. Но раньше слово «повелитель» было не в обиходе. Мы просто говорили, что он самый умный. У нас всегда известно было, что Успенский умнее всех. Он легко с этим соглашался, будучи умным человеком. Не жеманился, трезво знал себе цену. Он был разносторонне умный во всех областях, о чем ни шла речь. Возможно, это проявление логического мышления. Не было в нашей жизни серьезного дела, чтобы не призвали Успенского за советом. Он выслушивал, резюмировал, и совет его исполнялся неукоснительно. Не помню своей жизни, в которой еще не было Успенских, хотя мама познакомилась с ними все-таки уже после моего рождения. Точные обстоятельства их знакомства не знаю, но думаю, что это было в начале 50-х. Моя мама тогда работала в редакции «Литературного наследства». Один из главных редакторов этого издания, Илья Самойлович Зильберштейн, был когда-то женат на Светланиной маме, Наталье Александровне Брюханенко. Наталья Александровна, в нее еще Маяковский был влюблен, участвовала с публикацией в томе «Литнаследство. Новое о Маяковском», вышедшем в 58-м. Но, я думаю, и раньше, до подготовки тома, она бывала в редакции. Не знаю, в каком году Светлана вышла за Володю замуж, в начале 55-го, но, по-моему, с моей мамой они познакомились уже как пара. И вместе с ними тогда почти всегда бывал Евгений Семенович Левитин. Они все трое были одногодки, моя мама чуть старше. Успенский с Левитиным в одном классе учились, а Левитин со Светланой учились на одном курсе, на искусствоведческом. Светлана скромно относилась к себе как к искусствоведу и к работе не рвалась, хотя и выпустила книжку. И Успенский книжкой жены гордился, гостям показывал. Но это уже позже, на аэропорте. Стыдно, что я не помню, о чем была книжка. О дымковской игрушке. Я даже девичью фамилию Светланы не помню, кажется. Киселевская. Ясно вижу Владимира Андреевича напротив дверей в первую направо комнату у окна, как он берет эту книжку с полки. Она стояла не корешком среди других, а обложкой, лицом к комнате, но обложка в тумане. Левитин был знаток, собиратель и критик замечательный. Поэзии тоже, не только изобразительного искусства. Рембрандт, Чикрыгин, Фаворский, многое мы от него почерпнули. Он мне ничего не объяснял, просто в детстве сложилось. Раз Левитин любит Рембрандта, это, наверное, что-то хорошее. Стихи в общении доминировали, без них не обходилось. Читали Левитин и моя мама, а Успенские слушали. Мама тогда еще читала и свое, они любили ее строки. «Отгорят бои, отгорюют вдовы, залечатся раны людей и домов, и о нашей войне снова и снова напишут десятки, сотни томов. А нам останется дом да дворик, серебро волос и усталый шаг, и нам заявит юнец-историк, что все было совсем не так». Успенский никогда своего не читал. Я до лета его кончины и не знал, что он писал стихи. Ну, что-то шутливое из более поздних лет, когда их сына, маленького Володечку, летом возили в Прибалтику. Помнила: «Курица варится в кастрюле. Скушай, Монечка, еще кусок. Как, вы не бывали в Паланге в июле? Там же море и Абердер песок». Еще, как обычно, шел вечный спор, кто лучше, Пастернак или Мандельштам. Знали и любили обоих. Ну и Ахматова, Гумилев, Ходосевич, конечно, и остальные. Всех знали. А Левитин, жаль, мало о нем написано. В основном в воспоминаниях о Надежде Яковлевне Мандельштам, о его дружбе с ней. А о нем самом мало. В те годы еще и пел, аккомпанируя себе стуком костяшек пальцев по столу. «Таганка, зачем сгубила ты меня?» Или что-нибудь другое, неважно. В домагнитофонную эпоху это было потрясающе. Мне кажется, пели только до переезда

0: на аэропорт. Почему-то в отдельной квартире уже не пошло. Сидели в коммуналке на тогдашней Первой Мещанской, за овальным столом. У нас в комнате 16 метров, которая еще с 20-х годов, с тех времен, когда в эту комнату переехала моя ленинградская бабушка, не ужилась, уехала. Надо было ценить и ими не прокидаться. Прокидались, оставили, вступив в кооператив. Мама ходила по длинному коридору за чайником, всех их чаем поить и угощать чем-то бедняцким, вроде оладушек. Денег ни у кого из них тогда не было, и огорчалась, если без нее рассказывали что-то интересное. Левитин обычно добавлял: «Посадят вас, Наташенька, посадят». И, несмотря на конкретную возможность такого исхода, мама была неосторожна и говорлива, все смеялись. Левитин засиживался до настоящего поздна, а Успенские уходили раньше. Конечно, у всех у них были и другие, отдельные компании. Помню, например, что Успенский очень дружил с Поливановым и всей той семьей. По-моему, мама редко у Успенских с ними совпадала. Но все-таки и я помню какой-то особенный поворот головы Насти Баранович в гостях у Успенских и взгляд Левитина на нее обращенный. И Залезняка, и Вячеслава Всеволодовича Иванова, да и других выдающихся ученых того времени, мама, а уж тем более я, мамин хвостик, которого было не с кем оставить, видели мало. Но, смотря запись вечера воспоминания о Вячеславе Всеволодовиче Иванове, где многие кичились тем, как давно они его знали, максимум был 60 лет, я вдруг сообразила, что я больше. Уж 62-то точно, а может быть и все 63. Вернее, я его совсем и не знала, а только время от времени видела в течение всех этих лет. И много о нем слышала. Помню, какие они были молодые и веселые, беспечно не ограничивающие себя во времени на общение. Это был фрагмент из мемуарной книги Ирины Роскиной «Мимоходом». Продолжаем беседу. Ирина, позвольте перепрыгнуть совершенно в другую эпоху, чтобы у слушателя не было ощущения, что мы все время говорим о 50-х, 60-х годах, но вы пишете и о многом очень интересном другом, и о людях замечательно интересных. Вот мне, когда я читал вашу книжку, очень понравилась сатиричная такая глава про Татьяну Бек. Расскажите, пожалуйста, немножко.
1: Ну, у меня не получилось написать о ней с достаточной любовью. И этим я свою главу заканчиваю, что предполагала я гораздо больше любви в это вложить. А почему не получилось, не знаю. Но все равно решила, что это напечатать нужно. Если вы заметили, может быть, в какой-то степени эта глава перекликается с главой о поэте Евгении Рейне, потому что и в той, и в этой главе есть тема предательства. И это вообще-то ужасно, что она была моя лучшая подруга в течение многих лет. А пишу я о том, что она была предательницей. Но, может быть, это свойство... Вообще свойственное, я плохо говорю, простите, но что, может быть, это действительно присуще поэтам, что они как-то поднимаются, им не до того. Вот мне это было, безусловно, очень обидно, но то, что она была предательницей, мне сказал ее отец, и что он это видел, это совершенно потрясающе, а он вообще видел очень хорошо. Мне жалко, что его романы сейчас совершенно нечитаемые. Я просто не представляю себе, что кто-нибудь вообще знает что-то из его произведений. Но он был замечательно умный человек и, конечно, талантливый. Но я думаю, что дойдет еще до этой литературы. Всегда потом как-то через какое-то количество лет доходит до того, что в какой-то момент казалось нечитаемым. Но человеком он был очень интересным. И Таня была необычайно интересным человеком. И главный ее интерес был именно в ее умении поболтать. И можно сказать, что поболтать – это такое бытовое слово. Но в этом была такая прелесть. Понимаете, это совершенно не были разговоры там на каком-то невероятном интеллектуальном уровне. Это не разговоры Гёте с Экерманом. И даже когда мы болтали о поэзии, вот я упоминаю, что у нас были разные вкусы. Она любила Цветаева, а я Мандельштама. Но

0: Когда мы о них говорили, это не был какой-то необычайно тонкий, необычайно... Нет, может быть, как раз тонким этот разговор был, но не необычайно интеллектуальным. Это не то, что у нас были какие-то прозрения. Но ее наблюдения и над жизнью, и над поэзией были необычайно увлекательны. И в каком-то смысле даже я могу сказать, что она напоминала мою маму. Именно что она очень привлекала к себе людей. Ее предательство было тоже в какой-то степени вынужденным, потому что к ней тянулись все новые и новые друзья. И она переходила на ту сторону. Вот то, что я хочу сказать.
1: Спасибо. И тогда, если можно, о другой фигуре, по-своему, очень знаменитой, на которую многие ориентировались, но о жизни, которой не всем известно. Рита Райт.
0: Да, очень мне трудно объяснить, почему о Рите Райт мне захотелось написать. Это не был настолько близкий человек мне, но мне кажется, что это человек очень заслуживающий внимания. И они много говорят, конечно, как о замечательной переводчице. То есть говорят как о замечательной переводчице, но также говорят и о том, что в последнее время особенно, что она якобы перевела недостаточно хорошо там и недостаточно употребляла там какие-то неприличные слова или что. Я не знаю, я как раз совершенно переводов не сравнивала с оригиналом. Я считаю, что она перевела замечательно, потому что мы все эти произведения полюбили, и это главное. Но то, как она была остра на язык, вот это опять же очень хорошо сравнить с Таней Бек. В этом смысле они были обе замечательные собеседницы и очень любили и между собой поговорить. У них хорошо получалось. Остроумнейшие обе были до какой-то крайности. Совсем по-другому, чем Илья Самуэльевич Зильберштейн. Не могу сформулировать, не думала над этим, надо подумать. Но Рита Райт – это тоже такой вот пример какой-то специфически советской жизни. Такая на самом деле несчастная, понимаете, вот это все столько жизненных трагедий, вот арест сестры, гибель усыновленного мальчика, какое-то все такое вот непонятно, где можно работать, куда берут, куда не берут. И вдруг взлет, что вдруг дают переводы. И тут же какие-то обвинения в ее адрес, безусловно, что она такая акула, что она все хватает. Но это я как раз пишу, что а как было вообще, как было не хватать, что бы тогда досталось, если не хватать. Вот и в то же время очень нежный человек, вот то, что она называла мою маму Наташечка, мне как-то очень близко по-прежнему звенит у меня в ушах. И я вот возвращаюсь к тому, что такой вот пример советской жизни, что как она дружила с такими вот людьми, ну вот вроде с Галичем, а потом как-то, когда Галич стал опасен, то она и перестала с ним дружить, потому что нельзя было иначе. Если хочешь работать, ну как, надо, опять же, держать себя в руках, как я сказала про Макашина. И почему мою маму никуда не брали на работу? Не только потому, что она была еврейка, после наследства я имею в виду, а потому что она действительно совершенно не умела себя держать в руках. Она очень любила сказать все, что она думала, очень любила вести себя свободно. И у нее была какая-то рецензия. Простите, что я снова к маме вернулась, но как-то вспомнилось в связи с Ритой Яковлевной такое обратное воспоминание, что у мамы была рецензия на книжку Берковского. Знаете, такой литературовед и театровед, замечательный совершенно.
1: Наум
0: И что-то
1: Яковлевич.
0: там, да, и что-то там она написала про свободу. Вот прямо употребила это слово «свобода».

0: он пишет очень свободно, Наум Яковлевич Берковский. А в литературной газете был редактор Галанов, который, значит, эту рецензию должен был принять. Он как прочел, он стал просто хохотать. Говорит: «Наташа, вы что? Вы думаете, что слово «свобода» может пройти в печать?» Нет, так и не прошло. Но это я как пример, что обычные люди так себя не вели. И вот Рита Яковлевна и Таня Бек тоже, но мы уже про Риту Яковлевну, она не была обычным человеком, а все равно так себя не вели. Понимаете, вот эта грань между обычным человеком и необычным, вот между ними еще кто-то был, такие вот люди, которые как бы замечательные, но которые знают, что слово «свобода» – это лишнее слово. Его не надо такое. И благодаря этому чего-то в жизни достигают. Может быть, не так многого, но все-таки.
1: Ирина, хочу вам на конец нашей беседы задать такой чуть-чуть более общий вопрос. Есть люди, которые любят добрые мемуары, а другие любят поязвительней. А вот вы сами какие воспоминания предпочитаете?
0: Правдивые. Я, знаете, может быть, наконец я вам расскажу историю, которая не вошла в мою книжку. Вообще, я теперь думаю, что многое не вошло. Ну, просто хочется теперь написать какое-то дополнение. Но думаю я про Корнея Ивановича Чуковского, который в моем детстве был для меня, ну, просто богом. Ну, как и для многих детей, это не оригинально. Но я пишу именно по-доброму о нем, что он хорошо ко мне относился, я ему очень за это благодарна. Он передавал мне привет с мамой, через маму. Передавал даже потом, уже позже, какую-то книжечку для перевода с английского. То есть он меня помнил. А все-таки что ему было меня помнить-то? В общем, совсем чужая девочка. И так вот это у меня осталось. А мама в таком очень коротеньком, даже нельзя сказать очерки, даже нельзя сказать мемуаре. Ну, в общем, есть у нее такое вот коротенькое воспоминание о Чуковском, которое только я опубликовала уже. И она пишет о нем язвительно и о том, что он был человек очень коварный. И когда я это опубликовала, была просто буря негодующих людей, что это очень нехорошо, и что примеры его коварства она приводит мелкие, что так, такие вот у нее воспоминания мелкие, что он не дал ей какую-то, отнял у нее булочку, которую она хотела съесть, все такое. Вот. И в связи с этим я тоже стала его вспоминать и вспомнила, что когда-то, но я уже была такая все-таки не маленькая девочка, такой подросток. И почему-то она меня взяла с собой, когда поехала к нему на дачу в Переделкино по какому-то делу. Какой-то у них был разговор, и они гуляли по участку. И разговор явно был неприятный, а они были в него вовлечены, что-то выясняли, не знаю даже что. А мне было очень скучно. И я ходила за ними по дорожкам этого участка, который как бы был заброшенный. Я думаю, что на самом деле он был совершенно не заброшенный, но выглядел так, был сделан под заброшенный. И там что-то росло, там то ли лопухи, то ли папоротник. Полно, полно этого было. Знаете, сырое такое все-таки место, влаги достаточно, все хорошо растет, зелененькое. И я что-то нарвала, такой, значит, букетик из диких листьев. И вдруг мама это заметила и стала меня ужасно, ужасно ругать. Но все-таки неадекватно абсолютно моему проступку. И потом во взрослом состоянии мне вспомнилось, как Корней Иванович ругал свою дочку Лидию Корнеевну, когда она подала Репину руку в перчатке. Не сняв перчатку, она ему дала для рукопожатия руку. Вот какой он устроил скандал. И я подумала, что мама прямо воспитывала меня как бы по наподобие воспитанию Корнея Ивановича.

0: Ильича, что ругать совершенно беспредельно ребенка за полную ерунду. Но я хочу сказать другое, что Корней Иванович слышит, как меня ругают, а он вроде хорошо так вот ко мне относился, и он не вмешался. Он не сказал, что вообще кому нужны эти лопухи, сорвала и хорошо. Нет. Вот, может быть, вы считаете, что это язвительное воспоминание. А может быть, очень зря я его не включила, потому что тогда было бы какое-то равновесие.
1: Ждем третьего тома.
0: Спасибо.

0: И на этом мы заканчиваем передачу «Фактическое литературоведение». Моей собеседницей была Ирина Роскина. Ее мемуарная книга «Мимоходом» выпущена недавно издательством «Виргала». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы начинаем нашу программу в начале октября. В эти дни отмечается День немецкого единства. Но, как выясняется, Германия не очень-то и единая. Недавние успехи АДГ, альтернативы для Германии, на выборах в восточных землях Германии показали, что страна по-прежнему расколота на восток и запад. Восток, где популярны правые и левые радикалы. Почему не удалась интеграция бывшей ГДР? Окажется ли Германия во власти популистов? И как это повлияет на отношения Берлина и Москвы? И на европейскую коалицию в поддержку Украины? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Спустя 36 лет после объединения Германии бывшая граница между ФРГ и ГДР все еще заметна. Но теперь

0: уже на политической карте. На выборах в Саксонии-Анхальт альтернатива для Германии получила почти 44% голосов, вдвое больше, чем 5 лет назад. Восток Германии становится главной электоральной базой правых. Экономический разрыв между двумя Германиями за десятилетия сократился, но не исчез. Восточные немцы по-прежнему заметно беднее западных по накопленному состоянию. Регион теряет население, а недоверие к традиционным партиям здесь значительно сильнее. Теперь этот раскол становится проблемой уже для всей Германии. АДГ выступает против поставок оружия Украине, требует отмены санкций против России и восстановления экономических связей с Москвой. Украину же партия хочет видеть вне НАТО и Евросоюза. Пока что другие партии отказываются создавать АДГ-коалиции. Но после ее триумфа на Востоке вопрос уже не столько в том, сможет ли АДГ прийти к власти, а в том, насколько далеко вправо она способна сдвинуть политику самой Германии.
1: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму из Берлина присоединяется Дмитрий Стратиевский, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, приветствую.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Вы знаете, хочу каждый раз поделиться таким немножко любительским, но изумлением, потому что каждый раз, когда я смотрю на АДГ и на вот эту вот карту электоральную Германии, как она раскрашена, вот это, и получается, что вот этот синий цвет АДГ фактически совпадает целиком с территорией бывшей ГДР, со всей Восточной Германией. Я понимаю, что картина сложнее, что уже альтернатива она и в Баварии, и в, тоже мы видели недавно, она в Нижней Саксонии достигла значительных успехов, но все равно вот эта вот конгруентность, это совпадение карты АДГ с картой Восточной Германии бросается в глаза. Так это все-таки что, восточно-германский феномен или уже пангерманский?
2: Если мы говорим о АДГ, то по большому счету и да, и нет. Однозначный ответ здесь дать сложно. Действительно, окрас карты говорит сам за себя, и электоральные бастионы, такие самые центры, где АДГ получает, во-первых, максимальный результат, и, во-вторых, что немаловажно, но часто упускается из внимания, укоренено населением, то есть есть сильные первичные ячейки, все это действительно расположено на востоке Германии. Но, с другой стороны, АДГ в данный момент марширует на запад, и практически во всех землях в данный момент АДГ за последние 4-5 лет результат как минимум удвоила. Как результаты выборов, так и то положение, которое эта партия занимает сейчас в рейтингах. То есть это общая германская партия с максимальными электоральными результатами на востоке страны. Вот так было бы, наверное, правильно.
1: Можно ли сказать, что сейчас уже сколько, 36 лет с момента объединения Германии, что интеграция, в принципе, до конца не получилась? Вот особенно, если посмотреть, тут я читал такие свидетельства людей, живущих Саксонии-Анхальт, который был первый крупный электоральный успех в последнее время АДГ. И вот он пишет, что дело-то не в миграции совсем, что это настолько упадочная земля, настолько там хромают социальные сервисы, отменяют автобусы в поликлинику, там за полгода надо записываться, ехать в соседний город. То есть вплоть до того, что даже нету общественного транспорта. Вот насколько это характерно, и насколько можно говорить, что действительно вот эта вот интеграция Восточной Германии не получилась?
2: Здесь удачно, на мой взгляд, было бы привести немецкую поговорку, которая в переводе означала бы, или такое устойчивое словосочетание, означало бы воспринимать какую-либо информацию с одним плачущим и с одним радостным глазом. Вот очень распространена такая фраза в немецком. То есть действительно вся...
1: Как это по-немецки?
2: Mit einem weinenden und mit einem lächelnden Auge.
1: Ага,
2: то
1: понятно.
2: Есть один смеющийся, один плачущий голос.
1: Да, да, да.
2: Глаз действительно, где нет возможности дать вот такую вот однозначную категоричную оценку. И в целом проект воссоединения все-таки удался. Потому что действительно, возможно, не получились те самые цветущие ландшафты, которые в начале 90-х обещал Гельмут Коль, но восточные немцы сейчас живут несравненно лучше, чем жили в ГДР. Они пользуются не только свободами, но и большими экономическими привилегиями. Они живут в стране, которая все-таки занимает третье место по ВВП в мире. Это сердце Евросоюза. И

за пределами Германии, то есть по существу вот этот спор восточных и западных немцев, это внутригерманский вопрос. За пределами Германии, ну, мало кто воспринимает восточного немца иначе, чем западного. Немец, да и все. Об это уже

0: статистику топ-менеджеров, членов советов директоров крупных компаний из DAX 100, лидеров германской экономики, генералов Бундесвера, армия тоже важный институт, различную элиту, допустим, академическую, университетскую элиту, то среди них процент восточных немцев, ну, я думаю, едва ли дотягивает до 10%, есть разные данные. В то время как восточные немцы составляют 18-19% населения страны. То есть этот фактор непредставленности, он имеется. И если мы очень коротко взглянем назад, в 90-е, в 2000-е годы, во всех восточно-германских, уже на тот момент федеральных землях, полноправной частью ФРГ, кроме Бранденбурга, правительство возглавляли западные немцы. Причем возглавляли много, длительное время, по 10, по 15 лет. И даже в тех регионах, где все-таки восточные немцы выдвинулись на передний план, западные немцы были, допустим, в роли статс-секретарей, могущественных замминистров. И вот этот элемент непредставленности, он является уже, на мой взгляд, к сожалению, одним из основных маркеров восточно-германской отдельной идентичности. Это так, поэтому в целом проект удался. У нас есть факт объединенной Германии, объединенного германского народа, но большие минусы дают о себе знать, в принципе, до сегодняшнего дня.
1: Ну да, вот в дополнение к тому, что вы сказали, тут тоже иногда я смотрю карты о происхождении немецких брендов основных, да, по которым мы знаем Германию. И вот видно, что все они сконцентрированы, так сказать, там и в Баварии, и в Швабии, и в Западе. На Западе, на Востоке полная пустота. То есть как бы
0: Я
1: смыслы...
0: штаб-квартиры там, да, есть
1: Да.
0: буквально пару стартапов, но они малоизвестны за пределами Германии.
1: Потому что смыслы создаются с Востока Германии, на Востоке не создаются новые смыслы. И вообще как бы основное да, наполнение того, что мы понимаем под Германией. А можно ли в этом смысле, вот иногда доводилось слушать у немецких публицистов, коллег, что идет речь идет о некой внутренней колонизации Востока Западом?
0: Ну, я бы не говорил о внутренней колонизации, скорее это был какой-то такой элемент поглощения, по крайней мере, многими восточными немцами это именно так было воспринято. И если мы очень внимательно, буквально рассмотрим договор о Единой Германии, то там есть пункт о вступлении бывших регионов ГДР на правах федеральных земель в ФРГ. То есть не было образовано новое государство. На основании воссоединения, равноправного воссоединения Западной и Восточной Германии была образована общая ФРГ на том самом фундаменте, на каком эта страна существовала до 90-го года. То есть всем представителям новой или старой восточно-германской элиты, госаппарату, им пришлось учить немецкие законы, которые были имплементированы и получили свое применение в пяти новых регионах страны. Вот этот пункт, он тоже крайне немаловажен, и он часто фигурирует в дискуссиях. Вот нас включили в себя, нас поглотили и вычеркнули ту какую-то позитивную идентичность, которая у нас была. Это действительно очень важный момент, потому что говорится о неком идентичности и менталитете. Вот та самая остальгия, как это принято говорить, это
1: Да.
0: не ностальгия по временам Хонекера, пионеров, ГДР, однопартийной
1: Трабанту, да, и
0: системы.
1: так далее, да.
0: Да, конечно, Трабанта и невозможности выехать за границу там, без сотни специальных разрешений.
1: Да.
0: Это ностальгия почему-то тому утраченному, когда мы были немножко другими, а вот нашу особенность никто теперь не учел.
1: Ну да, никто не взял. Дмитрий, а вот я хочу немножко глубже копнуть. А насколько это разделение вообще следует старому немецкому вот такому разделению на некую, так скажем, католическую, рейнско-баварскую Германию и прусскую, во многом протестантскую Германию? Ведь она же, это, мне кажется, это очень во все в разные исторические эпохи, вот это вот разделение восточных и западных католических и протестантских земель, оно чувствовалось.
0: Так, собственно, это понятно. Германия стала одной из последних крупнейших европейских наций, сформировавшей государство наряду с Италией. общее государство.
1: Ну да, до 60-е и 70-е годы.
0: Да, конечно. Бисмарк, в зависимости от исторического периода, на территории современной Германии было от 20 до 60, по-моему, или даже 70 независимых государств. Даже небольшие по современным рамкам города были полноценными государствами со своими

0: правительством с отдельной валютой. Поэтому, кстати, в момент разделения Германии по итогам Второй мировой войны на четыре сектора оккупации, особенно если мы посмотрим протоколы Потсдамской конференции, историческое разделение Германии очень сильно учитывается. Вот крайне спорным регионом была Тюрингия, потому что Тюрингия действительно расположена на границе миров. И, как известно, первыми вошли в Тюрингию американские войска. И американцы настаивали на том, что Тюрингия должна все-таки остаться в западных зонах оккупации, но Сталин хотел больше. Сталин требовал с позиции силы, поэтому Тюрингию пришлось отдать, что, так сказать, в советскую зону оккупации. Там, кстати, в этот момент, на тот момент были массовые протесты населения, и тюринцы ложились под танки, американские танки, которые выходили из региона, чтобы не отдавать их в советскую зону влияния. Но это историческое разделение было учтено однозначно, и оно играет до сих пор роль, и я бы сказал, что это не сколько католическое против протестантское, а вот эти вот менталитеты каких-то отдельных исторических регионов страны. И, кроме того, это очень сильно заметно по диалекту. В Германии очень много разных диалектов, есть чистый немецкий язык, но на нем говорят разве что в регионе Ганновера, вот Нижняя Саксония.
1: Да.
0: А понять баварца...
1: Это Хохдойч, да, классический
0: очень
1: Хохдойч.
0: Очень непросто, да. Да, Хохдойч владеют все, да. Но между собой местные жители говорят на неком диалекте, который иногда очень мало напоминает немецкий язык. Все это есть, и все это до сих пор обыгрывается в политике.
1: Ну да, и все-таки еще тоже Восток и Запад. Мне казалось всегда, что Восток, он был более отсталый, он более такой юнкерский, помещичий был по сравнению с более промышленно развитым Западом, если брать 19 и первую половину 20 века. И, кстати, вот тоже, насколько вы как специалист согласитесь, не согласитесь с моим таким немножко любительским знанием Германии, что, скажем, даже идея фашизма, она пришла вам нацизма, во многом пришла с Востока, да? Во многом наследует прусская идея Райх. Потому что Запад, вот скажем, в Баварии всегда мне баварцы говорили, нет, это не наше, у нас был Мюнхенский путч, но у нас Хаймат. У нас в Баварии, так сказать, вот наша земля. А Райх – это вот, пожалуйста, к ним, к пруссам. Это к пруссам, к пруссакам и ко всему, что туда, к северу от Дуная.
0: На востоке Германии действительно НСДАП имела максимальную поддержку. Причем на выборах еще до 1933 года, до того момента, как они взяли власть, выборы 1930 года, например, там же несколько выборов подряд шли в Рейхстаг, и поддержка эта действительно была высока. Но с другой стороны, на востоке Германии были, там, говоря современным языком, электоральные очаги, электоральные бастионы и левых сил. То есть на выборах марта 1933 года, когда нацисты уже полностью контролировали власть в стране, в одном из городов Бранденбурга победили социал-демократы. И сохранились даже воспоминания, то есть штурмовики СА в своих коричневых рубашках стояли вооруженные у входа в избирательные участки, фактически контролируя, как голосуют люди. Но при этом люди выходили с гордым видом, с высоко поднятой головой, представители левых, левоцентристов, которые, несмотря ни на что, проголосовали за социал-демократов, хотя было понятно, что конкретных политических результатов уже не будет. Поэтому Восток – это такое лоскутное одеяло, я не хотел бы быть его обвинителем.
1: Ну, понятно, да, это разные судьбы исторические.
0: Это очень по-разному, но какие-то консервативные аграрные нотки, они есть. На Востоке, допустим, в Саксонии всегда были традиционные большие индустриальные центры. Но у нас есть и крупные регионы того же Мекленбурга, Саксония-Анхальт или Бранденбурга, которые, конечно же, сельскохозяйственные, аграрные в первую очередь.
1: Насколько это ведет меня к следующему вопросу, а насколько вообще на Востоке можно ли говорить, ну, понятно, что денацификация была некая и там, но как бы наследие нацизма, оно менее было затронуто на Востоке, потому что денацификация под контролем союзников и под контролем некого, да, такого серьезной внутренней переработки гораздо глубже прошла на западе Германии. Вот тоже доводилось слышать, что в глубинке ГДР, собственно, так сказать, симпатии к нацизму, они сохранились гораздо

0: более устойчиво?
1: Если мы возьмем общие цифры арестованных, интернированных, уволенных и даже казненных по итогам денацификации, то на востоке Германии, конечно, их было больше. Но вопрос в том, что советские оккупационные власти и новые коммунистические органы управления Восточной Германии часто использовали денацификацию фактически для сведения личных счетов. Очень много документов, которые свидетельствуют о том, что в лагерях, кстати, это были те же концлагеря, бывшие нацистские, недавно освобожденные, Раненбург, Бухенвальд, там были крупные лагеря для интернированных уже после 1945 года. Многие из этих людей были противниками коммунистов и не имели никакого отношения к нацизму. Это либералы, это консерваторы. Сохранились даже документы о людях, которые дважды сидели в лагерях и при нацистах, и после 1945 года при коммунистах. И, конечно же, для новой ГДР денацификация была, что называется, как такой ком в горле, крайне невыгодный момент, который нужно было быстрее закончить, быстрее завершить, чтобы гордо выступить с лозунгом «Мы первое государство рабочих и крестьян на германской земле». Это очень часто повторялось. И все нацисты находятся в Западной Германии. То есть фактически все 40 лет существования ГДР было принято показывать пальцем на Запад.
0: Ну да.
1: Там фашисты, реваншисты, а у нас их не может быть.
0: Ну да, фашизм там, национализм там у них, а мы, у нас новое государство, но вот под этим фасадом может быть меньше аллергия, да, вот, собственно, вопрос мой в том заключается, что как бы в ГДР меньше аллергия на нацизм и даже на национализм, на немецкий шовинизм. Я вспоминаю, что, по-моему, еще, да, в ГДР в 80-м году там статус Фридриха II перевезли из Сан-Суси на Унтерден-Линден поставили. И вот эта вот идея, так сказать, Великой Германии, она вполне себе сохранилась на Востоке.
1: Рассекреченные документы Штази показывают, что в ГДР в 60-х, 70-х, в начале 80-х годах существовало очень активно нацистское подполье. Неонацисты.
0: О.
1: То есть современные группы, да, например, в Магдебурге, с которыми велась очень серьезная борьба, против которых были полицейские операции, операции спецслужб, то, конечно, все держалось в секрете, ибо как в ГДР могут быть такие явления, все же антифашисты. Но борьба-то велась, но отсутствовала общественная дискуссия. Ведь главный, я бы сказал, фундаментальный элемент любой денацификации и вообще отказа от тоталитаризма, от милитаризма – это общественные дискуссии. В ГДР этого не могло быть по определению, все это замалчивалось. Поэтому уже в начале 90-х, буквально через год-два после воссоединения страны, состоялись крупные погромы, например, общежитий для беженцев. Ибо после воссоединения уже беженцев стали распределять по всей территории Германии, и там происходили нападения, поджоги при помощи коктейлей Молотова, при помощи каких-то даже самодельное огнестрельное оружие применялось. То есть ситуация была очень и очень напряженная. Действительно, такие очаги, опять же, я не хочу никого, что называется, стричь под одну гребенку, но вот отсутствие многолетнего или на протяжении даже десятков лет глубокого анализа своего прошлого и настоящего, как это было на Западной Германии, отсутствие этого на Востоке, сыграла большую роль.
0: И последний вопрос буквально в этой части, буквально минутку. Можем ли мы от этого перекинуть мостик к нынешним электоральным успехам АДГ?
1: Я бы не проводил здесь какие-то прямые аналогии с неонацизмом, а вот степень незащищенности, степень непредставленности и отсутствие признания особого менталитета, то да, конечно, это то, на чем АДГ играет, и нужно сказать, играет профессионально в политике.
0: Ну что ж, о том, насколько АДГ близка уже к победе, к власти в федеральном масштабе, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об альтернативе. Альтернатива для Германии, альтернатива для Европы, альтернатива для будущего. Что означают нынешние электоральные успехи АДГ и говорят ли они о некой общей немецкой или даже европейской парадигме? Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский.
2: Ну, можно начать с спекуляцией, сказать о том, что примерно так же эта земля голосовала за НСДАП,

0: То есть партия Адольфа Гитлера на выборах 1933 года. Нет. Так что это добрые традиции. Но в реальности, конечно, сейчас изменение настроений связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, торможение экономического роста, которое приводит к тому, что средний класс резко беднеет, а его на востоке Германии, в принципе, было немного. Это одна из самых бедных немецких земель. Во-вторых, молодежь чувствует, особенно в Германии, где по-прежнему основной капитал сконцентрирован у людей самого старшего возраста, у так называемых бумеров, часто в руках, которые до сих пор пользуются кнопочными телефонами, условно говоря. Нет, она чувствует себя лишенной работы, перспектив, жилья в будущем и так далее. Нет, и совершенно спокойно переходит на сторону популистов, что там, в общем, массово и происходило, кроме университетских городов. В плюс к этому рекордно непопулярный канцлер Фридрих Мерц, который проводит непоследовательную политику, который... Самая главная его ошибка была в том, что он пытался перехватить повестку альтернативы для Германии, тем самым он ее легитимизировал и спокойно отдал альтернативе для Германии большую часть традиционных избирателей ХДС, которые решили, что они предпочтут голосовать за оригинал, а не за непоследовательную подделку. И в конечном итоге это дало тот результат, который получился. Ну, я бы не назвал действительно это в полном смысле слова правым поворотом, потому что они, конечно, и не правые. Нет, в своих социальных лозунгах они, я извиняюсь, вполне себе национал-социалисты. То есть они выдвигают и националистические лозунги, и почти коммунистическую уравниловку иногда проповедуют. Соответственно, это именно правопопулисты. Это наиболее точное для них определение. И с точки зрения вот краткосрочной перспективы ближайших там 3-5 лет, это все-таки по-прежнему правый поворот. Буквально на днях в Испании были объявлены досрочные выборы. Шансы сохранить власть у левого правительства минимальны. Это последняя большая европейская страна, где у власти находятся именно левые, не то чтобы радикалы, но при этом достаточно активные левые. В Швеции, где левые недавно на выборах победили, они до сих пор не в состоянии между собой договориться и сформировать полноценное правительство. Так что, если в Испании выборы этой осенью, нет, пройдут так, что победят тоже правые, что по рейтингам сейчас очевидно, Европа вся будет либо центристская, нет, либо правопопулистская.
1: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Стратиевским, директором Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, ну вот насколько действительно после последних шоковых результатов, особенно для правящей партии, для системных партий на местных выборах, которые были этой осенью в сентябре, в октябре, насколько вообще АДГ приближается к победе в федеральном масштабе? Насколько мы можем представить новый кабинет, собственно, с участием или вообще в котором доминирует альтернатива для Германии?
2: Пока не приближается. В Германии существует очень четкое разделение между тремя уровнями госуправления и тремя фактически такими сегментами государствообразующих устоев. Это федеральный, земельный и муниципальный уровень. Федеральный уровень с земельным практически не соприкасается. Победа на земельном уровне, конечно, это окрыляет АДГ. Это окрыляет ее сторонников, это дает партии дополнительные политические бонусы, это своего рода такая заявка на еще большую роль в германской политике, но это не приближает партию к управлению всей страной ни на миллиметр. Для того, чтобы стать правящей, АДГ необходимо, либо победить на выборах так, чтобы набрать абсолютное большинство и получить возможность формировать правительство без коалиционных партнеров. Это нереально в ближайшем будущем. Либо сформировать коалицию как основная победившая партия, либо вступить в качестве младшего коалиционного партнера в какое-то объединение других партий. Это также не

0: Возможно, потому что Брандмауэр, хотя он и с большими трещинами, с него уже, так фигурально говоря, и краска облезла во многих местах, и дыры видны, это правда, но он пока стоит, ибо он отвечает, я бы даже сказал, не сколько морали и идеологии политических партий, я мало верю в мораль и в идеологию в современной политике, а скорее инстинкту самосохранения и выживания этих партий. То
1: То
0: есть
1: есть
0: для
1: это скорее,
0: Хадеш...
1: я думаю, может быть, нашим зрителям и слушателям коротко пояснить, что Брандмауэр – это некая политика, да, защиты от АДГ, да, это немецкий политический термин сейчас.
0: Да, это добровольное обязательство германских политических партий и других не вступать в коалицию с АДГ, причем это официально, это не некий такой, не некое моральное обязательство, это официально оформлено в виде решений федеральных правлений и федеральных партийных съездов. То есть это своего рода такой внутрипартийный политический закон. И если мы рассмотрим такую партию, как ХДС, которая наиболее вероятно могла бы стать коалиционным партнером партии «Альтернатива для Германии», то для нее это стало бы фатально. Согласно некоторым опросам, до 33% членов партии, то есть треть, вышла бы из ее рядов в случае такой коалиции. Это означало бы полный развал партии, ведь избирателей на самом деле еще больше. И просто исходя из инстинкта политического выживания, сейчас никто на коалицию с АДГ не пойдет, поэтому кресло федерального правительства ей в данный момент не светит.
1: Они системщики, они тоже часть этого Брандмаура? Вагенкнехт, Делинке, левые.
0: Нет, левые, безусловно, потому что для них антифашизм – это одна из основных политических фишек, это, собственно,
1: Да.
0: почему их выбирают.
1: Да.
0: Левые крайне любят говорить, что вот остальные партии якобы не совсем честны и не совсем систематичны в антифашизме, а настоящие антифашисты вот с многолетними традициями – это именно мы, левые. Что касается Вагенкнехт, то она откровенно заигрывает с АДГ. Буквально завтра будет первое заседание нового парламента Ландтага земли Саксония-Анхальт, и партия Вагенкнехт откровенно заявила о том, что она поддержит кандидата от АДГ в выборах президента, спикера Ландтага. То есть это пока не означает, что эта партия возьмет власть в земле, но вот пока первый шаг к этому, новый спикер с большой долей вероятности будет представителем АДГ. Но у Вагенкнехт есть серьезные проблемы в разных землях. Партия находится не в лучшем состоянии. В некоторых регионах целые партийные ячейки коллективно вышли из состава партии и больше не под контролем Вагенкнехт. Поэтому это такой, да, это своего рода союзник, но шаткий союзник. Крупные партии не готовы вступать в коалицию с АДГ.
1: Вы знаете, поскольку мы заговорили же о левых, то хотелось бы у вас комментарий по поводу берлинских результатов. Меня, конечно, они впечатляют тоже, или мы о картах начали говорить, электоральная карта Берлина, где, значит, западный Берлин, да, там не Шарлоттенбург, ну где Далем, вот эти вот части, богатая, буржуазная, западная часть Берлина, это ХДС, середина вся это Делинке, да, и правая часть, восточная часть Берлина, вся синяя, вся АДГ. То есть Берлин очень четко поделился на бывшие восточные районы, да, на такие левые, даже не знаю какие, даже не прокоммунистические, такие левацкие центральные районы и традиционный консервативный Восток. Насколько это, скажем, характерно для Германии как таковой, или это все-таки мегаполис, это исключение?
0: Ну, Берлин абсолютно оригинальный город. Его ни с чем нельзя сравнить, даже в составе Германии. То есть это фактически это город три в одном. Это город как населенный пункт, это отдельная федеральная земля, и это столица государства. И это действительно такой огромный плавильный котел, мультикультурный мегаполис, где происходят какие-то даже не совсем понятные другим немцам политические процессы. И действительно, Берлин, ну да, это разделение есть, но и многие центральные районы, которые раньше принадлежали к западному Берлину, например, Нейкёльн или Кройсберг, они тоже проголосовали за левых, то есть они вот каким-то образом вот вошли в эту левую политическую орбиту. Но Берлин это отдельное явление, он вообще не характерен для германской политики.
1: А насколько, вот я хотел даже немножко дальше, насколько левые могут являться угрозой, сопоставимой с с АДГ. Ну, даже, понимаете, не в смысле

0: формирование правительства, а в смысле продвижения своей повестки. Вот, кстати, и говоря о Берлине, тоже я подумал, что очень интересно, что крупные мегаполисы, они как-то очень левеют. Да? Вот мы видим Мамдани в Нью-Йорке, мы видим, так сказать, успехи левых в Лондоне постоянно. Так что в этом отношении, может быть, действительно формируется какая-то особая урбанистическая политея больших мегаполисов, где существует левая идея, и она, поскольку там, в общем, люди достаточно такие политически и социально активные живут, она перетягивает на себя общенациональную повестку.
1: Не исключено, но если сравнивать левых и АДГ именно по степени угроз, абсолютно подходя, что называется, с холодным трезвым рассудком к этому вопросу, АДГ – это монолитная партия. Да, внутри партии есть дискуссии, политические течения, но в целом у них есть 3-4-5 основных тезисов, вот таких вот АДГшных скреп, их можно назвать, которые формируют эту партию и делают ее такой, какая она есть. Левая – это крайне разобщенная партия. Она относительно небольшая, но там политических течений больше, чем у христианских демократов или социал-демократов. И берлинские левые имеют очень мало отношения к тюрингским левым, а тюрингские, в свою очередь, к левым в Баден-Вюртемберге. То есть, когда мы рассматриваем левую партию, мы должны всегда смотреть о ситуации в конкретной федеральной земле. Понятно. С конкретной организацией. И эта разобщенность не делает эту партию серьезной политической силы именно на всем германском пространстве.
0: Угу, понятно. Но тогда вернемся к АДГ. И все-таки я хочу поделиться своим таким опасением, что АДГ, пусть она и не войдет, да, в федеральное правительство, но она будет постепенно захватывать повестку. Да, и в повестке...
1: Это уже происходит.
0: Да, и это уже происходит. И вот, скажем, если пройтись по основным, да, пунктам АДГ, антимиграционная, антиевропейская и, так, условно говоря, антивоенная, по сути, антиукраинская и пророссийская. Может ли АДГ сдвинуть германскую политику, немецкую политику в этих трех направлениях? Антимигрантской, антиевропейской и пророссийской.
1: Отчасти это уже произошло. То есть я не поделил бы это вот действительно антимигрантское, антиевропейское и пророссийское на вот такие вот четкие три зоны, но движение повестки вправо, оно происходит уже не первый год. И, собственно, одна из причин такого падения рейтинга Мерца, потому что он попытался вот как бы вот косплеить АДГ, перенять ее какие-то лозунги, немножко очеловечить, привести в соответствие германскому законодательству и потребностям консервативного избирателя и попробовать это, что называется, вбросить в массы, что, естественно, не получилось, потому что потребители этих лозунгов предпочитают оригинал. Переманить их таким образом на свою сторону, конечно же, не удалось. Но этот сдвиг повестки, он чувствуется не только в речах политиков. Это и дискуссии в интернете, это статьи в СМИ. То есть, действительно, нынешняя Германия уже политически довольно далеко ушла от Германии, скажем, времен Ангелы Меркель.
0: Да.
1: Многие этого не замечают, но это, конечно же, факт. И давление такого огромного рейтинга АДГ, все-таки вчера на федеральном уровне впервые эта партия преодолела отметку в 30%, это огромное давление на весь политический спектр Германии, и основные политические игроки, те же христианские демократы, социал-демократы, они волей-неволей оказываются в ситуации догоняющих.
0: О том, насколько популизм, вирус популизма грозит вообще не только Германии, а всему Западу, поговорим в заключительной части нашей программы. А сейчас хочу поблагодарить нашего гостя Дмитрия Стратиевского за этот разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об электоральных успехах или альтернативой для Германии и вообще правых партий. Насколько действительно европейская политика сдвигается вправо и что это значит для отношений с Россией и для европейской поддержки Украины? А к нам по Зуму присоединяется Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в городе Вашингтон, округ Колумбия. Добрый день, Мария. Ну вот да, говоря о правом повороте, ну мы о нем уже говорим много лет, но сейчас, кажется, такие очень сильные материальные свидетельства нам приходят, причем из таких, из крупных европейских стран, из колоссов, вот Испания, да, последние интересные новости, то, что уходит левое правительство, уходят социалисты, так нелюбимые Дональдом Трампом, и, так сказать, вот еще Испания с Португалией фактически, да,

0: А Пиренейский полуостров тоже оказывается во власти. Ну и главный вопрос в связи с этим, который стоит, конечно, это выборы, президентские выборы во Франции весной следующего года. Насколько вы видите здесь сейчас как бы новый скачок, новый прилив вот этой вот правой волны в Европе?
1: Да, безусловно, та же самая проблема, которая была и до, с моей точки зрения, это просто кризис той модели экономической глобализационной, какой она сложилась там с конца 70-х, начала 80-х годов. А эти проблемы не решены. Этот кризис долгосрочный, поскольку он создает большое количество лузеров, но и также те, кто выигрывает от этой ситуации, и скорее ведет к поляризации, да, общества, которое мы наблюдаем повсеместно. Но на этот кризис, который уже присутствует долгое время, наложилась еще и война в Европе, которая ведет к большому количеству негативных трендов, усугубляет их. В том числе, например, стоимость энергии, да, которая является ключевой, скажем, для промышленных районов Германии, в том числе Восточной Европы, и очень сильно повлияла на химических гигантов немецких, по сути, изменив радикально, подорвав ту экономическую модель, которая в Германии худо-бедно существовала. Это еще больше усиливает вот этот разрыв между синими воротничками, которые проигрывают от глобализации, рост недовольства миграцией, соответственно, поскольку мигранты воспринимаются этими группами как непосредственно экономические конкуренты, и, соответственно, более прогрессивистскими городами, где, как мы видим, тоже растет протест в силу инфляции и прочих экономических проблем, усугубленных войной, но он склонен выражаться слева, нежели чем справа.
0: Да, больше, чем слева. Вот, кстати, здесь вот это хотел тоже, мы это немножко затронули, разговор с Дмитрием Стратиевским в предыдущей части программы. Вот мне интересны успехи левых в Берлине. Я попытался здесь провести некую такую параллель с Нью-Йорком, да, с Мамданием в Нью-Йорке, в тем, во сколько вообще в крупных мегаполисах очень сильно вызревает вот эта вот левая альтернатива. Насколько она является угрозой для системных партий?
1: Так называемая теория подковы, я ее тоже в своей книге про восточноевропейских популистов достаточно активно исследовала, это вопрос коллапса мейнстрима. Да, вот когда мы говорим, что не работает экономическая модель предыдущая, да, это значит, что именно тот оффер, те предложения, которые мейнстримные партии давали, они перестали устраивать существенную долю электората. И альтернативы этой мейнстримной модели, они возникают и слева, и справа. Тут во многом кто быстрее заскочит вот эту вагон возможности, которая появилась, скажем, вот в Словакии, это оказался Роберт Фицо слева, его партия СМЕР, а вот в Венгрии справа Орбан. Но, хотя другие тоже пытались, но не успели. Мы точно то же самое видим сегодня, да, и, например, в Берлине. Во Франции Ле Пен, возможно, да, выигрывает президентские выборы под вопросом, но есть большая вероятность, именно потому что ее основным конкурентом на текущий момент является крайне левый Меланшон, который еще менее популярен, да, и, соответственно, скорее всего, чем она, соответственно, она, скорее всего, его перебьет, если центр не объединится. Это основная интрига. Значит, почему именно в больших городах скорее альтернатива возникает слева, нежели чем справа. Здесь несколько объяснений. Одно из них, безусловно, то, что в больших городах, как правило, более прогрессивные, да, такие белые воротнички, которые антииммигрантскую, ксенофобную достаточно повестку, как правило, не разделяют. Но недовольство экономической ситуации там тоже есть. Мы видим, что в Берлине как раз именно инфляция, там, рост цен на недвижимость, которые связаны в том числе с миграцией, они обеспечивали рост популярности левых партий. Ну и второй момент с точки зрения синих воротничков, которые по большей части сконцентрированы в бывших промышленных районах, то есть не центры обычно, небольшие города, у них миграция – это также экономический вопрос. С их точки зрения их правительство мейнстримное, их будущность как бы разменивают на приток иммигрантов по странам. Поэтому часто среди именно промышленных районов, синих воротничков, антииммиграционная повестка, она в том числе экономическая. Они смотрят на мигрантов как непосредственно на конкурентов для себя. А в это мигранты в меньшей степени составляют проблему для белых воротничков из больших городов. несмотря на то, что там проблемы тоже есть. Соответственно, эти группы в большей степени радикализуются налево, с большей вероятностью.

0: допустим, больше толерантность и в меньшей степени склонность видеть иммигрантов как экономический вызов. Но сходная проблема недовольства экономической ситуацией, я бы сказала, одна и та же.
1: Ну да, вот эта подкова, она разрушает традиционный центр, да, мы видим, как в Германии это справа ХДС, слева СДПГ, во Франции справа галлисты, слева социалисты, и в результате, так сказать, с обеих сторон берут в клещи, берут в тиски вот эти вот несистемные партии. Плюс, ну да, здесь, с одной стороны, то, что вы говорите, кризис модели глобализации, с другой стороны, прилетают соцсети, да, и вот эта вот эмоциональная экономика соцсетей, она подстегивает вот эту поляризацию и выносит наверх вот эти вот несистемные силы.
0: Безусловно, по таймингу, потому когда мы видим рост, да, популярности этих партий, тут четко есть корреляция с распространением соцсетей. И соцсети, они, я бы сказала, не первопричина, они триггер. Да, то есть они позволяют этим накопившимся проблемам и недовольствам с большей степенью найти свое выражение. Почему? Ну, потому что многие говорят, что у такого кандидата, как Дональд Трамп в США, например, да, было бы большие сложности с формированием огромной многомиллионной поддержки, просто потому что его, например, традиционные медиа не любили. Да, и там у него в основном негативные статьи. Однако у него был Твиттер на тот момент, с помощью которого он в обход вот этих вот мейнстримных СМИ, так называемых гейткиперов, да, которые раньше, да, чтобы там публиковать статью, нужно пройти там редактуру, да, нужно знать контакты и так далее. Здесь ничего этого не надо, просто пиши пост, и чем более радикальный и эмоциональный твой пост, тем с большей вероятностью он будет популярен. И вот это уход гейткиперов – это одна из основных причин. И что характерно, да, ведь именно такие лидеры говорят, что институты старые, либеральные, да, они вас ограничивают, они не дают вам выразить свое мнение, проголосовать. Голосуйте за меня, и я буду ваше мажоритарное мнение представлять. То есть здесь использование соцсетей накладывается на традиционное для этих групп нелюбовь к либеральным институтам, которые ограничивают с их точки зрения вот эту волю большинства.
1: Ну да, это собственно, фильтры цивилизации, которые либерализм тоже один из таких фильтров цивилизации, да, и вот эта хтоническая сила простого человека, она хочет их убрать. Кстати, вот я хотел уточнить, говоря о соцсетях, а насколько вообще вот эта трамповская сеть, ясно, что он свою сеть завел, да, как и свой мемкоин, он как бы во все новые форматы идет. Насколько его сеть Truth Social является политически значимой?
0: Ну, поневоле, поскольку он, прежде всего, там постит свои ключевые политические заявления, это для всех журналистов и аналитиков становится, ну, это понятно, что он это делает не случайно, да, это повышает рейтинг этих соцсетей. Но все равно в США, насколько вот я вижу, Твиттер остается одной ключевой платформой для обсуждения, и на Твиттере все равно перепащиваются многие посты Трампа. И плюс мы что еще наблюдаем, это вот тенденцию к этим к мультипликации пузырей, так называемых, да, в которых мы существуем. Надо сказать, что Твиттер был один из тех платформ, в чем было достоинство, что оно достаточно, он был для всех, хотя с левым уклоном. Потом его приобрел Маск. Он стал с правым уклоном, и многие мои левые знакомые стали переходить в другие соцсети, например, Blue Sky сейчас популярен. Но, конечно, с моей точки зрения, это только усиливает вот эту поляризацию. Все выбирают для себя определенные пузыри, в которых им комфортно существовать, вместо того, чтобы коммуницировать друг с другом. Трампа, она такой, скорее является вот еще одной демонстрацией этого пузыря, поскольку на нее уходят принципиально по большей части его сторонники, ну и те, кто вынужден следить за комментариями и постами Трампа просто в профессиональном плане.
1: Ну, кстати, победы АДГ в Германии, они же приветствовались в администрации Трампа, и мы видели, в общем, недвусмысленную поддержку всему вот этому европейскому правому интернационалу со стороны Белого дома.
0: Ну, безусловно, более того, эта поддержка, она прописана в новой национальной стратегии безопасности Трампа, и постоянно возникают идеи о том, как они будут поддерживать эти правополистские группы, которые, с их точки зрения, являются носителями традиционных христианских европейских ценностей. Но в силу, тут есть определенный парадокс, что поскольку само американское правительство сегодня не слишком популярно в Европе, как бы не совсем понятно, сколько положительный эффект это может дать. Я напомню, что когда Орбан вот переизбирался в апреле, смотрели, да, представители администрации ездили туда, и как бы это ничему не помогло, он все равно с треском проиграл впервые за там 16 лет. То есть это первый момент. Второй момент, ну, сам вопрос о том, как они будут активно поддерживать, да, вопреки, в общем-то, регулированию разнообразному, конкретно политические группы, он тоже не очевиден, особенно с учетом того, что у нас тоже надвигается мидтермы в США, и вполне возможно, очень вероятно, что Нижняя палата, а возможно и Верхняя палата, Сенат, перейдут демократам, что существенно ограничит возможности этой администрации по проведению в жизни таких неконвенциональных мер. Это будет видно, но, как мы видим сегодня, да, Трамп — это не причина, это такой же симптом, который мы наблюдаем повсеместно. И что еще важно сказать, что когда эти лидеры приходят к власти, да, мы видим два ключевых момента. Во-первых, для них свойственно так называемый мейнстриминг, то есть они сдвигаются немножко в центр. При всей, допустим, своей героической любви к Путину, Трамп, как мы видим сегодня, более-менее идет в общем фарватере международной политики США до того, то есть, да, с приоритетом на Китай и Ближний Восток, но в целом помогает Украине, может быть, и не так охотно. И второй момент, вот что является и проблемой, и, может быть, хорошей новостью, что никто из этих лидеров, смотрите на Мелони, да, например, принципиально не может предложить альтернативу. Да. Они утверждают, что они могут. Вот альтернатива для Германии, собственно, так и называется, да, что они предлагают какую-то альтернативу. Но в реальности, в силу ограничений, которые на них накладывает и военная ситуация, национальные интересы стран, и экономическая повестка, в ЕС они просто очень ограничены, насколько много они, например, могут тратить. ЕС очень сильные ограничения налагает. То в реальности, кроме этой риторики, радикальных изменений нет. Возможно, только значение миграционной политики, но не более того.
1: Да, вот здесь, мне кажется, очень важную тему затрагиваете, потому что действительно одно дело, когда они находятся в оппозиции, и вот это, так сказать, идет эмоциональная мобилизация электората для пришествия во власть. Но если, когда и если они оказываются во власти, то начинается совсем другая история. Да, и вот здесь очень хороший пример Джорджи Мелони, да, прекрасной, уже бессменной, да, рекордсменки по правительствам Италии. Вот. И действительно, что осталось от той старой Мелони, Фрателли Италии, особенно как на фоне того, что сейчас у них там вообще же идет к власти такой путинист, упертый вот этот генерал Роберто Ваначчи, Футуро Национале, там свой такой, как бы, я даже не знаю, как его назвать, вырос такой мини-Орбан, и не знаю даже, с кем его сравнить. Вот. Так что Мелони показывает, что, может быть, действительно во власти, оказавшись во власти, они как-то, так сказать, модерируются и мигрируют в сторону центра.
0: Здесь я скажу, Сергей, это и хорошая, и плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что как бы статус-кво, сторонником которого все-таки по большей части мы являемся, он сохраняется. Но также проблема, но плохая новость в том, что проблема оказывается нерешенной. То есть по-прежнему лузеры, да, глобализации, и их число увеличивается на фоне того, что, например, война и военные потребности забирают часть пирога из экономики. То есть ситуация, на самом деле, в экономическом плане лучше не становится. И что мы видим в итоге? Мы видим, что на смену, как вы правильно сказали, таким более умеренным популистам приходят более радикальные. Они тоже проходят вот этот вот момент мейнстриминга, но принципиально, что видно, так это фрагментация спектра даже среди правых популистов. Не только среди мейнстрима, но также среди правых популистов. Хороший пример – это выборы в Европейский парламент. Мы видим, там популистские партии разбились на два блока – патриоты Европы и Европы суверенных наций. Даже они между собой, да, не могут выстроить общую повестку, общий взгляд. Но, к сожалению, это приводит к тому, что происходит их дальнейшая радикализация. Мы видим подобное в Польше, мы видим подобное и в Венгрии. Тоже, то есть этот процесс, он не закончен. И хотя, так сказать, хорошая новость в том, что они принципиально не меняют радикальный статус. Ну, там, скажем, никто не становится радикальным там, путинистом, за вычетом, может быть, Орбана. Но плохая новость в том, что этот процесс не закончен. Фрагментация, кризис и поляризация политического спектра на Западе сохраняется.
1: И знаете, вот в связи с этим последний вопрос, который я хотел обсудить, как раз я подумал к нашему разговору, когда я готовился. Пару дней назад читал очень интересную колонку Financial Times, сейчас не вспомню автора, где говорится, что вообще лидеры в современном мире все менее популярны. вот это вот традиционный плач, что где Черчилли, где Рузвельты, где Деголи современные, это такая как бы ностальгический ресентимент. На самом деле в эпоху соцсетей, в эпоху поляризации, в эпоху популизма любой лидер, вот скажем, британские кабинеты, это хороший пример. Раньше считалось итальянцы, да, это revolving door, крутящиеся двери, там вылетают каждый год кабинеты. А теперь в Британии уже тоже сколько кабинетов на наших глазах, там, по-моему, 7 кабинетов, да, за последние годы сменилось.
0: Это кот, как мы знаем, на Даунинг-стрит, он уже пережил всех разных премьер-министров.
1: Да. Да, вот, так что, может быть, вообще идет речь о каком-то глобальном переформатировании современной политики, и все, как бы, любой, кто будет во власти, он будет, так сказать, рваться на части и недовольным электоратом. То есть, как бы, мечта о новом Деголе, она уже не сбыточна.
0: И да, и нет. Я думаю, что, с одной стороны, мы видим, что вот это огромное количество разных лидеров и их смена, да, их неспособность удержаться у власти, это все отражение недовольства, да, большого числа избирателей ситуации на политическом спектре. А с другой стороны, то есть это симптом, который показывает, что проблема не имеет простого решения. Другой стороны, вот в США многие надеялись после первого срока Трампа, что его политическая жизнь окажется недолговечной с учетом того вот тех же самых процессов в Европе. Однако он сумел вернуться, да, триумфально в 2024 году, и по сути тем, за счет того, что пропущен был цикл 2020-2024 год, он у власти оказался уже более 10 лет и радикальным образом переформатировал политический спектр, то есть какие-то вещи, например, которые он говорит или делает, были непредставимы на протяжении многих там десятилетий, да, и дольше в США. То есть, с одной стороны, как бы да, с другой стороны, вот Трамп, например, оказался удивительно политически долговечен.
1: Да. Но он гений, конечно, политически, я думаю, по использованию соцсетей, по работе с массовым сознанием, это, я думаю, в учебники и через 100 лет войдет феномен Трампа, его работа с коллективным подсознательным, можно сказать.
0: Безусловно, как говорится, credit where credit is due. И он растит новое поколение. Очень интересно, на самом деле, 28-й год, насколько действительно это новое поколение сможет повторить его, или это, да, просто радикально новое. Пока мы не видим того, что у него формируются ярко выраженные наследники, все его... как бы птенцы, его гнезда, они гораздо менее популярны.
1: Кстати, да, вот это действительно самый последний вопрос, у нас буквально минутка. Вы не видите возможности, раз уж мы перешли, и действительно следующий большой тест это правой всей волны, это американские midterms в ноябре. Вы не видите возможности воспроизводства трампизма в новом поколении республиканцев с Венсом и так далее?
0: Она, безусловно, существует, и вот Венс, и был еще один кандидат в 2024 году, который пытался тоже вот трамповскую риторику перенять, но как раз вот это и будет тест того, насколько феномен Трампа выходит за его рамки, именно в американском контексте. Безусловно, антиимиграционная повестка, например, она сохранит свою актуальность, но вот конкретный способ ее выражения, да, поведение, там, риторика, вот это, возможно, ограничено Трампом, он сам по себе исключительно популярная соцмедийная персона, да, у него было, собственно, шоу в США, и у него есть он там супер богатый человек, у него есть некая такая привлекательная аура, которая у многих других отсутствует. Но принципиальный вопрос, ответ на этот вопрос на самом деле будет дан в 2028 году. Очень многие аналитики, ну, да, говорили, что Трамп 2020 года не вернется, а он прекрасно, как феникс из пепла, возник. Принципиально, однако, вопросы, связанные с глобализацией, с семейными возничками, с иммиграцией, они остаются неразрешенными. И поэтому, я думаю, какие-то кандидаты такого толка продолжат появляться, пока радикально не сформируется новая экономико-политическая модель,
1: да,
0: на Западе.
1: Ну что ж, пока тогда ждем в Америке первого вторника ноября, который наступит после первого понедельника, когда нам станет более понятна ситуация внутриполитическая США. И, конечно, она очень сильно влияет на, собственно, правое движение в Европе и во всем мире. Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований, была с нами на связи. Спасибо, Мария, и до новых эфиров. Ну и завершая этот разговор об электоральных успехах альтернативы для Германии и электоральных перспективах правых партий, Хочу сказать, что тени истории возвращаются. 35 лет назад пала Берлинская стена, и Советский Союз ушел из Центральной и Восточной Европы. Сегодня над Германией

0: снова нависают тени. Тень фашизма, тень Берлинской стены и тень России. Европе нужно мужество, мудрость и лидерство, чтобы навсегда изгнать этих призраков прошлого. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа», в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень осторожно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
14: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как расследовались обстрелы Чернигова, совершенные российской армией с 3 по 17 марта 2022 года. Это произошло 3 года назад. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, с 3 по 17 марта, российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам в Чернигове, поразив городскую и детскую больницы, школы, многоэтажные жилые дома, а также обстреляв очередь за бесплатным хлебом, который раздавали в одном из супермаркетов. Тогда, в начале войны, продолжалась битва за Киев, длившаяся с 25 февраля по 2 апреля. Однако и Чернигов в то время оказался в полуокружении российских войск, которые наносили по жилым кварталам удары из тяжелой артиллерии. Пока за эти удары не понесли ответственности те, кто принимал решение о них. Однако независимые расследователи, изучив факты, сходятся во мнении, что речь идет о неизбирательных обстрелах и предполагаемых военных преступлениях. Среди всех обстрелов Чернигова после начала войны самым циничным можно назвать удар рядом с магазином «Союз» на улице Доценко, когда погибли 18 человек и 26 получили ранения. Все они пришли сюда утром 16 марта 2022 года, чтобы получить бесплатный хлеб. Одним из погибших был 60-летний.

0: 17-летний гражданин США Джеймс Уитни Хилл, университетский преподаватель из Миннесоты. Впоследствии место обстрела изучали эксперты Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Они осмотрели воронку от взрыва и поговорили с очевидцами. Все 5 очевидцев заявили, что, насколько им известно, в тот момент в этом районе не было никаких украинских военных, в том числе бойцов территориальной обороны, говорится в докладе, который по итогам расследования серии черниговских обстрелов опубликовали сотрудники организации. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков заявил тогда, что атака была сфабрикована. В середине марта 2022 года Чернигов находился в оперативном окружении российскими войсками, о чем 10 марта заявил мэр города Владислав Атрошенко. Город тогда обстреливался почти ежедневно. По данным местных властей, с 3 по 17 марта произошло по меньшей мере 8 обстрелов. Погибли 98 мирных жителей и 123 получили ранения. Больше всего людей погибло в результате бомбардировки жилого массива. 3 марта российские войска сбросили на многоэтажные дома несколько неуправляемых бомб, и погибло 47 мирных жителей. «Когда прогремели взрывы, я увидел, как из окон падают люди», – рассказывал житель одного из домов. На некоторых из них горела одежда. Несколько опрошенных свидетелей заявили, что в это время они не видели поблизости никаких украинских военных, говорится в докладе Human Rights Watch, посвященном обстрелам Чернигова. Чернигов в то время обстреливали артиллерийскими системами. Российская армия также наносила удары с воздуха, подвергая бомбардировке гражданскую инфраструктуру. 17 марта российские войска обстреляли из систем «Ураган» центральные районы. Один из снарядов упал на территории медицинского комплекса, где расположены две больницы – городская больница номер 2 и детская областная больница. Тогда погибли 14 человек и 21 получили ранения. Также в марте 2022 года под удары российских сил попали школы. Они были сильно разрушены из-за обстрела Белорусского переулка 3 марта 2022 года, школа номер 18 и школа номер 21. Все удары по школам и близлежащим домам наносились с воздуха. Размер воронок, которые изучали эксперты организации Human Rights Watch, был характерен для тяжелых авиабомб весом от 250 килограммов. Серьезные нарушения законов войны, в том числе неизбирательные и непропорциональные нападения, совершаемые с преступным умыслом, то есть преднамеренно или без принятия необходимых мер предосторожности, являются военными преступлениями, писали эксперты организации после изучения места обстрелов. Белкис Вилья, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений в Human Rights Watch, тогда приехала в Чернигов, чтобы собрать свидетельства очевидцев и сделать фотографии с места трагедии. Сейчас она работает в Киеве и продолжает посещать места обстрелов, когда это необходимо для расследования случившегося. В интервью «Радио Свобода» Вилли объясняет, почему некоторые обстрелы Чернигова можно потенциально считать военными преступлениями.
1: Я с коллегой ездила в Чернигов в марте 2022 года, вскоре после того, как город был окружен российскими войсками, и когда Чернигов все еще подвергался атакам. Мы посетили разные места, которые были обстреляны, опрашивали жертв и свидетелей атак, а также говорили с представителями местной администрации, местной прокуратуры, с аварийно-спасательными службами. В апреле 2022 года мы смогли посетить почти все места атак.
0: Какие доказательства вы собрали относительно разных обстрелов? Их было несколько с 3 по 17 марта.
1: Большая часть нашей работы в связи с этими атаками сосредоточена вокруг попыток определить тип используемых для обстрелов оружейных систем. Для этого мы посещали места обстрелов. Мы сделали много фотографий, провели собственный анализ повреждений, нанесенных зданиям, чтобы опять-таки попытаться лучше понять, какой тип оружия использовался при обстрелах. В некоторых случаях размер кратера, оставшегося после атаки, позволял нам получить представление о типе и силе использованной бомбы. В дополнение к этому мы изучали другие маркеры, которые помогают выяснять вид использовавшегося оружия. Также при такого рода расследованиях мы исследуем территорию, чтобы разобраться, могли ли там быть какие-либо законные военные цели во время атаки. Это включает в себя наше собственное физическое присутствие, обследование территории, например, вокруг подъезда.

0: подвергшегося обстрелу здания, близлежащей местности, а также опросы соседей, местных жителей. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть, были ли какие-либо военные цели во время обстрелов.
1: Не все обстрелы

0: Почему?
1: В международном гуманитарном праве есть законный обстрел и незаконные нападения. Когда мы говорим о незаконных атаках, это означает, что есть нарушение положений международного гуманитарного права. Это случается чаще всего потому, что атака направлена на гражданских лиц или потому, что обстрел был несоразмерным по своим последствиям. Например, в каком-то районе была военная цель, но воздействие на гражданских лиц было большим, или когда воюющая сторона по факту использовала систему вооружений неизбирательного действия. Вот почему мы тратим так много времени, пытаясь понять, какое оружие используется при той или иной атаке. Что касается некоторых атак, которые мы изучали в Чернигове, то там были законные украинские военные цели, иногда непосредственно в зданиях, которые подверглись обстрелу. Но даже в таких случаях это не обязательно превращает обстрел в законный, потому что атакующая сторона и в этом случае обязана минимизировать вред для гражданских лиц, даже в случае, когда на месте есть законная военная цель. Атакующая сторона обязана послать предупреждение для гражданских лиц, чтобы они имели достаточно времени и покинули место удара. Хочу еще раз подчеркнуть, что даже там, где есть законные военные цели, это не означает, что нападение законно.
2: В каких местах вы нашли доказательства того, что там были украинские военные, а где их не было?
1: В основном мы нашли доказательства присутствия украинских вооруженных сил в случаях атак на школы. Одна из школ использовалась как место для записи добровольцев в армию. Там было много офицеров и других военных. Эта школа действительно оказалась целью одного из обстрелов, и как таковая она была законной военной целью. Но опять же, даже в этом случае можно говорить о том, что потенциально даже такие атаки могли быть незаконными, если параллельно был нанесен несоразмерный ущерб гражданским лицам. Так что в некоторых изученных нами случаях мы не смогли сделать окончательные выводы. Вот почему и в расследовании, посвященном российским ударам по Чернигову, и в других подобных докладах, мы всегда призываем к проведению судебного расследования по имеющимся фактам, потому что только благодаря процессу можно определить, было ли нарушение или незаконное военное нападение. И здесь мы возвращаемся к вопросу о военных преступлениях. Военные преступления – это инциденты, когда происходит нарушение международного гуманитарного права и когда определена индивидуальная уголовная ответственность. Так что речь идет не о государстве или воюющей стороне, совершившей преступление, а о человеке, который осуществлял командный контроль и таким образом несет уголовную ответственность за нападение. А для того, чтобы определить такого военного, нужно понимать, не только то, что нападение было незаконным, но также, что имело место преступное намерение, что отдельный солдат или командир такое намерение имели в момент совершения нападения.
2: Известно ли вам, что факты, изложенные в докладе относительно обстрелов гражданской инфраструктуры Чернигова, уже использовались в судах во время рассмотрения каких-либо дел?
1: Мандат Human Rights Watch – это проведение полевых исследований. Мы способны быстро добраться до места, где была совершена атака, чтобы собрать доказательства и опубликовать наши выводы. А затем это действительно зависит от судов. И это могут быть суды в Украине, Международный уголовный суд, или это могут быть суды по всей Европе. Суды должны использовать наши общедоступные выводы, а также собственные доказательства, чтобы начать судебное преследование. Отчет о Чернигове – один из многих отчетов, посвященных атакам, совершаемым российскими вооруженными силами по всей Украине, которые мы считаем незаконными. Некоторые из наших докладов уже использовались или используются в европейских судебных разбирательствах, поэтому мы надеемся, что наши расследования могут быть использованы для обеспечения справедливости и ответственности.
2: Может быть, вы могли бы привести пример судебных разбирательств, касающихся черниговских обстрелов? Отслеживаете ли вы судебные производства, которые в том числе используют ваши материалы при наказании виновных?
1: Вполне возможно, что отчет о Чернигове использовался в контексте украинских судебных процессов, поскольку Украина, конечно, выдвинула много уголовных обвинений против разных российских солдат и командиров. Но, к сожалению, из-за масштаба атак, масштаба преследований и, конечно, масштаба наших расследований в Украине, у нас нет возможности отследить.

0: отслеживать более подробно использование наших отчетов.
1: В докладе говорится о школе, которая была одной из целей обстрелов в марте 2022 года, и изложены доказательства, что там могла быть военная цель. В других случаях, например, больниц, также упомянутых в списке обстрелов, в случае удара по очереди за хлебом, были ли в окрестностях военные цели?
0: В таком контексте, когда происходит российская атака на город, есть сложности, потому что, конечно, параллельно есть оборона города, созданная защищающей город украинской стороной. Мы знаем, что в Чернигове есть и были в то время защищающие город украинские солдаты, пытающиеся отбить российские атаки. Поэтому я не думаю, что мы можем, говоря о каждом упомянутом в докладе обстреле, сделать категорический вывод о том, что в этом районе не было украинских солдат. Мы обычно обследуем место удара через несколько недель или даже месяцев, поэтому невозможно подтвердить, что там были украинские солдаты. Однако, когда мы находили явные доказательства того, что в этом районе были украинские силы, конечно, мы указывали это в докладе. Очень важно, чтобы была ясность, когда дело доходит до законности атаки или оценки законности нападения. Одновременно, некоторые обстрелы, даже если вокруг есть солдаты, могут быть незаконными. К таким атакам относятся обстрелы больниц. Согласно международному гуманитарному праву, медицинские учреждения получают особую защиту и не могут быть атакованы, если они используются как медицинские учреждения, даже если там находятся вооруженные силы и там лечатся солдаты. Также, если атаки оказывают несоразмерное воздействие на гражданских лиц. Это как раз случай обстрела очереди за бесплатным хлебом в Чернигове. Тогда погибло много людей. Еще больше людей получили ранения. Даже если бы рядом были солдаты, например, на продовольственных рынках или внутри супермаркета, это не превращает обстрел в законную военную цель.
2: В Женеве 8 июня 1977 года был принят дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, так называемый «Протокол 1». В статье 51 этого документа говорится о том, что запрещены нападения неизбирательного характера. К таким нападениям относятся нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты. Нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в соответствии с настоящим протоколом, и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданских лиц или гражданские объекты без различия. В числе прочих, следующие виды нападений следует считать неизбирательными. Нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами, при котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, расположенных в городе, в деревне или другом районе, где сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты. Нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить. Также запрещаются нападения на гражданское население или на отдельно гражданских лиц в порядке репрессалий. В международном праве под этим словом подразумеваются правомерные принудительные меры политического и экономического характера.
3: Саламу алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
4: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
5: В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или...

0: липушки, и этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
1: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Радио «Свобода». Тяжелые последствия ударов по Чернигову в очередной раз показывают, что применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и обширным разрушениям гражданской инфраструктуры, пишут авторы доклада. Нападения, совершаемые с помощью такого оружия, часто носят неизбирательный и непропорциональный характер и потому могут нарушать законы войны. Оружие такого рода обладает широким радиусом поражения, является неточным по своей природе и может быть использовано для одновременной доставки нескольких боеприпасов. Данное оружие способно причинять долговременный ущерб, наносить повреждения гражданским строениям и объектам критически важной инфраструктуры, мешать работе органов здравоохранения и образования и приводить к вынужденному перемещению местного населения. В организации Human Rights Watch отмечают, что в большинстве случаев потери среди гражданского населения были связаны с применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе с обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также с ракетными и авиаударами. И России, и Украине следует воздерживаться от применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах, говорится в заявлении Human Rights Watch. Всем странам следует поддержать политическую декларацию, решительно осуждающую применение такого оружия в населенных пунктах. Конец цитаты. О том, какие доказательства были найдены в случае обстрела 16 марта 2022 года очереди за бесплатным хлебом в Чернигове, рассказывает Белки Свиле.
3: Мы говорили с разными свидетелями, которые находились на месте во время атаки. Они сказали, что непосредственно во время обстрела не видели там военных. Один из работников супермаркета сказал нам, что видел солдат за супермаркетом. Там находится погрузочная площадка. Но это было до обстрела. Там была позиция украинских сил, но военные ушли оттуда за несколько дней до атаки. Когда мы обследовали это место, то нашли на земле украинскую военную форму, как раз в том районе, где, как сказал работник супермаркета, было военное присутствие. Но в то же время свидетели, которые были там во время обстрела, говорили, что никаких солдат не видели и что они ушли оттуда. Мы также проверили страницы, которые отслеживают некрологию убитых военнослужащих, и не смогли найти некрологию убитых солдат, совпадающие с датой или временем обстрела очереди за хлебом в Чернигове.
2: Война в Украине длится уже 3 года, и за это время, помимо Чернигова, российская армия не раз обстреливала украинские больницы. Вы говорите, что удары по госпиталям не являются законными, даже если лечение там проходят военные. В случае обстрела городской больницы номер 2 Чернигова, можно ли однозначно говорить о том, что этот обстрел потенциально является военным преступлением?
3: Согласно международному гуманитарному праву, есть абсолютный запрет на совершение нападений на медицинские учреждения. Поэтому закон в данном случае предельно ясен. Единственное исключение, если медицинское учреждение, например, больница, перестает функционировать как госпиталь, а затем используется, например, как военная база. Но пока медицинское учреждение функционирует, то есть лечит раненых, будь то гражданские или военные, совершать нападение на это учреждение запрещено. По словам свидетеля, а также на основании нашего собственного расследования, было ясно, что больница работала в момент обстрела. Там был медицинский персонал, больным и раненым оказывали помощь. Любое нападение на больницу незаконно. Поэтому в случае таких обстрелов, как больница номер 2 в Чернигове, действительно не имеет значения, были ли там военные в то время. Мы знали, что, согласно показаниям свидетелей, примерно в 50 метрах к югу от больницы находился контрольно-пропускной пункт, и там были военные. Но опять-таки, ничто из этого не оправдывает любой обстрел больницы.
2: Как вы объясняете частые обстрелы больниц в Украине? Военные наверняка знают, что работающие госпитали находятся под запретом, и их ни при каких обстоятельствах нельзя обстреливать.
3: Иногда, анализируя обстрелы, мы видим, что используемая система

0: Оружие изначально имеет неизбирательное действие. Так что если российские войска стреляют по городу из системы оружия, которые не очень точны, они могут попасть в больницу, даже если предполагаемой целью больницы не была. Так происходит, потому что военные решили использовать оружие неизбирательного действия, что опять же незаконно в соответствии с международным гуманитарным правом. Потому что стрелять из такого оружия по гражданским населенным пунктам запрещено. Из-за характера оружия это приводит к калечению и убийству мирных жителей. Поэтому, когда вы говорите, что по всей Украине с начала войны было множество обстрелов больниц, то очень сложно понять, сколько из этих атак были непосредственно направлены на медицинские учреждения, сколько из них случились из-за выбора оружия неизбирательного действия, сколько из этих обстрелов были по целям, расположенным рядом с больницей. К сожалению, последствия таких атак – вред гражданским лицам, медицинским работникам, которые во время войны делают все возможное, чтобы спасти жизни.
1: Пытались ли сотрудники Human Rights Watch обращаться к российскому военному руководству и указывать на полученные вами данные, чтобы такие обстрелы в Украине больше не повторялись?
0: Каждый раз, когда мы публикуем наши выводы по новым обстрелам, мы отправляем эти документы воюющей стороне, осуществившей атаку. Поэтому и докладом об ударах, наносившихся по Чернигову, о котором мы сейчас говорим, мы поделились с российским правительством и российским министром обороны. Мы так поступаем каждый раз, когда готовим какой-либо доклад, связанный с войной. К сожалению, из России мы никогда не получаем ответа на наши письма. Поэтому у нас никогда не было возможности представить наши выводы российским властям и заставить их взаимодействовать с нами касательно полученных результатов и заключений. В некоторых странах, где мы работаем по вооруженным конфликтам, когда мы пишем письма, то получаем ответы. Некоторые военные отвечают нам и говорят, что, по их мнению, атака была законной. Иногда они даже предоставляют нам немного больше информации о нападении. Но, к сожалению, таких ответов от российских вооруженных сил мы не получаем. Поэтому есть существенные ограничения в плане нашей способности взаимодействовать с Россией и глубже анализировать обстрелы, понимать, какие цели были у российских сил.
1: А что касается украинских властей, какой ответ дают они?
0: Украинские власти реагируют, когда мы отправляем им письма, и они предоставляют довольно много подробностей. Когда мы пытались обсудить с ними вопросы о присутствии украинских военных в местах атак, они, можно сказать, не вносили много ясности в то, в какое время представители украинских вооруженных сил находились рядом с гражданскими лицами и какие еще шаги они предпринимают для смягчения ущерба гражданским лицам, чтобы минимизировать риск атаки. Мы не смогли полноценно привлечь украинские силы к взаимодействию, но мы продолжаем пытаться вести с ними эту дискуссию, потому что, конечно, нам крайне важно понять, какие меры вооруженные силы уже приняли, чтобы минимизировать вред гражданскому населению. Также мы хотели бы подтолкнуть к принятию дальнейших существенных мер, если они осуществимы и если они возможны в контексте войны.
1: Рассказывала Билкис Вилли, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Вы слушали 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как в прошлом наказывали военных преступников и как можно экстраполировать прошлый опыт на ситуацию, сложившуюся из-за войны России в Украине. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить.

0: мечтаю счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
1: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
2: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
3: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит «Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Костя, добрый день.
15: Здравствуйте, Валя.
14: Тут внимательные зрители пишут: профессор Сонин постоянно дает интервью на фоне плаката с Ка Харрис. Так что объясняйтесь теперь, что это за Харрис у вас за спиной.
15: Факультет, на котором я работаю в Чикагском университете, называется «Школа государственной политики имени Ирвинга Б. Харриса». Поэтому написано у меня «Чикаго Харрис» под этим адрес моей школы. Это никак не связано с Каблой Харрис. Кабла Харрис – однофамилица, она никакого не имеет отношения к чикагским Харрисам, большой банковской семье, в честь нее названы тут заводы, пароходы, театры и факультет государственной политики.
14: Хорошо, теперь, когда все выяснилось, поговорим о не менее сложной теме. В последнее время море разговоров о резком росте процентов по гособлигациям США. Это звучит, признаться, довольно скучно, но разговоры об этом самые драматические. Я решил разобраться, тем более, что мой собеседник – профессор экономики школы Харрис. И давайте я буду как на семинаре задавать вопрос, а вы будете мне растолковывать. Первое – и для себя, и для зрителей – как это работает? То есть, если купить за $100 десятилетний бонд под условные 5%, то каждый год он будет приносить $5, и через 10 лет вложенные $100 вернутся.
15: Гораздо проще думать про это по-другому. Что вот это просто бумажка, на ней написано. Через 10 лет вам будет выплачена сумма, которая на ней написана, $1000. Да, то, что она сейчас продается, как говорят, дисконтом в 5%, это значит, что сейчас ее цена составляет 95%, $950 от $1000, от номинала. Долг – это просто бумажка, на которой написано обязательство правительства США выплатить сумму. Вот она написана на бумажке. Но чтобы эту бумажку сейчас продать, правительство США проводит аукцион, и цена определяется вот сколько участники аукциона, это обычно крупные банки, хотят платить за то, чтобы иметь эту бумажку. Но, конечно, обычно они не хотят платить там $1000 или больше, они хотят платить немножко меньше. За там, если бы правительство менее надежное, чем американское, продавало бы такие облигации, то оно бы стоило там в 1000 единиц, оно бы

0: стоило, может быть, 800. Или бывает даже 500. То есть дисконт может быть очень большой. И по традиции финансовых рынков, вот эту цену, ее называют в процентах. Как бы дисконт – это насколько цена меньше номинала. Но в сущности это прямо вот ровно это. Это процент, который платят по долгу, это то, насколько цена меньше номинала.
1: Мне хотелось на это посмотреть со стороны правительства. То есть я не случайно это говорил, что $100, и каждый год тебе капают вот эти проценты, там 5%, а потом эти деньги возвращаются. Но если смотреть со стороны правительства, то как бы чтобы занять эти 100, чтобы кто-то дал тебе эти $100, ты ему обязуешься выплачивать постоянно.
0: Заплатить $105, да. Да. Но я же говорю, выглядит это не то, что ты занимаешь 100, а тебе дают 105, а то, что ты занимаешь 1000, ты занимаешь 100, а тебе платят 95.
1: Хорошо.
0: То есть ты берешь обязательство на 100, а тебе платят 95.
1: Окей, следующий.
0: И это в сущности не отличается ни от какого другого долга. Вы тоже можете написать мне долговую расписку, и вот это будет долговая расписка. Не знаю, сколько она, дорого ли она будет стоить, зависит там от вашего кредита, но это, в принципе, человек, фирма могут тоже занять в долг таким образом.
1: Следующая базовая вещь – это есть доходы государства, и если они меньше расходов, то есть дефицит, и правительство тогда как раз вот эти нехватающие для того, чтобы ему оперировать средства, занимает, выпуская вот эти вот долговые бумаги, обещая их, ну, как бы, прибыль людям или инвесторам.
0: Обещая, что потом можно расплатиться. Тут нужно понимать, зачем людям и банкам нужны эти бумажки. Зачем вообще давать в долг американскому правительству? Вот долг американского правительства – это самый надежный актив. Это самый надежный актив из всех, которые есть в мире. Вот нам кажется, есть там золото, криптовалюта, есть, можно положить что-то в швейцарский банк, но в принципе вот для крупного вкладчика самый в конечном счете надежный актив – это обязательство американского казначейства, потому что все верят, что в Америке Конгресс, демократия, и, соответственно, никто не объявит дефолт по долгу, никто не позволит высокой инфляции, которая этот долг размоет. Соответственно, то, что американскому правительству дают в долг с дисконтом, это значит, что все-таки немножко ему не доверяют, но, с другой стороны, доверяют очень сильно.
1: И это постоянный процесс. То есть все время есть какие-то бумаги, которые старые истекают, государству нужно их выкупать, возвращать этот долг. И если у него нету сейчас... оно не прибыльное, если у него не преобладают доходы над расходами, то ему нужно закупаться, как бы выпускать новые долги. И сейчас эти долги под более высокие проценты, чем раньше, и поэтому как бы государству все сложнее.
0: Это правда. И вот вы сказали самое главное. Самое главное – это то, что когда расходы превышают доходы, это значит, что нужно каким-то образом, как можно израсходовать больше, чем у вас есть доходов. Есть, в сущности, два способа. Для человека только можно занять в долг, ну, помимо повышения доходов или сокращения расходов, но можно взять в долг. Правительство еще, в принципе, может напечатать денег. Это там некоторая техническая вещь, что там долг покупает центральный банк, но это, в сущности, правительство печатает деньги. Но основной способ – это, конечно, просто брать в долг, обещая потом его вернуть. Если каждый год поддерживается дефицит, то есть каждый год расходы превышают доходы, то тогда каждый год долг увеличивается. И из-за того, что он становится такой большой, опять-таки, как вы совершенно правильно сказали, это значит, что постепенно начинают давать под более высокий процент. То есть за ту же тысячедолларовое обязательство дает не 950, а $900, а потом будут, может, еще меньше давать там, через 20 лет. И в какой-то момент это становится проблемой.
1: Если я правильно понимаю ситуацию, почему вот последний месяц весь этот скандал происходит, и все об этом говорят, а то сейчас проценты по 10-летним бондам достигли примерно уровня 5.2%, и это примерно на процент больше, чем год назад. 30-летние облигации примерно на уровне 5.6%. Год назад были в районе 4,7, то есть это тоже почти на проценты. Вот этот рост означает,

0: что правительству все дороже рефинансировать долг, а госдолг недавно превысил в целом совокупно 40 триллионов. Затраты на поддержание долга сравнимы с расходами на оборону.
1: Надо понимать, во-первых, первое, что сказать, что страна, которая занимает в собственной валюте, как США, вот катастрофическое развитие событий ей вообще не угрожает. Да? То есть, вот, когда мы слышим там долговой кризис, что-то обрушилось, меняется правительство, вот все это такое, все эти вещи, это все всегда происходит с теми странами, которые занимали в чужой валюте, в той валюте, которую они не могут напечатать. У США занимает только в своей валюте, соответственно, такой вопрос вообще не стоит. Всегда можно с долгом расплатиться, катастрофы в принципе, как бы теоретически, не может быть. Другое дело, что высокая ставка процента, она сказывается и на повседневной жизни. Например, если вот в эти надежные бумаги можно вкладывать и получать высокий процент, ты платишь 900 долларов, а получишь потом 1000, то тогда это начинает отнимать деньги от других видов деятельности, это повышает другие ставки в экономике. Это значит, теперь, чтобы взять деньги, например, на покупку ипотеки, а у большинства американцев есть дома, купленные в ипотеку, и все люди, которые в этом году покупают дома, покупают это так или иначе в ипотеку, приходится платить более высокую ставку. И вот то, что приходится платить более высокую ставку, это настоящая проблема, это плохо для политически для тех, кто сейчас находится у власти, для республиканцев, потому что люди смотрят не столько за ставками процента по долгосрочным облигациям, сколько они смотрят, что написано в окошке банка, где написано, по какой ставке они могут взять кредит для того, чтобы купить дом.
0: У меня даже была выписана цитата со слушаний, которые были в сентябре в Конгрессе с министром финансов США Скоттом Бессентом. Его тогда конгрессвумен Максин Уотерс спросила буквально то, о чем вы говорите, что высокая доходность казначейских облигаций или высокие процентные ставки по облигациям означает, что кредиты, которые семьи берут на ремонт крыши или автомобиля, тоже будут обходиться дорого. То есть это и есть, собственно, связь между избирателями и всеми этими несколько абстрактными для него материями.
1: Именно. И это не совсем как бы понятно, что долгосрочные обязательства американского казначейства это напрямую никак с жизнью не связано, но кредит, который для американцев, американцы живут в кредит, это более эффективный способ жизни, жить в кредит. Не случайно, что чем более развитая страна, тем больше в ней развита жизнь в кредит. И, соответственно, американцы они смотрят на те ставки, по которым могут получить деньги вот и на ремонт, но больше всего, важнее всего, конечно, на покупку жилья, квартиры, домов.
0: Сейчас я еще хотел бы поговорить о том, что, собственно, является причиной этой проблемы, что толкает вверх доходность облигаций. То есть вы говорили о том, что гособлигация самая надежная, но я так понимаю, что вот этот разрастающийся госдолг все-таки их тревожит, и поэтому они как бы с большей неохотой покупают, и это означает, что государству нужно предлагать чуть-чуть больше.
1: Тревожит, да, и это вот как раз показывает, есть специальный термин, я даже не знаю, как это по-русски называется, bond vigilantes. Люди, как бы, что есть вот такая полиция облигаций, что когда правительство ведет себя безответственно, ну, в том смысле, что расходует больше денег, чем у него есть, то вот эти, не знаю, милиция облигаций, они начинают меньше платить за долг, и это посылает очень сильный сигнал правительству, что деваться некуда, нужно либо снижать расходы, либо повышать доходы. Но то, что мы видим последние годы, правительство в целом у США довольно правое. Оно не хочет повышать доходы, оно не хочет повышать налоги, хочет снижать налоги, не хочет повышать усиление собираемости налогов. Это был приоритет для демократических администраций, но это абсолютно не приоритет для республиканских администраций. И при этом сокращать расходы не получается. Вот правительство Трампа производило много шума про то, что нужно сокращать расходы, но реально никаких расходов не сократило. Сократило там по каким-то мелочам, какие-то копеечки там закрыть.

0: или USAID кого-то выгнали, но реально в результате деятельности администрации Трампа расходы только выросли. Соответственно, вырос дефицит, разница между доходами и расходами, и при Трампе госдолг растет рекордными темпами.
1: Администрация Трампа значительное сокращение в социальных программах провело. Госдолг растет, и, видимо, растет со времен ковида, еще при Байдене это началось, и он продолжает довольно стремительно расти. Но, судя по всему, администрация пытается сократить расходы за счет социальных программ, что вызывает тоже гнев.
0: Скажем так, что это не коснулось вот те сокращения, которые были проведены, масштабные сокращения во время налоговой реформы, которые провели в первый год администрации Трампа, они не коснулись текущих расходов. Вот текущие расходы – это USAID, это копейки, и поскольку они этот процесс сокращения расходов проводили неэффективно, то они, в сущности, увеличили текущие расходы. Вот что произошло как бы серьезного в той реформе, это то, что сократились не очень сильно, но сократился рост будущих обязательств по социальным и медицинским программам, по программам, которые помогают бедной части Америки и в плане медицины, и в плане социального страхования. Значит, на протяжении многих лет считалось, что вот заложены эти программы, эти расходы, они сами несокращаемые. Если что-то уже решено какие-то выплаты социальные, медицинские делать, то они уже никогда не будут сокращаться. И плюс они должны каждый год увеличиваться. И вот все крупные, как сказать, панические атаки, которые были особенно у республиканцев, что вот что будет через 30 лет, когда эти обязательства вырастут таким образом, что не хватать будет работающего населения, чтобы эти обязательства выполнять, они были связаны с предположением, что эти обязательства будут вот расти предполагаемыми темпами. То, что сделала администрация Трампа в первый год, в 2025 году, она сократила вот этот вот рост обязательств. В каком смысле в этом важный символический элемент, что четко показано, что это не священная корова, это можно сокращать. То, что казалось будет, что казалось незыблемо, раз мы уже это решили платить, мы это никогда не сократим, пока что не сократили, но уменьшили темпы роста выплат. И это, конечно, долгосрочный дефицит снизило. Но поскольку вот администрация не снижает текущие расходы, пока что долг растет высокими темпами.
1: Я вернусь снова к факторам роста доходности по ценным бумагам, хотя эта фраза звучит очень тяжело. Не знаю, правильно ли я понимаю это, но если сейчас есть бум AI, то есть все хотят вкладываться в компании, занимающиеся искусственным интеллектом, и эти компании и государственные облигации, государственные бонды конкурируют за деньги инвесторов, и надо предлагать что-то более выгодное, чтобы оттянуть на себя внимание инвесторов. А также, если я правильно понимаю, инфляция, война, выросшие цены на нефть и война с Ираном тоже как-то оказывают влияние на то, чтобы...
0: Секундочку. На войну в Иране пока что потрачены копейки. Потрачено меньше 50 миллиардов долларов, а бюджет близок к триллиону. То есть это в районе 5% ежегодных расходов. Растущие цены на нефть...
1: Да, я имел в виду, что цены на нефть толкают инфляцию.
0: Я понимаю, что мы сейчас не можем полный курс макроэкономики, но вы понимаете, что инфляция, она долг уменьшает, а не увеличивает.
1: Но можно я возражу
0: она
1: тут?
0: Она осложняет заимствование, но она долг уменьшает.
1: Она долг уменьшает, но... Смотрите, вот вы в той ситуации, когда я покупаю за $950 ту тысячу обещанную долларов государства, но если за эти 10 лет инфляция будет высокой, то она съест значительную часть этого, и я буду просить дополнительно повысить процент это. То есть инфляция приводит к тому, что я как инвестор буду просить побольше мне дать, потому что иначе совсем невыгодно вкладывать, нет?
0: Вот мы втягиваемся в курс макроэкономики, потому что вот вы в своем объяснении, в своем вопросе явно немножко замылили разницу.

0: между текущей инфляцией и ожидаемой инфляцией, это правда, что ожидая инфляцию, инвестор потребует большего дисконта. Он захочет заплатить меньше за ту самую бумажку. Да, увеличение инфляции осложняет текущие заимствования и одновременно облегчает в целом выплату долга.
1: А вот то, что сейчас, недавно, точнее, Федеральная резервная система впервые в сентябре за долгое время повысила ставку кредита, хотя Кевин Уорш, нынешний глава ФРС, был выдвинут президентом Трампом с явным, как бы, мандатом на то, чтобы понижать эту ставку. Но это означает, что мы должны ждать, что инфляция будет снижаться.
0: Президент Трамп посылает смешанные сигналы. И вот если мы говорим, например, про денежную политику, то это правда. Он произносит на словах, что он требует снижения ключевой ставки. Он хочет, чтобы была ключевая ставка, чтобы был более дешевый кредит для американских бизнесов, чтобы вот это он прямо произносит. Он критиковал предыдущего председателя Федеральной резервной системы. Не критиковал нынешнего, но действительно так говорил, что ожидает от него снижения ставок. В то же время президент Трамп постоянно говорит о том, что цены пойдут вниз или снизятся, или уже снижаются, что неправда, но он это говорит, что является просто полностью противоположным сигналом, потому что, чтобы снижать цены, нужно повышать ключевую ставку. То есть он в сущности говорит председателю Федеральной резервной системы, нужно снижать ставку и нужно повышать ставку. Ну вот пока что из того, что мы видим из деятельности Кевина Уорша на посту председателя Федеральной резервной системы, что он пока что ведет себя как председатель традиционного Центробанка, видя, что данные показывают, что инфляция немного усиливается, что цены начинают расти более высокими темпами, он повышает ключевую ставку.
1: История с госдолгом Франции. Там тоже растут проценты по бондам, которые занимает государство. И почему-то это тоже связано. Это какая-то глобальная проблема с государственным заимствованием. И США тоже в это вовлечены? Это влияет на США?
0: Французским долгом это тоже долгосрочная история, в сущности связанная с теми же проблемами, которые когда-то мы бесконечно обсуждали во время кризиса еврозоны, потому что то, каким образом была решена проблема кризиса еврозоны, это не было окончательным решением. Не было создано единого государства с единым парламентом, определяющим фискальную политику. То есть, как бы та бомба, которая была заложена с самого начала под еврозону, она по-прежнему вот работает, и вот она сейчас снова появилась. Той дискуссии, которую имели, то, что мы видим во Франции, это вот тот самый случай. В сущности, это страна, которая занимает не в своей валюте. То есть во Франции валюта евро, но Франция не может напечатать евро. Евро, сколько будет евро, определяет Европейский Центробанк, в котором ключевую роль играет Германия, но все страны играют роль. И вот, соответственно, французский кризис, он может быть довольно острым. И при том, насколько французская политика не устроена таким образом, что сейчас нужно будет сократить расходы и увеличить доходы, это, возможно, будет долгий кризис. Но он имеет мало отношения к Америке. Я думаю, что это просто увеличит количество республиканских кандидатов, которые будут говорить, так говорят сейчас, вы что хотите, чтобы было как во Франции? Нам срочно нужно сократить вот эти расходы на социалку, вот эти расходы на медицину, чтобы из нас не получилось фракции.
1: Я хотел еще уточнить, вот что, вот все происходящее вот этот в Америке с процентами по бондам, это не беспрецедентная вещь, да, просто последние там лет 10-15 они были достаточно низкими, но это все несравнимо, скажем, со скачком 81 года, там в районе 15% было.
0: Тогда инфляция была высокая. При такой инфляции, которая была в 70-е и 15%, это может быть не очень высокая ставка по облигациям. Но я бы сказал так, что это не беспрецедентно и это не катастрофично. Это часть жизни, это требует Действительно, либо увеличение доходов, то есть увеличение налогов из-за собираемости налогов. Возможно, что нужно дальше сокращать расходы. Возможно, будут разговоры про какую-то комбинацию вот этих двух вещей. Уже там 20 лет идет речь про фискальный компромисс. То есть республиканцы соглашаются на повышение налогов и на повышение собираемости налогов, а демократы соглашаются на сокращение будущих социальных обязательств, например, по типу того, которое было в налоговой реформе 2025 года. Это все, в принципе, возможно и не катастрофично.
1: Экономика США может переживать бум AI, но если вот эта ситуация с госдолгом непростая, если это приводит к росту процентов на ипотеку, если это сокращает возможности бюджета, скажем, на социальные или на какие-то другие выплаты, потому что все больше средств идет на собственное обслуживание госдолга, это все воздействует напрямую на избирателей вместе с инфляцией, и в результате президент Трамп может быть уверен в правильности экономической ставки на AI, но избиратели просто живут в другой реальности и будут голосовать на выборах, исходя из того, как они это видят.
0: Ну да, они сейчас и пытаются на выборах вот в этих вопросах разобраться. Вообще удивительно, если посмотреть на дебаты, там, которые ведут кандидаты в Сенат, и даже на дебаты, которые на более низких уровнях, как глубоко обсуждаются вопросы. Не то, что на глубоком уровне, но действительно вот те вопросы, которые мы с вами обсуждаем, разные варианты политики, вот что нужно делать, это действительно обсуждается на дебатах, которые смотрят миллион людей. Я видел только что статью Тима Бесли и Адама Бжезинского, которые показывают, они анализируют речи кандидатов, и они анализируют специально вот за последние 80 лет речи кандидатов по поводу госдолга. И республиканцы, когда республиканцы находятся не у власти, когда они находятся в оппозиции, то это почти всегда чуть ли не основная тема кампании. Потом, приходя к власти, они меняют и об этом не говорят. Демократы гораздо ровнее, у них примерно постоянные позиции по поводу госрасходов. А вот у республиканцев прослеживается очень четкий цикл, что когда они не у власти, нужно затянуть пояса, мы не можем жить непосредством, нужно сокращать расходы. Потом они приходят к власти. Вот тут про сокращение расходов разговоры прекращаются, потому что тут они начинают уменьшать доходы, потому что снижать налоги. Сейчас республиканцы у власти, поэтому в этом году мы не слышим много риторики про госдолг. Если сейчас демократы возьмут Конгресс, то все кандидаты от республиканцев в 2028 году будут только говорить о том, вот какие высокие ставки процентов, повторять то, что вы говорили, рисовать разные катастрофические сценарии, спрашивать, вы что, хотите превратиться во Францию?
1: Но при этом республиканцы считают, что лучшее средство борьбы с госдолгом – это быстрый экономический рост, да? То есть нужно снизить налоги, и рост все решит. Вы поднимете доходы так, что не нужно ничего забывать.
0: Вот у них цикл. Когда они не находятся у власти, то самое главное – это сократить госрасходы. Как только они находятся у власти, то самое главное – это рост, и значит, нужно сокращать налоги. То есть у них вот действительно это удивительно, как это в данных, которые там с помощью искусственного интеллекта посчитаны по всем речам, там, которые доступны американских политиков, как у них видно, как риторика меняется в зависимости от того, кто находится у власти.
1: На локальном уровне, там, на губернаторских дебатах или на дебатах сенаторов, как бы госдолг, с одной стороны, не должен особенно обсуждаться, потому что это вопрос федерального правительства, а не локальной политики. Но с другой стороны, Конгресс утверждает же масштаб заимствований.
0: Да, он обсуждается вовсю. И, конечно, если там соперник действующего сенатора или члена палаты представителей может привязать его голос, там, вот, граждане недовольны растущими ставками, может сказать, вот, посмотрите, этот сенатор проголосовал за снижение налогов, вот, посмотрите, не за снижение налогов, а за увеличение дефицита, конечно, скажет оппонент, вот голос за увеличение дефицита, вот таблица, график, показывающий, что дефицит увеличился из-за вот этого из-за вот этого голоса, вот этого сенатора. Это типичная тема, которая поднимается на дебатах.
1: Ну что ж, будем следить за дебатами теперь. А на этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
12: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
13: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
12: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
14: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила два самодельных взрывных устройства и заложила одно из них между шпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали три репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с двумя переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище Сандармох, где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище и Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Попкорн Букс» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Попкорн Букс» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
12: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналом запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
15: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вело ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций звездочек под постами в телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Наки, Александра Шпака и Тараса Березовца, которые, по версии следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свобода России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Telegram летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попала 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали, и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком.

0: арестом. А летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналом РДК и Легиона «Свобода России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Телеграм в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Telegram пока не было.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи.
2: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов каналов в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшое количество, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный неизвестный силовикам номер телефона, да, если нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену. Человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничения минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
1: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями.

0: ситуациями как быть?
1: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно выбрав среди других реакций под публикацией звезду оставить и даже ну, не обратить внимания, что это была таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
0: Но здесь важная оговорка. Для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смски.
1: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
0: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных телеграм-каналах, ну, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными, ну, а и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
1: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше, тоже из очевидного, лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно. Если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например, мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой. И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать. Использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
0: И все-таки можете в

0: Вкратце поясните, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники ФСБ, Следственного комитета узнают, что кто-то кому-то поставил звезды? Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
1: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный, токсичный статус, дальше можно перейти в профиль этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, несложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
0: И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, да. Отчетность и да. Прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо, и Мемориал обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом, или не криком, о помощи, что-то с этим сделать, как-то это изменить. Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма, а во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
1: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наши обращения по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить специально, случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД-Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию, и насколько далеко зашла система репродуктивного контроля.
2: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад «Специальная демографическая операция», в котором группа исследователей, юристов и журналистов рассказывает, как в России военного времени шаг за шагом сужаются репродуктивные права женщин. Авторы рассказывают, как с 93-го года менялись законы об абортах, как на пациенток давят внутри системы здравоохранения, кто финансирует антиабортные организации, как пропаганда раннего материнства влияет на подростков, и добавили к этому свидетельства самих пациенток, врачей и активисток. Федерального запрета на аборты нет, а все ограничения вводят тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 1996 году до одного в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов исследования, ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллионов рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов, ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в 2 раза чаще, чем советуют ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024, и число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения, а государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которое заинтересовано и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
3: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения

0: беременности и деторождения, не защищающая право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появился закон о запрете склонения к аборту, который уже действует много где, то есть в больше чем в половине регионов. Такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
1: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретные действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
0: Да, штрафы введены, и причем не маленькие. Термин не приводится в законодательстве, определение термина склонения к аборту. Мы на практике, из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть принцип информирования женщины о процедуре аборта. Даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве как бы контроля рождаемости внутри семьи. Потому что семья была многодетной.
1: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
0: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд, вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор, и как бы решила этим поделиться. Вот, в итоге, значит, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в Общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Вот, инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут как бы женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
1: Ну, нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. В принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Ну, теперь в частных не сделают. Ну, тем более хорошо, бесплатно тогда, значит, женщина может получить эту медицинскую услугу.
0: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из административного давления, то есть это как бы такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину, Плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у

0: срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Всеми способами, значит, медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доверительного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их, так сказать, склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. Вот. И плюс, как бы в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
1: В частной клинике, имеете в виду?
0: В частных клиниках. Да, в частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. А в государственных всячески ему препятствуют. И формально женщина может его сделать, но на практике нет.
1: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
0: Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса, о том, что у женщины возникнут множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместна практика предоставления снимков УЗИ женщины и убеждение в том, что это уже человек, а не просто плод, который имеет сердцебиение, женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая, да, действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И как бы чем выше срок, тем она меньше. Вот. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг. Запись в медицинскую консультацию на скрининг, она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, да, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает, врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность реализовать свой право на набор до 12 недель очень сложная.
1: А вот если она не успеет, да, что случится?
0: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет сделать именно в этом регионе аборты, ей нужно будет ехать в другой. Но еще год назад это было возможно. А сейчас во множестве регионов действует запрет в частных клиниках, и женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
1: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно, привлечение

0: к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
1: Да, и это как бы остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти, просто потому что доступ к официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет, что может привести к просто необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, да, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
0: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, вот исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать, рожать, рожать?
1: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или непродолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, значит, запрет в регионах. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советский период было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше. Потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 как бы, этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много, тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
0: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля. А судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз. В другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
2: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступаясь за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одной из следующих коллеги пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 26 года уже четвертая по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала.

0: Ковал приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз. И 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов. И областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824, тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. Но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяет самих присяжных и их родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи, или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. Коммерсант пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643, при том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена Президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
1: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре, все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
0: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет 4 во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте. Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И в частности, я прямо процитирую, член Совета по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике, она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
3: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Ну, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор.

0: Очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность, судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству, в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений, это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
1: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
0: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что, ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрение дела. Но ведь самое-то главное даже в другом. Профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях, ну, очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, ну, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного в вопросах в юриспруденции, такая вероятность, ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин, вот. Это же была, такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти любого уровня, профессиональному судью легче надавить на присяжных заседателей, и, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
1: Ну ладно, а что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово, это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
0: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
1: А да? Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные заказные политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
0: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано.

0: под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть тоже востребованы. А доля их, это молодежь, вот, а их доля при таком подходе, она неизбежно уменьшится.
1: Ну хорошо, но хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: «Меня били, пытали», а у защиты появится возможность при присяжных сказать: «Вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы». Или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
0: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможно заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
1: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, в ней автором ее является один из заместителей председателя, и не факт, что это станет законом или станет, на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные, все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
0: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится, так что все логично. Действительно, и компетенция суда присяжных сокращалась, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных еще больше уменьшить. Она и так мизерная, сохранив лишь название, даже не оболочку, а название.
1: Но, тем не менее, на ваш взгляд, это станет законом, или решили проверить настроение в обществе, как оно?
0: Проверить, если благодушно общество к этому отнесется, это может стать законом, конечно, конечно.
1: А людям есть до этого дело, на ваш взгляд?
0: Вы знаете, трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже если сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматривают судами присяжных, это именно вот такие дела. Это труднее для адвокатов. Убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, совершенно не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Так что может быть, тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, очень жаль, потому что для некоторых это хорошее.

0: возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Год назад в программе «Культурный дневник» американская режиссерка Джулия Локтев рассказывала о первой части своего документального сериала «Мои нежелательные друзья». В 2021 году она приехала в Москву снимать журналистов, объявленных иноагентами, но стала свидетелем разгрома последних независимых СМИ, завершившегося после начала полномасштабной войны с Украиной. Первая часть называлась «Последний воздух в Москве». Сегодня я пригласил Джулию Локтев, чтобы поговорить о второй части фильма, которая носит подзаголовок «Изгнание» и посвящена тому, как сложились судьбы известных журналистов, эмигрировавших из России весной 2022 года. Личные кризисы переплетаются с профессиональными. Один из них, который Джулия Локтев подробно исследует, связан с решением латвийских властей в декабре 2022 года лишить лицензии телеканал «Дождь» из-за прозвучавших в эфире слов о российской армии, которые можно было истолковать превратно. Джулия Локтев из семьи эмигрантов, покинувших Советский Союз в конце 70-х. Она выросла в Соединенных Штатах, неоднократно приезжала в Россию и подружилась с Еленой Костюченко, Ксенией Мироновой, Олесей Мараховской, Петром Рузавиным и другими журналистами, которые стали героями ее документального сериала. Разговор с Джулией Локтев записан после премьеры фильма «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на кинофестивале в Венеции.
8: Какую часть было сложнее снимать и монтировать? Первую, московскую, российскую или вторую про эмиграцию?
9: Ну, не было разницы между частями, когда я снимала. То есть разница между частями только появилась как-то на каком-то этапе монтажа, потому что я прилетела, ну, я ездила несколько раз в Россию в 21-м году осенью и зимой 22-го. И потом я прилетела вот на последние съемки 23 февраля. И я как начала снимать 23 февраля и первую неделю полномасштабной большой войны в России, потом все медиа почти закрыли, все мои герои уехали из страны. Я осталась, я не могла в ту же ночь, потому что я снимала на «Дожде», когда «Дождь» закрыли, и тогда все поехали уже, все, которые оставались в России, некоторые герои уже уехали, но все тогда поехали в аэропорт. А я не могла поехать в аэропорт, потому что у меня была съемка вся моя на телефонах, и я не хотела ее потерять, я не знала, что будет там на таможне, и я не хотела ее потерять. Так что я осталась на... Я сидела там еще один день, и просто все загружало в облако, и я должна ждать, что все скачут, кто-то мне скачал это в Нью-Йорке, и тогда я чувствовала себя, окей, сейчас уже съемка в безопасности сидит там на диске в Нью-Йорке, и я могу улететь в Стамбул. Но это было как-то интересно, иначе бы я полетела с другими героями. И так что я продолжала просто снимать. Я начала в Стамбуле, потом была в Тель-Авиве, потом в Тбилиси, потом, не помню в каком порядке, Прага. То есть, и

0: Я просто следовала за героями, когда они вынуждены были сбежать в вынужденную эмиграцию. И не зная, в какую страну я еду следующую, где я буду через 2 дня, как они, куда, понятно, что у меня, в отличие от них, еще был дом, куда я могла вернуться, но я имею в виду соотношение съемки. Я просто следовала за историей, и так продолжалось месяцы просто. А потом, когда уже, это только когда я смонтировала «Последний воздух в Москве», тогда я поняла, ну, я собиралась просто сидеть и монтировать дальше, чтобы это был просто 11-часовой такой длинный фильм. И тогда как бы на меня был такой скрининг-клуб, которым мы показывали каждую главу дома. И они сказали, слушай, ты что, собираешься сидеть монтировать еще год? Надо вообще в этом выпустить сейчас. И тогда мы решили разделить это на две части как-то. А что лучше, то есть поторопиться и выпустить первую часть отдельно, и тогда это как-то вторая часть «Изгнания» будет вторая часть. Но мне кажется, как бы, то есть получилось так, что это одна история, конечно, но это одна история в двух частях. Очень, как бы, ну, если мы будем претенциозны и делаем литературные аналоги, тут 2 тома.
1: Наверное, все-таки в Москве было это постоянное ощущение опасности, и оно порождает адреналин, да, от того, что в любой момент может случиться что-то по-настоящему ужасное и с вами, и особенно с вашими героями, да. За границей, конечно, опасность сохраняется в какой-то степени, но вот этого вот нервного ощущения, наверное, нет. Там можно все-таки расслабиться.
0: Ну, расслабиться нельзя было, потому что как-то в этом отношении может быть как-то в отношении, то есть я не боялась, что вот спецслужбы войдут в любой момент, то есть или как-то, то есть спецназ войдет в любой момент. Этого я не боялась, понятно, в Тбилиси, но все время было какое-то. Просто представляете, первые дни, когда люди уехали, и я снимаю людей, которых у них разрушилась жизнь. Просто, и они в этом моменте стараются ее как-то собрать и начать работу. И так что здесь была большая как-то, ну, я не знаю, как это сказать. То есть это очень эмоциональное время для всех и очень больное время. И как просто присутствовать и сопровождать людей в этот момент и захватить это все как-то и понимая, что ты с людьми, которые очень травматическое переживают, что ты и при всем том все время себе напоминают, что, конечно, людям в Украине хуже.
1: Вы рассказывали мне в прошлом году, что люди из разных стран, которые мало что знают о России, хорошо понимают и с интересом смотрят этот фильм, потому что чувствуют его универсальность, ну, в частности, в этом домашнем вашем скрининг-клубе, который вы упомянули. Ну, понятно, что вторую часть еще мало кто посмотрел, но были какие-то интересные отклики первых зрителей?
0: Ну да, просто, ну, это как-то, во-первых, какие страны это возили, как-то по опыту зрителя. У нас есть, например, большие фанаты из Китая, которые там, да, подходят после скрининга, говорят, слушайте, это фильм о нас. Или кто-то перевел недавно первую часть, кто-то связался и говорит, мы переводим на фарси, это о нас. Но при том, все, конечно, американцы сейчас очень ощущают, что это о них, потому что столько, что происходит с прессой в Америке, то есть у нас сейчас тоже президент говорит, что что-то не так со стране, которая разрешает как-то прессе публиковать негативные истории, что-то там неправильно. И понятно, что это как-то откликается. Ну, мы сейчас видим, как ведет себя Израиль и во многих странах, как-то Европа тоже сейчас идет правее и правее. Так что, мне кажется, резонанс тут на человеческом уровне. То есть тут важны две вещи, мне кажется. С одной стороны, как бы политический резонанс, а с другой стороны, просто люди смотрят наших персонажей и их понимают как людей. Нас просто на уровне как бы, ну, кожи, не только поверхности, но внутренности, как бы кожи и кишек, знаете, то есть на всех уровнях просто понимают их как-то очень эмоционально и как это пережить, потому что, ну, мне кажется, это вот самое важное, это как передать историю через людей, которые ее проживают. И мне трудно подумать о другом фильме, который просто в огромном историческом моменте так, но как-то в актуальное время просто происходит через персонажей так. Не фикшн, а просто вот мы с ними, я не знаю, может быть, есть, но трудно так подумать, не приходит в голову. Я понимаю, что это, и мне это очень интересно, и мне это важно, что русскоязычная аудитория, или даже, скажем, не только русскоязычная, это может быть разница не в языке, но как бы люди, которые это пережили на себе, то есть вот у меня знакомая из Беларуси, которая вынуждена была уехать, которая смотрела, и понятно, это тоже они испытывают совершенно иначе, чем как бы люди, которые ничего подобного в жизни не пережили.
1: Ну да, это главная тема фильма, конечно, это иммиграция.

и осмысление себя как иммигранта. Да? Конечно, это очень субъективно. У всех это произошло по-разному. Я сам тоже иммигрант и воспринимаю свою иммиграцию как замечательный опыт, да? Как поиск самого себя. Да? Ну, вот есть такая пословица.

0: это как-то не часто пользуют. Но по-настоящему, то есть я использую чаще слово «изгнание», так что, потому что это по-другому. Мои родители и я, мы уехали в 70-х из Советского Союза как иммигранты. И я понимаю, что как-то особенно, я чаще говорю об этом по-английски, но «exile» и «immigration», и как бы изгнание, и иммиграция — это две очень разные вещи. Потому что одно дело, когда мы уезжали, мы чувствовали, что, ну, там, понятно, есть общие вещи. Например, мои родители не могли похоронить своих отцов. Мы понимали, уезжаем, что мы не можем вернуться. Но мои родители, им было 40 лет, и они уехали из Советского Союза, чтобы стать американцами. Я уехала, мне было 9 лет как-то, ну, не знаю, я хотела в Диснейленд. Но это было как-то в то время, что ты уехал, и ты выиграл какую-то лотерею, что тебя выпустили из Советского Союза, и получается, что то, что мне говорят, как-то, с одной стороны, это травматично, тебе говорят, ты бабушку, девушку, дедушку и тетю свою никогда не увидишь, конечно, это большая травма, но, с другой стороны, ты как-то получаешь какую-то возможность, что ты не имел, и... Это другая идея, вот когда люди, вот моя мама до сих пор говорит с тяжелым русским акцентом, как человек, который уехал и не очень много говорил по-английски в 40 лет, но она считает себя американкой, которая живет в Колорадо со своим тяжелым акцентом, она говорит, I'm local, я местная, так, но это совсем по-другому, особенно с журналистами, которые были вынуждены ехать в изгнание, которые не выбрали это, которые не планировали это, которые предпочитали бы сидеть в России и продолжать говорить о том, что происходит в России, имея возможность говорить с людьми, видеть своими глазами. А сейчас они все в ситуации, где они не могут ступить на родную землю и стараются как-то продолжать работать как журналисты. Все из наших персонажей работают как журналисты, не исключая одного, который решил, что надо делать больше. Но он тоже продолжает быть журналистом, тоже в некотором смысле. Но это совсем другое, потому что когда вот там у нас вот Олеся Мараховская так говорит вот в фильме очень хорошо, когда ты 24/7 работаешь, не она, а не в Чехии, она говорит, когда ты работаешь не в этой стране, как бы умственно, и ты работаешь на Россию, как бы о России 24/7, это очень трудно тогда интегрироваться и думать, что ты переехал. Это очень, это более специфическая вещь, мне кажется, для журналистов, которые как бы весь день работают, чтобы донести как бы новости о России русскоязычным зрителям, ну, с надеждой, что это дойдет до русскоязычных зрителей в России. То есть они более подвешенное состояние, мне кажется, подвешенным.
1: При этом нужно все-таки сказать, что с бытовой точки зрения у всех более-менее жизнь сложилась благополучно. Кстати, вопреки их опасениям, там в начале одна из ваших героинь говорит, шутит, что, может быть, это мой последний iPhone, она думала, что будет бедствовать. Но я думаю, что у нее и сейчас есть iPhone какой-то хорошей модели, новый. Да? Конечно, Елену Костюченко пытались убить, многие переживают разлуку с родственниками, но вот таких настоящих эмигрантских трагедий ведь нет в этой среде. Да? Никто не сидит в лагере для беженцев, никого не депортируют из этих detention center, как в Америке, никто не вынужден мыть полы, чтобы умереть с голоду, а мы знаем, что таких случаев много. Так что это, в общем, благополучный образ эмиграции и в целом довольно нетипичный.
0: Да и нет, я скажу. Ну, это профессиональная эмиграция. Сначала, то есть, важно сказать, что это люди, которые, конечно, имеют привилегию работать по профессии. Как долго это продолжается, как долго, это тоже вопрос, конечно, как долго будут существовать русскоязычные медиа в изгнании. Это тоже как-то всегда боишься, что деньги кончатся, что это так. Ну, последняя глава называется как бы «Нормальная, ненормальная», потому что это очень странная ситуация, когда с одной стороны на поверхности жизнь как-то выглядит, ну, все норм, а тебя в России там заочно садят на 7,5 года, и ты сейчас не можешь поехать, сажают, так? И ты не можешь сейчас поехать в половину мира, потому что они тебя могут отослать в Россию. Или тебе приходит угроза, где там информация с твоим паспортом, с твоим рейсом, на котором ты летишь, своим сиденьем, и описание твоей собаки. Или тебя отравляют. А все время при всем этом как-то жизнь выглядит, ну, нормально. Как-то на поверхности iPhone есть. Некоторые материальные, но есть вот это, но с другой стороны, вот если твоя мама там или твой папа заболеет, ты не можешь полететь, потому что ты не можешь ступить ногу на российскую землю, потому что тебя арестуют, это знаешь, в аэропорту. Или люди, которые там, то есть вот я знаю, я говорила с одной из героинь на днях, она говорит, знаешь, я знаю, где в моем родном городе находятся все вот эти, есть такие камеры, которые просто установлены, которые просто live cam, когда они живое снимают, они говорят, иногда я просто сижу и смотрю, потому что вот это чувство, что тебя выгнали, то есть что ты не можешь вернуться, это, мне кажется, огромная боль.

0: И ты стараешься при всем этом продолжать работать. Так что это как бы вот это все как-то, да, вот это сочетание нормальности с полной ненормальностью, с полной-полной ненормальностью. И плюс там, ну, многие люди, как я понимаю, да, сейчас, то есть ты вынужден смотреть как-то чуть-чуть за спиной, кто уходит в твою сферу. Там, я не знаю, была ситуация, я помню, где вот на дождь пришли какие-то, выглядели как дружелюбные медиа, так что-то так хотели снять, они их подпустили, и оказалось, что это был просто большой пропагандистский фильм в Первом канале. Так, это была такая ловушка, это как к многим активистам пришли. Ну, и кто еще может там собирать на тебя информацию вокруг? Ты должен всех опасаться чуть-чуть. Это есть. И при всем то, ну, есть квартира, есть айфон, и это так. И непонятно, как долго это так будет, то есть вот это существование.
1: Как мы уже говорили, ваши герои уезжали в спешке весной 22 года, к эмиграции не готовились, и наверняка многие думали, что это какое-то временное явление, и, может быть, можно будет вернуться. Но вот прошло уже больше 4 лет, возвращаться некуда. К тому же, как мы только что говорили, многие объявлены в розыск по уголовным делам. Вот интересно, вы с вашим американским опытом предчувствовали в 22 году, когда начали снимать вторую часть, что вот так она сложится, или думали, что это какое-то временное явление, и вы закончите ее уже триумфальным возвращением ваших героев, или не триумфальным, но спокойным возвращением ваших героев в Москву?
0: Ну, мне кажется, даже в 22-м году как-то никто себе не позволял говорить, что я скоро приеду. То есть, мне кажется, никто... То есть, ну, конечно, это другой случай. Нет, не никто, а Лена Костюченко, которая все время собиралась ехать в тюрьму. А потом как-то поняла, что угрозы может быть намного хуже, чем тюрьму, и решила не ехать. Но она единственная, кто все время говорила, вот я сейчас вот-вот-вот вернусь. Но это как бы с целью и с понятием вернусь и пойду в тюрьму. Но это вопрос не об этом. Тогда все думали просто о войне полномасштабной. И вот никто, и многие вот персонажи, если мы возвращаемся как-то в начало 22-й год, все говорили, ну, 6 месяцев там. Мне кажется, я не знаю никого, кто мог представить в то время, и кто так открыто говорил, что мы будем вот сейчас, в 26-м году, осенью, это все будет продолжаться, и конец не виден, это главное. Люди все время говорили, ну вот-вот, война там, это же не может так долго продолжаться. И, конечно, вот ужас, который продолжается день за днем сейчас. И что страшно, конечно, это то, что война не уменьшается, она увеличивается, но внимание уменьшается у людей в мире. То есть вот это привыкание, которое не должно быть. То есть вот когда я думаю, не знаю, если в мирной Европе там вдруг, ну, падало на одно, то есть одно квартирное здание, там 6 умерли здесь, 12 там на следующий день. Вот если мы представим это как-то, ну, не знаю, во Франции или в Чехии, то есть вот и как-то через вот почти там 5 лет люди говорят, ага, это просто так нормально, это то, что происходит, но это совсем не нормально, и это не должно происходить. И это как-то вот это было совершенно непредставимо, что как долго это будет просто идти, и как люди к этому могут привыкнуть. В этом смысле я говорю просто о мировых зрителях, а это когда людей, которые читают газеты, где это просто почти исчезает из новостной полоски. Это ужасно для меня.
1: Мне очень понравилась в вашем фильме формулировка Елены Костюченко, которая сказала, что в России наступил фашизм из-за любви людей к комфорту. Это звучит парадоксально, но это очень точно, мне кажется. Вы согласны с ней?
0: Мне кажется, она это говорит очень мудро, то, что она сказала, она очень, еще она парафразировала свою сейчас жену, Яну Кучину, которая сказала, что вот мы все делали правильные вещи в неправильном порядке, но это больше как-то активистов, людей, которые занимались другими делами, но вот это то, что она сказала, вот мы просто не хотели терять комфорт, мы не хотели поменять нашу хорошую жизнь на плохую, и она это очень красиво говорит, мне кажется.
1: Но если судить по дискуссиям в социальных сетях, многих раздражают так называемые хорошие русские, которые зациклены на своих проблемах, считают себя главными жертвами, требуют, чтобы им все сочувствовали, а об Украине вообще не думают. Мне кажется, что вы специально ввели вот в этой второй части нового героя Петра Рузавина, чтобы показать, что эти обвинения не всегда обоснованы. Это так?
0: Но мне кажется, тут вопрос не только в Пете Рузавине. Там все наши герои все время как-то упоминают, и они все время сравнивают и говорят, наши проблемы это ничего по сравнению, то есть наша страна бомбит Украину. И это намного больше проблемы. То есть это не только вопрос как-то одного там Петра Рузавина, который, конечно, прекрасный персонаж. Но у Пети с Наталкой Гуменюк совсем другая история. Она как-то начинается в этом

0: фильме. Я, кстати, собиралась снимать «Петра» до начала полномасштабной войны, потому что думала, ну вот-вот его объявят иноагентом, но он тогда не был в России, так что в результате я его начала снимать только месяц спустя начала большой войны. И это, конечно, у него совсем другая история. Он был журналист на «Дожде» всю почти сознательную жизнь, со школы почти, так, с университета. И у него жена Наталья Гуменюк, которая просто, ну, выдающаяся, прекрасная, гениальная украинская журналистка, и они вместе как-то, у них другая история, которая все время дает другую перспективу на то, что происходит, понятно, и он делает другие выборы как-то, где он видит, что надо делать, он считает, что надо делать больше.
1: Один из ключевых моментов фильма – это конфликт, возникший в Латвии из-за телеканала «Дождь». Все это, как мы знаем, привело к тому, что журналистам Латвию пришлось покинуть. Есть точка зрения, что латвийские чиновники просто придрались к пустяку, но вы представляете все точки зрения, даете слово, в том числе и критикам «Дождя». Что вы думаете об этой ситуации? Почему вы уделили ей столько времени экранного? И можно ли сказать, что она абсолютно однозначна?
0: Ну нет, конечно, меня интересуют истории в своей сложности, как бы люди в своей сложности. То есть я смотрю эту ситуацию, где как бы я снимала сам «Дождь», персонажи, которые там ведущие, были главные герои фильма. Некоторые, то есть потому что там есть и важные истории, есть Ириана Костюченко, есть другие медиа. И вот происходит этот скандал, конечно, это обязательно надо снимать. Ведь моя задача — это передать это так, что это не просто внутренняя кухня, а как это понятно и внятно было со стороны, что это можно международным зрителям не тупить, не делать так, чтобы это было тупее и ясно, а со всеми сложностями передать и как-то, что там происходит. Как бы, ну, главный оппозиционный российский канал уезжает в изгнание, только-только находит базу в Латвии, то есть они там 4 месяца только перешли, они в одолженных студиях работали, они недавно начали вещать, только так, знаешь, как не знаю, как называется, маленький лошаденок, то есть стоит на ноги как-то, то есть старается встать и что-то делать. И происходит вот этот скандал, и понятно, что тогда уже как-то латвийские как-то власти уже чуть-чуть пожалели, что они их пригласили, и им приходится как-то решать просто в момент, то есть это ужасный скандал, который, понятно, что вышло не так, как хотели. Там что делать, надо ли отстранить человека, как это сохраниться просто, чтобы можно было существовать дальше, и это очень сложно. Конечно. Но при том этом я решила фокусироваться больше как-то не на, ну, скажем, не на внутренней кухне, а на более интересном вопросе, потому что для меня это было очень центральный и более, мне кажется, внятный вопрос для... Как-то там был большой вопрос как-то вокруг всего этого. Этот вопрос нашей армии. И для меня это было очень интересно, потому что выгнали «Дождь», как-то их нарушение было одно из главных из-за того, что некоторые ведущие сказали слова «наша армия». И там возникло просто более, опять я ищу, что можно передать более универсально, вот этот вопрос, как говорить о собственной армии, как бы нации, у тебя есть этот паспорт, как они говорят, у нас есть российские паспорта. Эта армия ведут эту криминальную войну от нашего имени, совершает военные преступления от нашего имени. И как об этом говорить? И они как бы, то есть вот эта идея, мне казалось очень интересно, что как бы действительно ведущие говорят, там некоторые, включая одну из наших героинь, наша армия, как бы не от того, что ура, наша армия, а наоборот, стыд наша армия, стыд, что творят от нашего имени, чтобы люди понимали, что это не просто, как они, ну, цитирую Тиша Дзитко, что как-то это не армия Альфа Центаври, или это не армия там Швейцарии там делает эти ужасы, это как бы армия нашей страны это делает. И вот этот выбор, и потом, конечно, понятно, что к этому придрались. Не, я не думаю, что придрались из-за того, что действительно, то есть это формально это было бы как-то предъявлена претензия, что это потому что, ну, зрители могут подумать, что это латвийская армия. Понятно, никто так действительно не думал, что речь идет об этом. И это понятно, почему, конечно, потому что в Латвии в очень сложном положении. В очень-очень сложном, понятно, положении. Но с одной стороны, все эти медиа, конечно, они хотят быть как можно ближе к России, чтобы чувствовать как-то, в смысле географически, чтобы не чувствовать себя супер оторвано. Но это не очень комфортное пространство, понятно, когда ты думаешь о истории Латвии.
1: Я после премьеры в Венеции разговаривал с одним немецким кинокритиком.

0: Он смотрел с большим интересом и сказал потом, что это очень точный портрет, но очень маленькой части российского общества, и по этому фильму, и по вашим героям нельзя судить о России в целом и настроениях россиян в целом, да?
1: Ну, у меня никогда не было цель как бы сделать портрет России. Это не была задача сделать как бы обзор России. Это не то, что я делала. Я начала снимать фильм о журналистах, которых начинали называть иностранными агентами. В то время, когда было только 25 иностранных агентов. Трудно представить сейчас тысячи с чем-то, не помню, 1500, наверное, уже.
0: Ну, каждую пятницу добавляют новых.
1: Да, каждую пятницу объявляют новых. То есть цель не была «давай сними вот портрет России». То есть это совсем, то есть это был... Фильм, который начался, фильм о независимых журналистах, которые как бы, ну, стараются в своей работе говорить правду в России, потом вынуждены уехать, чтобы продолжать говорить правду. То есть, конечно, это, мне кажется, это портрет не только журналистов. Это мне, ко мне подходят очень многие люди, которые как-то вынуждены были уехать в эмиграцию, которые не обязательно журналисты, и говорят, ой, это моя история тоже, которые как бы, ну, антивоенных взглядов. И они чувствуют, что это портрет их тоже, но это не портрет, это точно не портрет общей России, потому что это, для этого нужен другой фильм, это не я.
0: Я не знаю, знакомы ли вам фильмы документалистки из Чехии Хелены Тшештиковой, которая снимает одних и тех же людей в течение нескольких десятилетий. И мы видим все виражи их жизни, видим, как они там стареют, влюбляются, разводятся, как мир вокруг них меняется. Вы бы хотели продолжить свой сериал теоретически? Ведь история ваших героев абсолютно не закончена.
1: Меня интересуют люди, меня интересует как-то жизнь. Это и ну, есть прекрасная серия, конечно, английская Seven Up, по-моему, которая каждый день всегда меня начали шутить. Это что будет, как Seven Up? Ты собираешься остаток жизни снимать? Но сейчас как-то, я думаю, надо сделать некоторый перерыв. У нас есть какая-то мечта, что если когда-то ситуация в России изменится так, что они могут ступить ногу в Россию, тогда мы будем снимать третью часть. Это только можно ждать как-то с радостью что-то. Но ждать это не надо как-то с большим ожиданием. Может быть, мне это легче сказать, потому что, мне кажется, людям об этом больно говорить и думать этой возможности, потому что люди ее как-то выталкивают из себя. И если и это не факт, что это будет, но это довольно, я думаю, факт, что это не будет скоро. Но я думаю, если когда-то что-то изменится и можно будет вернуться, я точно сделаю третью часть тогда, но я не знаю, то есть сколько мне лет тогда будет.
0: И последний вопрос, без которого наши слушатели не переживут. Где можно будет посмотреть вторую часть? Ну, первая уже куда-то там утекла. Ну, в России, как вы понимаете, этот фильм не покажут.
1: Да, вот. Нет, это
0: но
1: нет.
0: Будет стриминг, насколько я понимаю, довольно скоро.
1: Да, уже, да. Да. И ну, первую часть можно легально по всему миру почти, но не в России, понятно. Во многих частях мира посмотреть по Mubi, M-U-B-I, Mubi. Он сейчас там на стриминге. И вторая часть тоже выйдет на Mubi, я думаю, где-то в январе, в феврале. Сейчас это мы на фестивалях. Я сейчас вот рядом с Сан-Франциско. Сейчас это тут в Бэй-Эрея, тут фестиваль Mill Valley. Там потом мы только что были в Нью-Йорке на фестивале. Если вы в Лондоне, вы можете посмотреть 14-15 октября в Лондоне. Так, если вы в Нью-Йорке, он открывается 9 октября. Сейчас в кинотеатрах в кинотеатре в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе в кинотеатре 16 октября. То есть сейчас мы в кинотеатрах на фестивалях. В Амстердаме будет в ноябре, в Витве. То есть это из тех, которые вот сейчас я знаю показы, которые будут. А потом, где уже если... Ну, это, мне кажется, это очень особый опыт посмотреть это с людьми и как марафон или в двух частях в кинотеатре, понятно, 6 часов. Это как ивент. Это вы приходите, вы садитесь на весь день. Но сейчас есть некоторые возможности в некоторых городах посмотреть вот это на экране большом, как кино. Я знаю, что Антон Долин очень написал, что это хорошо смотреть в таком именно вот в иммерсии, но понятно, что не все имеют доступ к кинотеатру такому, но где-то в январе-феврале это будет на Mubi, где все можете посмотреть. Смотреть. И, по-моему, почти во многих странах.
2: Я согласен с Антоном Долиным. Я смотрел фильм «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на фестивале в Венеции. Провел в кинозале 6 часов. И это был очень интересный и ничуть не утомительный опыт. Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была американская режиссерка Джулия Локтев. Вел

0: программу Дмитрий Волчек. Всего доброго и до встречи через неделю.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей. Главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. В России, кажется, решили вспомнить не только политические традиции прошлого, но и эпидемиологические. На этот раз в центре внимания чума. Та самая средневековая, с которой человечество познакомилось настолько близко, что предпочло бы больше никогда не встречаться. Правда, сегодня чума уже не означает неизбежной катастрофы. Болезнь поддается лечению антибиотиками, особенно при ранней диагностике. Но вот само слово по-прежнему звучит зловеще и способно вызвать бурную реакцию в соцсетях. Илья Гинзбург считает, что настоящая чума в России началась гораздо раньше сообщений из Иркутска, и эпицентр у нее совсем в другом городе.
1: Что происходит в Иркутске? А просто чума. Просто чума, полагаете вы? Полагаю. 26 лет я эту чуму наблюдаю. Только Иркутск ни при чем. Эпицентр – Москва.
0: Журналистка Наталья Барабаша увидела в новостях о чуме почти идеальную метафору современной России.
2: Сначала ящер, потом чума. Когда страна ныряет в средневековье, она и болезни получает средневековые. Но и метафоричность нашего мира просто зашкаливает. Будто кто-то наверху снимает очередной сезон хоррора. Власти России в прямом смысле превращают страну в чумной барак. И угрожают миру не только коричневой, но и обычной чумой. Киношникам критики бы сказали, но это уже поэтический перебор.
0: Журналистка и телеведущая Екатерина Катрикадзе обращает внимание на реакцию российских властей. Вернее, на отсутствие внятных сведений о происходящем.
3: Если в России случается что-то плохое, то власти обычно выбирают самый простой путь – все отрицать. Дмитрий Песков традиционно не в курсе темы. Раньше он регулярно посылал нас в суд, теперь в Роспотребнадзор. Поскольку официальных данных очень мало, а репутация российского государства шагает далеко впереди него, то все очень волнуются. В США, например, созывают закрытые совещания. В эфирах разных каналов обсуждают возможную утечку биологического оружия. Звучат призывы к американским гражданам эвакуироваться из России.
0: Аркадий Нечипорук предлагает представить, что аналогичная история произошла не в России, а в Украине. И вот как бы на нее отреагировало бы российское государственное телевидение?
4: Вы только вдумайтесь, в России чума, женщина погибла, а теперь представьте, если бы такое произошло в Украине. Что началось бы в российских эфирах? Это все Зеленский, это американские биолаборатории, это НАТО завезло чуму, Украина – рассадник заразы, надо их всех ядеркой. И обсуждали бы это круглосуточно. Эксперты, политологи, генералы, специалисты по бактериям, Машка Захарова, Искобеева, Симонян, все сидели бы в студии и объясняли, почему украинская чума представляет угрозу всей России. А сирены воздушной тревоги просто не было бы слышно, их заглушил бы российский телевизор.
0: Эпидемиолог Михаил Фаворов вспоминает, как российские политики годами пугали граждан американскими биолабораториями в соседних странах.
1: Тут хочу заметить, помните, как мудрецы из Думы вопили, что американцы модернизируют бактериологические лаборатории в Казахстане, Узбекистане и Грузии с Арменией? Какие они опасные, эти лаборатории, безграмотные вы мои. Надо было кричать, что помогите нам с нашими допотопными лабораториями противочумной системы, как вы это делаете в других странах. Нет, они про боевых комаров пургу гнали.
0: Ольга Рейнхольд считает, что куда опаснее самой чумы может оказаться паника вокруг нее.
2: Смотрю я на новости в ленте о разбитой пробирке и чуме и думаю, вот оно, наступило. Нет, не зомби-апокалипсис, как боятся.

0: боятся пользователи. Не конец света, не мировая чума, а самая настоящая идиократия. Россия, Путин, чума скрывают 200 человек, 3 госпиталя закрыты, outbreak, black death. Толпе в совсем уже инертное сознание просто впрыскивают обрывочные фразы, вызывая ими условные рефлексы. Девушку, конечно, жали. Ситуация с разбитой пробиркой не плевая. Но слушайте, с 2019 года ВОЗ зафиксировал во всем мире 420 подтвержденных смертей от бактерии чумы Yersinia pestis, а количество подтвержденных случаев заражения в год составляет от 500 до 2000. Вы когда-нибудь о них слышали? А чем они так уж отличаются от этого, кроме того, что в этом случае, похоже, предприняты максимальные меры по сдерживанию возможной инфекции?
1: Марат Гуйбадуллин пишет и предлагает не торопиться с апокалиптическими прогнозами.
2: У людей действительно короткая память. Я помню, на самом пике паники по ковиду вдруг в новостях появилась новость, что кто-то там заболел чумой. То ли в Неваде, то ли даже в Калифорнии, где я тогда жил. И новая волна паники. Оу, оу, ужас, тут еще эпидемия чумы началась, нам всем конец. И напрасно я писал, чтобы успокоились, что не будет никакой эпидемии чумы, и что никому из нас эта чума не угрожает, если мы не живем в чистом поле и не целуемся в десна с сусликами. В смысле, не охотимся на них, не ловим, не общаемся, в общем. Опять повторюсь, лет через 5-6 не будет никакой эпидемии чумы, даже если еще несколько человек заразятся. Легочная чума, ту, которую якобы обнаружили, слишком скоротечна, чтобы заразить много людей.
1: Антрополог Александра Архипова обращает внимание на то, как российские государственные СМИ избегают самого слова «чума».
3: Уже прославившаяся пневмония неясной этиологии – это обычный термин медицинской бюрократии. Другой вопрос, что вместо прямого описания, что происходит в Иркутске, новостные полосы заполняются медицинскими и журналистскими эвфемизмами, явно по решению сверху. Сама чума не упоминается вообще, даже про слухи о чуме не пишут. Зато есть иркутская инфекция в заголовках. Знаете почему? Потому что про чуму сказал Трамп. Такую новость ТАСС и Интерфакс не могут не печатать. Поэтому в заголовке стоит «Кремль позитивно воспринимал предложение помочь с иркутской инфекцией». А вся вторая часть статьи посвящена тому, как население США может умереть от чумы. К этому добавляются успокоительные конструкции. «Все хорошо, прекрасная маркиза».
1: Лингвист и журналистка Ксения Туркова продолжает тему языка. Она объясняет, как из одного короткого и страшного слова можно с помощью канцелярита получить целую конструкцию, из которой уже почти невозможно понять, что действительно произошло.
0: Одной из главных речевых стратегий российской власти и государственных медиа уже давно стали эвфемизмы, несущая конструкция любого кризиса. Не стала исключением и ситуация с возможной вспышкой чумы в Иркутской области. Роспотребнадзор официально назвал случай заболеванием с диагнозом «пневмония неустановленной этиологии». Региональные власти 2 октября заявили о подозрении на случай заболевания жителям региона особо опасной инфекцией, не назвав диагноз. Формулировка такая длинная и громоздкая, что понять, что же реально произошло, очень сложно. Канцелярит максимально затемняет смысл, создавая лес слов, через которые невозможно продраться. Подобное определение можно также сравнить с эффектом тонированных стекол, которые скрывают происходящее на самом деле. Особо опасная инфекция, пневмония неустановленной этиологии или даже просто серьезная инфекция – все это механизмы эвфемизации, направленные на сокрытие неприятной реальности. Эвфемизация особенно хорошо видна, если поставить формулировки в ряд. Чума, особо опасная инфекция, неизвестная инфекция, пневмония неустановленной этиологии, случай заболевания, стабильная эпидемиологическая обстановка. При этом к этим и без того осторожным формулировкам добавляются слова «вероятная вспышка», «предполагаемая», «возможная».
1: Микробиолог Алиса Литовка предлагает не спешить с обвинениями в адрес погибшей сотрудницы лаборатории.
3: Ни одна из версий, гуляющих сейчас по лентам, не выдерживает проверки на знание того, как эта работа устроена. В комментариях пишут и вовсе про «вытащила из-под тяги» и «порезалась». Хотя в боксе 3 класса ничего оттуда вытащить физически нельзя, а порезаться можно разве что скальпелем, который для бактериологии, ПЦР, РНГА попросту не нужен. И вот здесь начинается настоящий разговор. Для каждого типа лабораторий существует свой стандарт оснащения, и он урегулирован законодательно. Это не пожелание и не внутренняя культура. При несоблюдении лаборатория получает санкции. В провинции есть учреждения, оснащенные действительно хорошо. Признаю честно, их мало. Про Иркутск я ничего сказать не могу. Лично я там не была и ситуацию с оснащением не знаю. Именно поэтому я не называю конкретную причину, в отличие от людей, которые за 3 дня успели назвать их все. Но пока мы обсуждаем, какое неловкое движение сделала 28-летняя сотрудница, мы обсуждаем человека, которого удобно выставить крайним, мертвого человека, который уже не ответит, а за кадром остается то, что в действительности стоит за подобными событиями: состояние оборудования, укомплектованность штата, реальный, а не бумажный контроль режима и то, можно ли в этом учреждении промолчать об аварии. Катастрофы в противочумных учреждениях почти никогда не начинаются с одного разбитого стекла. Они начинаются задолго до него, а заканчиваются тем, что виноватым оказывается тот, кто стоял ближе всех.
1: Врач и телеведущий Александр Мясников напоминает, что чума вовсе не осталась в Средневековье.
4: Почему-то люди думают, что чума искоренена на Земле. Поэтому и такая реакция на нашумевший случай внутрилабораторного заражения в Сибири. Внутрилабораторное заражение чрезвычайно редко, но встречается, описаны единичные случаи. На самом деле чума никуда не исчезла, чума тысячелетиями опустошала Землю. Исследования зубов в могильниках показывают, что ее знали уже 5000 лет назад. 3 больших эпидемии – чума Юстиниана в VI веке, черная смерть в XVI веке, унесшая треть населения Европы – 28 миллионов человек, и конец XIX века, когда пандемия пошла из Китая. Чума – тоже зоонос. Инфекция от животных передается человеку, как и свиной грипп, Эбола, СПИД, коронавирус. Думаете, дела прошлых лет? Как бы не так.
1: Журналист Игорь Яковенко считает, что главная опасность этой истории заключается не столько в возможной инфекции, сколько в недоверии к российской власти.
5: Есть ли реально угроза возникновения чумы в России? Конечно, нет. Главная проблема заключается в том, что действительно что-то случилось. Главная проблема с чумой заключается в том, что власть врет. То есть, скорее всего, какая-то авария там была. Так, главная проблема заключается в том, что власть врет. И на самом деле, если говорить о чуме как социальном явлении, то, конечно, источник чумы известен. Это Кремль. В России происходит эпидемия фашизма. И главный, то, что называется, нулевой пациент, это, безусловно, Путин. Хотя, в принципе, фашизмом заражены миллионы людей сегодня. И вот это реальная угроза. Это главная проблема. Что объединяет вот эту распространившуюся панику по чуме и главную социальную проблему фашизма в России – это ложь. Ложь является источником и фундаментом и того, и другого. Потому что когда действительно что-то произошло в Иркутске, какая-то проблема, то ли это действительно совпадение, то, что именно в противочумном институте человек умер от неустановленной болезни, может быть такое совпадение? Конечно, может быть. Может ли быть действительно какая-то неаккуратность разбила пробирку и заразилась? Может быть.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
6: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Три года назад, 7 октября 2023 года, Хамас и другие вооруженные группировки вторглись на территорию Израиля. Было убито около 1200 человек, и 251 заложник был захвачен. Это стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста и началом новой разрушительной войны на Ближнем Востоке. Прошло 3 года, но 7 октября остается не только днем памяти, но и поводом для ожесточенных споров. Причем спорят уже не столько о том, что произошло, сколько о том, как об этом следует говорить. Одни вспоминают жертв нападения, восхищаются стойкостью израильского общества и возмущаются тем, как быстро в мире начали забывать о преступлениях Хамас. Другие задаются вопросом, может ли трагедия 7 октября оправдывать действия израильской армии. Спорят и о причинах самого теракта, был ли это предательством, провалом разведки или результатом системных ошибок.

0: А еще о том, почему две даты, 24 февраля и 7 октября, для многих стали той границей, после которой даже с близкими людьми оказалось не о чем разговаривать. Телеведущая Татьяна Лазарева вспоминает нападение Хамас и говорит о том, что особенно поразило ее за прошедшие 3 года.
1: Сегодня третья годовщина чудовищного нападения Хамас и других вооруженных группировок из сектора Газа на Израиль 7 октября 2023 года. И писать о чем-то другом сегодня невозможно. Как живут после этого люди в Израиле, у каждого из которых, очевидно, ПТСР? Какие политические уроки вынесло руководство страны, я не знаю и не могу знать. Мои мысли о другом. Даже не мысли, скорее я бы описала это чувствами, которые я испытываю. Я восхищаюсь народом, который пережил это и стал еще более сплоченным, а не разделился на группки, обвиняющие друг друга. И отдельно я благодарю всех израильтян за урок человеколюбия, за напоминание о том, как на самом деле нужно бороться за жизнь каждого своего соотечественника и ценить ее. Для меня это и есть настоящий патриотизм. С другой стороны, я поражаюсь тому, как быстро за эти 3 года информационное пространство смогло перевернуть восприятие произошедшего, сделать очевидное предметом спора, а жертву и нападавшего поменять местами. Меня пугает, насколько быстро люди поддаются этой, другими словами не назовешь, пропаганде.
0: Журналист Михаил Гуревич считает 7 октября неудобной датой для очень многих, от международных организаций до израильского правительства.
2: 7 октября – дата, о которой сегодня многим хотелось бы просто не вспоминать. Она крайне неудобна для наших недругов, которые с легкостью стирают из памяти зверства террористов, выворачивая историю наизнанку и пытаясь доказать, будто это мы внезапно напали на мирных жителей Газы. Она в тягость разного рода структурам, вроде ООН, которым в этот день приходится напускать на себя скорбь и выдавать дежурные соболезнования. Некомфортна эта дата и нашему правительству, особенно сейчас, накануне выборов, и это не обвинение, а простая констатация. Трудно рассчитывать на легкое переизбрание, когда твой кабинет находился у власти в день столь окрушительного провала. Да и нам самим эта дата абсолютно не к месту. Больше 1200 человек были зверски убиты, 251 угнан в плен. Наша слепая самоуверенность и вера в непобедимость собственной обороны обернулись национальной трагедией. Каждый из нас отдал бы многое, чтобы этого дня в истории не существовало, но он есть, и нам с ним жить. Помните делать выводы, чтобы никогда больше не позволить случиться подобному.
0: Леонид Волков размышляет о том, насколько изменился мир за 3 года после нападения Хамас.
3: Мир стал куда худшим местом, бесповоротно. А ведь и был-то, прям скажем, не сахар. 3 года спустя плевком в память жертв кровавой расправы одни солидаризуются с убийцами, а другие – другим, но тоже плевком, совершают преступления именем жертв. Тошно.
0: Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман коротко и довольно резко высказывается о том, что считает показным гуманизмом.
4: Самое мерзкое – это абстрактный гуманизм, когда очарованные активисты хотят быть добрыми за чужой счет.
0: Отдельный спор развернулся вокруг документального кино о войне в Газе. Поводом стал фильм «Наза», а затем и созданная в Израиле картина, которую ее критики называют пропагандистским ответом. Социолог Дмитрий Дубровский критикует созданный в Израиле фильм, задуманный как ответ на картину «Наза» о войне в Газе. Он считает, что борьба с пропагандой сама не должна превращаться в пропаганду.
2: Мало что меня так потрясло, как подделка под НАЗА, которую оперативно выпустили в Израиле на 18 языках. Главное мое потрясение в том, что это сознательная подделка, отчетливое желание под прикрытием интереса к документальному фильму протащить совершенно пропагандистский нарратив, который, кстати, мало отличается от современного российского отрицания Бучи. Логика совершенно такая же, и такая же структура обвинения. Но даже такой продукт можно было бы сделать иначе. Например, просто в рамках официальной полемики, серьезного факт-чекинга, комментариев, детального разбора. Но вот такое. Жертв катастрофы и ужаса террора Хамас 7 октября так не защитишь и не предотвратишь. Только еще раз крутанешь это бесконечное колесо насилия.
0: Журналистка и телеведущая Екатерина Катрикадзе предлагает собственный ответ на кинематографические споры вокруг Израиля.
5: В ответ на призыв Венецианского кинофестиваля я бы хотела, если бы могла, вручить все «Оскары» мира сериалу «Фауда», чтобы мир хоть на минуту вспомнил о 7 октября и, возможно, чуть пошевелил бы мозгами.
0: Израильский военный эксперт Давид Гендельман объясняет, почему не верит в популярную версию о предательстве внутри израильских силовых структур перед нападением 7 октября.
3: После 7 октября меня часто спрашивали, почему я вообще не рассматриваю версию предательства изнутри. Вы не можете представить, что такое у нас возможно? А я отвечал, это вы не можете себе

0: представить, что 7 октября возможно без предательства. У вас это в голове не укладывается, поэтому вы эту версию и рассматриваете. А у меня это прекрасно укладывается, потому что я знаю, как реально работает наша армия. Как я давно говорил, многие израильтяне спят спокойно только потому, что этого не знают, даже если они служили и думают, что знают. Неверная разведывательная концепция, оценка намерений вместо оценки возможностей, неверная концепция обороны границы, уровни боеготовности, неверное строительство вооруженных сил в целом, оттачивание сил и средств не в ту сторону, в какую нужно по реальным потребностям, а в какую больше нравится и что лучше получается, наркомания технологий, полагание себя самыми умными, выдавание желаемого за действительное, показуха и так далее, и тому подобное. В сумме все это и привело к 7 октября. Поэтому тут и бритва Оккама, и бритва Хенлона, и вообще, пожалуйте, бриться. Я бы только обрадовался, если бы это было предательство. Это был бы гораздо более оптимистичный вариант. Предателя словить можно, а дураков не переловишь.
1: Александр Каляндер признается, что 7 октября стало для него таким же водоразделом в отношениях с людьми, как российское вторжение в Украину 24 февраля.
2: 7 октября, как и 24 февраля, разделило моих знакомых, в прошлом близких и дальних, на тех, с кем можно говорить, и тех, с кем либо не нужно, либо достаточно оставаться в рамках необходимой социальной вежливости. Что бы ни происходило потом, нет смысла всерьез обсуждать эти и другие вопросы с людьми, не способными понять, почему для тебя это важно и лично. Две даты водораздела на своих и чужих, которым нельзя и бессмысленно что-то объяснять и чем-то личным делиться. Спасибо всем, кто остался.
1: Иван Бабицкий предлагает историческую аналогию с борьбой против нацистской Германии.
3: По поводу войны Израиля, которая сейчас то ли закончилась, то ли нет, и связанных с ней гуманитарных вопросов. Разумное отношение ко всему этому должно исходить из того, что с 7 октября Газа была для Израиля вполне настоящим Третьим Рейхом. Не Хамас, эквивалент НСДАП, а именно вся Газа, которую он правил. Это не значит, что к израильтянам и их методам ведения войны не может быть никаких претензий. Но весь пламенный моральный пафос в их адрес выглядит примерно так же, как он выглядел бы в 43-м году применительно к Англии. Да, конечно, англичане бомбили немецких женщин и детей, причем, в отличие от Израиля, нередко вполне целенаправленно, по площадям, а не по военным целям. Несмотря на то, что Рейх, в отличие от Газы, не стремился истребить или сделать заложниками британское гражданское население. Аналоги 7 октября были только в отношении евреев, и знали о них тогда мало. Поэтому маршала Гарриса, ответственного за массовые бомбардировки, во время которых десятки тысяч горожан гибли от огненного смерча, уже тогда прозвали «Мясник Гаррис». Тем не менее, тот самый преувеличенный пафос, который мы теперь часто видим в отношении Израиля с обвинениями в геноциде и прочем, смотрелся бы нелепо тогда и смотрится не менее нелепо сейчас. Он не свидетельствует о развитом моральном чувстве, а только о выборе стороны в арабско-еврейском противостоянии.
1: Блогер Дмитрий Чернышов задается вопросом, почему ответственность за гибель мирных жителей Газы, по его мнению, возлагают прежде всего на Израиль, а не на Хамас.
0: В годовщину страшной трагедии 7 октября напишу про гражданских жителей Газы. Я прекрасно понимаю тех людей, которым жалко погибших детей. Я догадываюсь, какое сильное впечатление произвел на них фильм «НАЗА». Единственное, чего я не понимаю, почему свои претензии за жертвы среди мирных людей они предъявляют Израилю. Почему не Хамас? Почему не Египту? Почему не арабским странам? Почему не исламу с его концепцией религиозной войны? Принципиальная разница между Израилем и Хамас состоит в том, что Израиль использовал свое оружие, чтобы сохранить своих людей, а Хамас использовал своих людей для того, чтобы сохранить свое оружие. Прямая обязанность любого нормального правительства – спасать своих детей. Иначе нахрена такое правительство вообще нужно?
1: Александр Гольдфарб ставит другой вопрос. Может ли чудовищное преступление оправдывать жестокость ответных действий?
2: Читаю и смотрю душераздирающие подробности событий 7 октября и последние фото и видео заложников и пытаюсь понять, до какой степени совершенные и совершаемые там злодейства, безусловно, вызов всем нашим ценностям, могут оправдывать аналогичные ответные действия, не доводя само понятие ценностей до абсурда. Око за око? Мы сделаем с ними то, что они сделали с нами? Помни, что сделал тебе Амалек? Есть ли границы, которую мы не переходим? Или сам такой вопрос делает меня

0: как мне пишут, предателем и антисемитом.
1: Павел Шехтман критикует реакцию части западных левых активистов на свидетельство сексуального насилия во время нападения Хамас.
2: Западные левяки вполне освоились с фактами извращенного сексуального насилия над израильтянками 7 октября, которые больше невозможно отрицать. Они обвинили Израиль в том, что он использует их для своей пропаганды. В этом смысле заявили какие-то еврейские феминистки против сионизма, лично товарищ Анжела Дэвис и, в общем, вся эта банда. Кто-то сомневался, что они так и отреагируют. После того, как ЛГБТ-сообщество хейтило всех, кто поднимал тему преследования ЛГБТ в Палестине за радужное отмывание Израиля.
1: Врач и публицист Евгений Пинелис считает, что сама годовщина трагедии – это неподходящий момент для политических споров.
3: Сегодня день траура, и использовать его для политического высказывания любого толка – мерзость. Завтра можно спорить, оккупация ли это, геноцид ли, и решать, кто кого сильнее обидел. Если считать, что это война, длящаяся почти 80 лет, то 7 октября 2023 года было совершено военное преступление, не имеющее оправдания, и использовать этот день для политических высказываний любого оттенка – отвратительно. Заявление мэра Нью-Йорка – гадость и бестактность, вечная память всем пострадавшим и их близким.
1: Полина Балонова пишет о боли израильтян, которым приходится постоянно слышать о страданиях жителей Газа, и задается вопросом, почему сочувствие к одним жертвам иногда сопровождается равнодушием к другим.
4: Нас ненавидят, в нас стреляют, нас режут, сжигают, взрывают, а мы каким-то чудом все еще продолжаем жить, растить детей, улыбаться, строить, придумывать, создавать. Нас называют фашистским государством. Мы что-то пытаемся объяснить, оправдываться, доказывать, а потом провожаем собственных детей с болью, страхом и гордостью защищать не только нашу страну, но и вашу. Куда бы я ни пришла, в какой бы компании образованных и просвещенных людей ни оказалась, обязательно найдется кто-то, кто расскажет мне о бедных детях Газы. И да, дети в Газе действительно живут в аду, и мне также страшно и больно от того, что с ними происходит. Но почему никто не спрашивает меня о наших детях? Об убитых, похищенных, сожженных, искалеченных? О тех, кто видел то, чего ребенок никогда не должен видеть? О тех, кто потерял родителей, братьев, сестер, друзей? Или наши дети – это просто collateral damage, NASA, сопутствующий ущерб, который почему-то не вызывает такого же сочувствия? Если вы не хотите однажды увидеть свое 7 октября уже на собственном заднем дворе, возможно, пора задать себе один очень неудобный вопрос. За какое именно добро и против какого именно зла вы так яростно боретесь? И почему в этой картине мира для одних детей находится бесконечное сострадание, а для других почти никогда?
1: Евгений Эрлих пытается объяснить, что означает 7 октября для израильского общества.
0: 7 октября. Евреям сложно объяснить окружающему их миру, что этот день значит для Израиля, для людей, живущих в этой крохотной стране, для будущего. Можно написать много слов, например, катастрофа, ужас, горе. Все пустое. Растерзанное тело молодой девчонки, бездыханное, вывернутые ноги, вооруженные мужики, сидящие прямо на ней, родные, которые узнали свою дочь по тату, смерть в прямом эфире. Вот что такое 7 октября. Изнасилованная страна с переломанными детьми.
1: Мария Кричевская рассказывает о мероприятии памяти в Берлине и удивляется тому, что самые элементарные слова о недопустимости антисемитизма и праве Израиля на существование сегодня снова приходится произносить как смелые политические заявления.
5: Но есть еще одна вещь, которая тоже кажется мне чудовищной. Все эти слова вообще-то не должны быть смелыми заявлениями. Они должны быть постулатами порядочного общества по умолчанию. Как нельзя убивать? Как нельзя преследовать человека за то, что он еврей? Как право целой страны на существование не является предметом дискуссии? Но их приходится снова произносить вслух, со сцены, на площади в центре Берлина. И люди вокруг меня аплодируют каждой такой фразе, как чему-то особенно важному и смелому. Хотя чудовищнее всего, наверное, именно то, что сегодня для этого снова требуется смелость.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: Говорит радиостанция «Свобода».
1: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы начинаем нашу программу в начале октября. В эти дни отмечается День немецкого единства. Но, как выясняется, Германия не очень-то и единая. Недавние успехи АДГ, альтернативы для Германии, на выборах в восточных землях Германии показали, что страна по-прежнему расколота на восток и запад. Восток, где популярны правые и левые радикалы. Почему не удалась интеграция бывшей ГДР? Окажется ли Германия во власти популистов? И как это повлияет на отношения Берлина и Москвы? И на европейскую коалицию в поддержку Украины? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Спустя 36 лет после объединения Германии бывшая граница между ФРГ и ГДР все еще заметна, но теперь уже на политической карте. На выборах в Саксонии-Анхальт альтернатива для Германии получила почти 44% голосов, вдвое больше, чем 5 лет назад. Восток Германии становится главной электоральной базой правых. Экономический разрыв между двумя Германиями за десятилетия сократился, но не исчез. Восточные немцы по-прежнему заметно беднее западных по накопленному состоянию. Регион теряет население, а недоверие к традиционным партиям здесь значительно сильнее. Теперь этот раскол становится проблемой уже для всей Германии. АДГ выступает против поставок оружия Украине, требует отмены санкций против России и восстановления экономических связей с Москвой. Украину же партия хочет видеть вне НАТО и Евросоюза. Пока что другие партии отказываются создавать с АДГ коалиции. Но после ее триумфа на Востоке вопрос уже не столько в том, сможет ли АДГ прийти к власти, а в том, насколько далеко вправо она способна сдвинуть политику самой Германии.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму из Берлина присоединяется Дмитрий Стратиевский, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, приветствую.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Вы знаете, хочу каждый раз поделиться таким немножко любительским, но изумлением. Потому что каждый раз, когда я смотрю на АДГ и на вот эту вот карту электоральную Германии, как она раскрашена, вот это, и получается, что вот этот синий цвет АДГ фактически совпадает целиком с территорией бывшей ГДР, со всей Восточной Германией. Я понимаю, что картина сложнее, что уже альтернатива она и в Баварии, и в, тоже мы видели недавно, она в Нижней Саксонии достигла значительных успехов, но все равно вот эта вот конгруентность, это совпадение карты АДГ с картой Восточной Германии бросается в глаза. Так это все-таки что, восточно-германский феномен или уже пангерманский?
2: Если мы говорим о АДГ, то по большому счету и да, и нет. Однозначный ответ здесь дать сложно. Действительно, окрас карты говорит сам за себя, и электоральные бастионы, такие самые центры, где АДГ получает, во-первых, максимальный результат, и, во-вторых, что немаловажно, но часто упускается из внимания, укоренено населением, то есть есть сильные первичные ячейки, все это действительно расположено на востоке Германии. Но, с другой стороны, АДГ в данный момент марширует на запад, и практически во всех землях в данный момент АДГ за последние 4-5 лет результат как минимум удвоила. Как результаты выборов, так и то положение, которое эта партия занимает сейчас в рейтингах. То есть это общая германская партия с максимальными электоральными результатами на востоке страны. Вот так было бы, наверное, правильно.
0: Можно ли сказать, что сейчас уже сколько, 35,

0: 36 лет с момента объединения Германии, что интеграция, в принципе, до конца не получилась. Вот особенно, если посмотреть, тут я читал такие свидетельства людей, живущих в Саксонии-Анхальт, которая был первый крупный электоральный успех в последнее время АДГ. И вот он пишет, что дело-то не в миграции совсем, что это настолько упадочная земля, настолько там хромают социальные сервисы, отменяют автобусы в поликлинику, там за полгода надо записываться, ехать в соседний город. То есть вплоть до того, что даже нету общественного транспорта. Вот насколько это характерно, и насколько можно говорить, что действительно вот эта вот интеграция Восточной Германии не получилась?
1: Здесь удачно, на мой взгляд, было бы привести немецкую поговорку, которая в переводе означала бы, или такое устойчивое словосочетание, означало бы воспринимать какую-либо информацию с одним плачущим и с одним радостным глазом. Вот очень распространена такая фраза в немецком. То есть действительно вся...
0: Как это по-немецки?
1: Mit einem weinenden und mit einem lächelnden Auge.
0: Ага,
1: то есть один смеющийся, один плачущий голос.
0: Да.
1: Глаз действительно, где нет возможности дать вот такую вот однозначную категоричную оценку. И в целом проект воссоединения все-таки удался. Потому что действительно, возможно, не получились те самые цветущие ландшафты, которые в начале 90-х обещал Гельмут Коль, но восточные немцы сейчас живут несравненно лучше, чем жили в ГДР. Они пользуются не только свободами, но и большими экономическими привилегиями. Они живут в стране, которая все-таки занимает третье место по ВВП в мире. Это сердце Евросоюза. И за пределами Германии, то есть по существу вот этот спор восточных и западных немцев, это внутригерманский вопрос. За пределами Германии мало кто воспринимает восточного немца иначе, чем западного немца, да и все. Об это уже показатель того, что проект удался, но, к сожалению, по ряду причин отцы и матери вот проекта соединения страны упустили немаловажный вопрос – это менталитет и вопрос признания людей. Ведь каждому из нас недостаточно иметь только хорошую работу и все атрибуты жизни, допустим, выше среднего класса, но нам нужно еще и общественное признание. Вот с этим, к сожалению, есть большие проблемы. Если мы посмотрим статистику топ-менеджеров, членов советов директоров крупных компаний из DAX 100, лидеров германской экономики, генералов Бундесвера, армия тоже важный институт, различную элиту, допустим, академическую, университетскую элиту, то среди них процент восточных немцев, ну, я думаю, едва ли дотягивает до 10%, есть разные данные. В то время как восточные немцы составляют 18-19% населения страны. То есть этот фактор непредставленности, он имеется. И если мы очень коротко взглянем назад, в 90-е, в 2000-е годы, во всех восточно-германских, уже на тот момент федеральных землях, полноправной частью ФРГ, кроме Бранденбурга, правительство возглавляли западные немцы.
0: Угу.
1: Причем возглавляли много, длительное время, по 10, по 15 лет. И даже в тех регионах, где все-таки восточные немцы выдвинулись на передний план, западные немцы были, допустим, в роли статс-секретарей, могущественных замминистров. И вот этот элемент непредставленности, он является уже, на мой взгляд, к сожалению, одним из основных маркеров восточно-германской отдельной идентичности. Это так, поэтому в целом проект удался. У нас есть факт объединенной Германии, объединенного германского народа, но большие минусы дают о себе знать, в принципе, до сегодняшнего дня.
0: Ну да, вот в дополнение к тому, что вы сказали, тут тоже иногда я смотрю карты, а происхождение немецких брендов основных, да, по которым мы знаем Германию. И вот видно, что все они сконцентрированы, так сказать, там и в Баварии, и в Швабии, и в Западе. На Западе, на Востоке полная пустота. То есть как бы смыслы...
1: Я штаб-квартиры сам, да. Есть да. Буквально пару стартапов, но они малоизвестны за пределами Германии.
0: Потому что смыслы создаются с Востока Германии, на Востоке не создаются новые смыслы. И вообще как бы основное да, наполнение того, что мы понимаем под Германией. А можно ли в этом смысле, вот иногда доводилось слушать у немецких публицистов, коллег, что идет речь о некой внутренней колонизации

0: Востока с Западом.
1: Ну, я бы не говорил о внутренней колонизации, скорее это был какой-то такой элемент поглощения, по крайней мере, многими восточными немцами это именно так было воспринято. И если мы очень внимательно, буквально рассмотрим договор о

0: всем представителям новой или старой восточно-германской элиты, госаппарату, им пришлось учить немецкие законы, которые были имплементированы и получили свое применение в 5 новых регионах страны. Вот этот пункт, он тоже крайне немаловажен, и он часто фигурирует в дискуссиях. Вот нас включили в себя, нас поглотили, и вычеркнули ту какую-то позитивную идентичность, которая у нас была. Это действительно очень важный момент, потому что говорится о неком идентичности и менталитете. Вот та самая ностальгия, как это принято говорить, это да. Не ностальгия по временам Хонекера, пионеров, ГДР, однопартийной системы.
1: Трабанту, да, и так далее. Да.
0: Да, конечно, трабанта и невозможности выехать за границу там, без сотни специальных разрешений.
1: Да.
0: Это ностальгия почему-то тому утраченному, когда мы были немножко другими, а вот нашу особенность никто теперь не учел.
1: Ну да, никто не взял. Дмитрий, а вот я хочу немножко глубже копнуть. А насколько это разделение вообще следует старому немецкому вот такому разделению на некую, так скажем, католическую, рейнско-баварскую Германию и прусскую, во многом протестантскую Германию? Ведь она же, это, мне кажется, это очень во все в разные исторические эпохи, вот это вот разделение восточных и западных католических и протестантских земель, оно чувствовалось.
0: Так, собственно, это понятно. Германия стала одной из последних крупных европейских наций, сформировавшей государство наряду с Италией. Общее
1: да.
0: государство.
1: Ну да, до 60-е и 70-е годы. Да,
0: да. Конечно. Бисмарк в зависимости века. От исторического периода на территории современной Германии было от 20 до 60, по-моему, или даже 70 независимых государств. Даже небольшие по современным рамкам города были полноценными государствами со своим правительством, с отдельной валютой. Поэтому, кстати, в момент разделения Германии по итогам Второй мировой войны на 4 сектора оккупации, особенно если мы посмотрим протоколы Потсдамской конференции, историческое разделение Германии очень сильно учитывается. Вот крайне спорным регионом была Тюрингия, потому что Тюрингия действительно расположена на границе миров. И, как известно, первыми вошли в Тюрингию американские войска, и американцы настаивали на том, что Тюрингия должна все-таки остаться в западных зонах оккупации, но Сталин хотел больше, Сталин требовал с позиции силы, поэтому Тюрингию пришлось отдать, что так сказать, в советскую зону оккупации. Там, кстати, в этот момент, на тот момент были массовые протесты населения, и тюринцы ложились под танки, американские танки, которые выходили из региона, чтобы не отдавать их в советскую зону влияния. Но это историческое разделение было учтено однозначно, и оно играет до сих пор роль, и я бы сказал, что это не сколько католическое против протестантское, а вот эти вот менталитеты каких-то отдельных исторических регионов страны. И, кроме того, это очень сильно заметно по диалекту. В Германии очень много разных диалектов, есть чисто немецкий язык, но на нем говорят разве что в регионе Ганновера, вот Нижняя Саксония.
1: Да.
0: А понять баварца...
1: Это хохдойч, да, классический
0: хохдойч. Да. Да, хохдойч владеют все, да. Но между собой местные жители говорят на неком диалекте, который иногда очень мало напоминает немецкий язык. Все это есть, и все это до сих пор обыгрывается в политике.
1: Ну да, и все-таки еще тоже Восток и Запад. Мне казалось всегда, что Восток, он был более отсталый, он более такой юнкерский, помещичий был по сравнению с более промышленно развитым Западом, если брать 19 и первую половину 20 века. И, кстати, вот тоже, насколько вы как специалист согласитесь, не согласитесь с моим таким немножко любительским знанием Германии, что, скажем, даже идея фашизма, она пришла вам нацизма, во многом пришла с Востока, да? Во многом наследует прусская идея Райх. Потому что Запад, вот скажем, в Баварии всегда мне баварцы говорили, нет, это не наше, у нас был Мюнхенский путч, но у нас Хаймат. У нас в Баварии, так сказать, вот наша земля. А Райх – это вот, пожалуйста, к ним, к пруссам. Это к пруссам, к пруссакам и ко всему, что туда, к северу от Дуная.
0: На востоке Германии действительно НСДАП имела максимальную поддержку. Причем на выборах еще до 1933 года, до того момента, как они взяли власть,

0: Выборы 30-го года, например, там же несколько выборов подряд шли в Рейхстаг, и поддержка эта действительно была высока. Но с другой стороны, на востоке Германии были, там, говоря современным языком, электоральные очаги, электоральные бастионы и левых сил. То есть на выборах марта 1933 года, когда нацисты уже полностью контролировали власть в стране, в одном из городов Бранденбурга победили социал-демократы. И сохранились даже воспоминания, то есть штурмовики СА в своих коричневых рубашках стояли вооруженные у входа в избирательные участки, фактически контролируя, как голосуют люди. Но при этом люди выходили с гордым видом, с высоко поднятой головой, представители левых, левоцентристов, которые, несмотря ни на что, проголосовали за социал-демократов, хотя было понятно, что конкретных политических результатов уже не будет. Поэтому Восток – это такое лоскутное одеяло, я не хотел бы быть его обвинителем.
1: Ну, понятно, да, это разные судьбы исторические.
0: Это по-разному, но какие-то консервативные аграрные нотки, они есть. На Востоке, допустим, в Саксонии всегда были традиционные большие индустриальные центры. Но у нас есть и крупные регионы того же Мекленбурга, Саксония-Анхальт или Бранденбурга, которые, конечно же, сельскохозяйственные, аграрные в первую очередь.
1: Насколько это ведет меня к следующему вопросу, а насколько вообще на Востоке можно ли говорить, ну, понятно, что денацификация была некая и там, но как бы наследие нацизма, оно менее было затронуто на Востоке, потому что денацификация под контролем союзников и под контролем некого, да, такого серьезной внутренней переработки гораздо глубже прошла на западе Германии. И вот тоже доводилось слышать, что в глубинке ГДР, собственно, так сказать, симпатии к нацизму, они сохранились гораздо более устойчиво.
0: Если мы возьмем общие цифры арестованных, интернированных, уволенных и даже казненных по итогам денацификации, то на востоке Германии, конечно, их было больше. Но вопрос в том, что советские оккупационные власти и новые коммунистические органы управления Восточной Германии часто использовали денацификацию фактически для сведения личных счетов. Очень много документов, которые свидетельствуют о том, что в лагерях, кстати, это были те же концлагеря, бывшие нацистские, да, недавно освобожденные, Ораниенбург, Бухенвальд, там были крупные лагеря для интернированных уже после 1945 года. Многие из этих людей были противниками коммунистов и не имели никакого отношения к нацизму. Это либералы, это консерваторы. Сохранились даже документы о людях, которые дважды сидели в лагерях и при нацистах, и после 45-го года при коммунистах. И, конечно же, для новой ГДР денацификация была, что называется, как такой ком в горле, крайне невыгодный момент, который нужно было быстрее закончить, быстрее завершить, чтобы гордо выступить с лозунгом «Мы первое государство рабочих и крестьян на германской земле». Это очень часто повторялось. И все нацисты находятся в Западной Германии. То есть фактически все 40 лет существования ГДР было принято показывать пальцем на Запад.
1: Ну да.
0: Там фашисты, реваншисты, а у нас их не может быть.
1: Ну да, фашизм там, национализм там у них, а мы, у нас новое государство, но вот под этим фасадом может быть меньше аллергия, да, вот, собственно, вопрос мой в том заключается, что как бы в ГДР меньше аллергия на нацизм и даже на национализм, на немецкий шовинизм. Я вспоминаю, что, по-моему, еще, да, в ГДР в 80-м году там статус Фридриха II перевезли из Сан-Суси на Унтер-ден-Линден поставили. И вот эта вот идея, так сказать, Великой Германии, она вполне себе сохранилась на Востоке.
0: Рассекреченные документы Штази показывают, что в ГДР в 60-х, 70-х, в начале 80-х годах существовало очень активно нацистское подполье. Неонацисты.
1: О.
0: То есть современные группы, да, например, в Магдебурге, с которыми велась очень серьезная борьба, против которых были полицейские операции, операции спецслужб, то, конечно, все держалось в секрете, ибо как в ГДР могут быть такие явления, все же антифашисты. Но борьба-то велась, но отсутствовала общественная дискуссия. Ведь главный, я бы сказал, фундаментальный элемент любой денацификации и вообще отказа от тоталитаризма, от милитаризма – это общественные дискуссии. В ГДР этого не могло быть по определению, все это замалчивалось. Поэтому уже в начале 90-х, буквально через год-два после воссоединения страны, состоялись крупные погромы, например, общежитий для беженцев. Ибо после воссоединения уже беженцев стали распределять по всей территории Германии, и там происходили нападения, поджоги при помощи коктейлей Молотова, при помощи каких-то даже самодельное огнестрельное оружие применялось. То есть ситуация была очень и очень напряженная. Действительно, такие очаги, опять же, я не хочу никого, что называется, стричь под одну гребенку, но вот отсутствие многолетнего или на протяжении даже десятков лет глубокого анализа своего прошлого и настоящего, как это было на Западной Германии, отсутствие этого на Востоке, сыграла большую роль.
1: И последний вопрос буквально в этой части, буквально минутку. Можем ли мы от этого перекинуть мостик к нынешним электоральным успехам АДГ?
0: Я бы не проводил здесь какие-то прямые аналогии с неонацизмом, а вот степень незащищенности, степень непредставленности и отсутствие признания особого менталитета, то да, конечно, это то, на чем АДГ играет, и нужно сказать, играет профессионально в политике.
1: Ну что ж, о том, насколько АДГ близка уже к победе, к власти в федеральном масштабе, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об альтернативе. Альтернатива для Германии, альтернатива для Европы, альтернатива для будущего. Что означают нынешние электоральные успехи АДГ и говорят ли они о некой общей немецкой или даже европейской парадигме? Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский.
2: Ну, можно начать с спекуляцией, сказать о том, что примерно так же эта земля голосовала за НСДАП, то есть партию Адольфа Гитлера, на выборах 1933 года. Так что это добрые традиции. Но в реальности, конечно, сейчас изменение настроений связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, торможение экономического роста, которое приводит к тому, что средний класс резко беднеет, а его на востоке Германии, в принципе, было немного. Это одна из самых бедных немецких земель. Во-вторых, молодежь чувствует, особенно в Германии, где по-прежнему основной капитал сконцентрирован у людей самого старшего возраста, у так называемых бумеров, часто в руках, которые до сих пор пользуются кнопочными телефонами, условно говоря. Нет, она чувствует себя лишенной работы, перспектив, жилья в будущем и так далее. Нет, и совершенно спокойно переходит на сторону популистов, что там, в общем, массово и происходило, кроме университетских городов. В плюс к этому рекордно непопулярный канцлер Фридрих Мерц, который проводит непоследовательную политику, который... Самая главная его ошибка была в том, что он пытался перехватить повестку альтернативы для Германии, тем самым он ее легитимизировал и спокойно отдал альтернативе для Германии большую часть традиционных избирателей ХДС, которые решили, что они предпочтут голосовать за оригинал, а не за непоследовательную подделку. И в конечном итоге это дало тот результат, который получился. Ну, я бы не назвал действительно это в полном смысле слова правым поворотом, потому что они, конечно, и не правые. Нет, в своих социальных лозунгах они, я извиняюсь, вполне себе национал-социалисты. То есть они выдвигают и националистические лозунги, и почти коммунистическую уравниловку иногда проповедуют. Соответственно, это именно правопопулисты. Это наиболее точное для них определение. И с точки зрения вот краткосрочной перспективы ближайших там 3-5 лет, это все-таки по-прежнему правый поворот. Буквально на днях в Испании были объявлены досрочные выборы, шансы сохранить власть у левого правительства минимальны. Это последняя большая европейская страна, где у власти находятся именно левые, не то чтобы радикалы, но при этом достаточно активные левые. В Швеции, где левые недавно на выборах победили, они до сих пор не в состоянии между собой договориться и сформировать полноценное правительство. Так что если в Испании выборы в этой осенью, нет, пройдут так, что победят тоже правые, что по рейтингам сейчас очевидно, Европа.

0: Европа вся будет либо центристская, нет, либо правопопулистская.
1: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Стратиевским, директором Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, ну вот насколько действительно после последних шоковых результатов, особенно для правящей партии, для системных партий на местных выборах, которые были этой осенью в сентябре, в октябре, насколько вообще АДГ приближается к победе в федеральном масштабе? Насколько мы можем представить новый кабинет, собственно, с участием или вообще в котором доминирует альтернатива для Германии?
2: Пока не приближается. В Германии существует очень четкое разделение между тремя уровнями госуправления и тремя фактически такими сегментами государствообразующих устоев. Это федеральный, земельный и муниципальный уровень. Федеральный уровень с земельным практически не соприкасается. Победа на земельном уровне, конечно, это окрыляет АДГ, это окрыляет ее сторонников, это дает партии дополнительные политические бонусы, это своего рода такая заявка на еще большую роль в германской политике, но это не приближает партию к управлению всей страной ни на миллиметр. Для того, чтобы стать правящей, АДГ необходимо, либо победить на выборах так, чтобы набрать абсолютное большинство и получить возможность формировать правительство без коалиционных партнеров, это нереально в ближайшем будущем, либо сформировать коалицию как основная победившая партия, либо вступить в качестве младшего коалиционного партнера в какое-то объединение других партий. Это также невозможно, потому что Брандмауэр, хотя он и с большими трещинами, с него уже, так фигурально говоря, и краска облезла во многих местах, и дыры видны, это правда, но он пока стоит, ибо он отвечает, я бы даже сказал, не сколько морали и идеологии политических партий, я мало верю в мораль и в идеологию в современной политике, а скорее инстинкту самосохранения и выживания этих партий.
1: То есть это скорее, я думаю, может быть, нашим зрителям и слушателям коротко пояснить, что Брандмауэр – это некая политика, да, защиты от АДГ, да, это немецкий политический термин сейчас.
2: Да, это добровольное обязательство германских политических партий и других не вступать в коалицию с АДГ, причем это официально, это не некое моральное обязательство, это официально оформлено в виде решений федеральных правлений и федеральных партийных съездов. То есть это своего рода такой внутрипартийный политический закон. И если мы рассмотрим такую партию, как ХДС, которая наиболее вероятно могла бы стать коалиционным партнером партии «Альтернатива для Германии», то для нее это стало бы фатально. Согласно некоторым опросам, до 33% членов партии, то есть треть, вышла бы из ее рядов в случае такой коалиции. Это означало бы полный развал партии, ведь избиратели на самом деле еще больше. И просто исходя из инстинкта политического выживания, сейчас никто на коалицию с АДГ не пойдет, поэтому кресло федерального правительства ей в данный момент не светит.
1: Они системщики, они тоже часть этого Брандмауэра? Вагенкнехт, Делинке, левые?
2: Нет, левые, безусловно, потому что для них антифашизм – это одна из основных политических фишек. Это, собственно, почему их выбирают. Да. Левые крайне любят говорить, что вот остальные партии якобы не совсем честны и не совсем систематичны в антифашизме, а настоящие антифашисты вот с многолетними традициями – это именно мы, левые. Что касается Вагенкнехт, то она откровенно заигрывает с АДГ. Буквально завтра будет первое заседание нового парламента Ландтага земли Саксония-Анхальт, и партия Вагенкнехт откровенно заявила о том, что она поддержит кандидата от АДГ в выборах президента, спикера Ландтага. То есть это пока не означает, что эта партия возьмет власть в земле, но вот пока первый шаг к этому, новый спикер с большой долей вероятности будет представителем АДГ. Но у Вагенкнехт есть серьезные проблемы в разных землях. Партия находится не в лучшем состоянии. В некоторых регионах целые партийные ячейки коллективно вышли из состава партии и больше не под контролем Вагенкнехт. Поэтому это такой, это своего рода союзник, но шаткий союзник.

0: крупные партии не готовы вступать в коалицию с АДГ.
1: Знаете, поскольку мы заговорили же о левых, то хотелось бы у вас комментарий по поводу берлинских результатов. Меня, конечно, они впечатляют тоже, или мы о картах начали говорить, электоральная карта Берлина, где, значит, западный Берлин, да, там не Шарлоттенбург, а где Далем, вот эти вот части, богатая, буржуазная, западная часть Берлина, это ХДС, середина вся эта Делинки, да, и правая часть, восточная часть Берлина, вся синяя, вся АДГ. То есть Берлин очень четко поделился на бывшие восточные районы, да, на такие левые, прокоммунистические, такие левацкие, центральные районы и традиционный консервативный Восток. Насколько это, скажем, характерно для Германии как таковой, или это все-таки мегаполис, это исключение?
0: Ну, Берлин абсолютно оригинальный город. Его ни с чем нельзя сравнить даже в составе Германии. То есть это фактически это город три в одном. Это город как населенный пункт, это отдельная федеральная земля, и это столица государства. И это действительно такой огромный плавильный котел, мультикультурный мегаполис, где происходят какие-то даже не совсем понятные другим немцам политические процессы. И действительно Берлин, ну да, это разделение есть, но и многие центральные районы, которые раньше принадлежали к западному Берлину, например, Нейкёльн или Кройсберг, они тоже проголосовали за левых, то есть они вот каким-то образом вот вошли в эту левую политическую орбиту. Но Берлин – это отдельное явление, он вообще не характерен для германской политики.
1: А насколько, вот я хотел даже немножко дальше, насколько левые могут являться угрозой, сопоставимой с АДГ? Ну, даже, понимаете, не в смысле формирования правительства, а в смысле продвижения своей повестки. Вот, кстати, и говоря о Берлине, тоже я подумал, что очень интересно, что крупные мегаполисы, они как-то очень левеют. Да, вот мы видим Мамдани в Нью-Йорке, мы видим, так сказать, успехи левых в Лондоне постоянно. Так что в этом отношении, может быть, действительно формируется какая-то особая урбанистическая политея больших мегаполисов, где существует левая идея, и она, поскольку там, в общем, люди достаточно такие политические, социально активные живут, она перетягивает на себя общенациональную повестку.
0: Не исключено, но если сравнивать левых и АДГ именно по степени угроз, абсолютно подходя, что называется, с холодным трезвым рассудком к этому вопросу, АДГ – это монолитная партия. Да, внутри партии есть дискуссии, политические течения, но в целом у них есть 3-4-5 основных тезисов, вот таких вот АДГшных скреп, их можно назвать, которые формируют эту партию и делают ее такой, какая она есть. Левая – это крайне разобщенная партия. Она относительно небольшая, но там политических течений больше, чем у христианских демократов или социал-демократов. И берлинские левые имеют очень мало отношения к тюрингским левым, а тюрингские, в свою очередь, к левым в Баден-Вюртемберге. То есть, когда мы рассматриваем левую партию, мы должны всегда смотреть о ситуации в конкретной федеральной земле, понятно, с конкретной организацией. И эта разобщенность не делает эту партию серьезной политической силы именно на всем германском пространстве.
1: Угу, понятно. Но тогда вернемся к АДГ. Все-таки я хочу поделиться своим таким опасением, что АДГ, пусть она и не войдет, да, в федеральное правительство, но она будет постепенно захватывать повестку. Да, и в повестке...
0: Это уже происходит.
1: Да, и это уже происходит. И вот, скажем, если пройтись по основным, да, пунктам АДГ, антимиграционная, антиевропейская и, так, условно говоря, антивоенная, по сути, антиукраинская и пророссийская. Может ли АДГ сдвинуть германскую политику, немецкую политику в этих трех направлениях? Антимигрантской, антиевропейской и пророссийской.
0: Отчасти это уже произошло. То есть я не поделил бы это вот действительно антимигрантское, антиевропейское и пророссийское на вот такие вот четкие три зоны, но движение повестки вправо, оно происходит уже не первый год. И, собственно, одна из причин такого падения рейтинга Мерца, потому что он попытался вот как будто косплеить АДГ, перенять ее какие-то лозунги, немножко очеловечить, привести в соответствие германскому законодательству и потребностям консервативного избирателя и попробовать это, что называется, вбросить в массы, что, естественно, не получилось, потому что потребители этих лозунгов предпочитают оригинал.

0: переманить их
1: Ну
0: таким
1: да.
0: образом на свою сторону, конечно же, не удалось. Но этот сдвиг повестки, он чувствуется не только в речах политиков, это и дискуссии в интернете, это статьи в СМИ. То есть, действительно, нынешняя Германия уже политически довольно далеко ушла от Германии, скажем, времен Ангелы Меркель.
1: Да.
0: Многие этого не замечают, но это, конечно же, факт. И давление такого огромного рейтинга АДГ, все-таки вчера на федеральном уровне впервые эта партия преодолела отметку в 30%, это огромное давление на весь политический спектр Германии, и основные политические игроки, те же христианские демократы, социал-демократы, они волей-неволей оказываются в ситуации догоняющих.
1: О том, насколько популизм, вирус популизма грозит вообще не только Германии, а всему Западу, поговорим в заключительной части нашей программы. А сейчас хочу поблагодарить нашего гостя Дмитрия Стратиевского за этот разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об электоральных успехах или альтернативой для Германии и вообще правых партий. Насколько действительно европейская политика сдвигается вправо и что это значит для отношений с Россией и для европейской поддержки Украины? А к нам по Зуму присоединяется Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в городе Вашингтон, округ Колумбия. Добрый день, Мария. Ну вот да, говоря о правом повороте, ну мы о нем уже говорим много лет, но сейчас, кажется, такие очень сильные материальные свидетельства нам приходят, причем из таких, из крупных европейских стран, из колоссов, вот Испания, да, последние интересные новости, то, что уходит левое правительство, уходят социалисты, так нелюбимые Дональдом Трампом, и, так сказать, вот еще Испания с Португалией фактически, да, Пиренейский полуостров тоже оказывается во власти. Ну и главный вопрос в связи с этим, который стоит, конечно, это выборы, президентские выборы во Франции весной следующего года. Насколько вы видите здесь сейчас как бы новый скачок, новый прилив вот этой вот правой волны в Европе?
2: Да, безусловно, та же самая проблема, которая была и до, с моей точки зрения, это просто кризис той модели экономической глобализационной, какой она сложилась там с конца 70-х, начала 80-х годов. Эти проблемы не решены. Этот кризис долгосрочный, поскольку он создает большое количество лузеров, но и также те, кто выигрывает от этой ситуации, и скорее ведет к поляризации, да, общества, которое мы наблюдаем повсеместно. Но на этот кризис, который уже присутствует долгое время, наложилась еще и война в Европе, которая ведет к большому количеству негативных трендов, усугубляет их. В том числе, например, стоимость энергии, да, которая является ключевой, скажем, для промышленных районов Германии, в том числе Восточной Европы, и очень сильно повлияла на химических гигантов немецких, по сути, изменив радикально, подорвав ту экономическую модель, которая в Германии худо-бедно существовала. Это еще больше усиливает вот этот разрыв между синими воротничками, которые проигрывают от глобализации, рост недовольства миграцией, соответственно, поскольку мигранты воспринимаются этими группами как непосредственно экономические конкуренты, и, соответственно, более прогрессивистскими городами, где, как мы видим, тоже растет протест в силу инфляции и прочих экономических проблем, усугубленных войной, но он склонен выражаться слева, нежели чем справа.
1: Да, больше, чем слева. Вот, кстати, здесь вот это хотел тоже, мы этот немножко затронули, разговор с Дмитрием Стратиевским в предыдущей части программы. Вот мне интересны успехи левых в Берлине. Я попытался здесь провести некую такую параллель с Нью-Йорком, да, с Мамданием в Нью-Йорке, в тем, во сколько вообще в крупных мегаполисах очень сильно вызревает вот эта вот левая альтернатива. Насколько она является угрозой для системных партий?
2: Так называемая теория подковы, я ее тоже в своей книге про восточноевропейских популистов достаточно активно исследовала, это вопрос коллапса мейнстрима. Да? Вот когда мы говорим, что не работает экономическая модель предыдущая, да, это значит, что именно тот оффер, те предложения, которые мейнстримные партии давали, они перестали устраивать существенную долю электората. И альтернативы этой мейнстримной модели, они возникают и слева, и справа. Тут во многом кто быстрее заскочит вот этот вагон возможности, которая появилась, скажем, вот в Словакии, это оказался Роберт Фицо слева.

0: партия Смер, а вот в Венгрии справа Орбан. Но, хотя другие тоже пытались, но не успели. Но мы точно то же самое видим сегодня, да, и, например, в Берлине. Во Франции Ле Пен, возможно, да, выигрывает президентские выборы под вопросом, но есть большая вероятность, именно потому что ее основным конкурентом на текущий момент является крайне левый Меланшон, который еще менее популярен, да, и, соответственно, скорее всего, чем она, соответственно, она, скорее всего, его перебьет, если центр не объединится. Это основная интрига. Значит, почему именно в больших городах скорее альтернатива возникает слева, нежели чем справа? Здесь несколько объяснений. Одно из них, безусловно, то, что в больших городах, как правило, более прогрессивные, да, такие белые воротнички, которые антииммигрантскую, ксенофобную достаточно повестку, как правило, не разделяют. Но недовольство экономической ситуации там тоже есть. Мы видим, что в Берлине как раз именно инфляция, там, рост цен на недвижимость, которые связаны в том числе с миграцией, они, именно они обеспечивали рост популярности левых партий. Ну и второй момент с точки зрения синих воротничков, которые по большей части сконцентрированы в бывших промышленных районах, то есть не центры обычно, небольшие города, у них миграция – это также экономический вопрос. С их точки зрения их правительство мейнстримное, их будущность как бы разменивают на приток иммигрантов по странам. Поэтому часто среди именно промышленных районов, синих воротничков, антииммиграционная повестка, она в том числе экономическая. Они смотрят на мигрантов как непосредственно на конкурентов для себя. А в это мигранты в меньшей степени составляют проблему для белых воротничков из больших городов. И несмотря на то, что там проблемы тоже есть. Соответственно, эти группы в большей степени радикализуются налево, с большей вероятностью, больше толерантности и в меньшей степени склонность видеть иммигрантов как экономический вызов. Но сходная проблема недовольства экономической ситуации, я бы сказала, одна и та же.
1: Ну да, вот эта подкова, она разрушает традиционный центр, да, мы видим, как в Германии это справа ХДС, слева СДПГ, во Франции справа галлисты, слева социалисты. И в результате, так сказать, с обеих сторон берут в клещи, берут в тиски вот эти вот несистемные партии. Плюс, ну да, здесь, с одной стороны, то, что вы говорите, кризис модели глобализации, с другой стороны, прилетают соцсети, да, и вот эта вот эмоциональная экономика соцсетей, она подстегивает вот эту поляризацию и выносит наверх вот эти вот несистемные силы.
0: Безусловно, по таймингу, потому когда мы видим рост, да, популярности этих партий, тут четко есть корреляция с распространением соцсетей. И соцсети, они, я бы сказала, не первопричина, они триггер. Да, то есть они позволяют этим накопившимся проблемам и недовольствам с большей степенью найти свое выражение. Почему? Ну, потому что многие говорят, что такого кандидата, как Дональд Трамп в США, например, да, было бы большие сложности с формированием огромной многомиллионной поддержки, просто потому что его, например, традиционные медиа не любили. Да, и там у него в основном негативные статьи. Однако у него был Твиттер на тот момент, с помощью которого он в обход вот этих вот мейнстримных СМИ, так называемых гейткиперов, да, которые раньше, да, чтобы там публиковать статью, нужно пройти там редактуру, да, нужно знать контакты и так далее. Здесь ничего этого не надо, просто пиши пост, и чем более радикальный и эмоциональный твой пост, тем с большей вероятностью он будет популярен. И вот это уход гейткиперов – это одна из основных причин. И что характерно, да, ведь именно такие лидеры говорят, что институты старые, либеральные, да, они вас ограничивают, они не дают вам выразить свое мнение, проголосовать. Голосуйте за меня, и я буду ваше мажоритарное мнение представлять. То есть здесь использование соцсетей накладывается на традиционное для этих групп нелюбовь к либеральным институтам, которые ограничивают с их точки зрения вот эту волю большинства.
1: Ну да, это, собственно, фильтры цивилизации, которые либерализм тоже один из таких фильтров цивилизации, да, и вот эта хтоническая сила простого человека, она хочет их убрать. Кстати, вот я хотел уточнить, говоря о соцсетях, а насколько вообще вот эта трамповская сеть, ясно, что он свою сеть завел, да, как и свой мемкоин, он как бы во все новые форматы идет, насколько его сеть Truth Social является политически значимой?
0: Ну, поневоле, поскольку он, прежде всего, там постит свои ключевые политические заявления, это для всех журналистов и аналитиков становится... Ну,

0: Понятно, что он это делает не случайно, да, это повышает рейтинг этих соцсетей. Но все равно в США, насколько вот я вижу, Твиттер остается одной ключевой платформой для обсуждения, и на Твиттере все равно перепачиваются многие посты Трампа. И плюс мы что еще наблюдаем, это вот тенденцию к этим, к мультипликации пузырей, так называемых, да, в которых мы существуем. Надо сказать, что Твиттер был один из тех платформ, в чем его было достоинство, что оно достаточно, он был для всех, хотя с левым уклоном. Потом его приобрел Маск. Он стал с правым уклоном, и многие мои левые знакомые стали переходить в другие соцсети, например, Blue Sky сейчас популярен. Но, конечно, с моей точки зрения, это только усиливает вот эту поляризацию. Все выбирают для себя определенные пузыри, в которых им
1: Ну
0: комфортно
1: да.
0: существовать, вместо того, чтобы коммуницировать друг с другом. Трампа, она такой скорее является вот еще одной демонстрацией этого пузыря, поскольку на нее уходят принципиально по большей части его сторонники, ну и те, кто вынужден следить за комментариями и постами Трампа просто в профессиональном плане.
1: Ну, кстати, победы АДГ в Германии, они же приветствовались в администрации Трампа, и мы видели, в общем, недвусмысленную поддержку всему вот этому европейскому правому интернационалу со стороны Белого дома.
0: Ну, безусловно, более того, эта поддержка, она прописана в новой национальной стратегии безопасности Трампа, и постоянно возникают идеи о том, как они будут поддерживать эти правопопулистские группы, которые, с их точки зрения, являются носителями традиционных христианских европейских ценностей. Но в силу, тут есть определенный парадокс, что поскольку само американское правительство сегодня не слишком популярно в Европе, как бы не совсем понятно, сколько положительный эффект это может дать. Я напомню, что когда Орбан вот переизбирался в апреле,
1: Да.
0: да, представители администрации ездили туда, и как бы это ничему не помогло, он все равно с треском проиграл впервые за там 16 лет. То есть это первый момент. Второй момент, ну, сам вопрос о том, как они будут активно поддерживать, да, вопреки, в общем-то, регулированию разнообразному, конкретно политические группы, он тоже не очевиден, особенно с учетом того, что у нас тоже надвигаются мидтермы в США, и вполне возможно, очень вероятно, что Нижняя палата, а возможно и Верхняя палата, Сенат, перейдут к демократам, что существенно ограничит возможности этой администрации по проведению в жизни таких неконвенциональных мер. Это будет видно, но, как мы видим сегодня, да, Трамп – это не причина, это такой же симптом, который мы наблюдаем повсеместно. И что еще важно сказать, что когда эти лидеры приходят к власти, да, мы видим два ключевых момента. Во-первых, для них свойственно так называемый мейнстриминг, то есть они сдвигаются немножко к центру. При всей,
1: Да.
0: допустим, своей героической любви к Путину, Трамп, как мы видим сегодня, более-менее идет в общем фарватере международной политики США до того, то есть да, с приоритетом на Китай и Ближний Восток, но в целом помогает Украине, может быть, и не так охотно. И второй момент, вот что является и проблемой, и может быть хорошей новостью, что никто из этих лидеров, смотрите на Мелони, да, например, принципиально не может предложить альтернативу. Они утверждают, что они могут. Вот альтернатива для Германии, собственно, так и называется, да, что они предлагают какую-то альтернативу. Но в реальности, в силу ограничений, которые на них накладывают, и военная ситуация, национальные интересы стран, и экономическая повестка, в ЕС они просто очень ограничены, насколько много они, например, могут тратить. ЕС очень сильные ограничения налагает. То в реальности, кроме этой риторики, радикальных изменений нет.
1: Ну,
0: Возможно, только значение миграционной политики, но не более того.
1: да, вот здесь, мне кажется, очень важную тему затрагиваете, потому что действительно одно дело, когда они находятся в оппозиции, и вот это, так сказать, идет эмоциональная мобилизация электората для пришествия во власть. Но если, когда и если они оказываются во власти, то начинается совсем другая история, да, и вот здесь очень хороший пример Джорджи Мелони, да, прекрасной, уже бессменной, да, рекордсменки по правительствам Италии. Вот. И действительно, что осталось от той старой Мелони, Фрателли Италии, особенно как на фоне того, что сейчас у них там вообще же идет к власти такой путинист, упертый вот этот генерал Роберто Ваначчи, Футуро Национали, там свой такой, как бы, я даже не знаю, как его назвать, вырос такой мини-Орбан, и не знаю даже, с кем его сравнить. Вот. Так что Мелони показывает, что, может быть, действительно во власти, оказавшись во власти, они как-то, так сказать, модерируются и мигрируют в сторону центра.
0: Здесь я скажу, Сергей, это и хорошие и плохие.

0: новость. Хорошая новость состоит в том, что как бы статус-кво, сторонником которого все-таки по большей части мы являемся, он сохраняется. Но также проблема, но плохая новость в том, что проблема оказывается нерешенной. То есть по-прежнему лузеры, да, глобализации, и их число увеличивается на фоне того, что, например, война и военные потребности забирают часть пирога из экономики. То есть ситуация на самом деле в экономическом плане лучше не становится. И что мы видим в итоге? Мы видим, что на смену, как вы правильно сказали, таким более умеренным популистам приходят более радикальные. Они тоже проходят вот этот вот момент мейнстриминга, но принципиально, что видно, это фрагментация спектра даже среди правых популистов. Не только среди мейнстрима, но также среди правых популистов. Хороший пример – это выборы в Европейский парламент. Мы видим, там популистские партии разбились на два блока – патриоты Европы и Европы суверенных наций. Даже они между собой, да, не могут выстроить общую повестку, общий взгляд. Но, к сожалению, это приводит к тому, что происходит их дальнейшая радикализация. Мы видим подобное в Польше, мы видим подобное и в Венгрии тоже. То есть этот процесс, он не закончен. И хотя, так сказать, хорошая новость в том, что они принципиально не меняют радикальный статус. Ну, там, скажем, никто не становится радикальным там, путинистом, за вычетом, может быть, Орбана. Но плохая новость в том, что этот процесс не закончен, и фрагментация, кризис и поляризация политического спектра на Западе сохраняется.
1: И знаете, вот в связи с этим последний вопрос, который я хотел обсудить, как раз я подумал к нашему разговору, когда я готовился. Пару дней назад читал очень интересную колонку Financial Times, сейчас не вспомню автора, где говорится, что вообще лидеры в современном мире все менее популярны. Вот это вот традиционный плач, что где Черчилли, где Рузвельты, где Деголи современные, это такая как бы ностальгический рессентимент. На самом деле в эпоху соцсетей, в эпоху поляризации, в эпоху популизма любой лидер, вот скажем, британские кабинеты, это хороший пример. Раньше считалось итальянцы, да, это revolving door, крутящиеся двери, там вылетают каждый год кабинеты. А теперь в Британии уже тоже сколько кабинетов на наших глазах, там, по-моему, 7 кабинетов, да, за последние годы
0: А сам
1: сменилось.
0: постоянный житель, это кот, как мы знаем, на Даунинг-стрит, он уже пережил всех разных премьер-министров. Да.
1: Да, вот, так что, может быть, вообще идет речь о каком-то глобальном переформатировании современной политики, и все, как бы, любой, кто будет во власти, он будет, так сказать, рваться на части и недовольным электоратом. То есть, как бы, мечта о новом Деголе, она уже не сбыточна.
0: И да, и нет. Я думаю, что с одной стороны мы видим, что вот это огромное количество разных лидеров и их смена, да, их неспособность удержаться у власти, это все отражение недовольства, да, большого числа избирателей ситуации на политическом спектре. А с другой стороны, то есть это симптом, который показывает, что проблема не имеет простого решения. С другой стороны, вот в США многие надеялись после первого срока Трампа, что его политическая жизнь окажется недолговечной с учетом того вот тех же самых процессов в Европе. Однако он сумел вернуться, да, триумфально в 2024 году. И, по сути, за счет того, что пропущен был цикл 2020-2024 год, он у власти оказался уже более 10 лет и радикальным образом переформатировал политический спектр. То есть какие-то вещи, например, которые он говорит или делает, были непредставимы на протяжении многих там,
1: Да,
0: десятилетий
1: да.
0: и дольше в США. То есть, с одной стороны, как бы да, с другой стороны, вот Трамп, например, оказался удивительно политически
1: Да,
0: долговечен для
1: да.
0: Америки.
1: Но он
0: И все
1: гений,
0: это на
1: конечно,
0: самом деле.
1: политически, я думаю, по использованию соцсетей, по работе с массовым сознанием, это, я думаю, в учебники и через 100 лет войдет феномен Трампа, его работа с коллективным подсознательным, можно сказать.
0: Безусловно, как говорится, credit where credit is due. И он растит новое поколение. Очень интересно, на самом деле, 28-й год, насколько действительно это новое поколение сможет повторить его, или это будет
1: Да.
0: что-то радикально новое. Пока мы не видим того, что у него формируются ярко выраженные наследники. Все его как бы птенцы, его гнезда, они гораздо менее популярны.
1: Кстати, да, вот это самый последний вопрос, у нас буквально минутка. Вы не видите возможности, раз уж мы перешли, и действительно следующий большой тест это правой всей волны, это американские midterms в ноябре. Вы не видите возможности воспроизводства

0: трампизма в новом поколении республиканцев, с Венсом и так далее?
1: Она, безусловно, существует, и вот Венс, и был еще один кандидат в 2024 году, который пытался тоже вот трамповскую риторику перенять, но как раз вот это и будет тест того, насколько феномен Трампа выходит за его рамки, именно в американском контексте. Безусловно, антиимиграционная повестка, например, она сохранит свою актуальность, но вот конкретный способ ее выражения, да, поведение, там, риторика, вот это, возможно, ограничено Трампом, он сам по себе исключительно популярная соцмедийная персона, да, у него было, собственно, шоу в США, и у него есть некий, он там супер богатый человек, у него есть некая такая привлекательная аура, которая у многих других отсутствует. Но принципиальный вопрос, ответ на этот вопрос на самом деле будет дан в 2028 году. Очень многие аналитики говорили, что Трамп 2020 года не вернется, а он прекрасно, как феникс из пепла, возник. Принципиально, однако, вопросы, связанные с глобализацией, с синими воротничками, с иммиграцией, они остаются неразрешенными. И поэтому, я думаю, какие-то кандидаты такого толка продолжат появляться, пока радикально не будет, не сформируется новая экономико-политическая модель на Западе.
0: Ну что ж, пока тогда ждем в Америке первого вторника ноября, который наступит после первого понедельника, когда нам станет более понятна ситуация внутриполитическая США. И, конечно, она очень сильно влияет на, собственно, правое движение в Европе и во всем мире. Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований, была с нами на связи. Спасибо, Мария, и до новых эфиров. Ну и завершая этот разговор об электоральных успехах альтернативы для Германии и электоральных перспективах правых партий, хочу сказать, что тени истории возвращаются. 35 лет назад пала Берлинская стена, и Советский Союз ушел из Центральной и Восточной Европы. Сегодня над Германией снова нависают тени. Тень фашизма, тень Берлинской стены и тень России. Европе нужно мужество, мудрость и лидерство, чтобы навсегда изгнать этих призраков прошлого. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
8: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
8: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
15: В большом счете я за свободу слова.
16: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
17: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
1: Охранник, колхозник или отравитель? Реформа главного силового ведомства.
2: Главным действующим лицом в так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин.
1: Александра Бортникова провожают на пенсию.
3: По одной из версий, Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну то есть профессиональный руководитель, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит.
1: Россия терпит поражение на Донбассе и ежедневно бомбит Украину.
4: Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда.
1: Готов ли Путин ввести военное положение?
5: То, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Начнем с новости почти светской хроники. ФСБ решила повысить комфорт своему руководству. Проект опубликован на портале нормативных правовых актов, пишет издание агентства. Согласно документу, членам коллегии разрешат летать первым классом.
1: Я уперся ногами туда, лег. И у меня остается еще вот столько. Даже если вы 1,90 м, наверное, 2-3, вам будет здесь вполне неплохо.
0: Причем не только по служебным делам. Первый класс будет доступен даже отпускникам, включая членов семьи. Некоторым полковникам достанется класс комфорт. И все это, конечно, оплатит государство. То есть мы налогоплательщики. Новость отлично подтверждает тезис. Чекисты действительно становятся новым дворянством в России. Привилегии есть, статус тоже имеется. Но первый класс лишь верхушка айсберга. Гораздо интереснее другое, что происходит внутри самой ФСБ. Последнее время звучит слово «реформа». О ней пишут журналисты и эксперты. ФСБ давно вышла далеко за пределы безопасности.
2: Сегодня ФСБ контролирует суд, контролирует следствие, контролирует прокуратуру, контролирует Министерство внутренних дел. И тут никаких не должно быть сомнений. Даже Росгвардию, армию. Поэтому образовался такой супермонстр, снова, который контролирует всех. Ну, например, скажем, все судебные дела важные, серьезные, они идут, скажем так, мягко при консультации с ФСБ или под полным их контролем, в зависимости там, от оснований возбуждения этих уголовных дел. Центральный банк, банки России находятся под контролем ФСБ. Дело не в том, что это было и раньше, но это была другая степень контроля. Это была именно степень контроля, связанная там, с какими-то определенными вопросами сохранения секретов, там, чтобы не было утечек данных и так далее и тому подобное. Сейчас это кормовая база.
0: О возможных переменах говорит и основатель издания «Важная история» Роман Анин. Речь идет не просто о кадровых перестановках. Эксперты говорят о конфликте внутри системы.
3: То, что эти кланы на протяжении там, 25 лет, что находятся у власти, постоянно друг с другом воевали, эти силовые кланы. Ну, вот, например, мы перечисляли различные спецслужбы и забыли упомянуть такое важное ведомство, как Росгвардию, которое возглавляет бывший охранник Путина Виктор Золотов по кличке Пробитый в криминальном мире Санкт-Петербурга. Кличка у него такая была, потому что, как мне признавался один из лидеров этого криминального мира, абсолютно тупой человек с IQ австралопитека, который при этом готов на любую жестокость по приказу царя. Так вот, пример Золотов всю жизнь воевал с Патрушевым, они просто друг друга ненавидят. А Сечин всю жизнь воевал с Медведевым, они тоже друг друга ненавидят. И когда эти кланы все время друг с другом воюют, то когда у тебя есть только один фактор, который эти войны уравновешивает, это, собственно, сам царь. А когда царь начинает ослабевать, то Патрушев неминуемо думает о том, что если к власти придет условный Золотов или человек его клана, ну, какой-нибудь Дюмин или какой-нибудь Миронов или там кто-нибудь еще, то тогда Патрушеву конец. Ровно то же самое, я думаю, тот же Дюмин или тот же Миронов. И поэтому они начинают неминуемо друг с другом воевать, потому что боятся, что если один не начнет действовать, то начнет действовать другой. Вот поэтому эта конструкция, на мой взгляд, она очень шаткая.
0: И здесь появляется еще один парадокс. Кремль усиливал ФСБ десятилетиями. Теперь сам начинает бояться монстра, считает Геннадий Гудков, и говорит о возможной смене руководства.

0: Причем обсуждается необычный вариант. Новый директор может прийти извне. Не кадровый чекист и не генерал, а человек с гражданским прошлым. Для ФСБ это был бы серьезный сигнал. И, возможно, только начало большой перестройки.
1: Путин обеспокоен резким усилением влияния ФСБ, уже политического влияния. Не только вот там, они где дербанят какие-то предприятия, грабят там, участвуют в коррупционных схемах. Он обеспокоен возросшим политическим влиянием ФСБ. И вот сейчас, когда решается вопрос о проводе Бортникова на пенсию, и все люди в околокремлевской среде подтверждают, по крайней мере, им это известно. Одной из версий, которую я слышал от более компетентных людей, по одной из версий Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну, то есть профессиональный руководитель, человек, который сделал карьеру там, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит. Те люди, которые сегодня ФСБ возглавляют, они участвуют в раскладе всех влиятельнейших кланов России, вот в этих между собойчиках, в этой борьбе. И даже есть такая мысль, вот я ее слышал уже, что Путин ищет сейчас кандидатуру со стороны, чтобы поставить ее на руководство ФСБ, ну, как когда-то Политбюро поставило на руководство Политбюро ЦК, поставило на руководство КГБ Андропова, который был секретарем ЦК, никакого отношения к спецслужбам не имел. Таким образом, было снижено как бы политическое влияние КГБ. Все-таки Андропов — это была политическая фигура, больше связанная с партийными органами, нежели со спецслужбами. Путин, я слышал, что он хочет повторить такой вот опыт.
0: По версии журналиста-инсайдер Сергея Канева, перемены в ФСБ могут начаться после юбилея Александра Бортникова. 15 ноября директору ФСБ исполнится 75 лет и, возможно, пройдут заодно и проводы на пенсию. Именно после этой даты может начаться кадровая перестройка ведомства. Одним из главных игроков в борьбе за влияние Канев считает Игоря Сечина, главу Роснефти.
2: Как мне кажется, вот таким главным действующим лицом в этой так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин, который в очередной раз пытается поставить своих людей на ключевые должности в ФСБ. Ну и главный кандидат его, протеже, это генерал Иван Ткачев по прозвищу Колхозник. В свое время Иван Ткачев возглавлял шестую службу УСБ ФСБ, так называемый сечинский спецназ. Потом Сечин переместил его в управление К, банковское управление СЭП ФСБ. Сейчас Ткачев сидит в кресле начальника контрразведки ФСБ, военной контрразведки ФСБ, то есть он контролирует всю армию. И я так думаю, он пытается Ткачева потом переместить в руководство ФСБ.
0: Есть и еще одна влиятельная фигура – Алексей Седов. Он возглавляет вторую службу ФСБ. Это подразделение отвечает за защиту конституционного строя. Седов работает во главе службы с 2006 года. Он начинал карьеру еще в ленинградском КГБ, поэтому его относят к питерской чекистской группе. Седова в своем интервью описал бывший сотрудник второй службы ФСБ Александр Федотов. Год назад он бежал из России.
3: Насколько я знаю, Седов имеет право звонка непосредственно первому лицу Владимиру Путину. Он является членом питерской группы. Придя в 2006 году с ЗК СБТ, он был тогда, по-моему, генерал-майором. Он получил необычайно быстрый карьерный рост до генерала армии, потому что ФСБ, не все директоры ФСБ являются генералами армии. А Седов формально, он даже не замдиректора. Он жесткий, он действительно жесткий. Допустим, когда он звонил мне по телефону и находился в дороге, потому что для связи с ним у меня в кабинете стоял телефон прям вот без кругляшка, то есть я снимал трубку, я понимал, что это он звонит. Но когда он звонил из дороги, он, допустим, никогда не здоровался, он всегда говорил: «Это Седов». То есть звучало это так, ну, как рычит, как лев такой: «Это Седов».
0: На практике вторая служба Седова занимается и политическим контролем. Среди ее направлений — борьба с так называемым политическим экстремизмом.
4: Мы все знаем, благодаря расследованиям Христа Грозева, о роли офицеров второй службы в отравлении Навального, в отравлении

других оппозиционеров. А при этом, кстати, важно понимать, что вторая служба, это вот мы знаем про ее самые кровожадные такие проявления и примеры, но у нее очень широкий функционал. Например, мало кто знает, что именно вторая служба курирует все образование в России.

0: негативно сказаться на патриотическом воспитании будущей молодежи. В ключевых вузах России есть прикомандированные сотрудники, которые следят за настроениями студентов и преподавателей. То есть это служба, которая направлена, я имею в виду вторая служба, которая направлена на подавление всякого инакомыслия.
1: Но кадровая интрига на этом не заканчивается. Среди возможных кандидатов Сергей Канев называет еще одного генерала. Это Сергей Беседа, бывший руководитель 5-й службы ФСБ. Именно это подразделение до войны активно работало по Украине. После провала этой работы Беседа пост не сохранил, но из системы он не исчез. В 24-м году Беседа стал советником директора ФСБ Бортникова. Канев считает Беседу практически непотопляемым. И это особенно интересно сейчас, потому что кадровая борьба внутри ФСБ продолжается, а старые игроки никуда не исчезают.
2: Генерал Беседа входит в круг неприкасаемых. То есть, что бы он ни сделал, ничего ему не будет. Ну да, провалил украинское направление. Ну да, слишком много уделял внимания Януковичу, там, Азарову, бывшему премьер-министру, которые ему там шептали в ухо, что украинцы только и ждут российские танки и будут встречать салом с чесноком. Этого не произошло. Поэтому Беседу убрали с руководителя 5-й службы ФСБ, это та же разведка ФСБшная. Вот, и переместили его ближе к администрации президента. Вот, он работает консультантом, живет припеваючи, ничего ему не будет, все у него в шоколаде.
1: Пока внутри ведомства идет борьба за власть, бизнес-активы и элитные привилегии, главный результат работы спецслужбы остается плачевным. Десятилетия полного карт-бланша от Кремля и многомиллиардные бюджеты вылились лишь в серию громких провалов на внешних и внутренних фронтах. О самых резонансных фатальных ошибках ФСБ эпохи Владимира Путина в материале нашего корреспондента.
3: Чек-лист вопросов сотруднику ФСБ. Я удалил переписку.
4: Восстановим.
3: Я создал фейковый аккаунт.
4: Определим.
3: Я пользовался чужой сим-картой.
4: Узнаем.
3: Я получал оплату в криптовалюте.
4: С Дианоним.
5: Свердловское управление ФСБ объясняет на языке мемов. Удалил переписку, включил VPN, купил чужую симку. Не поможет. Анонимов в интернете не бывает. Другое дело, если террорист настоящий. Такой, как тот, который 1 августа дистанционно подорвал бомбу на Котельнической набережной. В ресторане в Сталинской высотке отмечал юбилей главком воздушно-космических сил. 5 погибших в нескольких сотнях метров от дома правительства. Прошло уже несколько месяцев, а преступник для ФСБ так и остается анонимом.
6: Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны делаем. Вот. Но мы тоже не безграничны в своих возможностях. Но, тем не менее, и сама служба, и правоохранительный блок, и, в общем-то, граждане наши нацелены на то, чтобы сделать все необходимое, чтобы предотвратить.
5: Менее чем за 2 года 6 покушений и 3 убитых генералов. Командующий войсками химзащиты и 2 генерала генштаба. В 1-го заместителя начальника военной разведки стреляли, но он выжил. И почти все это в Москве и Подмосковье, там, где камеры узнают лицо студента с плакатом, но не человека с бомбой.
7: В текущем году произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранительными органами предотвращено 172 подобных теракта. Большинство исполнителей – лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций.
5: Всесильная ФСБ не смогла предотвратить теракт на 4 военных аэродромах, когда дроны, взлетевшие с фур, поразили стратегические бомбардировщики России. Нефтезаводы, по которым ВСУ нанесли почти 200 успешных ударов, тоже остались без превентивной защиты. В провалы ФСБ можно записать и теракт в Дагестане, когда во время нападения на синагоги, церкви и пост полиции были убиты 22 человека. И, конечно, теракт в Крокусе, 145 погибших. Позже стало известно, что США предупреждали о готовящемся нападении за 2 недели.
8: Но это, конечно, и значит, что наши соответствующие правоохранительные специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары. Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать.

0: задействовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов. Вот и все.
1: Проколов набралось на целый список. Пропустили бомбу под машиной Дарьи Дугиной, пропустили статуэтку со взрывчаткой, которую провоенному блогеру Владлену Татарскому вручили в петербургском кафе при полном зале. Пропустили грузовик, который взорвался прямо на Крымском мосту. Справедливости ради, с терактами ФСБ не справлялись и до войны. Норд-Ост, Беслан, взорванные самолеты, взрывы в московском метро и в Домодедове. А всего по международной базе данных о терроризме Global Terrorism Database с 2000 по 2001 год в России было почти 2000 терактов и почти 3500 погибших. Наказывать за такое ФСБ было не принято. Принято было награждать. Генерал, который руководил штабом во время Норд-Оста, где погибли 130 заложников, через 3 месяца получил звезду Героя России.
2: Это служба, которая прежде всего занимается безопасностью страны и государства. В России, во-первых, ФСБ, я предпочитаю даже называть КГБ, чтобы не путаться во всех этих буковках, она защищает прежде всего самую себя и защищает режим. Причем я хочу заметить, что так она была устроена с момента 1918 года. В документах ВЧК ровно так и записано, что это служба, которая охраняет прежде всего режим от своих идеологических противников. И так это было на протяжении всех лет. Если вы посмотрите особые папки КГБ и особые папки Политбюро ЦК КПСС, то там везде говорится о том, что мы должны предупредить проникновение опасной идеологии в Советский Союз. Мы должны защитить от проникновения этой идеологии и так далее.
3: Усилия спецслужб прежде всего направлены на профилактику такого рода правонарушений, чтобы не допустить перерастания легальной оппозиционной деятельности в радикальную составляющую.
1: В России уже есть ТикТок-войска. Это кадыровская армия, которая вместо боев снимала ролики со стрельбой по пустым домам. Теперь у России есть диванная спецслужба, которая вместо террористов ловит россиян в интернете. И вот тут у нее одни победы. За прошлый год по террористическим статьям осудили больше 2000 человек, вдвое больше, чем годом раньше. И почти каждого второго не за взрыв, а за слова. Самому младшему террористу 14 лет. В одном списке с боевиками теперь числится журналист Юрий Дудь и создатель телеграма Павел Дуров. У такой спецслужбы и расходы теперь другие. Форму выдавать будут реже и не всем.
4: С нами на связи Евгений Савастьянов, руководитель органов государственной безопасности по Москве и Московской области в 90-х годах. Евгений, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Мумин. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Рад вас приветствовать. Я обычно сейчас в последнее время все время начинаю с лозунга «Россия теперь враг Европы». Это надо вбивать в мозги европейским обывателям. Хорошо, теперь переходим.
4: Скажите, как формировалась нынешняя структура ФСБ? В чем ее отличие от КГБ?
5: Ну, знаете, я все-таки очень давно уже не работаю в этой структуре. Сколько уже? Получается, 32 года. Значит, формирование ее происходило уже практически все при Путине. Там, когда он был назначен в 98 году директором ФСБ, он стал потихоньку, и даже не очень потихоньку, формировать вот эту питерскую управленческую команду ФСБ. А так, если брать начальный период, ну, конечно, это было просто расчленение КГБ, можно даже сказать, в какой-то степени ликвидация КГБ. КГБ распалось на структуры республиканские. От КГБ отрезали такие ломти, как правительственная связь, как охрана, погранвойска, служба внешней разведки. Из КГБ ушло очень много людей, руководящий слой практически весь ушел. Вот. Ну, когда пришел Путин, он стал, конечно, менять функционал. И функционал отменялся по мере того, как менялась политика Путина. И потихоньку стала нарастать силовая компонента. Теперь вот мы видим переход, ну, фактически там, в 30-е годы. Страна закрывается, это означает, что задача контрразведки сокращаются. Страна воюет, это означает, что задачи военной контрразведки увеличиваются. Страна переходит, ну, ушла в чисто диктаторский режим. Это значит, что задачи борьбы с инакомыслием усиливаются.
4: Остаются ли защита режима и самой службы ее главной целью?
5: Ну, а она стала, я бы сказал так, что в 90-е годы защиты режима вообще не была целью ФСБ. Ну, тогда ФСК, Министерство безопасности, мы вообще не занимались тем, чтобы там защищать режим. Да? Считалось, что режим находится в стадии демократического формирования, да и вообще защита строя – это неправильное понятие. Надо защищать конституционный порядок изменения строя. Вот когда там люди брали в руки оружие или готовились взять в руки оружие, мы тогда с ними вступали в борьбу. А пока не находились в рамках обычной такой парламентской деятельности, мы проявляли избыточную терпимость, я бы сказал так. Коммунистами не гонялись, жириновцами не гонялись. То есть они были, имели возможность совершенно свободно вести свою политическую работу. А вот теперь, да, теперь, конечно, это не просто защита строя, да, не просто защита режима. Это защита единовластия одного человека. То есть это именно все заточено на то, чтобы обеспечить Путину исполнение мечты. Жить вечно, править вечно, возрождать империи, там, диктовать миру свою волю.
4: Можно ли сказать, что вот в этом и есть характер спецслужбы при Бортникове?
5: Да, конечно. Да. Именно в этом и заключается трансформация работы ФСБ те годы. Ну, а не только при Бортникове, оно и при Патрушеве началось. Да и при самом Путине, как я только что сказал, за счет расстановки кадров. В общем, все заточено на то, чтобы сначала укрепить власть питерской команды, потом единолично Путина и обеспечить ее всесторонне.
4: Что вам известно о людях, которых прочат на место Бортникова? Генерале ФСБ, начальнику управления К-4 службы, службы экономической безопасности ФСБ Иване Ткачеве, о первом заме директора ФСБ Сергее Королеве и об Алексее Седове, главе второй службы. Если Ткачев это человек Сечина, можно ли сказать, что ФСБ тотально коррумпирована, а репрессии всего лишь последствия этого, а не самоцель?
5: Не, репрессия – это последствия именно того, о чем мы говорили. Репрессия – это последствия того, что задача ФСБ – обеспечить единовластное управление Путиным. А что касается людей, которых вы перечисляли, я ни одного из них лично не знаю. Мы с ними никогда не работали, не общались. Я могу только вот про Седова сказать, что, видимо, я на его судьбе сказался самым решающим образом. Хотя, похоже, мы все-таки не знакомы. Значит, Седов же работал начальником отдела по борьбе с контрабандой и коррупцией, судя по всему, работал по милицейскому направлению. То есть последние годы жизни КПСС, еще Советского Союза, перед КГБ была поставлена задача борьбы с организованной преступностью и, в частности, значит, усиливать позиции среди разложенцев-милиционеров. Но это было результатом борьбы Андропова и Щелкова еще. Вот. А когда милицию поставили во главе КГБ фактически, ну тогда вот АФБ это было, и потом было решение о создании Министерства безопасности и внутренних дел во главе с Баранниковым. Работники по милицейской линии по всей стране пришли в ужас, потому что понимали, что сейчас вся их агентура будет убита, физически убита, потому что станет известна ментам, среди которых она работала. Вот. И поэтому пошло массовое уничтожение дел милицейской агентуры. Ну и сами люди, работавшие на этом направлении, стали увольняться. И в частности, вот Седов ушел из тогда, значит, то ли из, видимо, в АФБ он подал заявление об уходе, в Министерстве безопасности уже уволился. Но тогда ко мне все руководство практически АФБ пришло, кроме Иваненко. Значит, это вообще уникальный случай, что к начальнику московского управления одному из заместителей председателя все руководство пришло посоветоваться. Там и Поделякин, и Ямпольский, и Орлов, и Алмазов. Приходят, говорят, ну что нам делать, Евгений Вадимович, нас же всех сейчас погонят. Я посидел, подумал, говорю, смотрите, страна переходит в новый режим, там совершенно новая экономика складывается, новые налоговые вопросы. Давайте построим типа финансовой гвардии в Италии национальную систему налоговой полиции. Им эта страшная идея понравилась, они ушли, идею протолкнули, и вот так возникла налоговая полиция, куда Седов и перешел на работу. Потом, кстати говоря, Седов возглавил Московское управление налоговой полиции, сменив моего бывшего сотрудника Добрушкина. Вот. То есть я действительно на его судьбу, видимо, очень серьезно повлиял.
4: Давайте тогда продолжим тему Седова. Он сейчас возглавляет вторую службу ФСБ. Вот Чем они занимаются? Только внутренними делами или провокации и диверсии в Европе тоже их рук дело?

0: Ну, судя по всему, им немножко и этой работы достается, но, конечно, в основном это внутренние задачи. У них, ну, просто функционально они заточены на то, чтобы работать внутри страны. Иногда им там разрешается вылезти наружу, но, в принципе, те, кто работает за рубежом, ГРУ, СВР, они очень не любят, когда появляется конкурирующая фирма, потому что это подставляет часто их агентуру. Вот. А, ну, немножко больше это сказывается в ближнем зарубежье, потому что СВР не работает в ближнем зарубежье, опять-таки, по соглашениям, по обязательствам. Работа в ближнем зарубежье – это работа ФСБ. Вот за рубежом, в ближнем зарубежье, на территории бывшего СССР, на территории СНГ работает, да, работает ФСБ, в том числе и вторая, и пятая служба.
1: Какие отношения между ГРУ и ФСБ сейчас? Потому что ГРУ, говорят, тоже работает за пределами России.
0: Ну, это всегда было так. Вообще говоря, работа КГБ была за рубежом в основном заточена на политическую деятельность. То есть основная задача КГБ была, ну, участвовать, конечно, в добывании секретов, в том числе экономических, политических секретов, и создавание каналов влияния. Вот их задача была выращивать элиты западные, ну, не только западноафриканские, латиноамериканские, азиатские, через которые впоследствии будет осуществляться влияние Советского Союза за рубежом. А ГРУ – это все-таки чисто военное направление, выведывание военных секретов, проведение активных операций по военной линии. Я думаю, то же самое сейчас остается и в нынешнем распределении функций. Поэтому ФСБ, видимо, занимается политическим влиянием, политической информацией. Ну, в основном влиянием. Сейчас я думаю, что выведывание секретов все меньше и меньше. А вот ГРУ, конечно, занимается, ГРУ и СВР, они занимаются активной работой за рубежом.
1: Евгений, допускаете ли вы, что Путин может назначить на должность директора ФСБ гражданского человека, а не военного?
0: Ну, я скорее допускаю, что он назначит кого-нибудь из сотрудников ФСО или СБП. Такой опыт уже был, напомню, как раз в 1994 году, когда меня сняли, значит, с должности начальника Московского управления, тире заместителя, тогда это был заместитель директора ФСК, и со временем там Барсуков возглавил ФСБ, уже ставшее в 1995 году ФСБ. Вот. То есть тогда кремлевский клан решил усилить контроль за спецслужбой уже в чисто личностном плане. И поэтому я скорее допускаю, что директором может стать один из сотрудников службы безопасности президента.
1: Вы имеете в виду, в том числе, кто-то из телохранителей?
0: Ну, они все телохранители службы безопасности президента, это телохранители, по сути дела, да, там у них есть разные направления телохранения. От технических мероприятий, анализа почерков до физического прикрытия. Ну, кто-то из тех, кому особенно доверяет Путин, и в ком он видит зачатки организационных способностей. Ну, или ФСО. Это больший круг людей, там больше кадров. Хотя я думаю, что вот если все-таки пойдет по этому пути, решаться будет на уровне СБП. А гражданское лицо, ну какое гражданское лицо? И зачем гражданское лицо? Путин не любит вот таких вот решительных переломов. Зачем ему это надо? Чем он может быть недоволен? Да, вот первая служба. Служба контрразведки и военной контрразведки. Ну, здесь по линии контрразведки я говорю, что задачи сужаются, круг иностранцев все меньше, поэтому и работы меньше остается. По линии военной контрразведки обеспечено самое главное. Уже идет пятый год, как военные на линии фронта безропотно идут на смерть, не пытаясь уклониться от того, что им приказывают. Вот это абсолютное подчинение вооруженных сил приказам, это то, что военная контрразведка может записать себе в актив. Пассив она себе может пропустить, записать пропуск целого ряда ударов, которые наносит спецслужба Украины по руководящему составу российских вооруженных сил. Но все-таки то, что армия, в отличие, скажем, от какого-нибудь Вагнера, идет на смерть и продолжает идти на смерть до самого упора, это заслуга военной контрразведки. По линии второго управления, если взять, чем может быть недоволен Путин? Народ приведен к послушанию, народ безмолвствует, народ загнан в

0: стоило. А это главная задача второй службы. Так что вообще зачем им какие-то реформы?
1: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был руководитель органов государственной безопасности по Москве и Московской области в 90-х годах Евгений Савастьянов.

Это абсурдная картина. Тоже война. Танкер горит в Черном море после ударов морских дронов ВСУ. На берегу спокойно играет одинокий гитарист. Мимо идут прохожие. Будто катастрофа, просто фон для концерта. Такие кадры напоминают библейский апокалипсис. Москва продолжает массированные удары по украинским городам. На этой неделе десятки мирных жителей стали жертвами обстрелов. В Прилуках разрушен пятиэтажный жилой дом. Среди 22 погибших целые семьи с детьми.

0: В Украине только за первые 8 месяцев 26 года погибло и ранено более 15 тысяч мирных жителей. В Краматорске жестокий удар пришелся по двум пассажирским автобусам. Несмотря на экстренную работу спасателей, трагедию не удалось предотвратить. Погибли как минимум 30 человек.
1: Приступили до гасіння пожежі, як вони зрозуміли.

0: Киев и другие большие города Украины сталкиваются с ударами по инфраструктуре. Будто бы Путин решил в войне на истощение истощить украинский народ, раз армию не получается. На этой неделе в районе Лимана украинские силы проводят контрнаступательную операцию в Вивальди. Они оттесняют российские подразделения на отдельных участках. ВСУ заявляет о сотнях пленных и демонстрирует их на видео. Подробности в репортаже Андрея Шилова.
1: О взятии в плен российских военных рассказал в конце сентября Андрей Белецкий, командир 3-го армейского корпуса сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
2: Во время этого этапа операции потери противника в живой силе составили более 2000 человек. Более 250 российских военных попали в украинский плен. Киношное «русские не сдаются» на практике превратилось в сдачу в плен целых подразделений в полном составе.
1: Это не первая новость о российских пленных за время войны, но как свидетельство успеха ВСУ на Лиманском направлении в Донецкой области, она попала в заголовки. Украинские медиа распространили фотографии и видео россиян. Новость подтвердил и президент Украины, приехав на пункт управления 3-го корпуса. Владимир Зеленский написал, что еще 250 оккупантов пополнили наш обменный фонд. Обсуждение этой новости с российской стороны стало иллюстрацией растущей напряженности и разногласий. Бывший депутат украинского парламента от партии регионов Олег Царев, живущий в Крыму и регулярно публикующий фронтовые сводки, назвал новость о пленении украинской информационной бомбой и задался вопросом, что чувствуют родные пленных, вглядываясь в лица, ища своих и не слыша никакой реакции от российского командования.
3: Если Киев свел в одну картинку пленных разных дней, это надо доказать и показать. Если это реальная неудача, ее надо признать и объяснить.
1: Особой фронды в тексте Царева нет. Он оговаривается, что на войне всякое бывает. И цитата: «Обрушения фронта у нас нет, и ситуация гораздо лучше, чем бывало раньше». И все же реакция не на новость о пленных, а на предположение Царева о реальной неудаче оказалась громкой. Видный российский пропагандист Владимир Соловьев в стандартном для себя режиме крика посчитал, что сам разговор – это поддержка информационной кампании врага.
4: И мы этого человека в нашей стране пригрели, мы ему выделили систему, при которой он может жить, он существует только благодаря милости нашей власти, его доходы связаны только с нашей властью, и вот он теперь через губу затаскивает в информационную повестку, запущенную врагами, откровенную дезу.
5: Условный Соловьев, мы имеем в виду какой-то класс пропагандистов, отрабатывает исключительно...

0: повестку со стороны режима. Поэтому они включены вот в эту систему, где обратная связь от реальности отсутствует. Это все вражеские голоса. И колеблются они вместе с линией партии, что называется. А любую инициативу с мест они будут отвергать, естественно, потому что их роль исключительно системная. Что касается других, то они, что называется, искренние фашисты.
1: Телеграм-канал «Два майора», у которого более миллиона подписчиков, републикует в своей ленте пост Царева, называющийся «Правду о фронте нельзя отдавать врагу», показывает украинское фото военнопленных и пишет, цитата, «о полном отсутствии освещения сложных ситуаций на фронте, либо превращении репортажей в залихватские и бравурные пассажи». С этой публикацией соглашается и другой заметный телеграм-канал «Старше Эдды», признав, переводя на печатный язык, что мы, очевидно, в смысле российское командование, много наврали. Блогер Юрий Подоляка с аудиторией в более чем 2,5 миллиона человек, подключившись к разговору, пишет о надежде постепенно вернуть доверие населения и признает проблему липовых докладов. Ведь, цитата, «одной из ее причин является тот факт, что мы официально ниоткуда не отступаем». Тоже признают и многие другие.
2: Мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда. Это правда. О чем я говорю? О том, что положение на фронте, оно очень разное. Где-то мы большим напором идем вперед, иногда за день продвигаемся не только 6, а 16 километров. А где-то приходится откатываться на 5-6 километров и сдавать некоторые населенные пункты.
0: Все их попытки, как это вот, а вы расскажите честно, они изначально обречены на вот такое системное отрицание со стороны режима. И в конечном счете они с этим режимом, по сути дела, уже конфликтуют. Рано или поздно, как бы, наведение порядка в этой сфере, оно начнется. Другой вопрос, в каких условиях оно начнется еще. Вполне может статься, что у режима на них и не хватит уже ресурсов, чтобы все там подавлять.
1: А пока все разговоры об ошибках, умолчаниях и прочих уже нецензурных вещах по-прежнему обходят фигуру верховного главнокомандующего, хотя именно он регулярно говорит о непрерывных российских успехах на фронте.
3: Специальной военной операции.
4: Госсекретарь США Марко Рубио говорит о тупике в дипломатическом решении по поводу окончания войны в Украине.
5: Ваш вопрос касается ситуации вокруг России и Украины. Да, это очень опасная война, чрезвычайно опасная, поскольку, откровенно говоря, сейчас она, похоже, зашла в тупик, а тупиковые ситуации очень опасны. Мы пытались и будем продолжать пытаться сделать все возможное, чтобы способствовать такому урегулированию и завершению этой войны. Другой вариант выхода из тупика — это эскалация. Одна из сторон или обе сразу усиливают свои действия, пытаясь сломить противника и выйти из тупиковой ситуации.
4: Зеленский отвергает саму идею дипломатического тупика. Он требует усилить давление на Кремль.
6: Он хочет максимально возможной эскалации. Именно поэтому нам надо работать все вместе. Европейцы не могут надавить на него, но они могут помочь нам. И это подтолкнет его к переговорам. Но американцы могут сделать больше. Я думаю, президент Трамп может сделать больше. И, между нами говоря, он должен сделать больше. Потому что потери так велики.
4: На этом фоне появляются новые сообщения из Москвы. Издание «Телеграф» пишет о возможном возвращении генерала Сергея Суровикина к военному командованию. По версии публикации, обсуждается усиление ударов по Киеву, в том числе по мостам и критической инфраструктуре. Официального подтверждения нового назначения пока нет, но сама перспектива звучит как продолжение прежнего сценария. О ситуации на фронте мы поговорим с военным обозревателем Юрием Федоровым. Юрий, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый день.
4: Насколько поражение российских войск под Лиманом перемалывает общую стратегическую?

0: картину на фронте?
1: В очень серьезной степени, просто потому что поражение под Лиманом и освобождение того, что называлось Лиманский навес, это такой мощный плацдарм к северу от Лиманского укрепленного района, был плацдармом для наступления, стратегического наступления российских войск с севера, северо-востока на Славянск, Краматорск и с последующим окружением всей группировки украинских войск в поясе крепостей, которые находятся, ну, это Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Вот разгром российских войск к северу от Лимана означает, что стратегический план российской кампании 26 года был сорван. И сорван окончательно, как я понимаю.
0: Речь идет о Донецкой области или заходом в соседнюю область?
1: Ну, вполне возможно, что планировалась встреча двух клещей северного, вот, который шел из к северу, вот эта северная, северная половинка клещей, которая базировалась на Лиманском выступе, и должна была встретиться с южной группировкой клещей, которая шла, должна была идти из-под Доброполья, где-то в районе Барвинково, это уже Харьковская область. Такой, видимо, вариант тоже предусматривался российским планом. Но, как я уже сказал, этот план приказал долго жить.
0: Почему армия России при всех ресурсах больше не удается совершать глубокие прорывы и изменять линию фронта?
1: Ну, потому что война изменилась по сравнению с тем, что было во время Второй мировой войны. Теперь уже практически невозможно создавать мощные кулаки, танковые кулаки, которые должны, как это было в 1941-1945 годах, прорывать оборону противника, значит, вторгаться в оперативные тылы и там уже дальше громить чужие войска. Сегодня это невозможно. Вместо сплошной линии фронта, как это было в 1941-1945 годах, существует то, что называется зоной смерти. Ну, по сути дела, это очень широкая полоса. В 20-25 километров в каждую сторону, где происходят довольно хаотические столкновения сравнительно небольших контингентов войск. Вот такое изменение характера военных действий и широкое использование беспилотных автономных платформ привело к тому, что, ну, война изменилась просто, и просто такого рода операции становятся практически невозможными.
0: А у российских войск были ли какие-то успехи вот до сентября, до этой так называемой операции «Вивальди»?
1: Да, в общем, были, потому что вот после того, как вооруженные силы Украины смогли деоккупировать, ну, практически всю Харьковскую область и изгнать оккупационные войска России с правобережья Днепра в Херсонской области, вот после этого наступила довольно длительная полоса, когда российские войска наступали очень медленными темпами, совершенно несопоставимыми с теми, которые бы имели место в самом начале войны, в первые несколько месяцев войны. Но, тем не менее, да, российские войска наступали вплоть до начала операции «Вивальди», когда произошло успешное контрнаступление вооруженных сил Украины, но уже, скажем, значение которого выходит за рамки оперативного, это, по сути дела, стратегический успех вооруженных сил Украины. Ну вот, а до этого было такое ползучее наступление русских.
0: Сдача в плен сразу 250 российских солдат. Это рядовой эпизод?
1: Нет, такое бывает крайне редко. Это означает, что, ну, 250 человек – это, ну, практически три роты, если говорить о неполном составе этих рот.

0: Ну, так как оно на практике существует. Вот примерно три роты оказались в окружении. Это серьезная очень группировка по нынешним меркам. И у них не осталось иного выхода, кроме как либо погибнуть, быть ликвидированными, в том числе беспилотными аппаратами, либо сдаться в плен. Они предпочли сдаться в плен.
1: Юрий, вот Z-военкоры, они паникуют, говорят, что все очень плохо на фронте. В то же время Министерство обороны говорит, что есть успехи, берем один поселок или одно село за другим. А что на самом деле происходит на линии фронта?
0: На линии фронта происходит и то, и другое на самом деле. Потому что если посмотреть на ситуацию где-нибудь в Сумской области, в Харьковской области, да, там продолжается ползучее наступление российских войск, и некоторые населенные пункты действительно переходят под контроль русских. Это правда, просто это не имеет практически никакого стратегического значения, это наступление. И в этих районах не решается судьба войны. А вот судьба войны решается в Донецкой области, где вот успешно развивается операция «Вивальди», которая выходит, видимо, уже в заключительный четвертый этап. И вторая зона, где ситуация имеет стратегическое значение, это так называемое запорожское направление, то есть направление на город Запорожье. Но там российские войска практически, ну, наступление российских войск практически захлебнулось. Идут достаточно тяжелые бои, но ни та, ни другая сторона не двигается. В общем, выход к Запорожью в ближайшее время российским войскам никак не светит. Это надо иметь в виду. Так что вот такая ситуация реальна. Теперь, что касается споров военкоров и российского Минобороны. Но Минобороны никогда в России не признает, или практически никогда не признает собственных поражений. Если в сводках Министерства обороны то или иное направление вдруг исчезает, это значит, что там, ну, не то, что никаких успехов нет, а там неудачи преследуют российские войска. Это нормальная пропаганда российского Министерства обороны. Что касается Z-военкоров, которые находятся в большинстве своем находятся вот в зоне боев или где-то недалеко и понимают, что происходит на самом деле, ну, возможно, они чуть-чуть преувеличивают, но это вообще склонность людей, которые, ну, пишут, ну, журналистов, блогеров, там, кого угодно. Такая склонность к преувеличению имеет место. Но я думаю, что это преувеличение потери и неудач российской армии, о которых пишут российские же военные корреспонденты, ну, если и есть, то минимальные. А эти корреспонденты отражают настроение офицерского корпуса.
1: Юрий, если поставить на весы, с одной стороны, успехи ВСУ в Донбассе, а на другой стороне мы видим картину, как выносят инфраструктуру российские дроны, то на чьей стороне все-таки преимущество?
0: Ну, это невозможно такой ответ дать, потому что преимущество на линии фронта сегодня находится, ну, инициатива находится в руках вооруженных сил Украины. Ничего другого, кроме как пытаться выбомбить, ну, уничтожить с воздуха инфраструктуру и вообще систему жизнеобеспечения Украины, у Кремля никакого другого выхода нет, у него нет другого инструмента. Другой вопрос, я думаю, что этот инструмент не способен, при помощи этого инструмента Кремль не способен достичь тех целей, которые он ставит перед собой, ну, просто потому что аналогичная же ситуация была и в прошлой зимой, и позапрошлой зимой, и зимой 22-23 года. Да, были массовые атаки на гражданские объекты, на инфраструктуру и так далее Украины. Но, в общем, успехов не было.

0: средней дочки.
1: Но, Юрий, с другой стороны, мы видим отдельные украинские политики говорят о мире, о том, что уничтожение инфраструктуры – это беда для Украины. И тогда возникает вопрос, как они дальше будут выдерживать вот эти удары дронами и баллистическими ракетами, и каков будет финал?
0: То, что в Украине есть такая точка зрения, которую вы упомянули, это совершенно естественно. Украина – демократическое государство, демократическое общество. И поэтому разные точки зрения, они не просто имеют право на существование, ну, право на существование имеет любая точка зрения на самом деле, они достаточно, ну, достаточно регулярно публично излагаются. Да, такая точка зрения есть. Есть настроения, которые в Украине называют настроениями типа «все пропало». Это такие настроения были с самого начала войны. Если говорить о том, что действительно может угрожать Украине, да, никто не спорит с тем, что ситуация зимой, да и сегодня тоже, кстати говоря, достаточно тяжелая. Зимой она может осложниться еще более. Однако вопрос в том, перейдет ли вот эта ситуация в то состояние, когда перед Украиной действительно встанет вопрос ребром выживания или капитуляции. Я думаю, что до этого не дойдет, так как это не доходило и в прошлые зимы. При этом нужно иметь в виду, что да, действительно, средств борьбы с баллистическими ракетами у Украины нет. Видимо, и не появится в достаточном количестве, судя по нынешним тенденциям. Но что касается так называемых реактивных дронов, которые сейчас наносят максимальный, самый большой ущерб материальной основе существования Украины, но средства борьбы с ними есть. Коэффициент перехвата этих дронов сегодня уже достигает примерно 50%. А по мере появления новых средств, ну, у нас просто нет времени для подробного изложения, что это за средства, я думаю, что может дойти до коэффициента перехвата до 70-80%.
1: Скажите, Юрий, вот учитывая заявление и логику министра обороны Андрея Белоусова о затяжной войне, сигнализирует ли это о подготовке Кремля к официальному военному положению и новой волне мобилизации?
0: Я думаю, что есть немало военных, да и не только военных в России, которые действительно настаивают на введении военного положения, что открывает, кстати говоря, юридическую возможность для проведения тотальной мобилизации. Но есть другая точка зрения, которая пока доминирует в Кремле. Давайте попробуем вот при помощи вот этих массированных бомбардировок добиться своей цели. Вот вопрос в том, какая линия окажется более влиятельной. Пока выигрывает вторая линия, но кто знает. А то, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает, об этом это хорошо известно, но пока у него это не получается.
1: Но могут ввести военное положение, как вы считаете?
0: В теории, да, все возможно. Когда речь идет о Путине, возможно все.
1: Хорошо, если будет объявлено это военное положение, ждут ли Минобороны новые чистки? Возможно ли отставка Герасимова?
0: Возможно, дело в том, что, но при этом, на мой взгляд, маловероятно. Тут дело в том, что отставка-то может быть у любого военного командира, военачальника, вплоть и министра тоже. Вопрос в том, кем Путин может его заменить, при том, что при понимании того, что главным критерием для назначения на высокие военные посты для Путина является не столько качество военное качество претендента, сколько его безусловная лояльность именно Путину. Потому что Путин, как я думаю, прекрасно помнит максимум Мао Цзэдуна «Винтовка рождает власть». Он хочет, чтобы эти винтовки находились в руках людей, полностью подконтрольных ему и, кстати говоря, лишенных политической инициативы.
1: Юрий, спасибо вам большое за вашу экспертизу. Моим гостем был военный обозреватель Юрий Федоров. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
3: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
3: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
11: Преступление и война.
12: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
11: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
13: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
14: Это Артемий Троицкий и 281 выпуск подкаста и радиопрограммы «Музыка на свободе», Радио «Свобода», само собой, разумеется. Сегодняшний хедлайнер – это уроженец Северной Ирландии по имени Нил Хеннон. Возможно, это имя вам ничего не говорит, но что-то может сказать его псевдоним. «The Divine Comedy» – «Божественная комедия». Проект Нила Хеннона, существующий уже давным-давно, и мы сегодня с ним познакомимся поближе. Ну а начнем мы с выступления прекрасной, очень мною любимой и давно любимой американской группы «Калексико». Они из города Тусон, штат Аризона, кстати, тоже очень люблю этот город, Джои Бернс и Джон Конвертино, гитарист, вокалист и барабанщик. 10-й альбом у них вышел, называется «Эль Мирадор». «Мирадор» — это испанское слово, означает такую площадку, с которой открывается хороший вид. Я даже не знаю, по-русски, по-моему, нет такого слова. И слушаем с этого альбома песню «Then You Might See». «Тогда ты сможешь увидеть».

Calexico, альбом «El Mirador». «Melodies Echo Chamber» — это название группы француженки-парижанки Melody Praché. Предыдущие два альбома в нашей программе звучали, поскольку она мне очень нравится. Вот вышел и третий, называется «Emotional Eternal» — «Эмоционально вечно». И слушаем песню «Pyramids in the Clouds» — «Пирамиды в облаках». Странно, что название на английском, поскольку поется песня по-французски, естественно.

0: Melody's Echo Chamber, ее новый альбом Emotional Eternal. Теперь один архивный альбом, обнаружил я его во время путешествий по Соединенным Штатам Америки. Screamin' Jay Hawkins. Естественно, знаете вы великого Screamin' Jay Hawkins, автор песни «I put a spell on you» и так далее. Умер он уже давным-давно, родился в 29-м году, главный хит его относится к 56-му году и так далее. Очень беспорядочная дискография у Screamin' Jay Hawkins, поскольку ни один лейбл им как следует и подолгу не занимался, и поэтому разные записи разных лет выходили на разных лейблах и так далее, иногда они дублировались. В частности, есть известная его сессия записи, относящаяся к 72-му и 73-му году, когда он записывал примерно одни и те же песни, они выходили потом на альбомах под разными названиями. Вот запись 73-го года, сделанная в Нэшвилле с гитаристом Томми Элсопом, кстати, бывший гитарист скончавшегося Бадди Холли. Она выходила под названием «I put a spell on you», она выходила под названием «A portrait of a man and his woman» и так далее. И повсюду разные наборы песен, в общем, все очень запутано. Самый полный ассортимент имеется на альбоме под названием «My Little Shop of Horrors», «Мой маленький магазин кошмаров». И вот слушаем песню «We Love», «Мы любим». И тут что интересно, что Screamin' Jay Hawkins поет в дуэте со своей законной женой Джинни.
1: I belong more to you than I do myself. If I am guilty of wrong, it is because I never understood you.

Screaming Jay и Джинни Хокинс, песня We Love, альбом My Little Shop of Horrors. Следующий альбом посвящен войне в Украине, и записали его знаменитый французский диджей Клик, пожалуй, самый известный французский диджей в стиле world music, польская певица Маша Натансон и украинская скрипачка Алена Еременко. Альбом называется «Violence Against Bombs» — «Скрипки против бомб». Послушаем два трека с этого альбома. Первый инструментальный, называется просто «24 февраля 2022 года».

Диджей Клик, Маша Натансон, Алена Еременко. 24 февраля 2022 года. Альбом «Скрипки против бомб». И вторая песня с этого же альбома, уже вокальный трек «My Sister Ukraine», «Моя сестра Украина».

Диджей Клик, аранжировка Маша Натансон, вокал Алена Еременко, скрипка, альбом «Violence Against Bombs». Ну, а теперь божественная комедия. Группа

Это, ну, если можно назвать этой группой, в принципе, это все-таки один человек, Нил Хеннон, родившийся в 1970 году. Так вот, проект «Божественная комедия» английский возник в 1989 году, и по стилю это, ну, то, что называется «chamber pop», камерная поп-музыка. Очень изысканная, довольно витиеватая, с весьма и весьма остроумными, обычно ироничными текстами. У меня, скажем, очень ассоциируется с английской прозой типа, скажем, Эвелин Вод, знаете, такого писателя, отчасти даже Оскар Уайлд, может быть. Много альбомов вышло у «Божественной комедии». Начнем с альбома под названием «Promenade», «Прогулка». Это их третий альбом, вышел на лейбле «Сетанта» в 1994 году, и песня «Tonight We Fly» — «Этой ночью мы будем летать».

0: Этой ночью мы будем летать альбом Promenade 94 года. Второй альбом, который я хотел бы обязательно упомянуть, это альбом 98 года, шестой по счету у Нила Хэннона и «Божественной комедии», альбом «Fin de siècle», «Конец века» и песня «Generation Sex».
1: Signor, ma nella vita che vi piace di più?
2: What's the thing you like most in life?
3: Yes, mom and chili.
4: I like lots of things, but there are three things I like most. Love, love, and love.
5: Ci sono parecchie cose che...

Generation Sex шестого альбома Нила Хэннона. Ну, до этого, соответственно, выходили Fanfare for the Comic Muse в 90-м, Liberation в 93-м, уже прослушанный нами Променад 94-го, и альбом Казанова, к которому мы еще вернемся, а также Short Album About Love 97-го года, вот этот вот конец века 98-го, Regeneration, который я не слышал, кстати, единственный, по-моему, альбом Divine Comedy, который как-то мимо меня прошел 2001 года, Absent Friends 4-го, Victory of the Comic Muse 6-го, Bang Goes the Knighthood 10-го, Foreverland 16-го, и последний альбом Divine Comedy называется Office Politics, офисная политика, и вот с этого альбома песенку мы сейчас послушаем. И она называется «You'll never work in this town again». Ты никогда больше не будешь работать в этом городке.

Нил Хэннон и Divine Comedy — последний на данный момент студийный альбом этого проекта «Офисная политика». Ну и я обещал вернуться к альбому Казанова 96-го года. Это, пожалуй, мой любимый альбом Divine Comedy. Слушаем с него песню «Becoming More Like Elfi». «Становлюсь почти как Elfi».

Нил Хэннон, он же «Divine Comedy», альбом «Казанова», 96-й год. Ну, надо сказать, что Нил Хэннон вообще человек интеллектуальный, человек богемный. Много у него имеется всевозможных проектов, которые касаются и телевидения, и кино, и театра, и так далее. Вот к тому же он такой, ну, супертипичный английский персонаж. То есть, при том, что родился в Северной Ирландии, в Лондондерри, как он поет даже в одной своей песне, в общем-то, пожалуй, такого вот характерно английского артиста в области поп-музыки я даже не могу второго назвать. Карьера Нила Хэннона продолжается, думаю, что будет она долгой и счастливой. И закончить знакомство с его творчеством я хотел бы песней, которая не вошла ни в один серийный студийный альбом. Песня называется «The Best Mistakes» — «Самые лучшие ошибки», и она имеется на сборнике «Charmed Life». «Очаровательная жизнь» или «Очарованной жизнью». Большой двойной сборник лучших песен Divine Comedy. И эта запись совсем свежая, 2022 года.

Divine Comedy и The Best Mistakes с компиляцией Charmed Life. Поехали дальше. И теперь послушаем довольно странную группу из Хорватии. Называется она Dunja Luk. И это слово составлено из имени Дуня. Это имя солистки группы Дуни Бахтиярович. И второй человек в дуэте Лука Чапета играет на электрогитаре. Дебютный альбом дуэта так и называется «Dunja Luk». По стилю это, я даже не знаю, такой электропанковый фолк, что ли. Слушаем песню «Джиджа».

хорватский дуэт «Дунья Лук», их дебютный альбом с тем же названием и песня «Джиджа». Джон Доу. Джон Доу, знаменитый американский персонаж, тоже был когда-то панком. Был он лидером и основателем знаменитой лос-анджелесской главной панковой группы конца 70-х, начала 80-х годов, группы X, вместе с известной Оксаной Червенко. После этого много где побывал, даже во Flesh Eaters успел отметиться. Выходили у него, кстати, пластинки из бывшей партнершей по Эксо, и масса имеется также сольных альбомов. Последний из них называется «Fables in a Foreign Land», то есть «Притчи в дальней стране». Это его первый альбом с 2016 года, а вообще 13-й по счету сольный альбом. Выбрал я с него песню «Never Coming Back» — «Никогда не возвращаюсь».

Джон Доу, альбом «Fable in a Foreign Land», записанный, кстати, с его новым составом, который называется «Джон Доу Фолк Трио». Да, тут уже, в общем, никакого особого панка нет. Ну и завершит сегодняшнюю программу второй альбом английской группы «Кио». «Кио» — это дуэт из Лондона, существует уже довольно давно, с 2007 года. Дебютный альбом вышел в 2015 году, и вот сейчас вот этот второй под названием «Бондона». И интересен он тем, что солирует в нем девушка по имени Сахини Алам, которая из страны Бангладеш. Не помню, была ли у нас когда-либо в программе раньше артистка из Бангладеш, но вот теперь появилась. Несчастная, конечно, беднейшая страна, вот, но, в общем, кое-что там тоже происходит. Поет Сахини Алам на бенгальском языке, а основной ее аккомпаниатор, второй участник дуэта, это англичанин по имени Оливер Уикс. Кстати говоря, хороший гитарист. Итак, в исполнении дуэта Кио слушаем песню с альбома «Бондона». Песня называется «Ачке Шади». Вам всем счастливо. Артемий Троицкий. До встречи на следующей неделе. И подписывайтесь, разумеется, на подкасты «Музыки на свободе». Всем пока!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит Радио Свобода.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Говорит Радио Свобода.
6: Говорит Радио Свобода.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Говорит Радио Свобода.
9: Говорит Радио Свобода.
10: Говорит Радио Свобода.
11: Говорит Радио Свобода.
12: Говорит Радио Свобода.
13: Говорит Радио Свобода.
14: Добрый день, говорит Радио Свобода.
15: Радио Свобода. Всегда вместе с вами. Говорит Радио Свобода.
16: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
15: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
16: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
17: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Год назад в программе «Культурный дневник» американская режиссерка Джулия Локтев рассказывала о первой части своего документального сериала «Мои нежелательные друзья». В 2021 году она приехала в Москву снимать журналистов, объявленных иноагентами, но стала свидетелем разгрома последних независимых СМИ, завершившегося после начала полномасштабной войны с Украиной. Первая часть называлась «Последний воздух в Москве». Сегодня я пригласил Джулию Локтев, чтобы поговорить о второй части фильма, которая носит подзаголовок «Изгнание» и посвящена тому, как сложились судьбы известных журналистов, эмигрировавших из России весной 22 года. Личные кризисы переплетаются с профессиональными. Один из них, который Джулия Локтев подробно исследует, связан с решением латвийских властей в декабре 2022 года лишить лицензии телеканал «Дождь» из-за прозвучавших в эфире слов о российской армии, которые можно было истолковать превратно. Джулия Локтев из семьи эмигрантов, покинувших Советский Союз в конце 70-х. Она выросла в Соединенных Штатах, неоднократно приезжала в Россию и подружилась с Еленой Костюченко, Ксенией Мирославовной,

0: Мироновой, Олесей Мараховской, Петром Рузавиным и другими журналистами, которые стали героями ее документального сериала. Разговор с Джулией Локтев записан после премьеры фильма «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на кинофестивале в Венеции.
1: Какую часть было сложнее снимать и монтировать? Первую, московскую, российскую или вторую про эмиграцию?
2: Но не было разницы между частями, когда я снимала. То есть разница между частями только появилась как-то на каком-то этапе монтажа, потому что я прилетела, ну, я ездила несколько раз в Россию в 21-м году осенью и зимой 22-го, и потом я прилетела вот на последние съемки 23 февраля. И я как начала снимать 23 февраля и первую неделю полномасштабной большой войны в России. Потом все медиа почти закрыли, все мои герои уехали из страны. Я осталась, я не могла в ту же ночь, потому что я снимала на дожде, когда дождь закрыли, и тогда все поехали уже, все, которые оставались в России, некоторые герои уже уехали, но все тогда поехали в аэропорт. А я не могла поехать в аэропорт, потому что у меня была съемка вся моя на телефонах, и я не хотела ее потерять. Я не знала, что будет там на таможне, и я не хотела ее потерять. Так что я осталась на... я сидела там еще один день и просто все загружала в облако, и я должна ждать, что все кто-то мне скачал это в Нью-Йорке. И тогда я чувствовала себя, окей, сейчас уже съемка в безопасности сидит там на диске в Нью-Йорке, и я могу улететь в Стамбул. Но это было как-то интересно, иначе бы я полетела с другими героями. И так что я продолжала просто снимать. Я начала в Стамбуле, потом была в Тель-Авиве, потом в Тбилиси, потом, не помню в каком порядке, Прага. То есть и я просто следовала за героями, когда они вынуждены были сбежать в вынужденную эмиграцию. И не знаю, в какую страну я еду следующую, где я буду через два дня, как они, куда. Понятно, что у меня, в отличие от них, еще был дом, куда я могла вернуться, но я имею в виду соотношение съемки. Я просто следовала за историей, и так продолжалось месяцы просто. А потом, когда уже, это только когда я смонтировала «Последний воздух в Москве», тогда я поняла, ну, я собиралась просто сидеть и монтировать дальше, чтобы это был просто 11-часовой такой длинный фильм. И тогда как бы на меня был такой скрининг-клуб, которым мы показывали каждую главу дома. И они сказали, слушай, ты что, собираешься сидеть монтировать еще год? Надо вообще в этом выпустить сейчас. И тогда мы решили разделить это на две части как-то. А что лучше, то есть поторопиться и выпустить первую часть отдельно, и тогда это как-то вторая часть «Изгнания» будет вторая часть. Но мне кажется, как бы, то есть получилось так, что это одна история, конечно, но это одна история в двух частях очень. Как бы, ну, если мы будем претенциозны и делаем литературные аналоги, тут два тома.
1: Наверное, все-таки в Москве было это постоянное ощущение опасности, и оно порождает адреналин, да, от того, что в любой момент может случиться что-то по-настоящему ужасное и с вами, и особенно с вашими героями. Да. За границей, конечно, опасность сохраняется в какой-то степени, но вот этого вот нервного ощущения, наверное, нет. Там можно все-таки расслабиться.
2: Ну, расслабиться нельзя было, потому что как-то в этом отношении может быть как-то. В отношении, то есть я не боялась, что вот спецслужбы войдут в любой момент, то есть или как-то то есть спецназ войдет в любой момент. Этого я не боялась, понятно, в Тбилиси, но все время было какое-то... Просто представляете, первые дни, когда люди уехали, и я снимаю людей, которых у них разрушилась жизнь, просто, и они в этом моменте стараются ее как-то собрать и начать работу. И так что здесь была большая как-то, ну, я не знаю, как это сказать. То есть это очень эмоциональное время для всех и очень больное время. И как просто присутствовать и сопровождать людей в этот момент и захватить это все как-то, и понимая, что ты с людьми, которые очень травматически переживают что-то. И при всем том все время себе напоминают, что, конечно, людям в Украине хуже.
1: Вы рассказывали мне в прошлом году, что люди из разных стран, которые мало что знают о России, хорошо понимают и с интересом смотрят этот фильм, потому что чувствуют его универсальность, ну, в частности, в этом домашнем вашем скрининг-клубе, который вы упомянули. Ну, понятно, что вторую часть еще мало кто посмотрел, но были какие-то интересные отклики первых зрителей?
2: Ну да, просто, ну, это как-то, во-первых, какие страны это возились, как-то по опыту зрителя. У нас есть, например, большие фанаты из Китая, которые там, да, подходят после скрининга, говорят: слушайте, это фильм о нас. Или кто-то перевел недавно нашу первую часть, кто-то связался и говорит: мы переводим на фарси, это о нас. Но при том все, конечно, американцы сейчас очень ощущают, что это о них, потому что столько, что происходит с прессой в Америке. То есть у нас сейчас тоже президент говорит, что что-то не так со стране, которая разрешает как-то прессе публиковать негативные истории, что-то там неправильно. И понятно, что это как-то откликается. Ну, мы сейчас видим, как ведет себя Израиль и во многих странах, как-то Европа тоже сейчас идет правее и правее. Так что, мне кажется, резонанс тут на человеческом уровне. То есть тут важны две вещи, мне кажется. С одной стороны, когда политический резонанс, а с другой стороны, просто люди смотрят наших персонажей и их понимают как людей. Нас просто на уровне как бы, ну, кожи, не только поверхности, но внутренности, как бы кожи и кишек, знаете, то есть на всех уровнях просто понимают их как-то очень эмоционально и как это пережить, потому что, ну, мне кажется, это вот самое важное, это как передать историю через людей, которые ее проживают, и мне трудно подумать о другом фильме, который просто в огромном историческом моменте так, но как-то в актуальное время просто происходит через персонажей так. Не фикшн, а просто вот мы с ними, я не знаю, может быть, есть, но трудно так подумать, не приходит в голову. Я понимаю, что это, и мне это очень интересно, и мне это важно, что русскоязычная аудитория, или даже, скажем, не только русскоязычная, может быть, разница не в языке, но как бы люди, которые это пережили на себе, то есть вот у меня знакомая из Беларуси, которая вынуждена была уехать, которая смотрела, и понятно, это тоже они испытывают совершенно иначе, чем как бы люди, которые ничего подобного в жизни не пережили.
1: Ну да, это главная тема фильма, конечно, это иммиграция и осмысление себя как иммигрант. Да. Конечно, это очень субъективно. У всех это произошло по-разному. Я сам тоже иммигрант и воспринимаю свою иммиграцию как замечательный опыт, да, как поиск самого себя. Да. Ну, вот есть такая пословица русская: где родился, там и пригодился. Она, по-моему, совсем неправильная. Да. Нужно искать свою настоящую родину. Она может быть на другом континенте, в другой культуре. Цицерон, как мы знаем, сказал, что где хорошо, там и родина. Да? Вы тоже из семьи иммигрантов и сейчас сняли фильм об иммигрантах.
2: Но это очень разные вещи.
1: Да, да, да.
2: Я что для сказать, вас иммиграция? Очень важно. Это очень важно упомянуть. Поэтому я знаю, что люди, которые уехали после начала большой войны, используют слово «вынужденная иммиграция». То есть это как-то не часто пользуют. Но по-настоящему, то есть я использую чаще слово «изгнание», так что, потому что это по-другому. Мои родители и я, мы уехали в 70-х из Советского Союза как иммигранты. И я понимаю, что как-то особенно, я чаще говорю об этом по-английски, но «exile» и «immigration», и как бы «изгнание» и «иммиграция» — это две очень разные вещи. Потому что одно дело, когда мы уезжали, мы чувствовали, что, ну, там, понятно, есть общие вещи. Например, мои родители не могли похоронить своих отцов. Мы понимали, уезжаем, что мы не можем вернуться. Но мои родители, им было 40 лет, и они уехали из Советского Союза, чтобы стать американцами. Я уехала, мне было 9 лет как-то, ну, не знаю, я хотела в Диснейленд. Но это было как-то в то время, что ты уехал, и ты выиграл какую-то лотерею, что тебя выпустили из Советского Союза, и получается, что то, что мне говорят, как-то с одной стороны это травматично, тебе говорят, ты бабушку, девушку, дедушку и тетю свою никогда не увидишь, конечно, это большая травма, но с другой стороны ты как-то получаешь какую-то возможность, что ты не имел, и... Это другая идея, вот когда люди, вот моя мама до сих пор говорит с тяжелым русским акцентом, как человек, который уехал и не очень много говорил по-английски в 40 лет. Но она считает себя американкой, которая живет в Колорадо со своим тяжелым акцентом. Она говорит: I'm local, я местная, так. Но это совсем по-другому, особенно с журналистами, которые были вынуждены ехать в изгнание, которые не выбрали это, которые не планировали это, которые предпочитали бы сидеть в России и продолжать говорить о том, что происходит в России, имея возможность говорить с людьми, видеть своими глазами. А сейчас они все в ситуации, где они не могут ступить на родную землю и стараются как-то продолжать работать как журналисты. Все из наших персонажей работают как журналисты, не исключая одного, который решил, что надо делать больше. Но он тоже продолжает быть журналистом, тоже в некотором смысле. Но это совсем другое, потому что когда вот там у нас вот Олеся Мараховская так говорит, вот в фильме очень хорошо, сразу же, когда ты 24 на 7 работаешь, не она, а не в Чехии, она говорит, когда ты работаешь не в этой стране, как бы умственно, и ты работаешь на Россию, как бы о России 24 на 7.

Это очень трудно тогда интегрироваться и думать, что ты переехал. Это более специфическая вещь, мне кажется, для журналистов, которые как бы весь день работают, чтобы донести как бы новости о России русскоязычным зрителям, с надеждой, что

0: настоящих эмигрантских трагедий ведь нет в этой среде, да? Никто не сидит в лагере для беженцев, никого не депортируют из этих detention center, как в Америке, никто не вынужден мыть полы, чтобы умереть с голоду, а мы знаем, что таких случаев очень много. Так что это, в общем, благополучный образ эмиграции и в целом довольно нетипичный.
1: Да и нет, я скажу. Ну, это профессиональная эмиграция сначала. То есть важно сказать, что это люди, которые, конечно, имеют привилегию работать по профессии. Как долго это продолжается, как долго – это тоже вопрос, конечно. Как долго будут существовать русскоязычные медиа в изгнании. Это тоже как-то всегда боишься, что деньги кончатся, что это так. Ну, последняя глава называется как бы «Нормальная и ненормальная», потому что это очень странная ситуация, когда, с одной стороны, на поверхности жизнь как-то выглядит, ну, все норм, а тебя в России там заочно садят на 7,5 года, и ты сейчас не можешь поехать, сажают, так? И ты не можешь сейчас поехать в половину мира, потому что они тебя могут отослать в Россию. Или тебе приходит угроза, где там информация с твоим паспортом, с твоим рейсом, на котором ты летишь своим сиденьем, и описание твоей собаки. Или тебя отравляют. А все время при всем этом как-то жизнь выглядит, ну, нормально. Как-то на поверхности iPhone есть. Некоторые материальные, но есть вот это, но с другой стороны, вот если твоя мама там или твой папа заболеет, ты не можешь полететь, потому что ты не можешь ступить ногу на российскую землю, потому что тебя арестуют, это знаешь, в аэропорту. Или люди, которые там, то есть вот я знаю, я говорила с одной из героинь на днях, она говорит, знаешь, я знаю, где в моем родном городе находятся все вот эти, есть такие камеры, которые просто установлены, которые просто live cam, когда они живое снимают, они говорят, иногда я просто сижу и смотрю, потому что вот это чувство, что тебя выгнали, то есть что ты не можешь вернуться, это, мне кажется, огромная боль. И ты стараешься при всем этом продолжать работать. Так что это как бы вот это все как-то, да, вот это сочетание нормальности с полной ненормальностью, с полной-полной ненормальностью. И плюс там, ну, многие люди, как я понимаю, да, сейчас, то есть ты вынужден смотреть как-то чуть-чуть за спиной, кто уходит в твою сферу, там, я не знаю, была ситуация, я помню, где вот на дождь пришли какие-то, выглядели как дружелюбные медиа, так, что-то так хотели снять, они их подпустили, и оказалось, что это был просто большой пропагандистский фильм на Первом канале, так. Это была такая ловушка, это как к многим активистам пришли. Ну, и кто еще может там собирать на тебя информацию вокруг? Ты должен всех опасаться чуть-чуть. Это есть. И при всем там, ну, есть квартира, есть айфон, и это так. И непонятно, как долго это так будет, то есть вот это существование.
0: Как мы уже говорили, ваши герои уезжали в спешке весной 22 года, к эмиграции не готовились, и наверняка многие думали, что это какое-то временное явление, и, может быть, можно будет вернуться. Ну вот, прошло уже больше 4 лет, возвращаться некуда, к тому же, как мы только что говорили, многие объявлены в розыск по уголовным делам. Вот интересно, вы с вашим американским опытом причем чувствовали в 22-м году, когда начали снимать вторую часть, что вот так она сложится, или думали, что это какое-то временное явление, и вы закончите ее уже триумфальным возвращением ваших героев, или не триумфальным, но спокойным возвращением ваших героев в Москву?
1: Ну, мне кажется, даже в 22-м году как-то никто себе не позволял говорить, что я скоро приеду. То есть, мне кажется, никто... То есть, ну, конечно, это другой случай. Нет, не никто, а Лена Костюченко, которая все время собиралась ехать в тюрьму. А потом как-то поняла, что угрозы может быть намного хуже, чем тюрьму, и решила не ехать. Но она единственная, кто все время говорила, вот я сейчас вот-вот-вот вернусь. Но это как бы с целью и с понятием. Вернусь и пойду в тюрьму. Но это вопрос не об этом. Тогда все думали просто о войне полномасштабной. И вот никто, и многие вот персонажи, если мы возвращаемся как-то в начало 22-й год, все говорили, ну, 6 месяцев там. Мне кажется, я не знаю никого, кто мог представить в то время, и кто так открыто говорил, что мы будем вот сейчас, в 26-м году, осенью, это все будет продолжаться, и конец не виден, это главное. Люди все время говорили, ну вот-вот, война там, это же не может так долго продолжаться. И, конечно, вот ужас, который продолжается день за днем сейчас, и что страшно, конечно, это то, что война не уменьшается, она увеличивается, но внимание уменьшается у людей в мире. То есть вот это привыкание, которое не должно быть. То есть вот когда я думаю, не знаю, если в мирной Европе там вдруг, ну, падало на одно, то есть одно квартирное здание, там 6 умерли здесь, 12 там на следующий день. Вот если мы представим это как-то, ну, не знаю, во Франции или в Чехии, то есть вот... И как-то через вот почти там 5 лет люди говорят, ага, это просто так нормально, это то, что происходит, но это совсем не нормально.

0: И это не должно происходить. И это как-то вот это было совершенно непредставимо, что как долго это будет просто идти и как люди к этому могут привыкнуть. В этом смысле я говорю просто о мировых зрителях, а это когда людей, которые читают газеты, где это просто почти исчезает из новостной полоски. Это ужасно для меня.
1: Мне очень понравилась в вашем фильме формулировка Елены Костюченко, которая сказала, что в России наступил фашизм из-за любви людей к комфорту. Это звучит парадоксально, но это очень точно, мне кажется. Вы согласны с ней?
0: Мне кажется, она это говорит очень мудро, то, что она сказала, она очень... Еще она парафразировала свою сейчас жену, Яну Кучину, которая сказала, что вот мы все делали правильные вещи в неправильном порядке, но это больше как-то о активистах, людей, которые занимались другими делами, но вот это то, что она сказала, вот мы просто не хотели терять комфорт, мы не хотели поменять нашу хорошую жизнь на плохую, и она это очень красиво говорит, мне кажется.
1: Но если судить по дискуссиям в социальных сетях, многих раздражают так называемые хорошие русские, которые зациклены на своих проблемах, считают себя главными жертвами, требуют, чтобы им все сочувствовали, а об Украине вообще не думают. Мне кажется, что вы специально ввели вот в этой второй части нового героя Петра Рузавина, чтобы показать, что эти обвинения не всегда обоснованы. Это так?
0: Но мне кажется, тут вопрос не только в Пете Рузавине. Там все наши герои все время как-то упоминают, и они все время сравнивают и говорят, наши проблемы – это ничего по сравнению, то есть наша страна бомбит Украину. И это намного больше проблемы. То есть это не только вопрос как-то одного там Петра Рузавина, который, конечно, прекрасный персонаж. Но у Пети с Наталкой Гуменюк совсем другая история. Она как-то начинается в этом фильме. Я, кстати, собиралась снимать Петра до начала полномасштабной войны, потому что думала, ну вот-вот его объявят на агента, но он тогда не был в России, так что в результате я его начала снимать только месяц спустя начала большой войны. И это, конечно, у него совсем другая история. Он был журналист на «Дожде» всю почти сознательную жизнь, со школы почти, так, с университета. И у него жена Наталья Гуменюк, которая просто, ну, выдающаяся, прекрасная, гениальная украинская журналистка, и они вместе как-то, у них другая история, которая все время дает другую перспективу на то, что происходит, понятно, и он делает другие выборы как-то, где он видит, что надо делать, он считает, что надо делать больше.
1: Один из ключевых моментов фильма – это конфликт, возникший в Латвии из-за телеканала «Дождь». Все это, как мы знаем, привело к тому, что журналистам Латвию пришлось покинуть. Есть точка зрения, что латвийские чиновники просто придрались к пустяку, но вы представляете все точки зрения, даете слово, в том числе и критикам «Дождя». Что вы думаете об этой ситуации? Почему вы уделили ей столько времени экранного? И можно ли сказать, что она абсолютно однозначна?
0: Ну нет, конечно, меня интересуют истории в своей сложности, как бы люди в своей сложности. То есть я смотрю эту ситуацию, где как бы я снимала сам «Дождь», персонажи, которые там ведущие, были главные герои фильма, некоторые, то есть потому что там есть и важные истории, есть Ириана Костюченко, есть другие медиа. И вот происходит этот скандал, конечно, это обязательно надо снимать. Ведь моя задача – это передать это так, что это не просто внутренняя кухня, а как это понятно и внятно было со стороны, что это можно международным зрителям не тупить, не делать так, чтобы это было тупее и ясно, а со всеми сложностями передать, и как-то что там происходит. Как бы, ну, главный оппозиционный российский канал уезжает в изгнание, только-только находит базу в Латвии, то есть они там 4 месяца только перешли, они в одолженных студиях работали, они недавно начали вещать, только так, знаешь, как не знаю, как называется, маленький лошаденок, то есть стоит на ноги как-то, то есть старается встать и что-то делать. И происходит вот этот скандал, и понятно, что тогда уже как-то латвийские как-то власти уже чуть-чуть пожалели, что они их пригласили, и им приходится как-то решать просто в момент, то есть это ужасный скандал, который, понятно, что вышло не так, как хотели. Там что делать? Надо ли отстранить человека? Как это сохраниться просто, чтобы можно было существовать дальше? И это очень сложно, конечно. Но при том этом я решила фокусироваться больше как-то не на, ну, скажем, не на внутренней кухне, а на более интересном вопросе, потому что для меня это был очень центральный и более, мне кажется, внятный вопрос для... Как-то там был большой вопрос как-то вокруг всего этого. Это

0: вопрос нашей армии. И для меня это было очень интересно, потому что выгнали Дождь, как-то их нарушение было одно из главных из-за того, что некоторые ведущие сказали слова «наша армия». И там возникло просто более, опять я ищу, что можно передать более универсально, вот этот вопрос, как говорить о собственной армии, как бы нации, у тебя есть этот паспорт, как они говорят, у нас есть российские паспорта. Эта армия ведут эту криминальную войну от нашего имени, совершает военные преступления от нашего имени. И как об этом говорить? И они как бы, то есть вот эта идея, мне казалось очень интересно, что как бы действительно ведущие говорят, там некоторые, включая одной из наших героинь, наша армия, как бы не от того, что ура, наша армия, а наоборот, стыд наша армия, стыд, что творят от нашего имени, чтобы люди понимали, что это не просто, как они, ну, цитирую Тиши Цветко, что как-то это не армия Альфа Центаври, или это не армия там Швейцарии там делает эти ужасы, это как бы армия нашей страны это делает. И вот этот выбор, и потом, конечно, понятно, что к этому придрались. Не, я не думаю, что придрались из-за того, что действительно, то есть это формально это было как-то предъявлена претензия, что это потому что, ну, зрители могут подумать, что это латвийская армия. Понятно, никто так действительно не думал, что речь идет об этом. И это понятно почему, конечно, потому что в Латвии в очень сложном положении. В очень-очень сложном, понятно, положении. Но с одной стороны, все эти медиа, конечно, они хотят быть как можно ближе к России, чтобы чувствовать как-то, в смысле географически, чтобы не чувствовать себя супер оторвано. Но это не очень комфортное пространство, понятно, когда ты думаешь о истории Латвии.
1: Я после премьеры в Венеции разговаривал с одним немецким кинокритиком, он смотрел с большим интересом и сказал потом, что это очень точный портрет, но очень маленькой части российского общества, и по этому фильму, и по вашим героям нельзя судить о России в целом и настроениях россиян в целом, да?
0: Ну, у меня никогда не было цель как бы сделать портрет России. Это не была задача сделать как бы обзор России. Это не то, что я делала. Я начала снимать фильм о журналистах, которых начинали называть иностранными агентами. В то время, когда было только 25 иностранных агентов. Трудно представить сейчас 1000 с чем-то, не помню, 1500, наверное, уже.
1: Ну, каждую пятницу добавляют новых.
0: Да, каждую пятницу объявляют новых. То есть цель не была «давай сними вот портрет России». То есть это совсем, то есть это был фильм, который начался, фильм о независимых журналистах, которые как бы, ну, стараются в своей работе говорить правду в России, потом вынуждены уехать, чтобы продолжать говорить правду. То есть, конечно, это, мне кажется, это портрет не только журналистов. Это мне, ко мне подходят очень многие люди, которые как-то вынуждены были уехать в эмиграцию, которые не обязательно журналисты, и говорят, о, это моя история тоже, которые как бы, ну, антивоенных взглядов. И они чувствуют, что это портрет их тоже. Но это не портрет, это точно не портрет общей России, потому что это, для этого нужен другой фильм, это не я.
1: Я не знаю, знакомы ли вам фильмы документалистки из Чехии Хелены Тжештиковой, которая снимает одних и тех же людей в течение нескольких десятилетий. И мы видим все виражи их жизни, видим, как они там стареют, влюбляются, разводятся, как мир вокруг них меняется. Вы бы хотели продолжить свой сериал теоретически? Ведь история ваших героев абсолютно не закончена.
0: Меня интересуют люди, меня интересует как-то жизнь. Это и, ну, есть прекрасная серия, конечно, английская Seven Up, по-моему, которая каждый день. Я всегда, меня начали шутить, это что будет, как Seven Up, ты их собираешься остаток жизни снимать. Но сейчас как-то, я думаю, надо сделать некоторый перерыв. У нас есть какая-то мечта, что если когда-то ситуация в России изменится так, что они могут ступить ногу в Россию, тогда мы будем снимать третью часть. Это только можно ждать как-то с радостью, что-то. Но ждать это не надо как-то с большим ожиданием. Может быть, мне это легче сказать, потому что, мне кажется, людям об этом больно говорить и думать этой возможности, потому что люди ее как-то выталкивают из себя. И если, и это не факт, что это будет, но это довольно, я думаю, факт, что это не будет скоро. Но я думаю, если когда-то что-то изменится и можно будет вернуться, я точно сделаю третью часть тогда, но я не знаю, то есть сколько мне лет тогда будет.
1: И последний вопрос, без которого наши слушатели не переживут. Где можно будет посмотреть вторую часть? Ну, первая уже куда-то там утекла. Ну, в России, как вы понимаете, этот фильм не покажут.

0: Нет,
1: Вот.
0: это
1: Но
0: нет.
1: будет стриминг, насколько я понимаю, довольно скоро уже,
0: Да,
1: да?
0: да. Да. И ну, первую часть можно легально по всему миру почти, ну не в России, понятно, во многих частях мира посмотреть по Муби, MUBI, Муби. Он сейчас там на стриминге. И вторая часть тоже выйдет на Муби, я думаю, где-то в январе, в феврале. Сейчас это мы на фестивалях. Я сейчас вот рядом с Сан-Франциско, сейчас это тут в Бэй-Эрея, тут фестиваль Мел-Валли, там потом мы только что были в Нью-Йорке на фестивале. Если вы в Лондоне, вы можете посмотреть 14-15 октября в Лондоне. Так, если вы в Нью-Йорке, он открывается 9 октября. Сейчас в кинотеатрах, в кинотеатре в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе в кинотеатре 16 октября. То есть сейчас мы в кинотеатрах на фестивалях. В Амстердаме будет в ноябре, в Витве. То есть это из тех, которые вот сейчас я знаю показы, которые будут. А потом, где уже, если... Ну, это, мне кажется, это очень особый опыт посмотреть это с людьми и как марафон или в двух частях в кинотеатре, понятно, 6 часов. Это как ивент. Это вы приходите, вы садитесь на весь день. Но сейчас есть некоторые возможности в некоторых городах посмотреть вот это на экране большом, как кино. Я знаю, что Антон Долин очень написал, что это хорошо смотреть таком именно вот в иммерсии, но понятно, что не все имеют доступ к кинотеатру такому, но где-то в январе-феврале это будет на Муби, где все можете посмотреть. Смотреть. И, по-моему, почти во многих странах.
2: Я согласен с Антоном Долиным. Я смотрел фильм «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на фестивале в Венеции. Провел в кинозале 6 часов, и это был очень интересный и ничуть не утомительный опыт. Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была американская режиссерка Джулия Локтев. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго и до встречи через неделю.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, добрый день.
3: Здравствуйте, Валя.
2: Тут на внимательные зрители пишут: профессор Сонин постоянно дает интервью на фоне плаката с К. Харрис. Так что объясняйтесь теперь, что это за Харрис у вас за спиной.
3: Факультет, на котором я работаю в Чикагском университете, называется «Школа государственной политики имени Ирвинга Б. Харриса». Поэтому написано у меня «Чикаго Харрис» под этим адрес моей школы. Это никак не связано с Каблой Харрис. Кабла Харрис – однофамилица, она никакого не имеет отношения к чикагским Харрисам, большой банковской семье, в честь нее названы тут заводы, пароходы, театры и факультет государственной политики.
2: Хорошо, теперь, когда все выяснилось, поговорим о не менее сложной теме. В последнее время море разговоров о резком росте процентов по гособлигациям США. Это звучит, признаться, довольно скучно, но разговоры об этом самые драматические. Я решил разобраться, тем более, что мой собеседник – профессор экономики школы Харрис. И давайте я буду как на семинаре задавать вопросы, а вы будете мне растолковывать. Первое, и для себя, и для зрителей – как это работает? То есть, если купить за $100 десятилетний бонд под условные 5%, то каждый год он будет приносить $5, и через 10 лет вложенные $100 вернутся.
3: Гораздо проще думать про это по-другому. Что вот это просто бумажка, на ней написано. Через 10 лет вам будет выплачена сумма, которая на ней написана, $1000. Да, то, что она сейчас продается, как говорят, дисконтом в 5%, это значит, что сейчас ее цена составляет 95%, $950 от $1000, от номинала. Долг – это просто бумажка, на которой написано обязательство правительства США выплатить сумму. Вот она написана на бумажке. Но чтобы эту бумажку сейчас продать, правительство США проводит аукцион, и цена определяется вот сколько участники аукциона, это обычно крупные банки, хотят платить.

0: за то, чтобы иметь эту бумажку. Ну, конечно, обычно они не хотят платить там $1000 или больше, они хотят платить немножко меньше. За там, если бы правительство менее надежное, чем американское, продавало бы такие облигации, то оно бы стоило там тысячу единиц, оно бы стоило, может быть, 800. Или бывает даже 500. То есть дисконт может быть очень большой. И по традиции финансовых рынков, вот эту цену, ее называют в процентах. Как бы дисконт – это насколько цена меньше номинала. Но в сущности это прямо вот ровно это. Это процент, который платит по долгу, это то, насколько цена меньше номинала.
1: Мне хотелось на это посмотреть со стороны правительства. То есть я не случайно это говорил, что $100, и каждый год тебе капают вот эти проценты, там 5%, а потом эти деньги возвращаются. Но если смотреть со стороны правительства, то как бы чтобы занять эти 100, чтобы кто-то дал тебе эти $100, ты ему обязуешься выплачивать постоянно.
0: Заплатить 105 долларов, да. Да. Но я же говорю, выглядит это не то, что ты занимаешь 100, а тебе дают 105, а то, что ты занимаешь 1000, ты занимаешь 100, а тебе платят 95.
1: Хорошо.
0: То есть ты берешь обязательство на 100, а тебе платят 95.
1: Окей, следующий.
0: И это в сущности не отличается ни от какого другого долга. Вы тоже можете написать мне долговую расписку, и вот это будет долговая расписка. Не знаю, сколько она, дорого ли она будет стоить, зависит там от вашего кредита, но это, в принципе, человек, фирма могут тоже занять в долг таким образом.
1: Следующая базовая вещь – это есть доходы государства, и если они меньше расходов, то есть дефицит, и правительство тогда как раз вот эти нехватающие для того, чтобы ему оперировать средства, занимает, выпуская вот эти вот долговые бумаги, обещая их, ну, как бы, прибыль людям или инвесторам.
0: Обещая, что потом можно расплатиться. Тут нужно понимать, зачем людям и банкам нужны эти бумажки. Зачем вообще давать в долг американскому правительству? Вот долг американского правительства – это самый надежный актив. Это самый надежный актив из всех, которые есть в мире. Вот нам кажется, есть там золото, криптовалюта, есть, можно положить что-то в швейцарский банк. Но, в принципе, вот для крупного вкладчика самый в конечном счете надежный актив – это обязательства американского казначейства, потому что все верят, что в Америке Конгресс, демократия, и, соответственно, никто не объявит дефолт по долгу, никто не позволит высокой инфляции, которая этот долг размоет. Соответственно, то, что американскому правительству дают в долг с дисконтом, это значит, что все-таки немножко ему не доверяют, но, с другой стороны, доверяют очень сильно.
1: И это постоянный процесс, то есть все время есть какие-то бумаги, которые старые истекают, государству нужно их выкупать, возвращать этот долг. И если у него нету сейчас, оно не прибыльное, если у него не преобладают доходы над расходами, то ему нужно закупаться, как бы выпускать новые долги. И сейчас эти долги под более высокие проценты, чем раньше, и поэтому как бы государству все сложнее.
0: Это правда. И вот вы сказали самое главное. Самое главное – это то, что когда расходы превышают доходы, это значит, что нужно каким-то образом, как можно израсходовать больше, чем у вас есть доходов. Есть, в сущности, два способа. Для человека только можно занять в долг, ну, помимо повышения доходов или сокращения расходов, но можно взять в долг. Правительство еще, в принципе, может напечатать денег. Это там некоторая техническая вещь, что там долг покупает центральный банк, но это в сущности правительство печатает деньги. Но основной способ – это, конечно, просто брать в долг, обещая потом его вернуть. Если каждый год поддерживается дефицит, то есть каждый год расходы превышают доходы, то тогда каждый год долг увеличивается – увеличивается, и из-за того, что он становится такой большой, опять-таки, как вы совершенно правильно сказали, это значит, что постепенно начинают давать под более высокий процент. То есть за ту же тысячедолларовое обязательство дают не 950, а $900. А потом будут, может, еще меньше давать там, через 20 лет. И в какой-то момент это становится проблемой.
1: Если я правильно понимаю ситуацию, почему вот последний месяц весь этот скандал происходит и все об этом

0: там говорят. А то есть сейчас проценты по 10-летним бондам достигли примерно уровня 5.2%, и это примерно на процент больше, чем год назад. 30-летние облигации примерно на уровне 5.6%, год назад были в районе 4.7%, то есть это тоже почти на проценты. Вот этот рост означает, что правительству все дороже рефинансировать долг, а госдолг недавно превысил в целом совокупно 40 триллионов. Затраты на поддержание долга сравнимы с расходами на оборону.
1: Надо понимать, во-первых, первое, что сказать, что страна, которая занимает в собственной валюте, как США, вот катастрофическое развитие событий ей вообще не угрожает. Да? То есть вот когда мы слышим, там долговой кризис, что-то обрушилось, меняется правительство, вот все это такое, все эти вещи, это все всегда происходит с теми странами, которые занимали в чужой валюте, в той валюте, которую они не могут напечатать. У США занимают только в своей валюте, соответственно, такой вопрос вообще не стоит. Всегда можно с долгом расплатиться, катастрофы в принципе, как бы теоретически, не может быть. Другое дело, что высокая ставка процента, она сказывается и на повседневной жизни. Например, если вот в эти надежные бумаги можно вкладывать и получать высокий процент, ты платишь 900 долларов, а получишь потом 1000, то тогда это начинает отнимать деньги от других видов деятельности. Это повышает другие ставки в экономике. Это значит, теперь, чтобы взять деньги, например, на покупку ипотеки, а у большинства американцев есть дома, купленные в ипотеку, и все люди, которые в этом году покупают дома, покупают это так или иначе в ипотеку, приходится платить более высокую ставку. И вот то, что приходится платить более высокую ставку, это настоящая проблема, это плохо для политически для тех, кто сейчас находится у власти, для республиканцев, потому что люди смотрят не столько за ставками процента по долгосрочным облигациям, сколько они смотрят, что написано в окошке банка, где написано, по какой ставке они могут взять кредит для того, чтобы купить дом.
0: У меня даже была выписана цитата со слушаний, которые были в сентябре в Конгрессе с министром финансов США Скоттом Бессентом. Его тогда конгрессвумен Максин Уотерс спросила буквально то, о чем вы говорите, что высокая доходность казначейских облигаций или высокие процентные ставки по облигациям означают, что кредиты, которые семьи берут на ремонт крыши или автомобиля, тоже будут обходиться дорого. То есть это и есть, собственно, связь между избирателями и всеми этими несколько абстрактными для него материями.
1: Именно. И это не совсем как бы понятно, что долгосрочные обязательства американского казначейства это напрямую никак с жизнью не связано, но кредит, который для американцев, американцы живут в кредит, это более эффективный способ жизни, жить в кредит. Не случайно, что чем более развитая страна, тем больше в ней развита жизнь в кредит. И, соответственно, американцы они смотрят на те ставки, по которым могут получить деньги вот и на ремонт, но больше всего, важнее всего, конечно, на покупку жилья, квартиры, домов.
0: Сейчас я еще хотел бы поговорить о том, что, собственно, является причиной этой проблемы, что толкает вверх доходность облигаций. То есть вы говорили о том, что гособлигация самая надежная, но я так понимаю, что вот этот разрастающийся госдолг все-таки их тревожит, и поэтому они как бы с большей неохотой покупают, и это означает, что государству нужно предлагать чуть-чуть больше.
1: Тревожит, да, и это вот как раз показывает, есть специальный термин, я даже не знаю, как это по-русски называется, bond vigilantes. Люди, как бы, что есть вот такая полиция облигаций, что когда правительство ведет себя безответственно, ну, в том смысле, что расходует больше денег, чем у него есть, то вот эти, не знаю, милиция облигаций, они начинают меньше платить за долг, и это посылает очень сильный сигнал правительству, что деваться некуда, нужно либо снижать расходы, либо повышать доходы. Но то, что мы видим в последние годы, правительство в целом у США довольно правое, оно не хочет повышать доходы, оно не хочет повышать налоги, хочет снижать налоги, не хочет повышать усиление собираемости налогов. Это был приоритет для демократических администраций, но это абсолютно не приоритет для

0: республиканских администраций, и при этом сокращать расходы не получается. Вот правительство Трампа производило много шума про то, что нужно сокращать расходы, но реально никаких расходов не сократило. Сократило там по каким-то мелочам, какие-то копеечки там закрыли USAID, кого-то выгнали, но реально в результате деятельности администрации Трампа расходы только выросли. Соответственно, вырос дефицит, разница между доходами и расходами, и при Трампе госдолг растет рекордными темпами.
1: Администрация Трампа значительное сокращение в социальных программах провело. Госдолг растет, и, видимо, растет со времен ковида, еще при Байдене это началось, и он продолжает довольно стремительно расти. Но, судя по всему, администрация пытается сократить расходы за счет социальных программ, что вызывает тоже гнев.
0: Скажем так, что это не коснулось вот те сокращения, которые были проведены, масштабные сокращения во время налоговой реформы, которые провели в первый год администрации Трампа, они не коснулись текущих расходов. Вот текущие расходы – это USAID, это копейки, и поскольку они этот процесс сокращения расходов проводили неэффективно, то они, в сущности, увеличили текущие расходы. Вот что произошло как бы серьезного в той реформе, это то, что сократились не очень сильно, но сократился рост будущих обязательств по социальным и медицинским программам, по программам, которые помогают бедной части Америки и в плане медицины, и в плане социального страхования. Значит, на протяжении многих лет считалось, что вот заложены эти программы, эти расходы, они сами несокращаемые. Если что-то уже решено какие-то выплаты социальные, медицинские делать, то они уже никогда не будут сокращаться. И плюс они должны каждый год увеличиваться. И вот все крупные, как это сказать, панические атаки, которые были особенно у республиканцев, что вот что будет через 30 лет, когда эти обязательства вырастут таким образом, что не хватать будет работающего населения, чтобы эти обязательства выполнять, они были связаны с предположением, что эти обязательства будут вот расти предполагаемыми темпами. То, что сделала администрация Трампа в первый год, в 2025 году, она сократила вот этот вот рост обязательств. В каком смысле в этом важный символический элемент, что четко показано, что это не священная корова, это можно сокращать. То, что казалось будет, что казалось незыблемо, раз мы уже это решили платить, мы это никогда не сократим, пока что не сократили, но уменьшили темпы роста выплат. И это, конечно, долгосрочный дефицит снизило. Но поскольку вот администрация не снижает текущие расходы, пока что долг растет высокими темпами.
1: Я вернусь снова к факторам роста доходности по ценным бумагам, хотя эта фраза звучит очень тяжело. Не знаю, правильно ли я понимаю это, но если сейчас есть бум AI, то есть все хотят вкладываться в компании, занимающиеся искусственным интеллектом, и эти компании, и государственные облигации, государственные бонды конкурируют за деньги инвесторов. И надо предлагать что-то более выгодное, чтобы оттянуть на себя внимание инвесторов. А также, если я правильно понимаю, инфляция, война, выросшие цены на нефть и война с Ираном тоже как-то оказывают влияние на то, чтобы...
0: Секундочку. На войну в Иране пока что потрачены копейки. Потрачено меньше 50 миллиардов долларов, а бюджет близок к триллиону. То есть это в районе 5% ежегодных расходов.
1: Но я имел
0: Растущие
1: в виду...
0: цены на нефть...
1: Да, я имел в виду, что цены на нефть толкают инфляцию.
0: Я понимаю, что мы сейчас не можем полный курс макроэкономики, но вы понимаете, что инфляция, она долг уменьшает, а не увеличивает.
1: Но, можно я возражу
0: она
1: тут?
0: Она осложняет заимствование, но она долг уменьшает.
1: Она долг уменьшает, но, смотрите, вот вы в той ситуации, когда я покупаю за 950 долларов ту тысячу обещанную долларов государства, но если за эти 10 лет инфляция будет высокой, то она съест значительную часть этого, и я буду просить дополнительно повысить процент этот. То есть инфляция приводит к тому, что

0: я как инвестор буду просить побольше мне дать, потому что иначе совсем невыгодно вкладывать, нет?
1: Вот мы втягиваемся в курс макроэкономики, потому что вот вы в своем объяснении, в своем вопросе явно немножко забыли разницу между текущей инфляцией и ожидаемой инфляцией. Это правда, что ожидая инфляцию, инвестор потребует большего дисконта. Он захочет заплатить меньше за ту самую бумажку. Да, увеличение инфляции осложняет текущие заимствования и одновременно облегчает в целом выплату долга.
0: А вот то, что сейчас, недавно точнее, Федеральная резервная система впервые в сентябре за долгое время повысила ставку кредита, хотя Кевин Уорш, нынешний глава ФРС, был выдвинут президентом Трампом с явным мандатом на то, чтобы понижать эту ставку. Но это означает, что мы должны ждать, что инфляция будет снижаться.
1: Президент Трамп посылает смешанные сигналы. И вот если мы говорим, например, про денежную политику, то это правда. Он произносит на словах, что он требует снижения ключевой ставки. Он хочет, чтобы была ключевая ставка, чтобы был более дешевый кредит для американских бизнесов. Чтобы вот это он прямо произносит. Он критиковал предыдущего председателя Федеральной резервной системы, не критиковал нынешнего, но действительно так говорил, что ожидает от него снижения ставок. В то же время президент Трамп постоянно говорит о том, что цены пойдут вниз или снизятся, или уже снижаются, что неправда, но он это говорит, что является просто полностью противоположным сигналом. Потому что, чтобы снижать цены, нужно повышать ключевую ставку. То есть он, в сущности, говорит председателю Федеральной резервной системы, нужно снижать ставку и нужно повышать ставку. Ну вот пока что из того, что мы видим из деятельности Кевина Уорша на посту председателя Федеральной резервной системы, что он пока что ведет себя как председатель традиционного Центробанка. Видя, что данные показывают, что инфляция немного усиливается, что цены начинают расти более высокими темпами, он повышает ключевую ставку.
0: История с госдолгом Франции. Там тоже растут проценты по бондам, которые занимает государство. И почему-то это тоже связано. Это какая-то глобальная проблема с государственным заимствованием. И США тоже в это вовлечены? Это влияет на США?
1: Французским долгом это тоже долгосрочная история, в сущности связанная с теми же проблемами, которые когда-то мы бесконечно обсуждали во время кризиса еврозоны, потому что то, каким образом была решена проблема кризиса еврозоны, это не было окончательным решением, не было создано единого государства с единым парламентом, определяющим фискальную политику. То есть та бомба, которая была заложена с самого начала под еврозону, она по-прежнему работает, и она сейчас снова появилась. Той дискуссии, которую имели, то, что мы видим во Франции, это тот самый случай. В сущности, это страна, которая занимает не в своей валюте. То есть во Франции валюта евро, но Франция не может напечатать евро. Евро, сколько будет евро, определяет Европейский Центробанк, в котором ключевую роль играет Германия, но все страны играют роль. И соответственно, французский кризис, он может быть довольно, довольно острым. И при том, насколько французская политика не устроена таким образом, что сейчас можно будет сократить расходы и увеличить доходы, это, возможно, будет долгий кризис. Но он имеет мало отношения к Америке. Я думаю, что это просто увеличит количество республиканских кандидатов, которые будут говорить, так говорят сейчас, вы что хотите, чтобы было как во Франции? Нам срочно нужно сократить вот эти расходы на социалку, вот эти расходы на медицину, чтобы из нас не получилось Франции.
0: Я хотел еще уточнить, все происходящее в Америке с процентами по бондам. Это не беспрецедентная вещь, да? Просто последние лет 10-15 они были достаточно низкими, но это все несравнимо, скажем, со скачком 81 года, в районе 15% было.
1: Тогда инфляция была высокая. При такой инфляции, которая была в 70-е, и 15% это может быть не

0: не очень высокая ставка по облигациям. Но я бы сказал так, что это не беспрецедентно и это не катастрофично. Это часть жизни, это требует действительно либо увеличения доходов, то есть увеличения налогов из-за собираемости налогов. Возможно, что нужно дальше сокращать расходы. Возможно, будут разговоры про какую-то комбинацию вот этих двух вещей. Уже там 20 лет идет речь про фискальный компромисс. То есть республиканцы соглашаются на повышение налогов и на повышение собираемости налогов, а демократы соглашаются на сокращение будущих социальных обязательств, например, по типу того, которое было в налоговой реформе 2025 года. Это все, в принципе, возможно и не катастрофично.
1: Экономика США может переживать бум AI, но если вот эта ситуация с госдолгом непростая, если это приводит к росту процентов на ипотеку, если это сокращает возможности бюджета, скажем, на социальные или на какие-то другие выплаты, потому что все больше средств идет на собственное обслуживание госдолга, это все воздействует напрямую на избирателей вместе с инфляцией, и в результате президент Трамп может быть уверен в правильности экономической ставки на AI, но избиратели просто живут в другой реальности и будут голосовать на выборах, исходя из того, как они это видят.
0: Ну да, они сейчас и пытаются на выборах вот в этих вопросах разобраться. Вообще удивительно, если посмотреть на дебаты, там, которые ведут кандидаты в Сенат, и даже на дебаты, которые на более низких уровнях, как глубоко обсуждаются вопросы. Не то, что на глубоком уровне, но действительно вот те вопросы, которые мы с вами обсуждаем, разные варианты политики, вот что нужно делать, это действительно обсуждается на дебатах, которые смотрят миллион людей. Я видел только что статью Тима Бесли Адама Бжезинского, которые показывают, они анализируют речи кандидатов, и они анализируют специально вот за последние 80 лет речи кандидатов по поводу госдолга. И когда республиканцы находятся не у власти, когда они находятся в оппозиции, то это почти всегда чуть ли не основная тема кампании. Потом, приходя к власти, они меняют и об этом не говорят. Демократы гораздо ровнее, у них примерно постоянные позиции по поводу госрасходов. А вот у республиканцев прослеживается очень четкий цикл, что когда они не у власти, нужно затянуть пояса, мы не можем жить непосредством, нужно сокращать, сокращать, сокращать расходы. Потом они приходят к власти. Вот тут про сокращение расходов разговоры прекращаются, потому что тут они начинают уменьшать доходы, потому что снижать налоги. Сейчас республиканцы у власти, поэтому в этом году мы не слышим много риторики про госдолг. Если сейчас демократы возьмут Конгресс, то все кандидаты от республиканцев в 2028 году будут только говорить о том, вот какие высокие ставки процентов, повторять то, что вы говорили, рисовать разные катастрофические сценарии, спрашивать, вы что, хотите превратиться во Францию?
1: Но при этом республиканцы считают, что лучшее средство борьбы с госдолгом – это быстрый экономический рост, да? То есть нужно снизить налоги, и рост все решит. Вы поднимете доходы так, что не
0: Но
1: нужно ничего забирать.
0: Вот у них цикл. Когда они не находятся у власти, то самое главное – это сократить госрасходы. Как только они находятся у власти, то самое главное – это рост, и значит, нужно сокращать налоги. То есть у них вот действительно, это удивительно, как это в данных, которые там с помощью искусственного интеллекта посчитаны по всем речам, там, которые доступны американских политиков, как у них видно, как риторика меняется в зависимости от того, кто находится у власти.
1: На локальном уровне, там, на губернаторских дебатах или на дебатах сенаторов, как бы госдолг, с одной стороны, не должен особенно обсуждаться, потому что это вопрос федерального правительства, а не локальной политики. Но с другой стороны, Конгресс утверждает же масштаб заимствований.
0: Да, он обсуждается вовсю. И, конечно, если там соперник действующего сенатора или члена Палаты представителей может привязать его голос, там вот граждане, недовольны растущими ставками, можно сказать, вот, посмотрите, этот сенатор проголосовал за снижение налогов, вот, посмотрите, не за снижение налогов, а за увеличение дефицита, конечно, скажет.

0: скажет оппонент, вот голос за увеличение дефицита, вот таблица, график, показывающий, что дефицит увеличился из-за вот этого голоса вот этого сенатора. Это типичная тема, которая поднимается на дебатах.
1: Ну что ж, будем следить за дебатами теперь. А на этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Книги, кинематограф, современное искусство и политика – «Культурный дневник. Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
13: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
14: Охранник, колхозник или отравитель? Реформа главного силового ведомства.
15: Главным действующим лицом в так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин.
14: Александра Бортникова провожают на пенсию.
16: По одной из версий, Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну то есть профессиональный руководитель, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит.
14: Россия терпит поражение на Донбассе и ежедневно бомбит Украину.
17: Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда.
14: Готов ли Путин ввести военное положение?
18: То, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает.
14: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Начнем с новости почти светской хроники. ФСБ решила повысить комфорт своему руководству. Проект опубликован на портале нормативных правовых актов, пишет издание агентства. Согласно документу, членам коллегии разрешат летать первым классом.
1: Я уперся ногами туда, лег, и у меня остается еще вот столько. Даже если вы 1,90 м, наверное, 2-3, вам будет здесь вполне неплохо.
0: Причем не только по служебным делам. Первый класс будет доступен даже отпускникам, включая членов семьи. Некоторым полковникам достанется класс комфорт. И все это, конечно, оплатит государство, то есть мы, налогоплательщики. Новость отлично подтверждает тезис. Чекисты действительно становятся новым дворянством в России. Привилегии есть, статус тоже имеется, но первый класс лишь верхушка айсберга. Гораздо интереснее другое, что происходит внутри самой ФСБ. Последнее время звучит слово «реформа».

0: форма. О ней пишут журналисты и эксперты. ФСБ давно вышла далеко за пределы безопасности.
1: Сегодня ФСБ контролирует суд, контролирует следствие, контролирует прокуратуру, контролирует Министерство внутренних дел. И тут никаких не должно быть сомнений. Даже Росгвардию, армию. Поэтому образовался такой супермонстр снова, который контролирует всех. Ну, например, скажем, все судебные дела важные, серьезные, они идут, скажем так, мягко при консультации с ФСБ или под полным их контролем, в зависимости там, от оснований возбуждения этих уголовных дел. Центральный банк, банки России находятся под контролем ФСБ. Дело не в том, что это было и раньше, но это была другая степень контроля. Это была именно степень контроля, связанная там, с какими-то определенными вопросами с хранением секретов, там, чтобы не было утечек данных и так далее и тому подобное. Сейчас это кормовая база.
0: О возможных переменах говорит и основатель издания «Важная история» Роман Анин. Речь идет не просто о кадровых перестановках. Эксперты говорят о конфликте внутри системы.
2: То, что эти кланы на протяжении там, 25 лет, что находятся власти, постоянно друг с другом воевали, эти силовые кланы. Ну, вот, например, мы перечисляли различные спецслужбы и забыли упомянуть такую важное ведомство, как Росгвардию, которое возглавляет бывший охранник Путина Виктор Золотов по кличке Пробитый в криминальном мире Санкт-Петербурга. Кличка у него такая была, потому что, как мне признавался один из лидеров этого криминального мира, абсолютно тупой человек с IQ австралопитека, который при этом готов на любую жестокость по приказу царя. Так вот, пример Золотов всю жизнь воевал с Патрушевым, они просто друг друга ненавидят. А Сечин всю жизнь воевал с Медведевым, они тоже друг друга ненавидят. И когда эти кланы все время друг с другом воюют, то когда у тебя есть только один фактор, который эти войны уравновешивает, это, собственно, сам царь. А когда царь начинает ослабевать, то Патрушев неминуемо думает о том, что если к власти придет условный Золотов или человек его клана, ну, какой-нибудь Дюмин или какой-нибудь Миронов или там кто-нибудь еще, то тогда Патрушеву конец. Ровно то же самое, я думаю, тот же Дюмин или тот же Миронов. И поэтому они начинают неминуемо друг с другом воевать, потому что боятся, что если один не начнет действовать, то начнет действовать другой. Вот поэтому эта конструкция, на мой взгляд, она очень шаткая.
0: И здесь появляется еще один парадокс. Кремль усиливал ФСБ десятилетиями. Теперь сам начинает бояться монстра, считает Геннадий Гудков и говорит о возможной смене руководства. Причем обсуждается необычный вариант. Новый директор может прийти извне. Не кадровый чекист и не генерал, а человек с гражданским прошлым. Для ФСБ это был бы серьезный сигнал. И, возможно, только начало большой перестройки.
1: Путин обеспокоен резким усилением влияния ФСБ, уже политического влияния. Не только вот там, они где дербанят какие-то предприятия, грабят там, участвуют в коррупционных схемах. Он обеспокоен возросшим политическим влиянием ФСБ. И вот сейчас, когда решается вопрос о проводе Бортникова на пенсию, и все люди в околокремлевской среде подтверждают, по крайней мере, им это известно. Одной из версий, которую я слышал от более компетентных людей, по одной из версий Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну то есть профессиональный руководитель, человек, который сделал карьеру там, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит. Те люди, которые сегодня ФСБ возглавляют, они участвуют в раскладе всех влиятельнейших кланов России, вот в этих между собойчиках, в этой борьбе. И даже есть такая мысль, вот я ее слышал уже, что Путин ищет сейчас кандидатуру со стороны, чтобы поставить ее на руководство ФСБ. Ну, как когда-то Политбюро поставило на руководство Политбюро ЦК, поставило на руководство КГБ Андропова, который был секретарем ЦК, никакого отношения к спецслужбам не имел. Таким образом, было снижено как бы политическое влияние КГБ. Все-таки Андропов — это была политическая фигура, больше связанная с партийными органами, нежели со спецслужбами. Путин, я слышал, что он хочет повторить такой вот опыт.
0: По версии журналиста-инсайдер Сергея Канева, перемены в ФСБ могут начаться после юбилея Александра Бортникова. 15 ноября директору ФСБ исполнится 75 лет и, возможно, пройдут заодно и проводы на пенсию. Именно после этой даты может начаться кадровая перестройка ведомства. Одним из главных игроков в борьбе за влияние Канев считает Игоря Сечина, главу Роснефти.
3: Как мне кажется, вот таким главным действующим лицом в этой так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин, который в очередной раз пытается поставить своих людей на ключевые должности в ФСБ. Ну и главный кандидат его, протеже, это генерал Иван Ткачев по прозвищу Колхозник. В свое время Иван Ткачев возглавлял шестую службу УСБ ФСБ, так называемый сеченский спецназ. Потом Сечин переместил его в управление К, банковское управление СЭП ФСБ. Сейчас Ткачев сидит в кресле начальника контрразведки ФСБ, военной контрразведки ФСБ, то есть он контролирует всю армию. И я так думаю, он пытается Ткачева потом переместить в руководство ФСБ.
0: Есть и еще одна влиятельная фигура – Алексей Седов. Он возглавляет вторую службу ФСБ. Это подразделение отвечает за защиту конституционного строя. Седов работает во главе службы с 2006 года. Он начинал карьеру еще в ленинградском КГБ, поэтому его относят к питерской чекистской группе. Седова в своем интервью описал бывший сотрудник второй службы ФСБ Александр Федотов. Год назад он бежал из России.
4: Насколько я знаю, Седов имеет право звонка непосредственно первому лицу Владимиру Путину. Он является членом питерской группы. Придя в 2006 году в СЗК СБТ, он был тогда, по-моему, генерал-майором. Он получил необычайно быстрый карьерный рост до генерала армии, потому что ФСБ, не все директоры ФСБ являются генералами армии. А Седов формально, он даже не замдиректора. Он жесткий, он действительно жесткий. Допустим, когда он звонил мне по телефону и находился в дороге, потому что для связи с ним у меня в кабинете стоял телефон прям вот без кругляшка, то есть я снимал трубку, я понимал, что это он звонит. Но когда он звонил из дороги, он, допустим, никогда не здоровался, он всегда говорил: «Это Седов». То есть звучало это так, ну, как рычит, как лев такой: «Это Седов».
0: На практике вторая служба Седова занимается и политическим контролем. Среди ее направлений борьба с так называемым политическим экстремизмом.
2: Мы все знаем, благодаря расследованиям Христа Грозева, о роли офицеров второй службы в отравлении Навального, в отравлении других оппозиционеров. А при этом, кстати, важно понимать, что вторая служба, это вот мы знаем про ее самые кровожадные такие проявления и примеры, но у нее очень широкий функционал. Например, мало кто знает, что именно вторая служба курирует все образование в России. Во второй службе есть такое управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом УБТП, и именно оно отвечает за все образование. Когда я говорю «отвечает», что это на практике означает? На практике это означает, что, допустим, в Минобре обязательно будет в составе министерства, как правило, это замминистра, который будет делегирован туда, прикомандирован туда от ФСБ. И он будет следить за тем, чтобы никакие там приказы, никакие там решения не принимались, которые могут, не дай бог, негативно сказаться на патриотическом воспитании будущей молодежи. В ключевых вузах России есть прикомандированные сотрудники, которые следят за настроениями студентов и преподавателей. То есть это служба, которая направлена, я имею в виду вторая служба, которая направлена на подавление всякого инакомыслия.
0: Но кадровая интрига на этом не заканчивается. Среди возможных кандидатов Сергей Канев называет еще одного генерала. Это Сергей Беседа, бывший руководитель 5-й службы ФСБ. Именно это подразделение до войны активно работало по Украине. После провала этой работы Беседа пост не сохранил. Но из системы он не исчез. В 24-м году Беседа стал советником директора ФСБ Бортникова. Канев считает Беседу практически непотопляемым. И это особенно интересно сейчас, потому что кадровая борьба внутри ФСБ продолжается, а старые игроки никуда не исчезают.
3: Генерал Беседа входит в круг неприкасаемых. То есть, что бы он ни сделал, ничего ему не будет. Ну да, провалил украинское направление. Ну да, слишком много уделял внимания Януковичу, там, Азарову, бывшему премьер-министру, которые ему там шептали в ухо, что украинцы только и ждут российские танки и будут встречать салом с чесноком. Этого не произошло. Поэтому беседу убрали. срок

руководители пятой службы ФСБ, это та же разведка ФСБшная, вот, и переместили его ближе к администрации президента. Вот, он работает консультантом, живет припеваючи, ничего ему не будет,

0: Я пользовался чужой сим-картой.
1: Узнаем.
0: Я получал оплату в криптовалюте.
1: С Дианоним.
2: Свердловское управление ФСБ объясняет на языке мемов. Удалил переписку, включил VPN, купил чужую симку – не поможет. Анонимов в интернете не бывает. Другое дело, если террорист настоящий. Такой, как тот, который 1 августа дистанционно подорвал бомбу на Котельнической набережной. В ресторане в Сталинской высотке отмечал юбилей главком воздушно-космических сил. 5 погибших в нескольких сотнях метров от дома правительства. Прошло уже несколько месяцев, а преступник для ФСБ так и остается анонимом.
3: Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны и делаем. Вот. Но мы тоже не безграничны в своих возможностях. Но, тем не менее, и сама служба, и правоохранительный блок, ну и, в общем-то, граждане наши нацелены на то, чтобы сделать все необходимое, чтобы предотвратить.
2: Менее чем за 2 года 6 покушений и 3 убитых генералов, командующий войсками химзащиты и 2 генерала генштаба. В 1-го заместителя начальника военной разведки стреляли, но он выжил. И почти все это в Москве и Подмосковье, там, где камеры узнают лицо студента с плакатом, но не человека с бомбой.
4: В текущем году произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранительными органами предотвращено 172 подобных теракта. Большинство исполнителей – лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций.
2: Всесильная ФСБ не смогла предотвратить теракт на 4 военных аэродромах, когда дроны, взлетевшие с фур, поразили стратегические бомбардировщики России. Нефтезаводы, по которым ВСУ нанесли почти 200 успешных ударов, тоже остались без превентивной защиты. В провалы ФСБ можно записать и теракт в Дагестане, когда во время нападения на синагоги, церкви и пост полиции были убиты 22 человека. И, конечно, теракт в Крокусе, 145 погибших. Позже стало известно, что США предупреждали о готовящемся нападении за 2 недели.
5: Но это, конечно, значит, что наши соответствующие правоохранительные специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары. Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов.
2: Проколов набралось на целый список. Пропустили бомбу под машиной Дарьи Дугиной, пропустили статуэтку со взрывчаткой, которую провоенному блогеру Владлену Татарскому вручили в петербургском кафе при полном зале. Пропустили грузовик, который взорвался прямо на Крымском мосту. Справедливости ради, с терактами ФСБ не справлялись и до войны. Норд-Ост, Беслан, взорванные самолеты, взрывы в московском метро и в Домодедове. А всего по международной базе данных о терроризме Global Terrorism Database. С 2000 по 2001 год в России было почти 2000 терактов и почти 3500 погибших. Наказывать за такое ФСБ было не принято. Принято было награждать. Генерал, который руководил штабом во время Норд-Оста, где погибли 130 заложников, через 3 месяца получил звезду Героя России.
6: Это служба, которая прежде всего занимается безопасностью страны и государства. В России, во-первых, ФСБ, я предпочитаю даже называть КГБ, чтобы не путаться во всех этих, буковках. Она защищает прежде всего самую себя и защищает режим. Причем я хочу заметить, что так она была устроена с момента 1918 года. В документах ВЧК ровно так и записано, что это служба, которая охраняет прежде всего режим от своих идеологических противников. И так это было на протяжении всех лет. Если вы посмотрите особые папки КГБ и особые папки Политбюро ЦК КПСС, то там везде говорится о том, что мы должны предупредить проникновение опасной идеологии в Советский Союз. Мы должны защитить от проникновения этой идеологии и так далее.
3: Усилия спецслужб прежде всего направлены на профилактику такого рода правонарушений, чтобы не допустить перерастания легальной оппозиционной деятельности в радикальную составляющую.
2: В России уже есть ТикТок войска. Это кадыровская армия, которая вместо боев снимала ролики со стрельбой по пустым домам. Теперь у России есть диванная спецслужба, которая вместо террористов ловит россиян в интернете. И вот тут у нее одни победы. За прошлый год по террористическим статьям осудили больше 2000 человек, вдвое больше, чем годом раньше. И почти каждого второго

0: не за взрыв, а за слова. Самому младшему террористу 14 лет. В одном списке с боевиками теперь числится журналист Юрий Дудь и создатель телеграма Павел Дуров. У такой спецслужбы и расходы теперь другие. Форму выдавать будут реже и не всем.
1: С нами на связи Евгений Савастьянов, руководитель органов государственной безопасности по Москве и Московской области в 90-х годах. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мумин. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Рад вас приветствовать. Я обычно сейчас в последнее время все время начинаю с лозунга «Россия теперь враг Европы». Это надо вбивать в мозги европейским обывателям. Хорошо, теперь переходим.
1: Скажите, как формировалась нынешняя структура ФСБ? В чем ее отличие от КГБ?
2: Ну, знаете, я все-таки очень давно уже не работаю в этой структуре. Сколько уже? Получается, 32 года. Значит, формирование ее происходило уже практически все при Путине. Там, когда он был назначен в 98 году директором ФСБ, он стал потихоньку, и даже не очень потихоньку, формировать вот эту питерскую управленческую команду ФСБ. А так, если брать начальный период, ну, конечно, это было просто расчленение КГБ, можно даже сказать, в какой-то степени ликвидация КГБ. КГБ распалось на структуры республиканские. От КГБ отрезали такие ломти, как правительственная связь, как охрана, погранвойска, служба внешней разведки. Из КГБ ушло очень много людей, руководящий слой практически весь ушел. Вот. Ну, когда пришел Путин, он стал, конечно, менять функционал. И функционал отменялся по мере того, как менялась политика Путина. И потихоньку стал нарастать силовая компонента. Теперь вот мы видим переход, ну, фактически там, в 30-е годы. Страна закрывается, это означает, что задача контрразведки сокращаются. Страна воюет, это означает, что задачи военной контрразведки увеличиваются. Страна переходит, ну, ушла в чисто диктаторский режим. Это значит, что задачи борьбы с инакомыслием усиливаются.
1: Остаются ли защита режима и самой службы ее главной целью?
2: Ну, а она стала, я бы сказал так, что в 90-е годы защита режима вообще не была целью ФСБ. Ну, тогда ФСК, Министерство безопасности, мы вообще не занимались тем, чтобы там, защищать режим. Да? Считалось, что режим находится в стадии демократического формирования, да и вообще защита строя – это неправильное понятие. Надо защищать конституционный порядок изменения строя. Вот когда там люди брали в руки оружие или готовились взять в руки оружие, мы тогда с ними вступали в борьбу. А пока не находились в рамках обычной такой парламентской деятельности, мы проявляли избыточную терпимость, я бы сказал так. Коммунистами не гонялись, жириновцами не гонялись. То есть они были, имели возможность совершенно свободно вести свою политическую работу. А вот теперь, да, теперь, конечно, это не просто защита строя, да, не просто защита режима. Это защита единовластия одного человека. То есть это именно все заточено на то, чтобы обеспечить Путину исполнение мечты. Жить вечно, править вечно, возрождать империи, там, диктовать миру свою волю.
1: Можно ли сказать, что вот в этом и есть характер спецслужбы при Бортникове?
2: Да, конечно. Да. Именно в этом и заключается трансформация работы ФСБ те годы, ну, а не только при Бортникове, оно и при Патрушеве началось, да и при самом Путине, как я только что сказал, за счет расстановки кадров. В общем, все заточено на то, чтобы сначала укрепить власть питерской команды, потом единолично Путина и обеспечить ее всесторонне.
1: Что вам известно о людях, которых прочат на место Бортникова? Генерале ФСБ, начальнику управления К-4 службы, службы экономической безопасности ФСБ Иване Ткачеве, о первом заме директора ФСБ Сергее Королеве и об Алексее Седове, главе второй службы. Если Ткачев это человек Сечина, можно ли сказать, что ФСБ тотально коррумпирован? А репрессии всего лишь последствия этого, а не самоцель?
2: Не, репрессии – это последствия именно того, о чем мы говорили. Репрессии – это последствия того, что задача ФСБ – обеспечить единовластное управление Путиным. А что касается людей, которых вы перечисляли, я ни одного из них лично не знаю. Мы с ними никогда не работали, не общались.

0: Я могу только вот про Седова сказать, что, видимо, я на его судьбе сказался самым решающим образом. Хотя, похоже, мы все-таки не знакомы. Значит, Седов же работал начальником отдела по борьбе с контрабандой и коррупцией, и, судя по всему, работал по милицейскому направлению. То есть последние годы жизни КПСС, еще Советского Союза, перед КГБ была поставлена задача борьбы с организованной преступностью и, в частности, значит, усиливать позиции среди разложенцев-милиционеров. Но это было результатом борьбы Андропова и Щелкова еще. Вот. А когда милицию поставили во главе КГБ фактически, ну тогда вот АФБ это было, и потом было решение о создании Министерства безопасности и внутренних дел во главе с Баранниковым. Работники по милицейской линии по всей стране пришли в ужас, потому что понимают, что сейчас вся их агентура будет убита, физически убита, потому что станет известна ментам, среди которых она работала. Вот. И поэтому пошло массовое уничтожение дел милицейской агентуры. Ну и сами люди, работавшие на этом направлении, стали увольняться. И в частности, вот Седов ушел из тогда, значит, то ли из, видимо, в АФБ он подал заявление об уходе, Министерство безопасности уже уволился. Но тогда ко мне все руководство практически АФБ пришло, кроме Иваненко. Значит, это вообще уникальный случай, что к начальнику московского управления одному из заместителей председателя все руководство пришло посоветоваться. Там и Поделякин, и Польский, и Орлов, и Алмазов. Приходят, говорят, ну что нам делать, Евгений Вадимович, нас же всех сейчас погонят. Я посидел, подумал, говорю, смотрите, страна переходит в новый режим, там совершенно новая экономика складывается, новые налоговые вопросы. Давайте построим типа финансовой гвардии в Италии национальную систему налоговой полиции. Им эта страшная идея понравилась, они ушли, идею протолкнули, и вот так возникла налоговая полиция, куда Седов и перешел на работу. Потом, кстати говоря, Седов возглавил Московское управление налоговой полиции, сменив моего бывшего сотрудника Добрушкина. Вот. То есть я действительно на его судьбу, видимо, очень серьезно повлиял.
1: Давайте тогда продолжим тему Седова. Он сейчас возглавляет вторую службу ФСБ. Вот чем они занимаются? Только внутренними делами или провокации и диверсии в Европе тоже их рук дело?
0: Ну, судя по всему, им немножко и этой работы достается. Но, конечно, в основном это внутренние задачи. У них... Ну, просто функционально они заточены на то, чтобы работать внутри страны. Иногда им там разрешается вылезти наружу. Но, в принципе, те, кто работает за рубежом, ГРУ, СВР, они очень не любят, когда появляется конкурирующая фирма, потому что это представляет часто их агентуру. Вот. Ну, немножко больше это сказывается в ближнем зарубежье, потому что СВР не работает в ближнем зарубежье, опять-таки, по соглашениям, по обязательствам. Работа в ближнем зарубежье – это работа ФСБ. Вот за рубежом в ближнем зарубежье, на территории бывшего СССР, на территории СНГ работает, да, работает ФСБ, в том числе и вторая, и пятая служба.
1: Какие отношения между ГРУ и ФСБ сейчас? Потому что ГРУ, говорят, тоже работает за пределами России.
0: Ну, это всегда было так. Вообще говоря, работа КГБ была за рубежом в основном заточена на политическую деятельность. То есть основная задача КГБ была, ну, участвовать, конечно, в добывании секретов, в том числе экономических, политических секретов. И создавание канала влияния. Вот их задача была выращивать элиты западные, ну не только западноафриканские, латиноамериканские, азиатские, через которые впоследствии будет осуществляться влияние Советского Союза за рубежом. А ГРУ это все-таки чисто военное направление, выведывание военных секретов, проведение активных операций по военной линии. Я думаю, то же самое сейчас остается и в нынешнем распределении функций. Поэтому ФСБ, видимо, занимается политическим влиянием, политической информацией. Ну, в основном влиянием. Сейчас я думаю, что выведывание секретов все меньше и меньше. А вот ГРУ, конечно, занимается... ГРУ и СВР, они занимаются активной работой за рубежом.
1: Евгений, допускаете ли вы, что Путин может назначить на должность директора ФСБ гражданского человека, а не военного?
0: Ну, я скорее допускаю, что он назначит кого-нибудь из сотрудников ФСО или СБП. такой опыт уже был, напомню, как раз

0: в 94-м году, когда меня сняли, значит, с должности начальника Московского управления-заместителя, тогда это был заместитель директора ФСК, и со временем там Барсуков возглавил ФСБ, уже ставшая в 95-м году ФСБой. Вот. То есть тогда кремлевский клан решил усилить контроль за спецслужбой уже в чисто личностном плане. И поэтому я скорее допускаю, что директором может стать один из сотрудников службы безопасности президента.
1: Вы имеете в виду, в том числе, кто-то из телохранителей?
0: Ну, они все телохранители службы безопасности президента, это телохранители, по сути дела, да, там у них есть разные направления телохранения, от технических мероприятий, анализа почерков до физического прикрытия. Ну, кто-то из тех, кому особенно доверяет Путин, и в ком он видит зачатки организационных способностей. Ну, или ФСО, это больший круг людей, там больше кадров. Хотя я думаю, что вот если все-таки пойдет по этому пути, решаться будет на уровне СБП. А гражданское лицо, ну какое гражданское лицо? И зачем гражданское лицо? Путин не любит вот таких вот решительных переломов. Зачем ему это надо? Чем он может быть недоволен? Да, вот первая служба. Служба контрразведки и военной контрразведки. Ну, здесь по линии контрразведки я говорю, что задачи сужаются, круг иностранцев все меньше, поэтому и работы меньше остается. По линии военной контрразведки обеспечено самое главное. Уже идет пятый год, как военные на линии фронта безропотно идут на смерть, не пытаясь уклониться от того, что им приказывают. Вот это абсолютное подчинение вооруженных сил приказам, это то, что военная контрразведка может записать себе в актив. Пассив она себе может пропустить, записать пропуск целого ряда ударов, которые наносит спецслужба Украины по руководящему составу российских вооруженных сил. Но все-таки то, что армия, в отличие, скажем, от какого-нибудь Вагнера, идет на смерть и продолжает идти на смерть до самого упора, это заслуга военной контрразведки. По линии второго управления, если взять, чем может быть недоволен Путин? Народ приведен к послушанию, народ безмолвствует, народ загнан в стойло. А это главная задача второй службы. Так что вообще зачем им какие-то реформы?
1: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был руководитель органов государственной безопасности по Москве и Московской области в 90-х годах Евгений Савастьянов.

Это абсурдная картина. Тоже война. Танкер горит в Черном море после ударов морских дронов ВСУ. На берегу спокойно играет одинокий гитарист. Мимо идут прохожие. Будто катастрофа просто фон для концерта. Такие кадры напоминают библейский апокалипсис. Москва продолжает массированные удары по украинским городам. На этой неделе десятки мирных жителей стали жертвами обстрелов. В Прилуках разрушен пятиэтажный жилой дом. Среди 22 погибших целые семьи с детьми. Thank you.

0: В Украине только за первые 8 месяцев 26 года погибло и ранено более 15 тысяч мирных жителей. В Краматорске жестокий удар пришелся по двум пассажирским автобусам. Несмотря на экстренную работу спасателей, трагедию не удалось предотвратить. Погибли как минимум 30 человек.
1: Выступили на гасение пожара, я не разумею.

Киев и другие большие города Украины сталкиваются с ударами по инфраструктуре. Будто бы Путин решил в войне на истощение истощить украинский народ, раз армию не получается. На этой неделе в районе Лимана украинские силы проводят контрнаступательную операцию в Вивальди. Они оттесняют российские подразделения на отдельных участках.

0: ВСУ заявляет о сотнях пленных и демонстрирует их на видео. Подробности в репортаже Андрея Шилова.
1: О взятии в плен российских военных рассказал в конце сентября Андрей Белецкий, командир 3-го армейского корпуса сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
2: Во время этого этапа операции потери противника в живой силе составили более 2000 человек. Более 250 российских военных попали в украинский плен.
3: Киношная
2: «Русские не сдаются» на практике превратилась в сдачу в плен целых подразделений в полном составе.
1: Это не первая новость о российских пленных за время войны, но как свидетельство успеха ВСУ на Лиманском направлении в Донецкой области, она попала в заголовки. Украинские медиа распространили фотографии и видео россиян. Новость подтвердил и президент Украины, приехав на пункт управления 3-го корпуса. Владимир Зеленский написал, что еще 250 оккупантов пополнили наш обменный фонд. Обсуждение этой новости с российской стороны стало иллюстрацией растущей напряженности и разногласий. Бывший депутат украинского парламента от партии регионов Олег Царев, живущий в Крыму и регулярно публикующий фронтовые сводки, назвал новость о пленении украинской информационной бомбой и задался вопросом, что чувствуют родные пленных, вглядываясь в лица, ища своих и не слыша никакой реакции от российского командования.
4: Если Киев свел в одну картинку пленных разных дней, это надо доказать и показать. Если это реальная неудача, ее надо признать и объяснить.
1: Особой фронды в тексте Царева нет. Он оговаривается, что на войне всякое бывает. И цитата: «Обрушения фронта у нас нет, и ситуация гораздо лучше, чем бывало раньше». И все же реакция не на новость о пленных, а на предположение Царева о реальной неудаче оказалась громкой. Видный российский пропагандист Владимир Соловьев в стандартном для себя режиме крика посчитал, что сам разговор – это поддержка информационной кампании врага.
5: И мы этого человека в нашей стране пригрели, мы ему выделили систему, при которой он может жить. Он существует только благодаря милости нашей власти, его доходы связаны только с нашей властью, и вот он теперь через губу затаскивает в информационную повестку, запущенную врагами. Откровенную дезу.
6: Условный Соловьев, мы имеем в виду какой-то класс пропагандистов, отрабатывает исключительно повестку со стороны режима. Поэтому они включены вот в эту систему, где обратная связь от реальности отсутствует. Это все вражеские голоса. И колеблются они вместе с линией партии, что называется. А любую инициативу с мест они будут отвергать, естественно. Потому что их роль исключительно системная. Что касается других, то они, что называется, искренние фашисты.
1: Телеграм-канал «Два майора», у которого более миллиона подписчиков, републикует в своей ленте пост Царева, называющийся «Правду о фронте нельзя отдавать врагу», показывает украинское фото военнопленных и пишет, цитата, «о полном отсутствии освещения сложных ситуаций на фронте, либо превращении репортажей в залихватские и бравурные пассажи». С этой публикацией соглашается и другой заметный телеграм-канал «Старше Эдды», признав, переводя на печатный язык, что мы, очевидно, в смысле российское командование, много наврали. Блогер Юрий Подоляка с аудиторией в более чем 2,5 миллиона человек, подключившись к разговору, пишет о надежде постепенно вернуть доверие населения и признает проблему липовых докладов. Ведь, цитата, «одной из ее причин является тот факт, что мы официально ниоткуда не отступаем». Тоже признают и многие другие.
7: Мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда. Это правда. О чем я говорю? О том, что положение на фронте, оно очень разное. Где-то мы большим напором идем вперед, иногда за день продвигаемся не только 6, а 16 километров. А где-то приходится откатываться на 5-6 километров и сдавать некоторые населенные пункты.
6: Все их попытки, как это вот, а вы расскажите честно, они изначально обречены на вот такое системное отрицание со стороны режима. И в конечном счете они с этим режимом

0: Крымом, по сути дела, уже конфликтуют. Рано или поздно, как бы, наведение порядка в этой сфере, оно начнется. Другой вопрос, в каких условиях оно начнется еще, вполне может статься, что у режима на них и не хватит уже ресурсов, чтобы все там подавлять.
1: А пока все разговоры об ошибках, умолчаниях и прочих уже нецензурных вещах по-прежнему обходят фигуру верховного главнокомандующего, хотя именно он регулярно говорит о непрерывных российских успехах на фронте.
2: Опытом проведения специальной военной операции.
3: Госсекретарь США Марко Рубио говорит о тупике в дипломатическом решении по поводу окончания войны в Украине.
4: Ваш вопрос касается ситуации вокруг России и Украины. Да, это очень опасная война, чрезвычайно опасная, поскольку, откровенно говоря, сейчас она, похоже, зашла в тупик, а тупиковые ситуации очень опасны. Мы пытались и будем продолжать пытаться сделать все возможное, чтобы способствовать такому урегулированию и завершению этой войны. Другой вариант выхода из тупика — это эскалация. Одна из сторон или обе сразу усиливают свои действия, пытаясь сломить противника и выйти из тупиковой ситуации.
3: Зеленский отвергает саму идею дипломатического тупика. Он требует усилить давление на Кремль.
5: Он хочет максимально возможной эскалации. Именно поэтому нам надо работать все вместе. Европейцы не могут надавить на него, но они могут помочь нам. И это подтолкнет его к переговорам. Но американцы могут сделать больше. Я думаю, президент Трамп может сделать больше. И, между нами говоря, он должен сделать больше. Потому что потери так велики.
3: На этом фоне появляются новые сообщения из Москвы. Издание «Телеграф» пишет о возможном возвращении генерала Сергея Суровикина к военному командованию. По версии публикации, обсуждается усиление ударов по Киеву, в том числе по мостам и критической инфраструктуре. Официального подтверждения нового назначения пока нет, но сама перспектива звучит как продолжение прежнего сценария. О ситуации на фронте мы поговорим с военным обозревателем Юрием Федоровым. Юрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый день.
3: Насколько поражение российских войск под Лиманом перемалывает общую стратегическую картину на фронте?
6: В очень серьезной степени, просто потому что поражение под Лиманом и освобождение того, что называлось Лиманский навес, это такой мощный плацдарм к северу от Лиманского укрепленного района, был плацдармом для наступления, стратегического наступления российских войск с севера, северо-востока на Славянск, Краматорск и с последующим окружением всей группировки украинских войск в поясе крепостей, которые находятся, ну, это Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Вот разгром российских войск к северу от Лимана означает, что стратегический план российской кампании 26 года был сорван. И сорван окончательно, как я понимаю.
3: Речь идет о Донецкой области или с заходом в соседнюю область?
6: Но вполне возможно, что планировалась встреча двух клещей северного, вот, который шел из к северу, вот эта северная половинка клещей, которая базировалась на Лиманском выступе, и должна была встретиться с южной группировкой клещей, которая шла, должна была идти из-под Доброполья. Где-то в районе Барвинково, это уже Харьковская область. Такой, видимо, вариант тоже предусматривался российским планом. Но, как я уже сказал, этот план приказал долго жить.
3: Почему армия России при всех ресурсах больше не удается совершать глубокие прорывы и изменять линию фронта?
6: Ну, потому что война изменилась по сравнению с тем, что было во время Второй мировой войны. Теперь уже практически невозможно создавать мощные кулаки, танковые кулаки, которые должны, как это было в 1941-1945 годах, прорывать оборону противника, значит, вторгаться в оперативные тылы и там уже дальше громить чужие войска. Сегодня это невозможно. Вместо сплошной линии фронта, как это было в 1941-1945 годах, существует то, что называется зоной смерти. Ну, по сути дела, это очень широкая полоса в 20-25 километров в каждую сторону, где происходят довольно хаотические столкновения сравнительно небольших контингентов войск. Вот изменение, такое изменение характера военных действий и широкое использование беспилотных автономных платформ привело к тому, что, ну, война изменилась просто, и просто такого рода операции становятся практически невозможными.
3: А у российских войск были ли какие-то успехи вот до сентября, до этой так называемой операции «Вивальди»?
6: Да, в общем, были, потому что вот после того, как вооруженные силы Украины смогли деоккупировать, ну, практически всю Харьковскую область и изгнать оккупационные войска России с правобережья Днепра в Херсонской области, вот после этого наступила довольно длительная полоса, когда российские войска наступали очень медленными темпами, совершенно несопоставимыми с теми, которые бы имели место в самом начале войны, в первые несколько месяцев войны. Но, тем не менее, да, российские войска наступали вплоть до начала операции «Вивальди», когда произошло успешное контрнаступление вооруженных сил Украины, но уже, скажем, значение которого выходит за рамки оперативного, это, по сути дела, стратегический успех вооруженных сил Украины. Ну вот, а до этого было такое ползучее наступление русских.
3: Сдача в плен сразу 250 российских солдат. Это рядовой эпизод?
6: Нет, такое бывает крайне редко. Это означает, что, ну, 250 человек – это, ну, практически три роты, если говорить о неполном составе этих рот, но так как оно на практике существует. Вот примерно три роты оказались в окружении. Это серьезная очень группировка по нынешним меркам. И у них не осталось иного выхода, кроме как либо погибнуть, быть ликвидированными, в том числе беспилотными аппаратами, либо сдаться в плен. Они предпочли сдаться в плен.
3: Юрий, вот Z-военкоры, они паникуют, говорят, что все очень плохо на фронте. В то же время Министерство обороны говорит, что есть успехи, берем один поселок или одно село за другим. А что на самом деле происходит на линии фронта?
6: На линии фронта происходит и то, и другое на самом деле. Потому что если посмотреть на ситуацию где-нибудь в Сумской области, в Харьковской области, да, там продолжается ползучее наступление российских войск, и некоторые населенные пункты действительно переходят под контроль русских. Это правда, просто это не имеет практически никакого стратегического значения, это наступление. И в этих районах не решается судьба войны. А вот судьба войны решается в Донецкой области, где вот успешно развивается операция «Вивальди», которая выходит, видимо, уже в заключительный четвертый этап. И вторая зона, где ситуация имеет стратегическое значение, это так называемое запорожское направление, то есть направление на город Запорожье. Но там российские войска практически, ну, наступление российских войск практически захлебнулось. Идут достаточно тяжелые бои, но ни та, ни другая сторона не двигается. В общем, выход к Запорожью в ближайшее время российским войскам никак не светит. Это надо иметь в виду. Так что вот такая ситуация реальна. Теперь, что касается споров военкоров и российского Минобороны. Но Минобороны никогда в России не признает, или практически никогда не признает собственных поражений. Если в сводках Министерства

0: обороны то или иное направление вдруг исчезает, это значит, что там, ну, не то, что никаких успехов нет, а там неудачи преследуют российские войска. Ну, это нормальная пропаганда российского Министерства обороны. Что касается Z-военкоров, которые находятся в большинстве своем находятся вот в зоне боев или где-то недалеко и понимают, что происходит на самом деле, ну, возможно, они чуть-чуть преувеличивают, но это вообще склонность людей, которые, ну, пишут, ну, журналистов, блогеров, там, кого угодно. Такая склонность к преувеличению имеет место. Но я думаю, что это преувеличение потери и неудач российской армии, о которых пишут российские же военные корреспонденты, ну, если и есть, то минимальные. А эти корреспонденты отражают настроение офицерского корпуса.
1: Юрий, если поставить на весы, с одной стороны, успехи ВСУ в Донбассе, а на другой стороне мы видим картину, как выносят инфраструктуру российские дроны, то на чьей стороне все-таки преимущество?
0: Ну, это невозможно такой ответ дать, потому что преимущество на линии фронта сегодня находится, ну, инициатива находится в руках вооруженных сил Украины. Ничего другого, кроме как пытаться выбомбить, ну, уничтожить с воздуха инфраструктуру и вообще систему жизнеобеспечения Украины, у Кремля никакого другого выхода нет, у него нет другого инструмента. Другой вопрос, я думаю, что этот инструмент не способен, при помощи этого инструмента Кремль не способен достичь тех целей, которые он ставит перед собой, ну, просто потому что аналогичная же ситуация была и в прошлой зимой, и позапрошлой зимой, и зимой 22-23 года. Да, были массовые атаки на гражданские объекты, на инфраструктуру и так далее Украины. Но, в общем, успехов не было.
1: Но, Юрий, с другой стороны, мы видим отдельные украинские политики говорят о мире, о том, что уничтожение инфраструктуры – это беда для Украины. И тогда возникает вопрос, как они дальше будут выдерживать вот эти удары дронами и баллистическими ракетами, и каков будет финал?
0: То, что в Украине есть такая точка зрения, которую вы упомянули, это совершенно естественно. Украина – демократическое государство, демократическое общество. И поэтому разные точки зрения, они не просто имеют право на существование, ну, право на существование имеет любая точка зрения на самом деле. Они достаточно регулярно публично излагаются. Да, такая точка зрения есть. Есть настроения, которые в Украине называют настроениями типа «все пропало». Это такие настроения были с самого начала войны. Если говорить о том, что действительно может угрожать Украине, да, никто не спорит с тем, что ситуация зимой, да и сегодня тоже, кстати говоря, достаточно тяжелая. Зимой она может осложниться еще более. Однако вопрос в том, перейдет ли вот эта ситуация в то состояние, когда перед Украиной действительно встанет вопрос ребром выживания или капитуляции. Я думаю, что до этого не дойдет, так как это не доходило и в прошлые зимы. При этом нужно иметь в виду, что да, действительно, средств борьбы с баллистическими ракетами у Украины нет. Видимо, и не появится в достаточном количестве, судя по нынешним тенденциям. Но что касается так называемых реактивных дронов, которые сейчас наносят самый большой ущерб материальной основе существования Украины, но средства борьбы с ними есть. Коэффициент перехвата этих дронов сегодня уже достигает примерно 50%. А по мере появления новых средств,

0: Средства, ну, у нас просто нет времени для подробного изложения, что это за средства. Я думаю, что может дойти до коэффициента перехвата до 70-80%.
1: Скажите, Юрий, вот учитывая заявление и логику министра обороны Андрея Белоусова о затяжной войне, сигнализирует ли это о подготовке Кремля к официальному военному положению и новой волне мобилизации?
0: Я думаю, что есть немало военных, да и не только военных в России, которые действительно настаивают на введении военного положения, что открывает, кстати говоря, юридическую возможность для проведения тотальной мобилизации. Но есть другая точка зрения, которая пока доминирует в Кремле. Давайте попробуем вот при помощи вот этих массированных бомбардировок добиться своей цели. Вот вопрос в том, какая линия окажется более влиятельной. Пока выигрывает вторая линия, но кто знает. А то, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает, об этом это хорошо известно, но пока у него это не получается.
1: Но могут ввести военное положение, как вы считаете?
0: В теории, да, все возможно. Когда речь идет о Путине, возможно все.
1: Хорошо. Если будет объявлено это военное положение, ждут ли Минобороны новые чистки? Возможно ли отставка Герасимова?
0: Возможно, дело в том, что, но при этом, на мой взгляд, маловероятно. Тут дело в том, что отставка-то может быть у любого военного командира, военачальника, и министра тоже. Вопрос в том, кем Путин может его заменить, при том, что при понимании того, что главным критерием для назначения на высокие военные посты для Путина является не столько качество военные качества претендента, сколько его безусловная лояльность именно Путину. Потому что Путин, как я думаю, прекрасно помнит максиму Мао Цзэдуна: винтовка рождает власть. Он хочет, чтобы эти винтовки находились в руках людей, полностью подконтрольных ему и, кстати говоря, лишенных политической инициативы.
1: Юрий, спасибо вам большое за вашу экспертизу. Моим гостем был военный обозреватель Юрий Федоров. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: что свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
7: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
8: Вы считаете, что у нас есть Россия?

0: последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Преступление и война.
4: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
6: Это Артемий Троицкий и 281-й выпуск подкаста и радиопрограммы «Музыка на свободе». Радио «Свобода», само собой, разумеется. Сегодняшний хедлайнер – это уроженец Северной Ирландии по имени Нил Хеннон. Возможно, это имя вам ничего не говорит, но что-то может сказать его псевдоним. «The Divine Comedy» – «Божественная комедия». Проект Нила Хеннона, существующий уже давным-давно, и мы сегодня с ним познакомимся поближе. Ну а начнем мы с выступления прекрасной, очень мною любимой и давно любимой американской группы «Калексико». Они из города Тусон, штат Аризона, кстати, тоже очень люблю этот город, Джои Бернс и Джон Конвертино, гитарист, вокалист и барабанщик. 10-й альбом у них вышел, называется «El Mirador». «Мирадор» — это испанское слово, означает такую площадку, с которой открывается хороший вид. Я даже не знаю, по-русски, по-моему, нет такого слова. И слушаем с этого альбома песню «Then You Might See». «Тогда ты сможешь увидеть».

Calexico, альбом «El Mirador». «Melodies Echo Chamber» — это название группы француженки-парижанки «Melody Praché». Предыдущие два альбома в нашей программе звучали, поскольку она мне очень нравится. Вот вышел и третий, называется «Emotional Eternal» — «Эмоционально вечно». И слушаем песню «Pyramids in the Clouds» — «Пирамиды в облаках». Странно, что название на английском, поскольку поется песня по-французски, естественно.

0: Melody's Echo Chamber, ее новый альбом Emotional Eternal. Теперь один архивный альбом, обнаружил я его во время путешествий по Соединенным Штатам Америки, Screamin' Jay Hawkins. Естественно, знаете вы великого Screamin' Jay Hawkins, автор песни «I put a spell on you» и так далее. Умер он уже давным-давно, родился в 29-м году, главный хит его относится к 56-му году и так далее. Очень беспорядочная дискография у Screamin' Jay Hawkins, поскольку ни один лейбл им как следует и подолгу не занимался, и поэтому разные записи разных лет выходили на разных лейблах и так далее, иногда они дублировались. В частности, есть известная его сессия записи, относящаяся к 72-му и 73-му году, когда он записывал примерно одни и те же песни, они выходили потом на альбомах под разными названиями. Вот запись 73-го года, сделанная в Нэшвилле с гитаристом Томми Элсопом, кстати, бывший гитарист скончавшегося Бадди Холли. Она выходила под названием «I put a spell on you», она выходила под названием «A portrait of a man and his woman» и так далее. И повсюду разные наборы песен, в общем, все очень запутано. Самый полный ассортимент имеется на альбоме под названием «My Little Shop of Horrors», «Мой маленький магазин кошмаров». И вот слушаем песню «We Love», «Мы любим». И тут что интересно, что Screamin' Jay Hawkins поет в дуэте со своей законной женой Джинни.
1: I belong more to you than I do myself. If I am guilty of wrong, it is because I never understood you until now.

Римин Джей и Джинни Хоукинс, песня «We Love», альбом «My Little Shop of Horrors». Следующий альбом посвящен войне в Украине, и записали его знаменитый французский диджей Клик, пожалуй, самый известный французский диджей в стиле world music, польская певица Маша Натансон и украинская скрипачка Алена Еременко. Альбом называется «Violence Against Bombs» — «Скрипки против бомб». Послушаем

Диджей Клик, Маша Натансон, Алена Еременко. 24 февраля 2022 года. Альбом «Скрипки против бомб». И вторая песня с этого же альбома, уже вокальный трек «My Sister Ukraine», «Моя сестра Украина».

Диджей Клик, аранжировка Маша Натансон, вокал Алена Еременко, скрипка, альбом «Violence Against Bombs». Ну, а теперь «Божественная комедия». Группа это, ну, если можно назвать этой группой, в принципе, это все-таки один человек, Нил Хеннон, родившийся в 1970 году. Так вот, проект «Божественная комедия» английский возник в 1989 году, и по стилю это, ну, то, что называется «chamber pop», камерная поп-музыка. Очень изысканная, довольно витиеватая, с весьма и весьма остроумными, обычно ироничными текстами. У меня, скажем, очень ассоциируется с английской прозой типа, скажем, Эвелин Вод, знаете, такого писателя, отчасти даже Оскар Уайлд, может быть. Много альбомов вышло у «Божественной комедии». Начнем с альбома под названием «Promenade», «Прогулка». Это их третий альбом, вышел на лейбле «Сетанта» в 1994 году, и песня «Tonight We Fly» — «Этой ночью мы будем летать».

0: Этой ночью мы будем летать альбом Promenade 94 года. Второй альбом, который я хотел бы обязательно упомянуть, это альбом 98 года, шестой по счету у Нила Хэннона и «Божественной комедии», альбом «Fin de siècle», «Конец века» и песня «Generation Sex».
1: Signor, ma nella vita che vi piace di più?
2: What's the thing you like most in life?
3: Yes, moment, check.
4: I like lots of things, but there are three things I like most. Love, love, and love.
2: Ci sono parecchie cose che mi piacciono.

Ну, до этого, соответственно, выходили Fanfare for the Comic Muse в 90-м, Liberation в 93-м, уже прослушанный нами Променад 94-го, и альбом Казанова, к которому мы еще вернемся, а также Short Album About Love 97-го года, вот этот вот конец века 98-го, Regeneration, который я не слышал, кстати, единственный, по-моему, альбом Divine Comedy, который как-то мимо меня прошел 2001-го года, Absent Friends 4-го, Victory of the Comic Muse 6-го, Bang Goes the Knighthood 10-го, Foreverland 16-го. И последний альбом Divine Comedy называется Office Politics, офисная политика. И вот с этого альбома песенку мы сейчас послушаем. И она называется You'll Never Work in This Town Again. Ты никогда больше не будешь работать в этом городке.

Нил Хэннон и Divine Comedy — последний на данный момент студийный альбом этого проекта «Офисная политика». Ну и я обещал вернуться к альбому Казанова 96-го года. Это, пожалуй, мой любимый альбом Divine Comedy. Слушаем с него песню «Becoming More Like Elfi». «Становлюсь почти как Elfi».

Нил Хэннон, он же Divine Comedy, альбом «Казанова», 96-й год. Ну, надо сказать, что Нил Хэннон вообще человек интеллектуальный, человек богемный. Много у него имеется всевозможных проектов, которые касаются и телевидения, и кино, и театра, и так далее. Вот к тому же он такой, ну, супертипичный английский персонаж. То есть, при том, что родился в Северной Ирландии, в Лондондерри, как он поет даже в одной своей песне, в общем-то, пожалуй, такого вот характерно английского артиста в области поп-музыки я даже не могу второго назвать. Карьера Нила Хэннона продолжается, думаю, что будет она долгой и счастливой. И закончить знакомство с его творчеством я хотел бы песней, которая не вошла ни в один серийный студийный альбом. Песня называется «The Best Mistakes» — «Самые лучшие ошибки», и она имеется на сборнике «Charmed Life», «Очаровательная жизнь» или «Очарованной жизнью». Большой двойной сборник лучших песен Divine Comedy. И эта запись совсем свежая, 2022 года.

Divine Comedy и The Best Mistakes с компиляцией Charmed Life. Поехали дальше. И теперь послушаем довольно странную группу из Хорватии. Называется она Dunja Luk. И это слово составлено из имени Дуня. Это имя солистки группы Дуни Бахтияревич. И второй человек в дуэте Лука Чапета играет на электрогитаре. Дебютный альбом дуэта так и называется «Dunja Luk». По стилю это, я даже не знаю, такой электропанковый фолк, что ли. Слушаем песню «Джиджа».

Хорватский дуэт «Дунья Лук», их дебютный альбом с тем же названием и песня «Джиджа». Джон Доу, знаменитый американский персонаж, тоже был когда-то панком. Был он лидером и основателем знаменитой лос-анджелесской главной панковой группы конца 70-х, начала 80-х годов, группы X, вместе с известной Оксаной Червенко. После этого много где побывал, даже во Flesh Eaters успел отметиться. Выходили у него, кстати, пластинки из бывшей партнершей по Эксо, и масса имеется также сольных альбомов. Последний из них называется «Fables in a Foreign Land», то есть «Притчи в дальней стране». Это его первый альбом с 2016 года, а вообще 13-й по счету сольный альбом. Выбрал я с него песню «Never Coming Back» — «Никогда не возвращаюсь».

Джон Доу, альбом «Fable in a Foreign Land», записанный, кстати, с его новым составом, который называется «Джон Доу Фолк Трио». Да, тут уже, в общем, никакого особого панка нет. Ну и завершит сегодняшнюю программу второй альбом английской группы «Кио». «Кио» — это дуэт из Лондона, существует уже довольно давно, с 2007 года. Дебютный альбом вышел в 2015 году, и вот сейчас вот этот второй под названием «Бондона». И интересен он тем, что солирует в нем девушка по имени Сахини Алам, которая из страны Бангладеш. Не помню, была ли у нас когда-либо в программе раньше артистка из Бангладеш, но вот теперь появилась. Несчастная, конечно, беднейшая страна, вот, но, в общем, кое-что там тоже происходит. Поет Сахини Алам на бенгальском языке, а основной ее аккомпаниатор, второй участник дуэта, это англичанин по имени Оливер Уикс. Кстати говоря, хороший гитарист. Итак, в исполнении дуэта Кио слушаем песню с альбома «Бондона». Песня называется «Ачке Шади». Вам всем счастливо. Артемий Троицкий. До встречи на следующей неделе. И подписывайтесь, разумеется, на подкасты «Музыки на свободе». Всем пока!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родители за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Говорит радиостанция «Свобода».
1: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
0: Говорит радио «Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Добрый день, говорит радио «Свобода».
14: Радио «Свобода» всегда вместе с вами. Говорит радио «Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
14: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей. Главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. В России, кажется, решили вспомнить не только политические традиции прошлого, но и эпидемиологические. На этот раз в центре внимания чума. Та самая средневековая, с которой человечество познакомилось настолько близко, что предпочло бы больше никогда не встречаться. Правда, сегодня чума уже не означает неизбежной катастрофы. Болезнь поддается лечению антибиотиками, особенно при ранней диагностике. Но вот само слово по-прежнему звучит зловеще и способно вызвать бурную реакцию в соцсетях. Илья Гинзбург считает, что настоящая чума в России началась гораздо раньше сообщений из Иркутска, и эпицентр у нее совсем в другом городе.
17: Что происходит в Иркутске? А просто чума. Просто чума, полагаете вы? Полагаю. 26 лет я эту чуму наблюдаю. Только Иркутск ни при чем. Эпицентр – Москва.
16: Журналистка Наталья Барабаша увидела в новостях о чуме почти идеальную метафору современной России.
18: Сначала ящур, потом чума. Когда страна ныряет в средневековье, она и болезни получает средневековые. Но и метафоричность нашего мира просто зашкаливает. Будто кто-то наверху снимает очередной сезон хоррора. Власти России в прямом смысле превращают страну в чумной барак. И угрожают миру не только коричневой, но и обычной чумой. Киношникам критики бы сказали, но это уже поэтический перебор.
16: Журналистка и телеведущая Екатерина Катрикадзе обращает внимание на реакцию российских властей. Вернее, на отсутствие внятных сведений о происходящем.
19: Если в России случается что-то плохое, то власти обычно выбирают самый простой путь – все отрицать. Дмитрий Песков традиционно не в курсе темы. Раньше он регулярно посылал нас в суд, теперь в Роспотребнадзор. Поскольку официальных данных очень мало, а репутация российского государства шагает далеко впереди него, то все очень волнуются. В США, например, созывают закрытые совещания. В эфирах разных каналов обсуждают возможную утечку биологического оружия. Звучат призывы к американским гражданам эвакуироваться из России.
16: Аркадий Нечипорук предлагает представить, что аналогичная история произошла не в России, а в Украине. И вот как бы на нее отреагировало бы российское государственное телевидение?
20: Вы только вдумайтесь, в России чума, женщина погибла, а теперь представьте, если бы такое произошло в Украине. Что началось бы в российских эфирах? Это все Зеленский, это американские биолаборатории, это НАТО завезло чуму, Украина – рассадник заразы, надо их всех ядеркой. И обсуждали бы это круглосуточно. Эксперты, политологи, генералы, специалисты по бактериям, Машка Захарова, Искобеева, Симонян, все сидели бы в студии и объясняли, почему украинская чума представляет угрозу всей России. А сирены воздушной тревоги просто не было бы слышно, их заглушил бы российский телевизор.
16: Эпидемиолог Михаил Фаворов вспоминает, как российские политики годами пугали граждан американскими биолабораториями в соседних странах.
17: Тут хочу заметить, помните, как мудрецы из Думы вопили, что американцы модернизируют бактериологические лаборатории в Казахстане, Узбекистане и Грузии с Арменией? Какие они опасные, эти лаборатории! Безграмотные вы мои! Надо было кричать, что помогите нам с нашими допотопными лабораториями противочумной системы, как вы

0: это делаете в других странах. Нет, они про боевых комаров пургу гнали.
1: Ольга Рейнхольд считает, что куда опаснее самой чумы может оказаться паника вокруг нее.
2: Смотрю я на новости в ленте о разбитой пробирке и чуме и думаю, вот оно, наступило. Нет, не зомби-апокалипсис, как боятся пользователи, не конец света, не мировая чума, а самая настоящая идиократия. Россия, Путин, чума скрывают 200 человек, 3 госпиталя закрыты, outbreak, black death. Толпе в совсем уже инертное сознание просто впрыскивают обрывочные фразы, вызывая ими условные рефлексы. Девушку, конечно, жали. Ситуация с разбитой пробиркой не плевая. Но слушайте, с 2019 года ВОЗ зафиксировал во всем мире 420 подтвержденных смертей от бактерии чумы Yersinia pestis, а количество подтвержденных случаев заражения в год составляет от 500 до 2000. Вы когда-нибудь о них слышали? А чем они так уж отличаются от этого, кроме того, что в этом случае, похоже, предприняты максимальные меры по сдерживанию возможной инфекции?
1: Марат Гуйбадуллин пишет и предлагает не торопиться с апокалиптическими прогнозами.
3: У людей действительно короткая память. Я помню, на самом пике паники по ковиду вдруг в новостях появилась новость, что кто-то там заболел чумой. То ли в Неваде, то ли даже в Калифорнии, где я тогда жил. И новая волна паники. Оу, ужас, тут еще эпидемия чумы началась, нам всем конец. И напрасно я писал, чтобы успокоились, что не будет никакой эпидемии чумы, и что никому из нас эта чума не угрожает, если мы не живем в чистом поле и не целуемся в десна с сусликами. В смысле, не охотимся на них, не ловим, не общаемся, в общем. Опять повторюсь, лет через 5-6 не будет никакой эпидемии чумы, даже если еще несколько человек заразятся. Легочная чума, ту, которую якобы обнаружили, слишком скоротечна, чтобы заразить много людей».
1: Антрополог Александра Архипова обращает внимание на то, как российские государственные СМИ избегают самого слова «чума».
4: Уже прославившаяся пневмония неясной этиологии – это обычный термин медицинской бюрократии. Другой вопрос, что вместо прямого описания, что происходит в Иркутске, новостные полосы заполняются медицинскими и журналистскими эвфемизмами, явно по решению сверху. Сама чума не упоминается вообще, даже про слухи о чуме не пишут. Зато есть иркутская инфекция в заголовках. Знаете почему? Потому что про чуму сказал Трамп. Такую новость ТАСС и Интерфакс не могут не печатать. Поэтому в заголовке стоит «Кремль позитивно воспринимал предложение помочь с иркутской инфекцией». А вся вторая часть статьи посвящена тому, как население США может умереть от чумы. К этому добавляются успокоительные конструкции. «Все хорошо, прекрасная маркиза».
1: Лингвист и журналистка Ксения Туркова продолжает тему языка. Она объясняет, как из одного короткого и страшного слова можно с помощью канцелярита получить целую конструкцию, из которой уже почти невозможно понять, что действительно произошло.
2: Одной из главных речевых стратегий российской власти и государственных медиа уже давно стали эвфемизмы, несущая конструкция любого кризиса. Не стала исключением и ситуация с возможной вспышкой чумы в Иркутской области. Роспотребнадзор официально назвал случай заболеванием с диагнозом «пневмония неустановленной этиологии». Региональные власти 2 октября заявили о подозрении на случай заболевания жителям региона особо опасной инфекцией, не назвав диагноз. Формулировка такая длинная и громоздкая, что понять, что же реально произошло, очень сложно. Канцелярит максимально затемняет смысл, создавая лес слов, через которые невозможно продраться. Подобное определение можно также сравнить с эффектом тонированных стекол, которые скрывают происходящее на самом деле. Особо опасная инфекция, пневмония неустановленной этиологии или даже просто серьезная инфекция – все это механизмы эвфемизации, направленные на сокрытие неприятной реальности. Эвфемизация особенно хорошо видна, если поставить формулировки в ряд. Чума, особо опасная инфекция, неизвестная инфекция, пневмония неустановленной этиологии, случай заболевания, стабильная эпидемиологическая обстановка. При этом к этим и без того осторожным формулировкам добавляются слова «вероятная вспышка», «предполагаемая», «возможная».
1: Микробиолог Алиса Литовка предлагает не спешить с обвинениями в адрес погибшей сотрудницы лаборатории.
4: Ни одна из версий, гуляющих сейчас по лентам, не выдерживает проверки на знание того, как эта работа устроена. В комментариях пишут и вовсе про «вытащила из-под тяги» и «порезалась». Хотя в боксе 3-го класса ничего оттуда вытащить физически нельзя, а порезаться можно разве что скальпелем, который для бактериологии, ПЦР, РНГА попросту не нужен. И вот здесь начинается настоящий разговор. Для каждого типа лабораторий существует свой стандарт оснащения, и он урегулирован законодательством.

0: Это не пожелание и не внутренняя культура. При несоблюдении лаборатория получает санкции. В провинции есть учреждения, оснащенные действительно хорошо. Признаю честно, их мало. Про Иркутск я ничего сказать не могу. Лично я там не была и ситуацию с оснащением не знаю. Именно поэтому я не называю конкретную причину, в отличие от людей, которые за 3 дня успели назвать их все. Но пока мы обсуждаем, какое неловкое движение сделала 28-летняя сотрудница, мы обсуждаем человека, которого удобно выставить крайним, мертвого человека, который уже не ответит. А за кадром остается то, что в действительности стоит за подобными событиями. Состояние оборудования, укомплектованность штата, реальный, а не бумажный контроль режима и то, можно ли в этом учреждении промолчать об аварии. Катастрофы в противочумных учреждениях почти никогда не начинаются с одного разбитого стекла. Они начинаются задолго до него, а заканчиваются тем, что виноватым оказывается тот, кто стоял ближе всех.
1: Врач и телеведущий Александр Мясников напоминает, что чума вовсе не осталась в Средневековье.
2: Почему-то люди думают, что чума искоренена на Земле. Поэтому и такая реакция на нашумевший случай внутрилабораторного заражения в Сибири. Внутрилабораторное заражение чрезвычайно редко, но встречается, описаны единичные случаи. На самом деле чума никуда не исчезла, чума тысячелетиями опустошала Землю. Исследования зубов в могильниках показывают, что ее знали уже 5000 лет назад. 3 больших эпидемии – чума Юстиниана в VI веке, черная смерть в XVI веке, унесшая треть населения Европы – 28 миллионов человек, и конец XIX века, когда пандемия пошла из Китая. Чума тоже зоонос. Инфекция от животных передается человеку, как и свиной грипп, Эбола, СПИД, коронавирус. Думаете, дела прошлых лет? Как бы не так.
1: Журналист Игорь Яковенко считает, что главная опасность этой истории заключается не столько в возможной инфекции, сколько в недоверии к российской власти.
3: Есть ли реально угроза возникновения чумы в России? Конечно, нет. Главная проблема заключается в том, что действительно что-то случилось. Главная проблема с чумой заключается в том, что власть врет. То есть, скорее всего, какая-то авария там была. Так, главная проблема заключается в том, что власть врет. И на самом деле, если говорить о чуме как социальном явлении, то, конечно, источник чумы известен. Это Кремль. В России происходит эпидемия фашизма. И главный, то, что называется, нулевой пациент, это, безусловно, Путин. Хотя, в принципе, фашизмом заражены миллионы людей сегодня. И вот это реальная угроза. Это главная проблема. Что объединяет вот эту распространившуюся панику по чуме и главную социальную проблему фашизма в России – это ложь. Ложь является источником и фундаментом и того, и другого. Потому что когда действительно что-то произошло в Иркутске, какая-то проблема, то ли это действительно совпадение, то, что именно в противочумном институте человек умер от неустановленной болезни, может быть такое совпадение? Конечно, может быть. Может ли быть действительно какая-то неаккуратность разбила пробирку и заразилась? Может быть.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Три года назад, 7 октября 2023 года, Хамас и другие вооруженные группировки вторглись на территорию Израиля. Было убито около 1200 человек, и 251 заложник был захвачен. Это стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста и началом новой разрушительной войны на Ближнем Востоке. Прошло 3 года, но 7 октября остается не только днем памяти, но и поводом для ожесточенных споров. Причем спорят уже не столько о том, что произошло, сколько о том, как об этом следует говорить. Одни вспоминают жертв нападения, восхищаются стойкостью.

израильского общества и возмущаются тем, как быстро в мире начали забывать о преступлениях Хамас. Другие задаются вопросом, может ли трагедия 7 октября оправдывать действия израильской армии. Спорят и о причинах самого теракта, был ли это предательством, провалом разведки или

0: На Израиль 7 октября 2023 года. И писать о чем-то другом сегодня невозможно. Как живут после этого люди в Израиле, у каждого из которых, очевидно, ПТСР? Какие политические уроки вынесло руководство страны, я не знаю и не могу знать. Мои мысли о другом. Даже не мысли, скорее я бы описала это чувствами, которые я испытываю. Я восхищаюсь народом, который пережил это и стал еще более сплоченным, а не разделился на группки, обвиняющие друг друга. И отдельно я благодарю всех израильтян за урок человеколюбия, за напоминание о том, как на самом деле нужно бороться за жизнь каждого своего соотечественника и ценить ее. Для меня это и есть настоящий патриотизм. С другой стороны, я поражаюсь тому, как быстро за эти 3 года информационное пространство смогло перевернуть восприятие произошедшего, сделать очевидное предметом спора, а жертву и нападавшего поменять местами. Меня пугает, насколько быстро люди поддаются этой, другими словами не назовешь, пропаганде.
1: Журналист Михаил Гуревич считает 7 октября неудобной датой для очень многих, от международных организаций до израильского правительства.
2: 7 октября – дата, о которой сегодня многим хотелось бы просто не вспоминать. Она крайне неудобна для наших недругов, которые с легкостью стирают из памяти зверства террористов, выворачивая историю наизнанку и пытаясь доказать, будто это мы внезапно напали на мирных жителей Газы. Она в тягость разного рода структурам, вроде ООН, которым в этот день приходится напускать на себя скорбь и выдавать дежурные соболезнования. Некомфортна эта дата и нашему правительству, особенно сейчас, накануне выборов. И это не обвинение, а простая констатация. Трудно рассчитывать на легкое переизбрание, когда твой кабинет находился у власти в день столь окрушительного провала. Да и нам самим эта дата абсолютно не к месту. Больше 1200 человек были зверски убиты, 251 угнан в плен. Наша слепая самоуверенность и вера в непобедимость собственной обороны обернулись национальной трагедией. Каждый из нас отдал бы многое, чтобы этого дня в истории не существовало, но он есть, и нам с ним жить. Помните делать выводы, чтобы никогда больше не позволить случиться подобному.
1: Леонид Волков размышляет о том, насколько изменился мир за 3 года после нападения Хамас.
3: Мир стал куда худшим местом, бесповоротно. А ведь и был-то, прям скажем, не сахар. 3 года спустя плевком в память жертв кровавой расправы одни солидаризуются с убийцами, а другие – другим, но тоже плевком, совершают преступления именем жертв. Тошно.
1: Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман коротко и довольно резко высказывается о том, что считает показным гуманизмом.
4: Самое мерзкое – это абстрактный гуманизм, когда очарованные активисты хотят быть добрыми за чужой счет.
1: Отдельный спор развернулся вокруг документального кино о войне в Газе. Поводом стал фильм «Наза», а затем и созданная в Израиле картина, которую ее критики называют пропагандистским ответом. Социолог Дмитрий Дубровский критикует созданный в Израиле фильм, задуманный как ответ на картину «Наза» о войне в Газе. Он считает, что борьба с пропагандой сама не должна превращаться в пропаганду.
2: Мало что меня так потрясло, как подделка под НАЗА, которую оперативно выпустили в Израиле на 18 языках. Главное мое потрясение в том, что это сознательная подделка, отчетливое желание под прикрытием интереса к документальному фильму протащить совершенно пропагандистский нарратив, который, кстати, мало отличается от современного российского отрицания Бучи. Логика совершенно такая же, и такая же структура обвинения. Но даже такой продукт можно было бы сделать иначе. Например, просто в рамках официальной полемики, серьезного факт-чекинга, комментариев, детального разбора. Ну вот такое. Жертв катастрофы и ужаса террора Хамас 7 октября так не защитишь и не предотвратишь. Только еще раз крутанешь это бесконечное колесо насилия.
1: Журналистка и телеведущая Екатерина Катрикадзе предлагает собственный ответ на кинематографические споры вокруг Израиля.
5: В ответ на призыв Венецианского кинофестиваля я бы хотела, если бы могла, вручить все «Оскары» мира сериалу «Фауда», чтобы мир хоть на минуту вспомнил о 7 октября и, возможно, чуть пошевелил бы мозгами.
1: Израильский военный эксперт Давид Гендельман объясняет, почему не верит в популярную версию о предательстве внутри израильских силовых структур перед нападением 7 октября.
3: После 7 октября меня часто спрашивали, почему я вообще не рассматриваю версию предательства изнутри. Вы не можете представить, что такое у нас возможно? А я отвечал, это вы не можете себе представить, что 7 октября возможно без предательства. У вас это в голове не укладывается, поэтому вы эту версию и рассматриваете. А у меня это прекрасно укладывается, потому что я знаю, как реально работает наша армия. Как я давно говорил, многие израильтяне спят спокойно только потому, что этого не знают, даже если они служили и думают, что знают. неверное разведывание.

0: Следовательная концепция, оценка намерений вместо оценки возможностей, неверная концепция обороны границы, уровни боеготовности, неверное строительство вооруженных сил в целом, оттачивание сил и средств не в ту сторону, в какую нужно по реальным потребностям, а в какую больше нравится и что лучше получается, наркомания технологий, полагание себя самыми умными, выдавание желаемого за действительное, показуха и так далее и тому подобное. В сумме все это и привело к 7 октября. Поэтому тут и бритва Оккама, и бритва Хенлона, и вообще, пожалуйте, бриться. Я бы только обрадовался, если бы это было предательство. Это был бы гораздо более оптимистичный вариант. Предателя словить можно, а дураков не переловишь.
1: Александр Каляндра признается, что 7 октября стало для него таким же водоразделом в отношениях с людьми, как российское вторжение в Украину 24 февраля.
2: 7 октября, как и 24 февраля, разделило моих знакомых, в прошлом близких и дальних, на тех, с кем можно говорить, и тех, с кем либо не нужно, либо достаточно оставаться в рамках необходимой социальной вежливости. Что бы ни происходило потом, нет смысла всерьез обсуждать эти и другие вопросы с людьми, не способными понять, почему для тебя это важно и лично. Две даты водораздела на своих и чужих, которым нельзя и бессмысленно что-то объяснять и чем-то личным делиться. Спасибо всем, кто остался.
1: Иван Бабицкий предлагает историческую аналогию с борьбой против нацистской Германии.
3: По поводу войны Израиля, которая сейчас то ли закончилась, то ли нет, и связанных с ней гуманитарных вопросов. Разумное отношение ко всему этому должно исходить из того, что с 7 октября Газа была для Израиля вполне настоящим Третьим Рейхом. Не Хамас, эквивалент НСДАП, а именно вся Газа, которую он правил. Это не значит, что к израильтянам и их методам ведения войны не может быть никаких претензий, но весь пламенный моральный пафос в их адрес выглядит примерно так же, как он выглядел бы в 43-м году применительно к Англии. Да, конечно, англичане бомбили немецких женщин и детей, причем, в отличие от Израиля, нередко вполне целенаправленно, по площадям, а не по военным целям. Несмотря на то, что Рейх, в отличие от Газы, не стремился истребить или сделать заложниками британское гражданское население. Аналоги 7 октября были только в отношении евреев, и знали о них тогда мало. Поэтому маршала Гарриса, ответственного за массовые бомбардировки, во время которых десятки тысяч горожан гибли от огненного смерча, уже тогда прозвали «Мясник Гаррис». Тем не менее, тот самый преувеличенный пафос, который мы теперь часто видим в отношении Израиля с обвинениями в геноциде и прочем, смотрелся бы нелепо тогда и смотрится не менее нелепо сейчас. Он не свидетельствует о развитом моральном чувстве, а только о выборе стороны в арабско-еврейском противостоянии.
1: Блогер Дмитрий Чернышов задается вопросом, почему ответственность за гибель мирных жителей Газы, по его мнению, возлагают прежде всего на Израиль, а не на Хамас.
0: В годовщину страшной трагедии 7 октября напишу про гражданских жителей Газы. Я прекрасно понимаю тех людей, которым жалко погибших детей. Я догадываюсь, какое сильное впечатление произвел на них фильм «НАЗА». Единственное, чего я не понимаю, почему свои претензии за жертвы среди мирных людей они предъявляют Израилю. Почему не Хамас? Почему не Египту? Почему не арабским странам? Почему не исламу с его концепцией религиозной войны? Принципиальная разница между Израилем и Хамас состоит в том, что Израиль использовал свое оружие, чтобы сохранить своих людей, а Хамас использовал своих людей для того, чтобы сохранить свое оружие. Прямая обязанность любого нормального правительства – спасать своих детей. Иначе нахрена такое правительство вообще нужно?
1: Александр Гольдфарб ставит другой вопрос. Может ли чудовищное преступление оправдывать жестокость ответных действий?
2: Читаю и смотрю душераздирающие подробности событий 7 октября и последние фото и видео заложников и пытаюсь понять, до какой степени совершенные и совершаемые там злодейства, безусловно, вызов всем нашим ценностям, могут оправдывать аналогичные ответные действия, не доводя само понятие ценностей до абсурда. Око за око? Мы сделаем с ними то, что они сделали с нами? Помни, что сделал тебе Амалек? Есть ли граница, которую мы не переходим? Или сам такой вопрос делает меня, как мне пишут, предателем и антисемитом?
1: Павел Шехтман критикует реакцию части западных левых активистов на свидетельство сексуального насилия во время нападения Хамас.
3: Западные левиаки вполне освоились с фактами извращенного сексуального насилия над израильтянками 7 октября, которые больше невозможно отрицать. Они обвинили Израиль в том, что он использует их для своей пропаганды.

0: В этом смысле заявили какие-то еврейские феминистки против сионизма, лично товарищ Анжела Дэвис и, в общем, вся эта банда. Кто-то сомневался, что они так и отреагируют. После того, как ЛГБТ-сообщество хейтило всех, кто поднимал тему преследования ЛГБТ в Палестине за радужное отмывание Израиля.
1: Врач и публицист Евгений Пинелис считает, что сама годовщина трагедии – это неподходящий момент для политических споров.
2: Сегодня день траура, и использовать его для политического высказывания любого толка – мерзость. Завтра можно спорить, оккупация ли это, геноцид ли, и решать, кто кого сильнее обидел. Если считать, что это война, длящаяся почти 80 лет, то 7 октября 2023 года было совершено военное преступление, не имеющее оправдания, и использовать этот день для политических высказываний любого оттенка – отвратительно. Заявление мэра Нью-Йорка – гадость и бестактность, вечная память всем пострадавшим и их близким.
1: Полина Балонова пишет о боли израильтян, которым приходится постоянно слышать о страданиях жителей Газа, и задается вопросом, почему сочувствие к одним жертвам иногда сопровождается равнодушием к другим.
3: Нас ненавидят, в нас стреляют, нас режут, сжигают, взрывают, а мы каким-то чудом все еще продолжаем жить, растить детей, улыбаться, строить, придумывать, создавать. Нас называют фашистским государством. Мы что-то пытаемся объяснить, оправдываться, доказывать, а потом провожаем собственных детей с болью, страхом и гордостью защищать не только нашу страну, но и вашу. Куда бы я ни пришла, в какой бы компании образованных и просвещенных людей ни оказалась, обязательно найдется кто-то, кто расскажет мне о бедных детях Газы. И да, дети в Газе действительно живут в аду, и мне также страшно и больно от того, что с ними происходит. Но почему никто не спрашивает меня о наших детях? Об убитых, похищенных, сожженных, искалеченных? О тех, кто видел то, чего ребенок никогда не должен видеть? О тех, кто потерял родителей, братьев, сестер, друзей? Или наши дети – это просто collateral damage, NASA, сопутствующий ущерб, который почему-то не вызывает такого же сочувствия? Если вы не хотите однажды увидеть свое 7 октября уже на собственном заднем дворе, возможно, пора задать себе один очень неудобный вопрос. За какое именно добро и против какого именно зла вы так яростно боретесь? И почему в этой картине мира для одних детей находится бесконечное сострадание, а для других почти никогда?
1: Евгений Эрлих пытается объяснить, что означает 7 октября для израильского общества.
4: 7 октября. Евреям сложно объяснить окружающему их миру, что этот день значит для Израиля, для людей, живущих в этой крохотной стране, для будущего. Можно написать много слов, например, катастрофа, ужас, горе. Все пустое. Растерзанное тело молодой девчонки, бездыханное, вывернутые ноги, вооруженные мужики, сидящие прямо на ней, родные, которые узнали свою дочь по тату, смерть в прямом эфире. Вот что такое 7 октября. Изнасилованная страна с переломанными детьми.
1: Мария Кричевская рассказывает о мероприятии памяти в Берлине и удивляется тому, что самые элементарные слова о недопустимости антисемитизма и праве Израиля на существование сегодня снова приходится произносить как смелые политические заявления.
5: Но есть еще одна вещь, которая тоже кажется мне чудовищной. Все эти слова вообще-то не должны быть смелыми заявлениями. Они должны быть постулатами порядочного общества по умолчанию. Как нельзя убивать? Как нельзя преследовать человека за то, что он еврей? Как право целой страны на существование не является предметом дискуссии? Но их приходится снова произносить вслух, со сцены, на площади в центре Берлина. И люди вокруг меня аплодируют каждой такой фразе, как чему-то особенно важному и смелому. Хотя чудовищнее всего, наверное, именно то, что сегодня для этого снова требуется смелость.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: Говорит радиостанция «Свобода».
1: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио
5: «Свобода». Говорит радио «Свобода».

0: Свобода.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Говорит Радио Свобода.
6: Говорит Радио Свобода.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Добрый день, говорит Радио Свобода.
9: Радио Свобода. Всегда вместе с вами.
10: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
11: Здравствуйте, Валя.
10: Тут на внимательные зрители пишут: профессор Сонин постоянно дает интервью на фоне плаката с К. Харрис. Так что объясняйтесь теперь, что это за Харрис у вас за спиной.
11: Факультет, на котором я работаю в Чикагском университете, называется «Школа государственной политики имени Ирвинга Б. Харриса». Поэтому написано у меня «Чикаго Харрис» под этим адрес моей школы. Это никак не связано с Каблой Харрис. Кабла Харрис – однофамилица. Она никакого не имеет отношения к чикагским Харрисам, большой банковской семье. В честь нее названы тут заводы, пароходы, театры и факультет государственной политики.
10: Хорошо, теперь, когда все выяснилось, поговорим о не менее сложной теме. В последнее время море разговоров о резком росте процентов по гособлигациям США. Это звучит, признаться, довольно скучно, но разговоры об этом самые драматические. Я решил разобраться, тем более, что мой собеседник – профессор экономики школы Харрис. И давайте я буду как на семинаре задавать вопрос, а вы будете мне растолковывать. Первое – и для себя, и для зрителей – как это работает? То есть, если купить за $100 десятилетний бонд под условные 5%, то каждый год он будет приносить $5, и через 10 лет вложенные $100 вернутся.
11: Гораздо проще думать про это по-другому, что вот это просто бумажка, на ней написано. Через 10 лет вам будет выплачена сумма, которая на ней написана, $1000. Да, то, что она сейчас продается, как говорят, дисконтом в 5%, это значит, что сейчас ее цена составляет 95%, $950 от $1000 от номинала. Долг – это просто бумажка, на которой написано обязательство правительства США выплатить сумму. Вот она написана на бумажке. Но чтобы эту бумажку сейчас продать, правительство США проводит аукцион, и цена определяется, вот сколько участники аукциона, это обычно крупные банки, хотят платить за то, чтобы иметь эту бумажку. Но, конечно, обычно они не хотят платить там $1000 или больше, они хотят платить немножко меньше. За там, если бы правительство менее надежное, чем американское, продавало бы такие облигации, то оно бы стоило там тысячу единиц, оно бы стоило, может быть, 800. Или бывает даже 500. То есть дисконт может быть очень большой. И по традиции финансовых рынков вот эту цену, ее называют в процентах. Как бы дисконт – это насколько цена меньше номинала. Но в сущности это прямо вот ровно это. Это процент, который платят по долгу, это то, насколько цена меньше номинала.
10: Мне хотелось на это посмотреть со стороны правительства. То есть я не случайно это говорил, что $100, и каждый год тебе капают вот эти проценты, там 5%, а потом эти деньги возвращаются. Но если смотреть со стороны правительства, то как бы чтобы занять эти 100, чтобы кто-то дал тебе эти $100, ты ему обязуешься выплачивать постоянно.
11: Заплатить $105, да. Да. Но я же говорю, выглядит это не то, что ты занимаешь 100, а тебе дают 105, а то, что ты занимаешь 1000, ты занимаешь 100, а тебе платят 95.
10: Хорошо.
11: То есть ты берешь обязательство на 100, а тебе платят 95.
10: Окей, следующий.
11: И это в сущности не отличается ни от какого другого долга. Вы тоже можете написать мне долговую расписку, и вот это будет долговая расписка. Не знаю, сколько она, дорого ли она будет стоить, зависит там от вашего кредита, но это, в принципе, человек, фирма могут тоже занять в долг таким образом.
10: Следующая базовая вещь – это есть доходы государства, и если они меньше расходов, то есть дефицит, и правительство тогда как раз вот эти нехватающие для того, чтобы ему оперировать, средства занимает, выпуская вот эти вот долговые бумаги, обещая их, ну, как бы, прибыль людям или инвесторам.
11: Обещаю, что потом можно расплатиться. Тут нужно понимать, зачем людям и банкам нужны эти бумажки. Зачем вообще давать в долг

0: американскому правительству. Вот долг американского правительства – это самый надежный актив. Это самый надежный актив из всех, которые есть в мире. Вот нам кажется, есть там золото, криптовалюта, есть, можно положить что-то в швейцарский банк, но в принципе вот для крупного вкладчика самый в конечном счете надежный актив – это обязательства американского казначейства, потому что все верят, что в Америке Конгресс, демократия, и, соответственно, никто не объявит дефолт по долгу, никто не позволит высокой инфляции, которая этот долг размоет. Соответственно, то, что американскому правительству дают в долг с дисконтом, это значит, что все-таки немножко ему не доверяют, но, с другой стороны, доверяют очень сильно.
1: И это постоянный процесс, то есть все время есть какие-то бумаги, которые старые истекают, государству нужно их выкупать, возвращать этот долг. И если у него нету сейчас, оно не прибыльное, если у него не преобладают доходы над расходами, то ему нужно закупаться, как бы выпускать новые долги. И сейчас эти долги под более высокие проценты, чем раньше, и поэтому как бы государству все сложнее.
0: Это правда. И вот вы сказали самое главное. Самое главное – это то, что когда расходы превышают доходы, это значит, что нужно каким-то образом, как можно израсходовать больше, чем у вас есть доходов. Есть, в сущности, два способа. Для человека только можно занять в долг, ну, помимо повышения доходов или сокращения расходов, но можно взять в долг. Правительство еще, в принципе, может напечатать денег. Это там некоторая техническая вещь, что там долг покупает центральный банк, но это в сущности правительство печатает деньги. Но основной способ – это, конечно, просто брать в долг, обещая потом его вернуть. Если каждый год поддерживается дефицит, то есть каждый год расходы превышают доходы, то тогда каждый год долг увеличивается, и из-за того, что он становится такой большой, опять-таки, как вы совершенно правильно сказали, это значит, что постепенно начинают давать под более высокий процент. То есть за ту же тысячедолларовое обязательство дают не 950, а $900, а потом будут, может, еще меньше давать там, через 20 лет. И в какой-то момент это становится проблемой.
1: Если я правильно понимаю ситуацию, почему вот последний месяц весь этот скандал происходит, и все об этом говорят, а то сейчас проценты по десятилетним бондам достигли примерно уровня 5.2%, и это примерно на процент больше, чем год назад. 30-летние облигации примерно на уровне 5.6%, год назад были в районе 4.7%, то есть это тоже почти на проценты. Вот этот рост означает, что правительству все дороже рефинансировать долг, а госдолг недавно превысил в целом совокупно 40 триллионов. Затраты на поддержание долга сравнимы с расходами на оборону.
0: Надо понимать, во-первых, первое, что сказать, что страна, которая занимает в собственной валюте, как США, вот катастрофическое развитие событий ей вообще не угрожает. Да? То есть вот, когда мы слышим там долговой кризис, что-то обрушилось, меняется правительство, вот все это такое, все эти вещи, это все всегда происходит с теми странами, которые занимали в чужой валюте, в той валюте, которую не могут напечатать. У США занимают только в своей валюте, соответственно, такой вопрос вообще не стоит. Всегда можно с долгом расплатиться, катастрофы в принципе, как бы теоретически, не может быть. Другое дело, что высокая ставка процента, она сказывается и на повседневной жизни. Например, если вот в эти надежные бумаги можно вкладывать и получать высокий процент, ты платишь $900, а получишь потом 1000, то тогда это начинает отнимать деньги от других видов деятельности. Это повышает другие ставки в экономике. Это значит, теперь, чтобы взять деньги, например, на покупку ипотеки, а у большинства американцев есть дома, купленные в ипотеку, и все люди, которые в этом году покупают дома, покупают это так или иначе в ипотеку, приходится платить более высокую ставку. И вот то, что приходится платить более высокую ставку, это настоящая проблема, это плохо для политически для тех, кто сейчас находится у власти, для республиканцев, потому что люди смотрят не столько за ставками процента по долгосрочным облигациям, сколько они смотрят, что написано в окошке банка, где написано, по какой ставке они могут взять

0: кредит для того, чтобы купить дом.
1: У меня даже была выписана цитата со слушаний, которые были в сентябре в Конгрессе с министром финансов США Скоттом Бессентом. Его тогда конгрессвумен Максин Уотерс спросила буквально то, о чем вы говорите, что высокая доходность казначейских облигаций или высокие процентные ставки по облигациям означают, что кредиты, которые семьи берут на ремонт крыши или автомобиля, тоже будут обходиться дорого. То есть это и есть, собственно, связь между избирателями и всеми этими несколько абстрактными для него материями.
0: Именно. И это не совсем как бы понятно, что долгосрочные обязательства американского казначейства это напрямую никак с жизнью не связано, но кредит, который для американцев, американцы живут в кредит, это более эффективный способ жизни, жить в кредит. Не случайно, что чем более развитая страна, тем больше в ней развита жизнь в кредит. И, соответственно, американцы ориентируются, они смотрят на те ставки, по которым могут получить деньги вот и на ремонт, но больше всего, важнее всего, конечно, на покупку жилья, квартиры, домов.
1: Сейчас я еще хотел бы поговорить о том, что, собственно, является причиной этой проблемы, что толкает вверх доходность облигаций. То есть вы говорили о том, что гособлигация самая надежная, но я так понимаю, что вот этот разрастающийся госдолг все-таки их тревожит, и поэтому они как бы с большей неохотой покупают, и это означает, что государству нужно предлагать чуть-чуть больше.
0: Тревожит, да, и это вот как раз показывает, есть специальный термин, я даже не знаю, как это по-русски называется, bond vigilantes. Люди, как бы, что есть вот такая полиция облигаций, что когда правительство ведет себя безответственно, ну, в том смысле, что расходует больше денег, чем у него есть, то вот эти, не знаю, полиция облигаций, они начинают меньше платить за долг, и это посылает очень сильный сигнал правительству, что деваться некуда, нужно либо снижать расходы, либо повышать доходы. Но то, что мы видим в последние годы, правительство в целом у США довольно правое, оно не хочет повышать доходы, оно не хочет повышать налоги, хочет снижать налоги, не хочет повышать усиление собираемости налогов. Это был приоритет для демократических администраций, но это абсолютно не приоритет для республиканских администраций. И при этом сокращать расходы не получается. Вот правительство Трампа производило много шума про то, что нужно сокращать расходы, но реально никаких расходов не сократило. Сократило там по каким-то мелочам, какие-то копеечки, там закрыли USAID, кого-то выгнали, но реально в результате деятельности администрации Трампа расходы только выросли. Соответственно, вырос дефицит, разница между доходами и расходами. И при Трампе госдолг растет рекордными темпами.
1: Администрация Трампа значительное сокращение в социальных программах провело. Госдолг растет, и, видимо, растет со времен ковида, еще при Байдене это началось, и он продолжает довольно стремительно расти. Но, судя по всему, администрация пытается сократить расходы за счет социальных программ, что вызывает тоже гнев.
0: Скажем так, что это не коснулось вот те сокращения, которые были проведены, масштабные сокращения во время налоговой реформы, которую провели в первый год администрации Трампа, они не коснулись текущих расходов. Вот текущие расходы – это USAID, это копейки, и поскольку они этот процесс сокращения расходов проводили неэффективно, то они, в сущности, увеличили текущие расходы. Вот что произошло как бы серьезного в той реформе, это то, что сократились не очень сильно, но сократился рост будущих обязательств по социальным и медицинским программам, по программам, которые помогают бедной части Америки и в плане медицины, и в плане социального страхования. Значит, на протяжении многих лет считалось, что вот заложены эти программы, эти расходы, они сами несокращаемые, если что-то уже решено какие-то выплаты социальные, медицинские делать, то они уже никогда не будут сокращаться, и плюс они должны каждый год увеличиваться. И вот все крупные, как это сказать, панические атаки, которые были особенно у республиканцев, что вот

0: через 30 лет, когда эти обязательства вырастут таким образом, что не хватать будет работающего населения, чтобы эти обязательства выполнять, они были связаны с предположением, что эти обязательства будут вот расти предполагаемыми темпами. То, что сделала администрация Трампа в первый год, в 2025 году, она сократила вот этот вот рост обязательств. В каком смысле в этом важный символический элемент, что четко показано, что это не священная корова, это можно сокращать. То, что казалось, что казалось незыблемо, раз мы уже это решили платить, мы это никогда не сократим, пока что не сократили, но уменьшили темпы роста выплат. И это, конечно, долгосрочный дефицит снизило. Но поскольку вот администрация не снижает текущие расходы, пока что долг растет высокими темпами.
1: Я вернусь снова к факторам роста доходности по ценным бумагам, хотя эта фраза звучит очень тяжело. Не знаю, правильно ли я понимаю это, но если сейчас есть бум AI, то есть все хотят вкладываться в компании, занимающиеся искусственным интеллектом, и эти компании и государственные облигации, государственные бонды конкурируют за деньги инвесторов, и надо предлагать что-то более выгодное, чтобы оттянуть на себя внимание инвесторов. А также, если я правильно понимаю, инфляция, война, выросшие цены на нефть и война с Ираном тоже как-то оказывают влияние на то, чтобы...
0: Секундочку, на войну в Иране пока что потрачены копейки, потрачено меньше 50 миллиардов долларов, а бюджет близок к триллиону, то есть это в районе 5% ежегодных расходов.
1: Ну, я имел в
0: Растущие
1: виду...
0: цены на нефть.
1: Да, я имел в виду, что цены на нефть толкают инфляцию.
0: Я понимаю, что мы сейчас не можем полный курс макроэкономики, но вы понимаете, что инфляция, она долг уменьшает, а не увеличивает.
1: Но можно я
0: Она
1: возражу тут?
0: осложняет, она осложняет заимствование, но она долг уменьшает.
1: Она долг уменьшает, но смотрите, вот вы в той ситуации, когда я покупаю за 950 долларов ту тысячу обещанную долларов государства, но если за эти 10 лет инфляция будет высокой, то она съест значительную часть этого, и я буду просить дополнительно повысить процент этот. То есть инфляция приводит к тому, что я как инвестор буду просить побольше мне дать, потому что иначе совсем невыгодно вкладывать. Нет?
0: Вот мы втягиваемся в курс макроэкономики, потому что вот вы в своем объяснении, в своем вопросе явно немножко замылили разницу между текущей инфляцией и ожидаемой инфляцией. Это правда, что ожидая инфляцию, инвестор потребует большего дисконта. Он захочет заплатить меньше за ту самую бумажку. Да, увеличение инфляции осложняет текущие заимствования и одновременно облегчает в целом выплату долга.
1: А вот то, что сейчас, недавно, точнее, Федеральная резервная система впервые в сентябре за долгое время повысила ставку кредита, хотя Кевин Уорш, нынешний глава ФРС, был выдвинут президентом Трампом с явным, как бы, мандатом на то, чтобы понижать эту ставку. Но это означает, что мы должны ждать, что инфляция будет снижаться.
0: Президент Трамп посылает смешанные сигналы. И вот если мы говорим, например, про денежную политику, то это правда. Он произносит на словах, что он требует снижения ключевой ставки. Он хочет, чтобы была ключевая ставка, чтобы был более дешевый кредит для американских бизнесов, чтобы вот это он прямо произносит. Он критиковал предыдущего председателя Федеральной резервной системы. Не критиковал нынешнего, но действительно так говорил, что ожидает от него снижения ставок. В то же время президент Трамп постоянно говорит о том, что цены пойдут вниз, или снизятся, или уже снижаются, что неправда, но он это говорит, что является просто полностью противоположным сигналом, потому что, чтобы снижать цены, нужно повышать ключевую ставку. То есть он в сущности говорит председателю Федеральной резервной системы, нужно снижать ставку и нужно повышать ставку. Ну вот пока что из того, что мы видим из деятельности Кевина Уорша на посту председателя Федеральной резервной системы, что он пока что ведет себя как председатель.

0: Председатель традиционного Центробанка, видя, что данные показывают, что инфляция немного усиливается, что цены начинают расти более высокими темпами, он повышает ключевую ставку.
1: История с госдолгом Франции. Там тоже растут проценты по бондам, которые занимают государство. И почему-то это тоже связано. Это какая-то глобальная проблема с государственным заимствованием. И США тоже в это вовлечены? Это влияет на США?
0: Французским долгом это тоже долгосрочная история, в сущности связанная с теми же проблемами, которые когда-то мы бесконечно обсуждали во время кризиса еврозоны, потому что то, каким образом была решена проблема кризиса еврозоны, это не было окончательным решением, не было создано единого государства с единым парламентом, определяющим фискальную политику. То есть, как бы та бомба, которая была заложена с самого начала под еврозону, она по-прежнему вот работает, и вот она сейчас снова появилась. Той дискуссии, которую имели, то, что мы видим во Франции, это вот тот самый случай. В сущности, это страна, которая занимает не в своей валюте. То есть, во Франции валюта евро, но Франция не может напечатать евро. Евро, сколько будет евро, определяет Европейский Центробанк, в котором ключевую роль играет Германия, но все страны играют роль. И вот, соответственно, французский кризис, он может быть довольно острым. И при том, насколько французская политика не устроена таким образом, что сейчас нужно будет сократить расходы и увеличить доходы, это, возможно, будет долгий кризис. Но он имеет мало отношения к Америке. Я думаю, что это просто увеличит количество республиканских кандидатов, которые будут говорить, так говорят сейчас, вы что хотите, чтобы было как во Франции? Нам срочно нужно сократить вот эти расходы на социалку, вот эти расходы на медицину, чтобы из нас не получилось Франции.
1: Я хотел еще уточнить, вот что. Вот все происходящее вот этот в Америке с процентами по бондам. Это не беспрецедентная вещь, да? Просто последние там, лет 10-15 они были достаточно низкими, но это все несравнимо, скажем, со скачком 81 года, там в районе 15% было.
0: Тогда инфляция была высокая. При такой инфляции, которая была в 70-е, и 15%, это может быть не очень высокая ставка по облигациям. Но я бы сказал так, что это не беспрецедентно, и это не катастрофично. Это часть жизни. Это требует действительно либо увеличения доходов, то есть увеличения налогов из-за собираемости налогов. Возможно, что нужно дальше сокращать расходы. Возможно, будут разговоры про какую-то комбинацию вот этих двух вещей. Уже там 20 лет идет речь про фискальный компромисс. То есть республиканцы соглашаются на повышение налогов и на повышение собираемости налогов, а демократы соглашаются на сокращение будущих социальных обязательств, например, по типу того, которое было в налоговой реформе 2025 года. Это все, в принципе, возможно и не катастрофично.
1: Экономика США может переживать бум AI, но если вот эта ситуация с госдолгом непростая, если это приводит к росту процентов на ипотеку, если это сокращает возможности бюджета, скажем, на социальные или на какие-то другие выплаты, потому что все больше средств идет на собственное обслуживание госдолга, это все воздействует напрямую на избирателей вместе с инфляцией, и в результате президент Трамп может быть уверен в правильности экономической ставки на AI, но избиратели просто живут в другой реальности и будут голосовать на выборах, исходя из того, как они это видят.
0: Ну да, они сейчас и пытаются на выборах вот в этих вопросах разобраться. Вообще удивительно, если посмотреть на дебаты, там, которые ведут кандидаты в Сенат, и даже на дебаты, которые на более низких уровнях, как глубоко обсуждаются вопросы. Не то, что на глубоком уровне, но действительно вот те вопросы, которые мы с вами обсуждаем, разные варианты политики, вот что нужно делать, это действительно обсуждается на дебатах, которые смотрят миллион людей. Я видел только что статью Тима Бесли и Адама Бжезинского, которые показывают, они анализируют речи кандидатов и

0: они анализируют специально вот за последние 80 лет речи кандидатов по поводу госдолга. И республиканцы, когда республиканцы находятся не у власти, когда они находятся в оппозиции, то это почти всегда чуть ли не основная тема кампании. Потом, приходя к власти, они меняют и об этом не говорят. Демократы гораздо ровнее, у них примерно постоянные позиции по поводу госрасходов. А вот у республиканцев прослеживается очень четкий цикл, что когда они не у власти, нужно затянуть пояса, мы не можем жить непосредством, нужно сокращать расходы. Потом они приходят к власти, вот тут про сокращение расходов разговоры прекращаются, потому что тут они начинают уменьшать доходы, потому что снижать налоги. Сейчас республиканцы у власти, поэтому в этом году мы не слышим много риторики про госдолг. Если сейчас демократы возьмут Конгресс, то все кандидаты от республиканцев в 2028 году будут только говорить о том, вот какие высокие ставки процентов, повторять то, что вы говорили, рисовать разные катастрофические сценарии, спрашивать, вы что, хотите превратиться во Францию?
1: Но при этом республиканцы считают, что лучшее средство борьбы с госдолгом – это быстрый экономический рост, да? То есть нужно снизить налоги, и рост все решит. Вы поднимете доходы так, что не нужно ничего забывать.
0: Вот у них цикл. Когда они не находятся у власти, то самое главное – это сократить госрасходы. Как только они находятся у власти, то самое главное – это рост, и значит, нужно сокращать налоги. То есть у них вот действительно это удивительно, как это в данных, которые там с помощью искусственного интеллекта посчитаны по всем речам, там, которые доступны американских политиков, как у них видно, как риторика меняется в зависимости от того, кто находится у власти.
1: На локальном уровне, там, на губернаторских дебатах или на дебатах сенаторов, как бы госдолг, с одной стороны, не должен особенно обсуждаться, потому что это вопрос федерального правительства, а не локальной политики. Но с другой стороны, Конгресс утверждает же масштаб заимствований.
0: Да, он обсуждается вовсю. И, конечно, если там соперник действующего сенатора или члена палаты представителей может привязать его голос, там вот граждане, недовольные растущими ставками, может сказать, вот, посмотрите, этот сенатор проголосовал за снижение налогов, вот, посмотрите, не за снижение налогов, а за увеличение дефицита, конечно, скажет оппонент, вот голос за увеличение дефицита, вот таблица, график, показывающий, что дефицит увеличился из-за вот этого голоса вот этого сенатора. Это типичная тема, которая поднимается на дебатах.
1: Ну что ж, будем следить за дебатами теперь. А на этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой
9: в большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Книги, кинематограф, современное искусство и политика – культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному

0: круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила 2 самодельных взрывных устройства и заложила одно из них между шпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали 3 репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с 2 переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище Сандармов, где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище и Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство

0: Индивидуум объявила о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории Индивидуум как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Попкорн Букс» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Попкорн Букс» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
1: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналом запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
2: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вело ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций звездочек под постами в телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Наки, Александра Шпака и Тараса Березовца, которые, по версии следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свобода России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Телеграм летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попала 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали, и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком. А вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи, но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом. А летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналам РДК и легиона «Свобода России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Телеграм в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Телеграм пока не было.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуй.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи?
1: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов каналов в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшие количества, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный неизвестный силовикам номер телефона, да, если нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену. Человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничение минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
0: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
1: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно, выбрав среди других реакций под публикацией звезду, оставить и даже, ну, не обратить внимания, что это была таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
0: Но здесь важная оговорка: для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество.

0: количество денег на счете, они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смски.
1: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта.

0: я не знаю, еще какими-то страшными, но и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
1: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат в звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше, тоже из очевидного, лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно. Если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например, мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой. И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать. Использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
0: И все-таки можете вкратце пояснить, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники ФСБ, Следственного комитета узнают, что кто-то кому-то поставил звезды? Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
1: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный токсичный статус, дальше можно перейти в профиль этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, не сложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
0: И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, да. Отчетность и да. Прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо, и мемориал обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом или не криком о помощи, что-то

0: с этим сделать? Как-то это изменить? Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма. А во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
1: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наши обращения по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию? И насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
2: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад «Специальная демографическая операция», в котором группа исследователей, юристов и журналистов рассказывает, как в России военного времени шаг за шагом сужаются репродуктивные права женщин. Авторы рассказывают, как с 93 года менялись законы об абортах, как на пациенток давят внутри системы здравоохранения, кто финансирует антиабортные организации, как пропаганда раннего материнства влияет на подростков, и добавили к этому свидетельства самих пациенток, врачей и активисток. Федерального запрета на аборты нет, а все ограничения вводят тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 1996 году до 1 в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов исследования, ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллионов. миллионов рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов, ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в 2 раза чаще, чем советуют ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024, и число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения, а государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которое заинтересовано и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
3: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения, не защищающее право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появился закон о запрете склонения к аборту, который уже действует много где, то есть больше, чем в половине регионов. Такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
0: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретно действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам. Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
3: Да, штрафы введены, и причем не маленькие. Термин не приводится в законодательстве определение термина склонения к аборту. Мы на практике из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть принцип информирования женщины о процедуре аборта. Даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве как бы контроля рождаемости внутри семьи. Потому что семья была многодетной.
0: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
3: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор, и как бы решила этим поделиться. Вот, в итоге, значит, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Вот, инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут как бы женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
0: Ну, нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. В принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Ну, теперь в частных не сделают. Ну, тем более хорошо, бесплатно тогда, значит, женщина может получить эту медицинскую услугу.
3: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из административного давления, то есть это как бы такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину. Плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Вот. Всеми способами, значит, медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доабортного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их, так сказать, склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. Вот. И плюс, как бы в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
0: В частной клинике, имеете в виду?
3: Да, в частных клиниках. Да, в частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. Государственных всячески ему препятствуют. И формально женщина может его сделать, но на практике нет.
0: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
3: Путь. Угу. Да, если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о

0: там, последствиях данной процедуры, и можно увидеть это информирование, а оно содержит только негативную сторону данного процесса, о том, что у женщины возникнут множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместна практика предоставления снимков УЗИ вот, женщины и убеждению в том, что это уже ну, как бы человек, а не просто плод, который имеет сердцебиение, женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая, да, действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И как бы чем выше срок, тем она меньше. Вот. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг. Запись в медицинскую консультацию на скрининг, она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, да, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает, врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность как бы реализовать свое право на набор до 12 недель очень сложно.
1: А вот если она не успеет, да, что случится?
0: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет сделать именно в этом регионе аборты, ей нужно будет ехать в другой. Но еще год назад это было возможно. А сейчас во множестве регионов действует запрет в частных клиниках, и женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
1: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно, привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
0: Да, и это как бы остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти, просто потому что доступ к официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет, что может привести к просто необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, да, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
1: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, вот исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать, рожать, рожать?
0: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или непродолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Вот. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, значит, запрет в регионе. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти, и мы видим, что

0: советский период было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше, потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 как бы, этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много, тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
1: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля. А судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз, в другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
2: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступаясь за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одной из следующих коллегий пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 26 года уже 4-я по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов, и областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824, тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. Но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяет самих присяжных и их родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи. Или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. Коммерсант пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643, при том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640.

0: 40 000 уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена Президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
1: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре, все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
0: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет 4 во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас в присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте. Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И в частности, я прямо процитирую, член Совета по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике, она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
3: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Ну, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор. Очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству, в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений, это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
2: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот, в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
3: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что, ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрение дела. Но ведь самое-то главное даже в другом. Профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала

0: профессионального судьи, образованного в вопросах в юриспруденции, такая вероятность, ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин. Вот. Это же такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти любого уровня, профессиональному судью легче надавить на присяжных заседателей. И, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
1: Ну ладно, а что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово, это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
0: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну, все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
1: А
0: Да.
1: какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные заказные политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
0: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Вот, под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть тоже востребованы. А доля их, ну это молодежь, вот, а их доля при вот таком подходе, она неизбежно уменьшится.
1: Ну хорошо, но хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: «Меня били, пытали», а у защиты появится возможность при присяжных сказать: «Вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы». Или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
0: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея суда присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что, возможно, заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
1: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, автором ее является один из заместителей председателя.

0: председателя. И не факт, что это станет законом или станет на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные. Все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
1: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится. Так что все логично. Действительно, и компетенция суда присяжных сокращалась, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, ну, собственно, вот закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных еще больше уменьшить. Она и так мизерная, сохранив лишь название, даже не оболочку, а название.
0: Но, тем не менее, на ваш взгляд, это станет законом, или решили проверить настроение в обществе, как оно?
1: Проверить, если благодушно общество к этому отнесется, это может стать законом, конечно, конечно.
0: А людям есть до этого дело, на ваш взгляд?
1: Вы знаете, Трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже если сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматривают судами присяжных, это именно вот такие дела. Это труднее для адвокатов. Убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, вот, совершенно не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Вот. Так что может быть, ну тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, ну очень жаль, потому что для некоторых это хорошая возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
8: Это Артемий Троицкий и 281 выпуск подкаста и радиопрограммы «Музыка на свободе».

Радио «Свобода», само собой, разумеется. Сегодняшний хедлайнер — это уроженец Северной Ирландии по имени Нил Хеннон. Возможно, это имя вам ничего не говорит, но что-то может сказать его псевдоним. «The Divine Comedy» — «Божественная комедия». Проект Нила Хеннона, существующий уже давным-давно, и мы сегодня с ним познакомимся поближе. Ну а начнем мы с выступления прекрасной, очень мною любимой и давно любимой американской группы «Калексико». Они из города Тусон, штат Аризона. Кстати, тоже очень люблю этот город. Джои Бернс и Джон Конвертино, гитарист, вокалист и барабанщик. 10-й альбом у них вышел, называется «El Mirador». «Мирадор» — это испанское слово, означает такую площадку, с которой открывается хороший вид. Я даже не знаю, по-русски, по-моему, нет такого слова. И слушаем с этого альбома песню «Then You Might See». «Тогда ты сможешь увидеть».

Calexico, альбом «El Mirador». «Melodies Echo Chamber» — это название группы француженки-парижанки «Melody Praché». Предыдущие два альбома в нашей программе звучали, поскольку она мне очень нравится. Вот вышел и третий, называется «Emotional Eternal» — «Эмоционально вечно». И слушаем песню «Pyramids in the Clouds» — «Пирамиды в облаках». Странно, что название на английском, поскольку поется песня по-французски, естественно.

0: Melodies Echo Chamber, ее новый альбом Emotional Eternal. Теперь один архивный альбом, обнаружил я его во время путешествий по Соединенным Штатам Америки, Screamin' Jay Hawkins. Естественно, знаете вы великого Screamin' Jay Hawkins, автор песни «I put a spell on you» и так далее. Умер он уже давным-давно, родился в 29-м году, главный хит его относится к 56-му году и так далее. Очень беспорядочная дискография у Screamin' Jay Hawkins, поскольку ни один лейбл им как следует и подолгу не занимался, и поэтому разные записи разных лет выходили на разных лейблах и так далее, иногда они дублировались. В частности, есть известная его сессия записи, относящаяся к 72-му и 73-му году, когда он записывал примерно одни и те же песни, они выходили потом на альбомах под разными названиями. Вот запись 73-го года, сделанная в Нэшвилле с гитаристом Томми Элсопом, кстати, бывший гитарист скончавшегося Бадди Холли. Она выходила под названием «I put a spell on you», она выходила под названием «A portrait of a man and his woman» и так далее. И повсюду разные наборы песен, в общем, все очень запутано. Самый полный ассортимент имеется на альбоме под названием «My Little Shop of Horrors», «Мой маленький магазин кошмаров». И вот слушаем песню «We Love», «Мы любим». И тут что интересно, что Screamin' Jay Hawkins поет в дуэте со своей законной женой Джинни.
1: I belong more to you than I do myself. If I am guilty of wrong, it is because I never understood you until now.

Screaming Jay и Джинни Хокинс, песня We Love, альбом My Little Shop of Horrors. Следующий альбом посвящен войне в Украине, и записали его знаменитый французский диджей Клик, пожалуй, самый известный французский диджей в стиле world music, польская певица Маша Натансон и украинская скрипачка Алена Еременко. Альбом называется «Violence Against Bombs» — «Скрипки против бомб». Послушаем два трека с этого альбома. Первый инструментальный, называется просто «24 февраля 2022 года».

Диджей Клик, Маша Натансон, Алена Еременко. 24 февраля 2022 года. Альбом «Скрипки против бомб». И вторая песня с этого же альбома, уже вокальный трек «My Sister Ukraine», «Моя сестра Украина».

Ипка, альбом «Violence Against Bombs». Ну, а теперь «Божественная комедия». Группа это, ну, если можно назвать этой группой, в принципе, это все-таки один человек, Нил Хеннон, родившийся в 1970 году. Так вот, проект «Божественная комедия» английский возник в 89 году, и по стилю это, ну, то, что называется «chamber pop», камерная поп-музыка. Очень изысканная, довольно витиеватая, с весьма и весьма остроумными, обычно ироничными текстами. У меня, скажем, очень ассоциируется с английской прозой типа, скажем, Эвелин Вод, знаете, такого писателя, отчасти даже Оскар Уайлд, может быть. Много альбомов вышло у «Божественной комедии». Начнем с альбома под названием «Promenade» — «Прогулка». Это их третий альбом, вышел на лейбле «Сетанта» в 1994 году, и песня «Tonight We Fly» — «Этой ночью мы будем летать».

0: Этой ночью мы будем летать альбом Promenade 94 года. Второй альбом, который я хотел бы обязательно упомянуть, это альбом 98 года, шестой по счету у Нила Хэннона и «Божественной комедии», альбом «Fin de siècle», «Конец века» и песня «Generation Sex».
1: Signore, ma nella vita che vi piace di più?
2: What's the thing you like most in life?
3: Just moment, chili.
4: I like lots of things, but there are three things I like most. Love, love, and love.
2: Ci sono parecchie cose che mi piacciono.

Generation Sex шестого альбома Нила Хэннона. Ну, до этого, соответственно, выходили Fanfare for the Comic Muse в 90-м, Liberation в 93-м, уже прослушанный нами Променад 94-го, и альбом Казанова, к которому мы еще вернемся, а также Short Album About Love 97-го года, вот этот вот конец века 98-го, Regeneration, который я не слышал, кстати, единственный, по-моему, альбом Divine Comedy, который как-то мимо меня прошел 2001 года, Absent Friends 4-го, Victory of the Comic Muse 6-го, Bang Goes the Night Hood 10-го, Foreverland 16-го, и последний альбом Divine Comedy называется Office Politics, офисная политика, и вот с этого альбома песенку мы сейчас послушаем. И она называется «You'll never work in this town again». Ты никогда больше не будешь работать в этом городке.

Нил Хэннон и Divine Comedy — последний на данный момент студийный альбом этого проекта «Офисная политика». Ну и я обещал вернуться к альбому Казанова 96-го года. Это, пожалуй, мой любимый альбом Divine Comedy. Слушаем с него песню «Becoming More Like Elfie». «Становлюсь почти как Elfie». Well, your show, then. Right, we can begin.

Нил Хэннон, он же Divine Comedy, альбом «Казанова», 96-й год. Ну, надо сказать, что Нил Хэннон вообще человек интеллектуальный, человек богемный. Много у него имеется всевозможных проектов, которые касаются и телевидения, и кино, и театра, и так далее. Вот к тому же он такой, ну, супертипичный английский персонаж. То есть при том, что родился в Северной Ирландии, в Лондондерри, как он поет даже в одной своей песне, в общем-то, пожалуй, такого вот характерно английского артиста в области поп-музыки я даже не могу второго назвать. Карьера Нила Хэннона продолжается, думаю, что будет она долгой и счастливой. И закончить знакомство с его творчеством я хотел бы песней, которая не вошла ни в один серийный студийный альбом. Песня называется «The Best Mistakes» — «Самые лучшие ошибки», и она имеется на сборнике «Charmed Life» — «Очаровательная жизнь» или «Очарованной жизнью». Большой двойной сборник лучших песен Divine Comedy. И эта запись совсем свежая, 2022 года.

Divine Comedy и The Best Mistakes с компиляцией Charmed Life. Поехали дальше. И теперь послушаем довольно странную группу из Хорватии. Называется она Dunja Luk. И это слово составлено из имени Дуня. Это имя солистки группы Дуни Бахтияревич. И второй человек в дуэте Лука Чапета играет на электрогитаре. Дебютный альбом дуэта так и называется «Dunja Luk». По стилю это, я даже не знаю, такой электропанковый фолк, что ли. Слушаем песню «Джиджа».

Хорватский дуэт «Дунья Лук», их дебютный альбом с тем же названием и песня «Джиджа». Джон Доу. Джон Доу, знаменитый американский персонаж, тоже был когда-то панком. Был он лидером и основателем знаменитой лос-анджелесской главной панковой группы конца 70-х, начала 80-х годов, группы X, вместе с известной Оксаной Червенко. После этого много где побывал, даже во Flatshitters успел отметиться. Выходили у него,

Эти пластинки из бывшей партнершей по «Эксо», и масса имеется также сольных альбомов. Последний из них называется «Fables in a Foreign Land», то есть «Притчи в дальней стране». Это его первый альбом с 2016 года, а вообще 13-й по счету сольный альбом. Выбрал я с него песню «Never Coming Back» — «Никогда не возвращаюсь».

Джон Доу, альбом «Fable in a Foreign Land», записанный, кстати, с его новым составом, который называется «Джон Доу Фолк Трио». Да, тут уже, в общем, никакого особого панка нет. Ну и завершит сегодняшнюю программу второй альбом английской группы «Кио». «Кио» — это дуэт из Лондона, существует уже довольно давно, с 2007 года. Дебютный альбом вышел в 2015 году, и вот сейчас вот этот второй под названием «Бондона». И интересен он тем, что солирует в нем девушка по имени Сахини Алам, которая из страны Бангладеш. Не помню, была ли у нас когда-либо в программе раньше артистка из Бангладеш, но вот теперь появилась. Несчастная, конечно, беднейшая страна, вот, но, в общем, кое-что там тоже происходит. Поет Сахини Алам на бенгальском языке, а основной ее аккомпаниатор, второй участник дуэта, это англичанин по имени Оливер Уикс. Кстати говоря, хороший гитарист. Итак, в исполнении дуэта Кио слушаем песню с альбома «Бондона».

Песня называется «Ачке Шади». Вам всем счастливо. Артемий Троицкий. До встречи на следующей неделе. И подписывайтесь, разумеется, на подкасты «Музыки на свободе». Всем пока!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая, интеллигентная дама,

0: Ирина Александровна, мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
1: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами. Говорит радио «Свобода».
17: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
16: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
17: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
18: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
19: Охранник, колхозник или отравитель? Реформа главного силового ведомства.
20: Главным действующим лицом в так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин.
19: Александра Бортникова провожают на пенсию.
21: По одной из версий, Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну то есть профессиональный руководитель, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит.
19: Россия терпит поражение на Донбассе и ежедневно бомбит Украину.
22: Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда.
19: Готов ли Путин ввести военное положение?
23: То, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает.
19: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.